0: полянах. После уикенда на востоке американской лиги лидируют Янкис. У них 23 победы, 11 поражений. У Тампы 21 победа, 12 поражений. На востоке национальной лиги лидируют смельчаки из Атланты. 25 побед, 10 поражений. Это лучший результат среди всех команд главных бейсбольных лиг. А худший результат как раз в этой группе у команды Нью-Йорк Метрополитенс. 12 побед, но уже 22 поражения. И завершился теннисный турнир в Мадриде. У девочек победила украинка Марта Костюк. Она выиграла в финале у россиянки Миры Андреевой. У мальчиков первый номер турнира итальянец Яник Синер легко переиграл господина из Германии Александра Зверева. Сегодня начинается теннисный турнир в столице Италии, прекрасном городе Рим. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Но завтрашнее утро мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Малюшка, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Начинайте с трудовым порывом новую рабочую неделю. При этом продолжайте слушать Дэвисон Радио. И будьте здоровы.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». она состоится. Внимание, обратите внимание на дату. 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио. Билеты у входа или на сайте театр.ком.
9: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, с новой недели всех. И я хотел сказать, что вот после моих наблюдений, вот что происходит в Иране, что происходит у нас с Ираном, у меня такое ощущение, что мы не сдвигаемся с мертвой точки. Ну вот, то есть, Иран отправил нам 14 пунктов своих предложений. Значит, ну, после прочтения этих пунктов, то есть, я скажу следующее, что если мы соглашаемся на эти пункты, то мы проиграли эту войну. Потому что эти пункты, ну, просто, ну, зашкаливают по своей дерзости. И если они таким образом говорят, я понимаю, что Восток — это дело тонкое, и они пытаются проецировать большую мощь, чем они есть на самом деле, я все это понимаю прекрасно. Но факт остается фактом. 14 предложений. Вот давайте я их зачту вам. Вот несколько, те, что есть. Значит, ну, во-первых, закончить войну в течение 30 дней и не больше. То есть, если это больше продолжать переговоры, они не имеют смысла. Значит, гарантии безопасности. Четкие гарантии от США и Израиля, что они больше не нападут на Иран. То есть, вот возьмите нам, предоставьте эти гарантии. Причем, вот понимаете, то есть, вот получается так, что как бы требований от них нету. Дальше. Что у нас еще здесь? Значит, вывод всех американских войск из всего региона, который окружает Иран и регион. То есть, из Саудовской Аравии, из Ирака, из где бы они ни были. Нормально так, да? Снятие санкций и блокады. Снятие всех американских санкций, окончание военно-морской блокады иранских портов. Asset relief. То есть отдать им деньги, которые лежат, иранские деньги, которые стоят там миллиарды долларов. Снятие всех санкций, которые есть на Иран. War compensation. Оплатить, то есть заплатить компенсацию за войну, за ущерб и за репарации. Региональные hostilities, то есть закончить все региональные войны или нападения.

план, который объявляет, что не будет агрессии. 15 лет они замораживают производство урана. Значит, ну, в первом, значит, non-aggression pact first phase, то есть заявляют о неагрессии в первой фазе. Во второй фазе на 15 лет они замораживают производство урана. 15 лет. И после этих 15 лет они возвращаются к обогащению урана в 3,6%, что необходимо для, для энергетики. Никакая ядерная инфраструктура не, как говорится, не раз, ну, не то, что не раскрывается, они ее не dismantle, то есть они не будут ее разбирать или уничтожать. Extradition, prosecution, execution of individuals. Так, выдача всех, всех диссидентов, послушайте сюда, диссидентов и конкретных людей, которые связаны с, из мидии, которые были против иранского государства, выдачи в Иран. Вот ты когда вот это читаешь, скажите, у вас складывается впечатление, что мы победили? У меня нет. У меня нет. У меня складывается впечатление, что они оборзели. Что они потеряли всякое понимание вообще, что происходит. Значит, с нашей стороны, тогда, значит, мы их не добомбили. Значит, понимаете, если там остались люди, которые таким образом рассуждают, ну, они так будут рассуждать, я понимаю, пока им пулю в висок не запустишь. Я это понимаю, но в любом случае, количество требований, количество вот так далее, то есть меня мгновенно ставит на понимание, что мы не доделали работу. И вот это надо делать. Я скажу следующее, что здесь, значит, складываются очень интересные вещи. Ввиду того, что Верховный суд признал, что вот эти варианты, которые проводят по разделению, основанные на расах, проводят демократы, не являются законными. Мы уже про это говорили. Это для республиканцы, в принципе, большой подарок. Почему? Потому что раз то, что проводят демократы, не является законным, то они могут рассчитывать где-то еще на 12, некоторые говорят, даже 19 мест в Нижней палате. Как бы то ни было, если у них есть вот такая ситуация, если это надо серьезно, как говорится, взять, подумать и, понимаете, не дурмачка, как говорится, самим себе обещать, а действительно, если это так, тогда мы можем, в принципе, быть уверенными, что республиканское большинство в Нижней палате сохранится, даже с потерей каких-то мест. Потому что им прибавляется столько мест за счет вот этих вот всех судебных решений. Если так, то давление на Трампа, давай, быстрее оканчивай войну, потому что выборы, в принципе, можно тогда отменять. Потому что выборы теперь могут, в принципе, никого, кроме конкретных людей в республиканской партии, не волновать в 26-м году. Их это волнует, почему? Потому что все основные опросы показывают, что главное в выборах – это экономика. Ни иранская война, ни Украина, ни вообще ни Израиль, ни ничего. Экономика. Или экономические вопросы, связанные с экономикой. Инфляция, рост доходов, вот такие все вещи. Трамп здесь поделать ничего не может. То, что он предлагает с Федеральным резервным банком, я говорил, что это безграмотно. И у него будут огромные проблемы с этим, потому что Федеральный резервный банк только что, они объявили, что они больше повышать процент, понижать его, вернее, не будут. Они его оставили так, как он был, 3.5-3.75. Они его не будут понижать, потому что, ну, то есть, мы уже говорили много раз, почему. Все, значит, Трамп здесь промахнулся. Он, конечно, может долго сидеть и кипеть, и он даже может теперь поставить нового главу Федерального резервного банка, он делать это не сможет, потому что новый. Почему? Потому что 12 директоров будут против. Там принимается коллективное решение, а не единовластное. Поэтому тут у него абсолютно полный ноль возможностей.
И я, в принципе, считаю, что это слава Богу, потому что

0: Трамп, в принципе, не совсем понимает, что такое инфляция. Ему избираться не надо Трампу, им нужно избирать его партию. Вот его партия понимает, что такое инфляция, он нет. И ему это абсолютно не интересно, не важно. А между тем, надо понять такую вещь, что демократы идут на сегодняшний день именно на теме, что очень поднялись цены. Нравится нам это или нет, хороший Трамп или плохой, мы можем это об этом, как говорится, тут твердить до бесконечности. Люди выбирают, потому что очень все дорого. They're struggling. Это и было, есть и будет основной главный момент для них на сегодняшний день. Пока это не изменится, это не изменится в ближайшее время, несмотря на все кипучие победы Трампа, значит, у него будут проблемы с выборами из-за этого. Но теперь, так как вот эти проблемы фактически снижены на очень серьезный градус из-за вот этих всех судебных решений, я думаю, что для него нужно сосредоточиться прежде всего на правильном окончании этой войны. Не лишь бы, а на правильном. Окей, они хотят подождать, посмотреть, а вдруг иранская экономика схлопнется в связи там, что там, понимаете, мне рассказывают небывалые истории, что сейчас они закупорят скважины, что скважин закупорить нельзя. Господа, ну давайте не будем безграмотными. Можно закупорить скважины, это просто не рекомендуется. Можно закупорить, можно не потом не открывать, просверлить новые, разумеется, это дополнительные деньги, но если Иран припрут к стенке, им действительно некуда будет разливать всю эту нефть, что они добывают, ну, значит, они пойдут на это. Это тот режим, который не остановится ни перед чем. Вот мы просто здесь, в Америке, не хотим, или вернее, не можем мозгами это понять. Вы понимаете, это фанатики. То есть, в отличие от Шаха в свое время, который не хотел подавлять восстание против себя с помощью оружия, эти пойдут на что угодно, на как угодно, для того, чтобы остаться у власти. Какие к черту скважины? Они подожгут всю страну ради самих себя, если надо будет. Поэтому здесь разговоров быть не может. Трамп должен эту войну нормально закончить. Я понимаю, ему хочется побыстрее да получше. Так оно не получается. Значит, нужно, я не знаю, что они дали. То есть Гендельман вчера из Израиля отметил, что один из вот этих вот наших авианосцев уже вроде бы начал уходить оттуда. Ну, я не знаю четко, это правда или нет. Но если это так, то это неправильное решение. Вот, как говорится, моя вам, как говорится, ну, первая тема. Вторая тема – это то, что у нас происходит в университетах. Там, как говорится, вот у нас пишет Катя Литвак, новости Калифорнийского университета Беркли. Вчера школа инженеринга Беркли организовал научную лекцию главного ученого Гугла по ИИ Джаффа Дина. Лекция была о инжиниринге и не связана с политикой. Группа из 20 вайкистов на пути с первомайской демонстрации вломились на лекцию по ИИ, искусственный интеллект. Кричала в мегафон про свободу Палестине, израильский геноцид требовал этнической чистки евреев из Израиля. Цитата. Организаторы из Беркли форума школы инженеров, а также сотрудники полиции КАМА неоднократно просили протестующих покинуть мероприятие. Заведующий кафедрой электротехники компьютерных наук Джелани Нельсон поднялась на сцену с микрофона, предложила поговорить с протестующими за пределами аудитории, чтобы мероприятие могло продолжиться. Однако протестующие не согласились на просьбы Нельсона. Примерно в 13:47 организаторы объявили о прекращении мероприятия, после чего слушатели и протестующие покинули зал. Вы заметили слова? Полиция не приказала прекратить нарушать правила университета, а попросила. А нет, так вычеркиваем. Погромщики не согласились, в кавычках, на просьбу завкафедры Беркли не срывать мероприятие. Ну, пожалуйста. Повторяю, ликбез о первой поправке. Я об этом подробно писала в предыдущих сообщениях. Нет, первая поправка не дает никому права вламываться на чужое мероприятие и срывать его. Беркли Госуниверситет имеет право регулировать время, место и манеру проведения протестов. И университет установил такие правила. Эти правила запрещают срывать мероприятия. срывать лекцию, организованную школой инженеринга, это нарушение нормального хода работы кампуса или создание помех. И вот можете посмотреть на их правила. Да, вот срыв лекции, это все вышеперечисленное. Препятствуется порядочной работе, порождает у членов сообщества обоснованные опасения за их личную безопасность, нарушает функционирование университета. И там есть многоуровневая система реагирования. В случае возникновения нарушений правил университета, касающихся времени, места, порядка проведения протеста, будут применяться следующие последовательные многоуровневые системы реагирования. Ничего не применилось. У полицейских были широкие права что-то делать, но они ничего не сделали, а просто закрыли лекцию. Это был выбор. Погромщики пришли нарочно, зная, что, во-первых, им не запретят срывать мероприятия, а во-вторых, их за это не накажут. А теперь давайте серьезно, что делать? Ради аргумента предположим, что Трамп ужасный злодей и синильный. Даже синильный злодей, пусть. Но что делать? Администрация Трампа, разумеется, не он лично, придумала выход срезать деньги университетам, которые нарушают федеральные законы. Позволять антисемитам вламываться на лекции, призывать к этнической чистке евреев из Израиля, нарушение федеральных законов. Угроза срезания денег во многих местах сработала. Не везде, но во многих местах. Например, до прихода Трампа в Northwestern University по кампусу бегали вояки с замотанными арафатками лицами, в хамасной экипировке кричали антисемитские речевки, срывали уроки и мероприятия, малевали антисемитские и российские граффити, нападали на евреев. Администрация Байдена не сделала ничего. Администрация Трампа немедленно наложила санкции. Совет попечителей университета тут же забегал. Президента и провоз университета уволили, беспредел прекратился. Оказалось, вайкистов можно остановить, совсем бескромно. Но до Беркли правительство пока не дошло. Администрация Беркли не считает необходимым инструктировать полицию, останавливать и арестовывать погромщиков. Вот они и погромствуют. Так жить нельзя. В университетах вроде Беркли вайкисты могут напасть в любой момент, сорвать любое мероприятие, инженерную лекцию и спасибо без насилия. Что делать, Карл? Подарить цивилизованный мир вакистам-антисемитам, делать вид, что это нормально? Жить в подвешенном состоянии, не зная, сможешь ли ты провести научную лекцию, встречу, конференцию? Да просто заурядный класс. Погромщики именно этого и добиваются. Постоянного страха и подчинения. В этом вся суть терроризма. Постоянный страх и подчинение. И еще смещение вины с террористов на тех, кто пытается их остановить. Из-за этого многие ученые, увы, возненавидели администрацию Трампа, им срезали гранты. Нужно ненавидеть местных вайкистов-администраторов, которые систематически уничтожают науку. Гранты срезали в надежде их остановить. Но ученые вместо этого ненавидят правительство, которое использует дофинансирование, чтобы остановить уничтожение университета вайкистами. Точно так же после исламских терактов европейцы стали ненавидеть евреев, а не исламистов. Это засовывание головы в песок, надежда, что если ничего не случится, она само рассосется. Вот что еще может сделать федеральное правительство, чтобы остановить уничтожение университета вайкистами, кроме как срезать деньги? У правительства не так много рычагов влияния, но судить можно. Это займет годы. Главный рычаг здесь использовали все вице-президенты. Угроза, открытая или подразумеваемая, срезать федеральные деньги, и все. Не хотите срезать деньги университету? Хорошо, предлагайте свое решение. Хватит кричать, что Трамп синильный злодей. Что делать конкретно? Мы не можем жить в постоянном страхе насилия от вайкистов. Внизу полный текст статьи перевела, значит, ИИ Гугла. Спасибо, Джефф Дин, спасибо ИИ Гуглу, за что лекцию в Беркли сорвали орангутанги с мегафоном под солнечные улыбки полиции. Сегодня днем протестующие прервали и сорвали мероприятие, организованное Беркли форумом. Ну, то есть они перечисляют, что происходило. Ну, в общем, то есть он просто перечисляет, что произошло. И они при этом ничего не делают и не предлагают делать. То есть, а вот она говорит о снятии финансирования. Я лично просто уверен в том, что у нас есть Patriot Act, который говорит о внутренней безопасности и говорит о том, что это внутренний терроризм. Вы поймите, терроризм не обязательно должен быть с оружием в руках. Терроризм – это попытки подчинения или подчинения людей другим людям, которые насильственно это делают. Насильственно проводят свои взгляды и требуют, чтобы все остальные подчинялись им. Это не обязательно должно быть сделано с оружием. Это может быть с применением устрашения. Это тоже называется терроризм. То есть вот эти вот укурки ворвались на лекцию и устрашали собою всех остальных. Почему нет уголовного дела по этому поводу? Это уголовное дело о терроризме. Это уже не связано, что эти университеты не на американской территории. Там что, полная свобода? Окей, сделаем перерыв и поговорим дальше.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Вы слушаете краткий выпуск новостей в середине часа. Президент Трамп сообщил, что сегодня начнется операция под названием «Проект Свобода». Ее цели будет вывод судов, застрявших в Персидском заливе. Им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Это будет гуманитарным жестом со стороны США. Гендиректор корпорации ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что цены на нефть продолжат расти. Текущие цены не отражают в полной мере масштабов перебоев с поставками. Дональд Трамп подписал указ о запуске в начале следующего года сайта trumpira.gov, который будет функционировать как агрегатор доступных для открытия пенсионерами банковских счетов. При пополнении этих счетов на $9000 государство обязуется ежегодно добавлять на них до 50% от этой суммы. IRA – это Individual Retirement Accounts. Он позволяет копить средства на пенсию при отсутствии пенсионного плана 401k, например, который пополняется работодателем. Инициатива под названием Savers Match была изначально утверждена Конгрессом еще в 2022 году при прошлой администрации Байдена. Трамп при подписании указа отметил, что готов вывести программу на новый уровень, но для этого потребуется участие законотворцев, как республиканцев, так и демократов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот это наша тема сегодня. Что дальше делать с университетами? Потому что некоторые университеты не подчиняются этому диктату. Особенно частные университеты большие, имеют настолько крупные собственные деньги из различных фондов, что им, в принципе, плевать. А что там Трамп им срежет? Ну, срежут 2 миллиарда. Для нас это какие-то немыслимые деньги. Для них это копейки. Или не копейки, но, во всяком случае, они могут пережить это. То есть, понимаете, когда у Гарварда 51 миллиард пожертвований, денег. То если даже Трампом срезают 2, но они показали ему средний палец и говорят: дедушка, Трамп, шел бы ты в Белый дом и сиди там себе тихо. Плевали бы на тебя. Вот примерно так. И тут ничего поделать невозможно, если действовать через вот именно способ денег. Да, но я считаю, что мы должны обратиться к тому, что у нас в стране де-факто происходит терроризм, террор населения, одной части населения за счет каких-то укурков. Я бы вот, не хочу на мат переходить, которых надо давить. Понимаете, они распустились. Это самое натуральное потворничество вот этому полной потере какой-либо реальной дисциплины. Понимаете, если бы это был бы просто какой-то спор там где-то на какой-то лекции о каких-то там материях высоких, окей, это все позволено и должно быть в университете. Вот тебе, пожалуйста, вот стоит там, я не знаю, палатка за Израиль, вот тебе стоит палатка за Палестину. Окей, черт с вами, пусть будет. Но проблема в том, что вот когда левые приходят к власти, или когда вот это левое фактически движение за Палестину, сомкнувшимся с левыми, получают какое-то вот преференции или получают возможности что-то делать, они тут же затыкают всех остальных. Вот вспомним Советский Союз. В Советском Союзе могли читать все, что вы хотите? Нет. Люди стояли в огромных очередях, сдавали макулатуру, чтобы получить какие-то книги, которые до этого были вообще запрещены. Писателей, как говорится, размазывали по стенке за то, что они написали. Потому что любая тоталитарная тусовка, любая, от вот этих фри Палестин до левых и так далее, боятся свободы информации. Информация для них это намного хуже, чем какая-то война. Потому что информация вскрывает их вот этот гнойник. Поэтому они тут же запрещают, они запрещают вам выйти рядом с ними. Они запрещают кому-то иметь свободную волю. Они тут же пытаются вас подчинить себе, потому что вот силой, устрашением и так далее. Хунвейбины натуральные. Почему не применяется статья против терроризма, я убей меня, не понимаю. Да, вы мне скажете, что у Трампа мало времени. Ребят, но вопрос заключается в том, что здесь нужно действовать одновременно, потому что эта ситуация ухудшается. Значит, Трамп, если не справляется сам, и я это прекрасно понимаю, у него там, как говорится, Иран горит, и экономика, и выборы. Окей, все ясно. У меня к нему претензий по этому поводу нет, потому что я действительно понимаю, что это такое. Значит, окей, назначь кого-то из своей администрации. Там полно всяких заместителей, понимаете, не даже не обязательно министра. Есть вот эти deputies у министра. Они, как правило, очень, ну, как говорится, это уже не, ну, найди какого-то умного человека, которым должен эти, вот, сделать task force, который будет конкретно этим заниматься. Проводить это, найми туда хорошего прокурора, который будет знать законы, и начните это делать. Ребят, если мы не займемся образованием в этой стране, то всем нам на пипец. Вы поняли? Всем нам. Потому что мы все умрем рано или поздно. Мне 54 года. Ну, допустим, дай бог, там мы еще там, проживем 30 лет, будем еще что-то кричать на радио. Дай бог, чтобы все были здоровы и слушали радио. Присоединяйтесь к радио Дэвидсон. Сколько смогу, сколько тут буду. Ну, допустим. Но после нас, вы поймите, они усиливают свою пропаганду, мы ничего не делаем. Мы делаем очень мало. Но вот есть в основном большие правые радиостанции на радио. У них большой охват населения. Но в основном это население, я думаю, это тоже вот такого не самого свежего возраста. Нам не по 20 лет, вы понимаете? Нам нужно общаться с молодыми. Молодых надо, потому что иначе у нас будет взрыв каких-то коммунистов, социалистов, исламистов. Черт, вообще вся вот эта мразь и шушера объединится в один большой клубок на уровне наших детей. И ничего мы сделать с этим не сможем. Это будет чисто демократический процесс захвата власти. Чисто демократическим путем. Ну, посмотрите, ну что мне вам надо рассказать? У республиканцев таких правых, вроде бы, таких вот правых в мозгах, правильных вроде бы, за капитализм, всего два места, два места в палате представителей. На два места у них больше голосов. О чем это говорит? О том говорит, что плевали они на Трампа, на всех правых республиканцев, потому что они не понимают этого. Потому что огромное количество полезных идиотов верят вот в эти левые идеи. Что там опрокидывать эти два человека? Там не о чем говорить вообще. Ну вот получается, что вот мы прибегаем к разным уловкам, вот в частности, вот, ну, вот слава богу, Верховный суд там поможет, может быть, 12 человеками. Ну замечательно. Но это, извините, это же не выборы. У нас давно превратились в выборы не из того, что приходит какой-то человек и говорит, знаете, у меня есть светлые идеи, как развивать страну. Но, у нас таких людей вообще нет. Ни у республиканцев нет ни одного брайт-человека, ни у демократов. Они приходят и говорят, нет, у меня никаких идей нет. Но я знаю, что вот они, которые сейчас у власти, они обделались. Вот на этом мы сделаем новую политику. Это не политика. Это указание, понимаете, на ошибки кого-то. Я вам на этой неделе подготовил полно материала по этому поводу. Понимаете, как оно работает? Но это ненормальное, понимаете, проведение. То есть у нас, понимаете, мы что, атрофировали все мозги абсолютно? Что нет ни одного человека с идеями? Видимо, да. Ну или у нас действительно, понимаете, какой-то полный кризис демократии, кризис западного мира, я не знаю, понимаете, может, вырождение какое-то идет, я даже не знаю, как вам это сказать. Вот если сравнивать с Римской империей, здесь была одна такая видеопередача, которая сравнивает с Римской империей, я об этом поговорю на днях с вами. Они говорят, что у нас все те же самые синдромы. Я хочу еще раз разобрать это сам для себя, потому что, знаете, меня это волнует не на уровне радио, не на то, чтобы я вам здесь что-то доказывал. Поверьте мне, это для меня это очень вторично. Меня это волнует для самого себя, понимаете, потому что я не хочу, чтобы мои дети, как я когда-то, понимаете, взял, собирал все свои манатки и куда-то бежал. Или столкнулся с террором, или столкнулся с каким-то коммунизмом, потому что, вы же поймите, они не придут к власти мирным путем. И наши дети, к сожалению, сопротивляться им не смогут толком. Хотя, конечно, есть какие-то, вот в стране, например, сейчас 400 миллионов стволов на руках. Знаете, я это, вот после всех наших этих новостей воспринимаю положительно, потому что думаю, ну, слава богу, что хоть народ вооружен. И что отдавать это оружие просто так он не собирается. Окей, ну хотя бы так. Но прийти к гражданской войне у нас здесь, потому что, понимаете, мы не хотим ничего сделать по поводу того, что вот людей, наших детей вот так вот учат в школах и университетах, это не есть нормально. Это наша с вами вина, не их вина. Вы поймите, они как губка, в которую впитывают, как все молодые, впитывают все идеи радикальные. Но вместо радикальной идеи, нормальное существование, как надо жить, как надо работать, что не надо позволить, чтобы тебя все забрали и отняли. Они впитывают идею, что вам стыдно быть богатым, что стыдно, извините, ходить на работу, что стыдно сдавать экзамены, что есть какое-то жуткое неравенство, что всех обидели, они всем должны. Из них делают терпил на наших глазах, мы ничего не делаем. Если так продолжится, о каком вообще большинстве нормальных людей, даже я уже не говорю про республиканцев, в Конгрессе можно будет говорить, да, забудьте вообще, забудьте. Будем жить в темных веках очень долго. Пока они не обделаются до такого состояния, что если еще демократия устоит при этом, что будут новые выборы, скажут, значит, что нам вот это вот дерьмо просто не нужно. Но они тут же попытаются изменить выборы, что неужели непонятно, что первым делом они достигнут возможности туда попасть, а дальше они будут перестать вот это вот проводить выборы как таковые. Это же следующий шаг совершенно логичный. Потому что если будет возможность, что их можно сменить законным путем, они в жизни, они будут тут же бороться с этим. Короче, возвращаясь к этому университету. Возвращаясь к нашим действиям. Трампу нужно заканчивать войну в Иране. Потому что никакие, то есть, ну, подождать еще там, я не знаю, неделю, пусть подождет, ничего там не будет. Я в этом абсолютно уверен. Если он только нам не совершенно, понимаете, рассчитывает, что мы все идиоты, не объявят о какой-то гигантской победе, которой вообще на самом деле нет, то я категорически сомневаюсь, что Иран пойдет на что-то. На какие-то реальные условия уничтожения своего ядерной этой программы, уничтожения баллистических ракет, производства подобного и так далее. Если мы говорим опять о каких-то 15 годах, что-то такое, то есть мы говорим о том, что в свое время было у Обамы. Это для чего тогда мы отменяли обамовское вот это соглашение? Для того, чтобы заново согласить трамповское соглашение? Точно такое же? То есть, короче, я надеюсь, что так не будет. А что касается, вот еще раз повторяю, что касается университетов мы должны, там, где мы можем, срезать деньги, и вообще должна быть какая-то специальная task force, так, какая-то специальная группа от правительства с правами подавать в суд, организовывать уголовные дела, которые начнет преследовать конкретных людей, начнет конкретных людей выдавать обвинения по организации поддержки терроризма. Надо начать, пока они не начнут сидеть, пока их не посадят, этот беспредел будет продолжаться. Вот когда посадят хотя бы человек 100 из этих всех укурков, они тогда начнут думать. Все остальные разбегутся. Начать надо с этого. А дальше вот Миллер говорил тут недавно это, но он любит говорить, я поэтому не люблю громкие рты, понимаете, вот все вот эти вот вокруг Трампа. Они ля-ля-ля-ля-ля, я сейчас вам там с Луны привезу кусок золота. Вот терпеть не могу, вот эти громкие рты. К сожалению, Миллер — это громкий рот. Мы сейчас там введем какие-то там экзамены, систему образования, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какие-то что-то такое и делаем. Ну где оно? Где оно есть? Он в какой жизни собирается это делать? В будущее? В будущей жизни у него может не быть. Как политика. Это все может закончиться в 26-м или 28-м году. Это надо делать мгновенно буквально. Это нужно делать в течение одного дня. Сразу там 30-40 разных инициатив по стране проводить. Если Трамп, повторяю, физически с этим справиться не может, окей. Мы прекрасно знаем, что он хочет сделать с образованием. Поднаймите туда конкретного человека, кто будет исполнять это или будет делать это. Но нельзя ждать, пока, понимаете, он освободится здесь, чтобы он приключился на ток. У нас нет столько времени. И у нас самое главное, нет политической ситуации для того, чтобы ждать это. Потому что, грубо говоря, власть республиканцев держится на каких-то соплях. В соплях два человека в нижней палате и, по-моему, три человека в верхней палате. А что ж, боже мой, о чем вообще можно разговаривать? 718-303-90-90. Еще раз повторяю, прошу вас не говорить мне, что я прав. Я знаю, что я прав. Я не очень хочу быть правым, но я знаю, что я прав. Поэтому, если вы хотите поговорить о чем-то, то скажите мне, что вы предлагаете делать. Самые невероятные решения я готов услышать. Добрый день, вы в эфире.
8: Сашенька, два вопроса. Добрый день.
0: Значит, добрый.
8: Единственное, что нужно, просто вооружаться и давать им отпор, как они действуют, надо действовать точно так. И источник их дохода. Надо найти источник их дохода и ликвидировать его.
0: Вот давай вот здесь остановимся. Источник дохода не, особенно не скрывается. Мы можем найти источник дохода. Как мы можем его ликвидировать?
8: Так же, как действовать так же, как они. Против крыс работают только крысы.
0: Нет. Их убивать окей, надо. Спасибо. Окей. Значит, это не предложение, извините, это ля-ля. Извините, господа, это ля-ля. Их убивать надо, против крыс надо работать. Окей. Значит, вот мы знаем, что есть, например, такой фонд Рокфеллера. Или фонд там, и так далее, несколько миллиардеров, или там целые группы каких-то пожертвований. Мы все это знаем, это не является каким-то секретом. Никаких секретов тут нет. Вы понимаете, если мы хотим найти их финансирование, понимаете, у нас советское мышление, что мы сейчас найдем вот этого врага народа, который им дает денежки. Ну, нашли вы врага народа, вот стоит там какой-то, допустим, там, я не знаю, Александр Сорос, и говорит, да, я вам даю деньги, и что? Что вы можете сделать по этому поводу? Что ты можешь со мной сделать? Вот тебе палец, о, пососи. Вот. И что мы можем сделать? Что мы можем с ним сделать? Ничего, nothing. Если даже надо, он уедет в Гренландию жить. И будет оттуда это делать. Деньги останутся, как говорится, в международных потоках, он оттуда это будет. И что мы можем? Ничего, это все абсолютно легально. Вы понимаете, вот эти выступления, которые они делают в колледжах, вы понимаете, когда организовывается вот этот митинг там, или какая-то забастовка, или какая-то вот эта вся эта тусовка, далее, они что делают? Они говорят, вот будет у нас сборище там такое, столько-то людей. Там же не прописано в контракте, который вот им, за что им платят, что мы сегодня разобьем полицейские машины, набьем морду 10 человекам, кинемся под грузовики САЙС, начнем терроризировать и так далее. Об этом они договариваются устно. И платят за это, как за дополнительные какие-то услуги, которые там присутствуют. Да не, у них же нет контракта. На чем вы их будете судить? То есть нужно организовать уголовное дело, доказать, что организаторы вначале платили за одно, а уже на местах решили по-другому. На местах, как говорится, там какой-то местный организатор, местный заводила, сказал, окей, мы тебе еще дополнительно, там, я не знаю, накинем червонец лишний, если ты начнешь продырявливать машины, там эти колеса у полицейских машин. Мы тебе накинем там, я не знаю, парочку. Или еще что-то сделаем, или тогда. Вот это вот. А финансирование, ну что, они скажут, ну да, мы финансируем, мы против Трампа в стране, мы его ненавидим. Он идиот, он фашист. Он совершил правый переворот. Мы против него, будем сопротивляться, пока живы. И что вы сделаете? Ничего, nothing. Nothing. Поэтому вот эти все разговоры о том, что найти финансирование... Господа, мы не живем в Советском Союзе, где найдут, понимаете, покарают, понимаете, главного там этого. Это не работает здесь так. Никогда не работало. Мы знаем, кто их финансирует. Не надо ничего искать так сильно. Мы все это знаем. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
9: Добрый день. Леонид Лейтос из Квинса. Значит, там, не считаете ли вы, что, возможно, так сказать, принять, что Америка для американцев, и что гражданство могут иметь только те, кто подтвердили свое гражданство присягой лояльности этому государству.
0: Они скажут, что они лояльны. Зачем они не лояльны? Спасибо. Вы понимаете, вы предлагаете решение на уровне, что вот что-то, кто-то будет действовать честным образом. Они скажут, мы да, мы лояльны, мы, нам не нравится наша власть. Нам не нравятся вот устоявшиеся порядки. Мы их хотим поменять. Мы хотим, чтобы Америка была за Палестину. Мы лояльны с Соединенными Штатами. Они скажут, а кто не лоялен? Иванов, Петров, Сидоров, кто не лоялен? Поднять руки. Мы все лояльны. Мы все любим Конституцию. Мы все пользуемся свободой слова. Свободой собраний и митингов. Мы за это, вот, вы понимаете, вот мы что мы объявляем о наших митингах в полиции, мы, они знают, что мы будем там собираться. Видите, нас даже не арестовывают, когда мы срываем классы. То есть речь идет о том, что есть попустительство властей, чтобы это происходило. Есть финансовые потоки, которые абсолютно легальны. Вы не можете их перекрыть, вы не можете на это повлиять никак. Но найдете вы вот этого, я еще раз повторяю, найдете вы этого Сороса, или Шмороса, или какого-то там, не знаю, Васю Иванова. Неважно. И Вася Иванова вам скажет, вот вам средний палец, все вы идиоты из Брайтона. Вот вам, понимаешь, там Иванов, Петров, Сидоров, Розенберг там, я не знаю, Рабинович и так далее. Все вы идите подальше, все вы евреи паршивые. Вот что он вам скажет. Имеет право. Имеет право. И ничего мы не сделаем с этим. Абсолютно. Он имеет право быть антисемитом. Вы знаете это? Вы имеете право быть расистом. Просто вам, если вы станете античерным расистом, станете на улице и начнете кричать, что вы ненавидите черного, вам черный, ну, голову оторвут просто. Но это же не будет в порядке, понимаете, потому что вот мы пришли вам отрывать голову, потому что Конституция так велит. Или закон есть такой. Да нет, боже упаси. А им просто Вы огребете, и все. Вот в этом вся беда. Что они нашли лазейку внутри западного общества, внутри западной системы ценностей, делать то, что они хотят делать. А мы при этом отвечаем или не отвечаем практически ничем, потому что у нас почти связаны руки. То есть наша задача заключается в том, что мы должны найти инструмент возможности сопротивления вот подобному, то, что при этом, чем должно быть по закону. А найти, кто финансирует, ребята, боже мой, ну не перестать, да вот завтра он вам скажет, я финансирую, я. Что вы сделаете со мной? Ничего, nothing, потому что вы абсолютно бедные крысы, которые подчинены правому там фашистскому режиму. И все мы заткнемся. Понимаете, заткнемся. Будем сильно кричать на улице, может быть. И что дальше? Все пути сводятся к тому, что нужно, я считаю, применять статью о терроризме. Что они занимаются не просто, то есть я не важно, на что выделяют им деньги, но на местах люди взяли, перекрыли хайвей, это терроризм. Ворвались и сорвали лекцию, это терроризм. Ворвались в ресторан и выпили чье-то пиво, это терроризм. На маленьких основах начать со штрафов, закончить посадками. Перерыв.
10: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
17: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перейдем.
12: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
12: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Авиакомпания «Спирит» объявила, что, прекращая деятельность, перевозчик не смог договориться с администрацией президента о финансовой помощи. Цены на авиатопливо марки Jet A1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в два раза. «Спирит», основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем 100 самолетов Airbus семейства A320. Amazon рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу «Apprentice» в русском переводе «Ученик» или «Подмастерье», сделавшего Трампа знаменитым, с его сыном, 48-летним Доном-младшим, в качестве нового ведущего. Обсуждение пока находится на ранней стадии. В случае, если шоу будет запущено, оно выйдет на Prime Video. Пресс-секретарь Белого дома, 28-летняя Каролайн Левит, ушла в декрет. Она ожидает рождения дочери. У нее уже есть маленький сын. Ее временно заменит заместитель Анна Келли. Ей 29, и она часто появляется на консервативных каналах, отвечает за темы внешней политики, включая работу Госдепа, Пентагона и спецслужб. Часть чиновников считает, что женщине не хватает опыта. По их словам, она часто конфликтует с журналистами, часто с ними спорит. В Белом доме еще не решили, кто будет вести брифинги. Согласно новому опросу, 80% избирателей штата Нью-Йорк опасаются, что коммунальные платежи станут непосильной ношей в ближайший год. 52% респондентов считают биллы за электричество завышенными, 40% недовольны стоимостью газа. Ситуация усугубляется тем, что Connecticut уже получил разрешение повысить тарифы. На этом фоне 69% опрошенных призывают власти Олбани смягчить сроки перехода на экологически чистую энергию. Закон требует сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году, но 65% выступают за корректировку или полную отмену дедлайна. Губернатор Кэти Хокул уже ведет переговоры о переносе сроков, чтобы избежать скачка цен на бензин.
12: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Осадков не ожидается. Спонсор выпуска новостей – оптика Vision Palace. Внимание всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Интересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеоном, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
18: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
10: Davidsonradio.com.
19: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
20: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
21: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
22: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
23: Я Элла Залкин.
21: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
22: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
24: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
25: «Анкор».
24: Премьера спектакля
25: «Сделка».
24: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
25: Премьера спектакля «Сделка».
24: Театр «Анкор».
25: Впервые в Нью-Йорке.
26: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
25: Театральная гостиная.
26: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
25: Билеты на сайте
26: theater.com и по телефону 718-266-3393.
27: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
28: Ждем вас!
29: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю вот этот разговор, что мы начали. То есть наш телефон 718-303-9090. Вот я вот сейчас вот смотрю. У нас здесь... Вот идет какой-то серьезный дебат в британском парламенте по поводу, там, Наташа Хаусдорф объясняет, что всякие палестинцы это придуманное, там, одно, другое, третье, когда все это на уровне каких-то дебатов, и все это идет разговор, тогда можно начать что-то кому-то объяснять. Ребят, мы давно прошли эту фазу, понимаете, вы себе сами успокаиваете, что мы вот сейчас соберем какой-то форум, соберем каких-то умных людей, и мы им все объясним. Мы имеем дело с фактическими, вот как был нацисты. Вы помните, вот эта вот знаменитая сцена, потрясающая совершенно в Шиндлер-Листе, когда бежит при строительстве концлагеря, бежит еврейская женщина, которая архитектор-инженер, бежит к этому главному эсэсовцу и говорит... Вот это надо перестраивать, потому что с этой стороны идет осадка здания, здание рухнет. Неправильно заложен фундамент. И он спрашивает, а ты где, ты что, ты учился? Она говорит, да, я заканчивал университет в Милане по архитектуре инженерным. Он говорит, расстрелять ее прямо здесь на месте. Но я права, все равно расстрелять ее, потому что... Они не, с ними не будет никого делать. После того, как ее расстреливают, то есть ее расстреляли, убили. Он говорит, все, снести, сделать так, как она сказала. Вы понимаете, они не откажутся от еврейских лекарств, они не откажутся от еврейских достижений, они не откажутся от еврейских технологий каких-то, которые там учили, или от западных технологий. Давайте не говорить даже еврейских, запад. Они будут все это продолжать использовать и говорить и так далее. Но при этом они хотят жить вот, вот таким образом. Время вот тех вот этих вот разводить вот эти политические дискурсы и беседы можно в каком-то в хорошем обществе, где собрались разные несогласные интеллигентные люди. На улице это абсолютно не работает. И ты что, делаешь что-то незаконно? Как-то незаконно, я все делаю по закону. Мои деньги, да пожалуйста, вот мои деньги идут оттуда, оттуда, оттуда, оттуда. Что незаконного в этих деньгах? Что незаконного в том, что я здесь собрался? Тебе не нравится, ну так это не значит, что моя свобода заканчивается, но на том, что тебе не нравится. А вот дальше, если мы начнем ковыряться, почему индивидуумы 1, 2, 3, 4, 5, 10 ворвались в аудиторию? Вот это уже незаконно. Вот что надо делать. То есть мы должны прежде всего начать сажать, не штрафовать, не откладывать это куда-то в долгий ящик, а штрафовать или сажать вот этих участников. Идти снизу вверх, а не сверху вниз. Если вы думаете, что вы отрубите им финансирование, вы ничем его не отрубите. Если вы только не пойдете за финансированием такого, как вот, там, я не знаю, Алекс Сорос, допустим, и полностью ему закроете получение денег. А как вы можете закрыть? Он получает их из легальных каналов. Выгоните его из страны на каком основании? Он вас в суд подаст. Понимаете, у вас нет никаких вариантов здесь, абсолютно. Вот я здесь участвовал в панели по поводу того, что вот их хотят отозвать Мамдани. Я считаю, господа, эта идея абсолютно плакала через вот, типа петицию, которую подают на губернатора Нью-Йорка. Вы что, вы себе серьезно представляете, что губернатор Нью-Йорка, состоящий демократии, такой вот токсичной демократической партии, даже если она понимает, что Мамдани козел полный, что она пойдет его отзовет или будет его снимать, это что, боже упаси, это конец будет ее карьеры. Это будет конец демократической партии вот в том виде для нее, что она себе представила. Никогда в жизни этого не будет. Поэтому нужно сосредотачиваться не о том, что снять Мамдани, все, в Мамдани вы попали. А надо сосредотачиваться на том, что уже сегодня начать разрабатывать следующего человека, который будет идти против Мамдани на выборах. И среди демократов, и среди республиканцев. Я бы среди демократов тоже разрабатывал более умеренного, более какого-то вменяемого, чтобы выставить челленджера на праймерис против него. А потом уже и одновременно разрабатывал бы республиканца тоже, потому что который, если не пройдет челленджер на праймерис, окей, будем тогда на общих выборах что-то делать. Вот что бы я бы делал бы. Понимаете, не тратил бы время на, понимаете, на борьбу с мельницами, а тратил бы время на том, что разработка новых кандидатур, новых идей, нового лидера какого-то. Вот что важнее. Ну, это лично мое мнение, конечно, вы делаете как в Нью-Йорке, как хотите. Я считаю, что Нью-Йорк абсолютно пропал в этом отношении, но, как говорится, живо предание. Добрый день, вы в эфире.
1: Он правильно делает, он душит, как удав, экономику Ирана, чтобы им нечем было платить своим фанатикам, а вы говорите, заканчивать войну. Война должна быть именно такой, как она сейчас есть.
0: Нет, я, Эдуард, спасибо. Вы, видимо, плохо слушаете, что я сказал. Я сказал, что Трамп должен дальше бомбить Иран, заканчивать правильно войну. То, что вы понимаете, живете в определенном пузыре в этом отношении. Вы не совсем понимаете, видимо. Эти люди готовы терпеть и заставить всех остальных вокруг них терпеть до предела. Уровень боли у всех этих иранцев намного выше, чем у нас. Намного выше. Если у американцев завтра исчезнут сигареты или молоко, или блинчики готовые, у него начнется паника, он на себя руки наложит и бросится с моста в Гудзон. Ну как же, блинчики кончились. Если у иранца этого закончится, он начнет из подошвы блинчики делать. Вы не понимаете этого? Я вам сочувствую. У них совершенно по-другому поставлены мозги. Это фанатичный религиозный режим. То, что надо давить их экономику, нет, сомнений нет. Они должны еще неделю, ну, две подождать, а вдруг они действительно, да. Но если вы думаете, что Иран нас не пересидит, Иран пересидит нас, а не мы их. Их надо бомбить дальше. Бомбить, бомбить, бомбить. Я думаю, что кампания военная против Ирана и в Ливане одновременно против Хизбаллы. Против Хизбаллы они должны достигнуть из реки Литани в Израиле. И там провести

0: Минимум. 100 изделий, 100 ракет, 100 бомб. Поэтому начинаю бомбить, бомбить и еще раз бомбить. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро.
0: Добрый день.
2: Доброе утро. Доброе утро, Александр.
0: Да-да.
2: Алло.
0: У вас эхо, эхо, выключите радио.
2: Выключил. Это Илья. Можно с вами кое в чем не согласиться?
0: Соглашаюсь.
2: Итак, значит, при жизни Сталина 120% советских людей были за коммунистическую власть и его диктатуру. При жизни Мао Цзэдуна все китайцы как один готовы были умереть за него. Ну и так далее. Что там продолжать? Значит, революция в России, если вы же историк, вы знаете, началась с голодных, так сказать, бунтов, там туда-сюда, большевики это подхватили, развили и прочее, прочее, прочее. Так что, когда вы говорите, что иранцы готовы терпеть до беспредела, ну, это, по-моему, это не так. Это то же самое, что в самом Израиле только 10% евреев верят, всего 10% правоверных евреев. Остальные не верят ни в Бога, ни в черта, ни во что. Ну, как и везде, собственно. Алло.
0: Да, да.
2: Так вот, и то же самое и в Италии вроде бы. Ну, куда уж быть святее. Там же Ватикан, то же самое. Церкви пустые.
0: Ну, хорошо, давайте не отходить от этого. Я понял, спасибо. Значит, вопрос заключается в том, вы считаете, что там нет такой единой, как говорится, и так далее. Это же не вопрос в том, что будут ли они все выходить на вот эти демонстрации или поддерживать режим и так далее. У них существует колоссальная система подавления, машина подавления. Даже если там, я не знаю, 30 или 40% советских людей было против Сталина, они что, выходили против него? Вот именно что нет. Вот именно что нет. Они смертельно боялись этого. Поэтому на сегодняшний день мы можем быть совершенно четко уверенными, что понимаем, что ничего мы таким образом там не добьемся. Пока режим имеет возможность поставлять дополнительное оружие, производить какие-то аресты и так далее и тому подобное, я думаю, что это говорить не о чем. Мы должны добомбить их до состояния, чтобы они не могли дальше, как говорится, сопротивляться. Вот что надо делать. Чтобы они не могли сопротивляться. Это очень, как говорится, длительный процесс будет. Понимаете? А мы хотим, как говорится, чтобы это было побыстрее. Побыстрее оно, видимо, явно не работает. Добрый день.
3: Добрый день. Здравствуй, Мудила.
0: До свидания. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому мы можем совершенно четко ждать и ожидать, что они будут каким-то образом очухаются и так далее. Не очухаются, не будет этого. Я думаю, что там надо еще хороший, добрый такой месяц проводить вот эту кампанию бомбежек. Одновременно предлагаем, снимайте, это как его, всячески, значит, полностью освобождается пролив, Ормузский пролив, никаких условий. Полностью сдается ядерный материал, который лежит в Иране, полностью. Полностью уничтожается система или производство ракет до больше 300 километров с инспекциями постоянными, которые могут войти куда угодно. Вот, вот разговор, который должен стоять. Все, вы это не принимаете, бомбим дальше. Бомбим, бомбим, бомбим. Бомбим склады, бомбим электростанции, все бомбим. А когда у них останется полное пепелище, вот тогда режима будет явно не до Израиля, не до всех остальных. Они будут в ближайшие 20 лет восстанавливать себе, чтобы толчок работал. Вот до чего надо довести это. А мы все стесняемся, мы пытаемся, как говорится, быстренько, быстренько у Трампа не получится, я вам гарантирую это. Быстренько мы ждем, чтобы они сложили.

0: экономически. Я думаю, что экономически они будут жрать дерьмо из-под себя и кричать, что все хорошо. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро. У меня вот такой вопрос к вам. Слушайте, ну хорошо, если вот мы добомбим Иран там до пыль просто, заберем у него вот ядерное оружие, а через какое-то время, допустим, Северная Корея возьмет и передаст ему просто готовое уже ядерное оружие. Как вот сейчас тенденция идет, сейчас Франция может спокойно передать ядерное оружие, Польша там разговоры идут. Почему Корея не сможет передать им? Что тогда будем делать?
0: Спасибо. Ну, Корея может попытаться это сделать. Значит, мы должны, как говорится, контролировать. То есть у нас есть достаточно серьезный набор, особенно у Израиля, набор шпионов и осведомителей, которые совершенно четко контролируют эти вещи. То есть если Северная Корея попытается это сделать, вот именно таким образом, то я думаю, что мы должны совершенно четко остановить это, захватить подобный корабль и так далее, и захватить эти компоненты, если они будут лететь и так далее. Причем, понимаете, вы говорите про Северную Корею, у них рядом Пакистан, который может просто на грузовике это отправить. Пакистан тоже имеет ядерную бомбу. Мы должны так поставить вопрос, что, ребята, любая передача ядерного оружия в Иран будет означать мгновенную войну с вами. Ведь Северная Корея перестала бояться. Мы их не трогаем, потому что они терроризируют рядом Южную Корею и Японию. Значит, и с Японией, и с Северной, и с Южной Кореей надо договориться о следующем. Что если они действительно займутся передачей технологий, они и так это занимаются, но я имею в виду компонентов активных для того, чтобы собрать ядерное оружие, реально существующее, мы должны на это реагировать. Ну, что я могу еще сказать? Это, конечно, будет ужасный сценарий, сразу говорю, но вы правильно как бы задаете вопрос. Но мы должны всячески препятствовать этому. Поэтому наш телефон 718-303-9090. Ну, у нас еще есть, у меня еще есть несколько тем, которые я могу вам дополнительно вот вбросить. У нас вот стоит вопрос о том, что регулярно теперь перед различными соборами, на центральных площадях, перед синагогами, на главных шоссе организовываются исламские молитвы. То есть приходит огромное количество людей, мирно становятся на колени, начинают молиться, значит, раскладывают коврики, начинают молиться, вроде бы ничего такого особенного. Но смысл заключается в том, что они показывают таким образом свое присутствие, то есть они получают на это даже разрешение какое-то, приходят. И фактически могут перекрыть хайвей или улицу, или захватить площадь, или начать, понимаете, это делать перед каким-то собором. Понимаете, они не хотят делать это просто где-то спокойно. Нет, они именно хотят делать перед католическим собором. Понимаете? Именно перед ним, для того, чтобы доказать, что они могут. Что они могут. И вот есть вот вопрос заключается, поддерживаете ли вы билл, ну, закон, который запретит призыв к исламским молитвам в публичных местах? Я считаю, что да. Я считаю, что да. Да. Или, во всяком случае, скажем так, давайте на 90%. Если это будет в каком-то парке, где, как говорится, они собрались с заранее оповещенным, окей, файн. Но не на центральной какой-то площади, не перед соборами, нет перед, понимаете, не на какой-то площади и так далее и тому подобное. Так, чтобы это не мешало кому-то другому. Вот, пожалуйста, можете высказаться на эту тему. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Александр. Я звоню первый раз. И, может быть, да, сегодня не по теме. Я хотел бы вас спросить, как историка, вы грамотный человек, что вы объяснили и рассказали историю, от кого произошли мусульмане и евреи, почему шалом и салам одинаковое значение у этих народов, и кто ихний отец. Я не говорю за мать. Матери разные, кто отец. Я хотел бы, чтобы вы поставили передачу об этой истории. Вы грамотный человек и 100% просто получил бы удовольствие
0: спасибо,
2: от ваших знаний.
0: Спасибо. Ну, чтобы очень быстро, значит, смотрите, и арабы, и евреи – это семитские народы. Поэтому у них схожие языки во многом. У них схожие буквы, то есть иврит, и арамейский язык, и арабский язык, они имеют, в принципе, там определенные общие корни, хотя они при написании очень разные на сегодняшний день. Поэтому у них очень схожие есть языки и так далее. То есть считается, то есть, как, когда мы тут шутим, мы говорим, что арабы – это наши двоюродные братья. К сожалению, это действительно так. То есть арабы – это семитские народы, которые жили вместе с евреями в том же самом, скажем так, Междуречии. Междуречие – это Месопотамия. Но евреи при отце Аврааме приняли иудаизм, приняли новый, создали новую религию и, как говорится, отпочковались от всех остальных и, как говорится, ушли в будущую Палестину, в будущий Израиль, основали новое государство и пошло и поехало. Это 2000 лет до новой эры, даже больше где-то. Из города Ур, который вот сейчас в развалинах, это опять-таки это сегодняшний Ирак. Но арабы и евреи действительно имеют определенное родство. И культурное, и генетическое, и языковое, и так далее. Тут нечего, это известный, абсолютно ни с кем не скрываемый факт. А то, что у них идет противостояние связано с миллионом разных причин. Начать прежде всего с религией. Потому что ислам, в принципе, не воспринимает конкурентов. Он не воспринимает реформы. Он не хочет меняться никак. Он хочет вот быть таким, как он есть, и ты его терпи вот как есть. Это первое. Второе, это то, что когда евреи появились конкретно в Палестине, вот движение сионистов, они выкупили там целый ряд земель, и начали вытеснять оттуда тех вот тенантов, то есть тех, которые вот арендовали эту землю, арабских земледельцев различных, там, пастухов, они начали вытеснять с этих земель для того, чтобы самим там что-то делать. Это было в начале вот палестинского движения, где-то, наверное, начиная с начала 20 века. Это тут же привело к целому ряду арабских восстаний, которые фактически в конечном счете Палестину закрыли в 1939 году для дальнейшей еврейской эмиграции прямо перед Второй мировой войной. То есть это было связано с землей, понимаете, кто обрабатывает землю. В принципе, идея была в том, что арабов, евреи-основатели считали, что арабы останутся внутри Израиля и будут частью большого агросектора. Что раз они вот занимаются сельским хозяйством, они будут, должно было быть разделение труда. Евреи будут врачи, эти будут пахать землю. Замечательно. Эти будут тут процветать, мы будем тут процветать. Но вот этого разделения не получилось. И поэтому вот мы имеем то, что мы имеем. Окей, это если очень коротко. Так, перерыв.
3: Слушайте нас в интернете
4: www.davidzonradio.com.
3: davidzonradio.com.
5: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
6: Доброе утро всем радиослушателям.
4: знаете, что значит с мая месяца, вот у нас вот сегодня первый день, две программы новые, которые появятся. Первая программа – это для тех людей, которые подадут loan application на mortgage вот с 1 мая по 30, вот это, то есть в мае месяце, либо с 30 по 31, я не знаю, сколько дней в мае. Но в мае месяце люди, которые подают loan applications, у них appraisal fee, то есть оценка недвижимости, это где-то в районе $700-800 примерно, в зависимости от того, сколько, что вы покупаете. Так вот, этот вот appraisal fee от $700-800 будет waived, то есть вы не будете платить, если вы подадите loan application мае месяце. Также у нас есть еще одна просто уникальная программа. Она тоже будет в мае месяце. Значит, люди, которые будут приобретать недвижимость и которые зайдут в контракт, и мы получим loan application то же самое в мае, процентная ставка в течение первого года на определенные loan products. Это не на все моргиджи. То есть это вам надо будет нам перезвонить по телефону 917-397-3000. Я тогда вам скажу, если вы подпадете под эту программу. Но если, допустим, на сегодняшний день процентная ставка, допустим, 6,25, то у вас будет в течение первого года процентная ставка 5,25, то есть на целый процент меньше. Еще раз, это будет не 6,25, будет 5,25. У вас также будет 30-летний фиксированный моргидж. То есть моргидж будет зафиксированный на 30 лет. Вы можете всегда приплачивать. Не будет никаких там prepayment penalties. Но если вы покупаете primary, конечно, residence, да? Вот. И преимущество вот этой программы, и она, кстати, только вот в wholesale. Значит, первый год вы будете платить на 1% меньше. Еще раз, если процентная ставка 6,25 сейчас, то вы получите, допустим, 5,25. Если процентная ставка для тех людей, которые показывают доход, там, может быть, 5,875, значит, это будет 4,875. То есть на первый год банк дает просто огромный дискаунт для того, чтобы люди могли покупать недвижимость. Сколько вы денег сэкономите за один год? Если вы покупаете недвижимость за $700,000, допустим, вы кладете там 5% down payment, это $35,000, вы можете положить 5%, можете положить 3%, неважно, то вы в среднем за год сэкономите порядка $6,000. $6,000 вы сэкономите за первый год. Если вы покупаете дом за 1,100,000, допустим, и также кладете там, может быть, там 5 или 10, ну, наверное, 10% down payment, то в этом случае вы сэкономите $9,000 только за один год. Поэтому по всем вопросам финансирования, это только две программы, которые вот у нас сейчас появились в мае месяце. Но вообще у нас действительно очень много программ, потому что не забывайте, что мы моргидж-брокера, у нас более 70 банков, и у нас всегда есть какие-то разные программы. 2-3 недели назад мне позвонил риэлтор, сказал, что все, дил пропадает, все полностью. То есть человек пошел в другой банк, и надо срочно было сделать mortgage commitment для того, чтобы закрыться. Мы на следующий день получили mortgage commitment, и мы спасли этому real estate агенту $36,000. Поэтому, да, у нас есть действительно возможности. Мы можем, если в случае необходимости, набрать президента или, допустим, помощника президента в этом банке и решить вопросы. Поэтому сложные или легкие вопросы. Это у вас может быть residential, может быть commercial какой-то deal. Мы очень много делаем микс-юзов. У нас сейчас вот и в Бронксе есть там $5 миллионов лоны. И есть у нас тоже, опять же, кстати, в Бронксе $13 миллионов. То есть мы делаем маленькие, делаем большие лоны, коммерческие и residential. 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
5: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
3: Мы любим Нью-Йорк.
6: Вы абрикос не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
7: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100. 718-615-4100.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
11: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
10: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. И мы обсуждаем вот эту всю эту ситуацию у нас. И я еще вот подкинул тему, что вот считаете ли вы, что различные сборища для исламских молитв в центре города с перекрытием движения или перед какой-то синагогой, или перед каким-то собором католическим, должно ли это быть разрешено и должно ли это быть частью западного мейнстрима? Вот я считаю, что это не должно быть таковым. Потому что это показатель не то, что, понимаете, люди просто собрались помолиться. Это показатель силы, что мы вас заменим. Что мы идем, как говорится, и это наше право вот фактически вот вас оттеснить. Вытеснить из ваших же собственных стран. Вот я считаю, что этого быть не должно. Но мы имеем то, что мы имеем. Добрый день, вы в эфире.
13: Добрый день. Запретить. Это такая нация наглая. Запретить просто. Вот Османова же есть.
0: Какая нация? О какой нации речь?
13: О мусульманах. Они очень наглые.
0: Это не нация. Это не нация. Это религия. Мусульмане – это религия, это не нация. Поэтому я и спрашиваю, что, кого запрещать. Я считаю, что это должна быть на уровне или федерального биля, понимаете, потому что, ну, в принципе, это тогда будет, говорится, что мы препятствуем свободе митингов. То есть это надо делать, наверное, на фоне того, что на фоне каждого конкретного штата. На федеральном уровне часто не пройдет, абсолютно, я уверен. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день. Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу. Добрый. Я считаю, что вы абсолютно правы. Понимаете, я с вами согласен, так сказать, вас это немножко раздражает, что я, ну, вот это, что...
0: Я просто хочу услышать, что делать, а не насколько я прав.
14: На каждом фронте мы отступаем. Я представляю, если бы евреи молились бы около их мечетей, что бы это было? Это было бы, я не знаю, там бы полмира бы уже перевернулось, понимаете, или там... Мы уступаем этому, как правильно вы говорите, этому натиску, понимаете, и они все больше и больше чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность. Мне так кажется, и я абсолютно с вами согласен. Я просто с ужасом думаю, что это все идет все дальше и дальше и глубже. Понимаете,
0: чем... Потому что мы сейчас ничего с вами не предлагаем.
14: Абсолютно, с вами абсолютно согласен.
0: Ну хорошо, предложите, я... окей, Юра, предложите. Что вы предлагаете?
14: Я честно говоря, надо выходить всем, понимаете, мы отсиживаемся. Спасибо.
0: Да.
14: Мы отсиживаемся, надо, они не боятся выходить тысячами молиться на Таймс-сквер, понимаете? А мы боимся сделать протест. Вот они там, я не знаю, что это, они там разбомбили еврейский ресторан в Манхэттене. Собрать, я не знаю, 10-тысячную манифестацию протеста, понимаете?
0: Ну хорошо, вы готовы начать, например, собирать подписи? Что нужно собраться на демонстрацию. Вы готовы каким-то образом в этом начать активнейшим образом сами участвовать?
14: Я, ну, понимаете, если... если один, это же, да. Понимаете. А если будут люди, конечно, мы будем ходить...
0: Я понимаю. Вопрос всегда к вам лично. Готовы ли вы, например, выступить инициатором этого? Начать собирать инициативную группу, допустим, разговаривать, допустим, с людьми в вашем там билдинге, где вы живете. Или собирать знакомых, или собирать, обзванивать родственников. И сказать, вот окей, вот такая ситуация, пошли на демонстрацию, пошли что-то покажем, что-то представим, что-то сделаем.
14: Я не хвалюсь. Но ближайших, так причем, сказать, соседей, да, и родственников, да, я всегда обзваниваю. Вот вчера это было вот
0: все,
14: пример.
0: Значит, давайте... Да.
14: Пример с Мишей Наваховым, с этой, я не знаю, как это даже сказать, с этой инициативой, сбросить Мамдани. Надо было ему сказать, что это надо было делать за год до выбора. Вот,
0: так сказать, это не Миша, спасибо, это не Миша Навахова инициатива, совершенно из другой оперы. Я не знаю, что Миша Навахов предлагал по этому поводу. Это совершенно с другими людьми, я говорю. То есть у них, они пытаются собрать петицию за счет того, что типа Мамдани нарушает какие-то законы, его удалить с власти. Я считаю, что это абсолютно не сработает. Во-первых, они там на эту петицию они не наберут достаточно людей, это раз. Во-вторых, я думаю, что это, что демократы на этом, имея демократическую ассамблею, демократического губернатора, никогда в жизни не пойдут. Они будут держаться до последнего. То есть, думаю, самое намного более полезное будет разработка новых лидеров, новой программы, допустим, республиканской партии для того же самого Нью-Йорка. Хотя это, наверное, оксиморон на сегодняшний день, в Нью-Йорке республиканец. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
15: Здравствуйте, меня зовут Борис, я еврей. кто как
0: я
15: хочет,
0: все
15: молится, это можно молиться, можно везде, кто как хочет. Я считаю, окей, нельзя запрет.
0: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
16: Алло.
0: Да, слушаю вас.
16: Вы знаете, запретить не получится, им просто нужно разрешить, но дать вот на Вестсайде есть большой такой центр, где проходят выставки, из головы выскочило, где проходят выставки, кар-шоу. Вот этот большущий павильон, дать им, пускай они там по 10 тысяч молятся.
0: Они не хотят павильон, они хотят именно молиться перед чем-то собором. Это не, это же не вопрос потому, что, понимаете, еще раз, значит, это не вопрос того, что им негде молиться, господа. У них есть достаточно мест для молитв. Они хотят именно молиться в определенных местах, чтобы показать свою силу. Перед синагогой, перед каким-то еврейским центром, перед католическим собором, допустим. Это показатель своего присутствия, что мы находимся в обществе, и мы будем делать так, как мы считаем нужным. А вы будете сидеть и молчать, потому что вы терпилы. Потому что вы организовали вот эту свободу слова, которая фактически, де-факто, стала вам в ущерб. Вот о чем мы говорим. Добрый день, вы в эфире.
17: Александр. Я активно участвую в этой самой кампании по сбору подписи против Бандани. Да, люди некоторые выражают сомнения. Но если ничего не делать, ничего не будет. Если же
0: а ничего и не будет. Количество... Ничего и не будет. Ничего не будет. Вы не соберетесь такая.
17: Если он узнает, что идет такая работа, это тоже повлияет. Я так думаю.
0: Нет,
17: но что-то надо
0: не повлияет.
17: Делать.
0: Ничего вы сделать с этим не можете. Его избрало 49% населения. Понимаете, 49% населения. При той популярности, которую Мамдани имеет на сегодняшний день, демократической партии, причем он же не только один, такой, точно такой же мэр, да, женщина-мэр Сиэтла, еще хуже. Значит, он поддерживается вот этой партией, он поддерживается этим электоратом. Вы что думаете, что даже если вы соберете колоссальную петицию, то для того, чтобы это для того, чтобы что-то произошло в Нью-Йорке, нужно, наверное, чтобы было, ну как минимум полмиллиона человек. Как минимум полмиллиона человек, чтобы что-то требовало. Вы этого не соберете такое количество. Знаете, и они будут тянуть из всех всеми возможными методами, включая Коху, что она пойдет на то, чтобы специально уничтожить фактически ставленника своей партии. Зачем ей это надо? Она себя подрывает таким образом, у нее выборы будут. Добрый день, вы в эфире.
18: Доброе утро, Александр. Ну вот сейчас певица со Средней Азии, с Узбекистана, антисемитка, антисемитские высказывания. Вот ей дали Ocean Center.
0: Да,
18: Евреи делают бизнес. Что тут можно говорить?
0: Да, спасибо. Ну то, что среди наших людей слишком много есть нечистоплотных, так в этом тоже есть такая, к сожалению, сермяжная истина. Но самое главное другое, что никто не видит, что за этим дальше стоит. Понимаете, это же не просто, что им не хватает места или так далее. Это показатель силы. Вот вы захотели и сделали, а вы будете терпеть. Добрый день, вы в эфире.
19: Доброе утро. Ну вот с этой точки зрения...
0: Лев, вы исчезли, я вас не отключал. Добрый день, вы в эфире.
20: Ну, я считаю, что, конечно, демонстрация силы, в смысле молиться перед еврейскими заведениями, это неправильно, потому что оскорбляет других людей. Поэтому это, конечно, можно потребовать, чтобы этого не было, с одной стороны. А с другой стороны, по поводу Мамдани, я думаю, что любая деятельность, даже если она не принесет никакого результата, она полезна людям, потому что люди проявляют активность. Не то, что мы его скинем, не то, что мы там...
0: Я понял. Ну, с этой точки зрения вы правы, да. Я понимаю. Да, что не сидеть сиднем, я понял.
20: Вообще.
0: Я понял. Спасибо. С этой точки зрения, да. Но я бы больше, я повторяю, я бы больше бы концентрировал свои усилия, понимаете, на серьезном понимании того, что нужно находить каких-то новых людей, которые будут представлять более нормальные взгляды на политику в Нью-Йорке. То есть этих людей надо готовить. Их нет на сегодняшний день. То есть если республиканская партия опять выйдет с этим несчастным сливой, то, ну, ребятки, ну так слушайте. Он должен быть иметь харизму, он должен быть популярен, он должен быть предлагать что-то интересное. Демократы смогли предложить что-то интересное. Не важно, что это невозможно притворить в жизнь, но они смогли это предложить. Вот о чем ведется речь. Поэтому это популярная идея, понимаете, халява. Вот значит, надо каким-то образом иметь возможность ее обыграть. Вот о чем ведется весь спор. Все остальное, это, говорится, от лукавого. Ну ладно. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com. Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
21: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
22: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
23: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
24: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
23: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
24: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
25: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
26: «Сделка».
25: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
26: Премьера спектакля «Сделка».
25: Театр «Анкор».
26: Впервые в Нью-Йорке.
27: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
26: Театральная гостиная.
27: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
26: Билеты на сайте
27: theater.com и по телефону 718-2508. 266-3393.
2: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
3: Ждем вас!
4: Слушайте нас в интернете
5: www.davidzonradio.com.
4: www.davidzonradio.com.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом сообщил о новых санкциях против представителей кубинских властей. Указ подписал Трамп 1 мая. В администрации заявляют, что меры связаны с вопросами нацбезопасности и внешней политики. В Нью-Йорке мэр Мамдани оказался в центре скандала после столкновения протестующих против иммиграционной службы ICE с полицией у больницы в Бруклине. По сообщениям, задержано не менее 9 человек. Мамдани назвал действия ICE жестокими и бесчеловечными. Полиция утверждает, что присутствовала для поддержания порядка. Израиль одобрил крупный план закупки новых боевых самолетов. Эскадрилью F-35 у Lockheed Martin и эскадрилью F-15IA у Boeing. Это часть десятилетней оборонной программы стоимостью около 119 миллиардов долларов. Израильская Минобороны объясняет закупки необходимостью сохранить военное превосходство в регионе. Канцлер Германии Мерц подчеркивает важность трансатлантического союза с Соединенными Штатами. Его заявление прозвучало после обсуждений о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии. Продолжается подготовка к 250-летию независимости США. Трамп подтвердил план провести 14 июня турнир UFC на южной лужайке Белого дома. По его словам, строительство временной арены должно начаться в ближайшее время. Вместимость около 5000 человек. В Нью-Йорке проходит Мэтт-гала. Тема вечера «Fashion is Art». Выставка Института костюма называется «Costume Art». Среди сопредседателей Бейонсе, Николь Кидман, Венус Уильямс и Анна Вентур. Мэр Зоран Мамдани, по сообщениям, решил не посещать мероприятие, объяснив это приоритетом городских проблем и дороговизны жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты из-за войны с Ираном. Цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
13: Рикошет.
14: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Гость программы сегодня – писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас.
15: Спасибо, приветствую вас, рад быть с вами, как всегда.
14: Выходные. Иран через пакистанского посредника передал Вашингтону 14-пунктный ответ на американское предложение о прекращении войны. Тегеран требует полного завершения боевых действий в течение 30 дней – выводы американских войск с периметра Ирана, снятие морской блокады, размораживание активов, выплаты репараций, снятие санкций и установление нового режима судоходства в Ормузском проливе. Ядерный вопрос Иран предлагает вынести за скобки переговоров, как минимум на начальном этапе. Трамп заявил, что едва ли план окажется приемлемым, поскольку Иран еще, цитата, «не заплатил достаточную цену». В то же время он объявил о военно-морском сопровождении застрявших судов через пролив, шаг, который Тегеран уже назвал провокацией. Ну вот, давайте, наверное, Семен, начнем с ядерного вопроса. Его оставляют за скобками, и были предложения на прошлой неделе, да и раньше уже звучали, то есть там предлагается заморозка ядерной разработки на 5, 15, 20 лет. Возможно ли, как вы считаете, соглашение со всеми вот этими пунктами, которые Иран предъявляет?
15: Ну, пока то, что предъявил Иран, это пункты, которые он предъявлял раньше. Сейчас он их как-то немножко перелопатил, предложил в другом порядке. Но по существу это те же пункты, которые Трамп категорически отклоняет. Считает это недостаточной основой для серьезных переговоров, поэтому я думаю, что никакого прогресса это предложение в себе не содержит, а скорее наоборот.
14: Можно ли по-вашему сказать, что идет просто затягивание со стороны Ирана? Я не просто так это спрашиваю, почему вы уже сказали, что... По сути, Иран переработал свои пункты, и вот сейчас в новую программную такую, да, системный документ предъявил Трампу из 14 пунктов. По сути, все то же самое, ничего не меняется, и это удивляет. Если переговоры, значит, что-то должно меняться, или какие-то где-то кто-то должен отойти, или там, сделать шаг, или отступить, и мы этого не видим. Как по-вашему, почему?
15: Я думаю, по вполне понятной причине, потому что Иран не считает себя побежденным. Трамп считает, что он победил в этой войне. Иран так не считает, во всяком случае, руководители Ирана. Сейчас, насколько я мог следить за какими-то сообщениями, в Иране очень сложная обстановка, в том смысле, что вообще непонятно, а кто, собственно, предъявил этот вариант переговоров. Действительно ли это предъявили те, кто реально руководит Ираном и имеют там реальную власть в стране? Потому что там есть группировки, которые сейчас как бы противостоят друг другу, и некоторые из них более склонны к компромиссу, другие не склонны ни к каким уступкам. И вот что себя представляет, от кого исходят эти 14 пунктов? Это все достаточно аморфная такая ситуация, в которой не могут же они вообще ничего не говорить. Они предлагают вести переговоры, потому что сказать «нет, мы не будем, мы не хотим» – это, так сказать, политически неумно. Вот, они достаточно матерые, так сказать, люди в этом плане, они знают, какой язык употреблять, но суть, как они продемонстрировали этими пунктами, суть не меняется. Трамп, как мы знаем, требует первым и главным условием это отказ от всякого ядерных разработок и вывоз из Ирана того обогащенного урана, который у них там накоплен, говорят, где-то около полутонны. И с этого, как говорится, Трамп считает, нужно начинать. А они, естественно, как раз именно этот пункт, говорят, мы это потом, сейчас вот не до этого. Но у них, их козырь, этот вот Хормузский пролив, который ведет к повышению цен на нефть, или, во всяком случае, не позволяет их снизить до уровня, который был до начала этого столкновения. И это вызывает недовольство у определенной части, то есть, собственно, это вызывает недовольство у всех американцев, но в какой степени есть какая-то часть населения, которая будет склонна голосовать на ноябрьских выборах за демократов. И это то, на что они, собственно говоря, рассчитывают. На то, что Трамп лишится возможности проводить свою политику, если Конгресс перейдет в руки демократов, обе палаты Конгресса. Они на это надеются, они на это рассчитывают, поэтому они всячески затягивают переговоры. Трамп находится тоже в очень таком сложном положении, в том смысле, что согласно американской конституции войну объявляет и ведет Конгресс. Но поскольку в Конгрессе дела идут не быстро, то в особых ситуациях президент имеет право начать военные действия до утверждения Конгрессом, и на это ему дается 60 дней до утверждения Конгрессом. Вот эти 60 дней практически истекли. Поэтому Трамп говорит, что все, мы там победили, там никакой войны нет и не нужно. Надо вот этот самый пролив, значит, обеспечить проход, туда посылают большое количество военной техники для того, чтобы просто вот под военным, как говорится, контролем проводить туда-сюда через этот пролив, потому что иначе они не могут пройти, Иран не дает. Вот это, так сказать, считать это продолжением войны или называть как-то иначе, понимаете, это вот вопрос такой казуистики. И вот так что ситуация чрезвычайно сложная, неопределенная и, в общем-то, непредсказуемая на ближайшее время.
14: Вы сказали, что практически 60 дней истекли, но они на самом деле истекли в прошлую пятницу, я хочу это подчеркнуть. Да. И здесь еще важно вот что. Мы говорим о затягивании, да, и вы сказали, почему затягивает Иран со своей стороны, он хотел увести эту возможность, или, может быть, надеялся увести эту возможность у Дональда Трампа, 60-дневную, я имею в виду, для ведения этой войны. И, наверное, можно сказать, что у Ирана это получилось, эта возможность ушла. Теперь непонятно, может ли только Дональд Трамп открыть новую сессию 60-дневную или по-другому как-то, не обращая внимания, на Конгресс вести

0: Вот, трудно дать однозначный ответ. Иран заблокирован, экономика там рушится невероятным образом. Дело идет к тому, что нефтяные скважины, им придется просто прекратить добычу нефти, замуровать, потому что ее некуда девать. Она накапливается, а вывозить не может, потому что там установлена блокада. И Трамп считает, что это его победа. И это очень, так сказать, логичная, аргументированная, так сказать, точка зрения. Но вопрос состоит в том, что это точка зрения с определенной позицией, тому, к которой мы привыкли, к которой привыкла западная цивилизация, наше мышление, наше видение вообще это мира, видение того вообще, что хорошо, что плохо, где победа, где поражение и так далее. Понимаете? Но Ираном руководят люди, которые имеют совершенно другое мировоззрение, миропонимание. Они для них там крах экономики, это, в общем-то, неприятность, но это не решающая вещь. Для них это главное, что они борются за правое дело, что они считают правым делом? Они считают правым делом служение Аллаху по завещанию Магомета. Они мусульмане определенного толка. В мусульманстве на самом деле очень много разных ветвей, разных разветвлений, ну, как и в христианстве. Знаете, ну вот, так сказать, было время в средние века, когда, так сказать, католическая церковь, так сказать, вот они воевали с колдуньями, с какими-то там предсказаниями и так далее, потому что это было жутко страшный грех, безбожье дело. Но когда показывали на какую-то там эту самую женщину, что она колдунья, они ее хватали и бросали в воду. Если она плавать умела и выплывала, тогда этим она подтверждала, что она колдунья, и ее сжигали на костре. А если она не выплывала и тонула, то считали, что произошла ошибка, она не колдунья, и она вот потерпела такое вот несчастье, поэтому она попадает в рай, и всем хорошо. Понимаете, вот такая была логика, понимаете, но в христианстве, причем это было 500-700 лет назад, так люди мыслили, а в мусульманстве, особенно вот этом шиитском, который, так сказать, самое, они сейчас так мыслят, поэтому у них совершенно другой подход. Ну да, разгромили их экономику, но не могут они нефть, ну инфляция людям... так сказать, нечего есть, там люди что-то зарабатывали, лишаются работы. Вот да, да, это плохо, но, так сказать, они же в рай попадут, если помрут. Так что тут беспокоиться? Понимаете, поэтому у них свой подход к этому делу. Вот в этом это главная проблема. Мы с вами немножко касались этого.
1: Последние две недели я все чаще слышу такую точку зрения, что... вот теперь Дональд Трамп будет использовать, ну, каждые там 6 месяцев, может быть, больше, меньше, возможность, чтобы 60 дней атаковать Иран, они будут все время восстанавливать свои какие-то объекты, мы будем их рушить, и вот это будет продолжаться неопределенное количество времени. А как вы считаете, это тот самый результат, действительно достойный, к которому мы изначально шли?
0: Я не думаю, что мы изначально шли к этому результату, но, так сказать, ситуация меняется, развивается. Трамп, знаете его выражение, «we'll see», мы посмотрим, как это будет. Вот. Так что сейчас у него такая вот есть такая одна из версий, потому что много всяких комментаторов, что вот он объявляет, что война там закончена, поэтому никаких разрешений в Конгресс брать не надо. А если начнется снова, то, конечно, будет другая война. То есть он, значит, пытается сделать то, что сделал в свое время Путин, когда выборов, когда, значит, два срока он был президентом, он обнулил. И поэтому стал и третий, и четвертый, и сейчас уже какой там срок, уже, так сказать, тут и арифметики не хватит досчитаться. Вот. Но он все равно президент.

0: Президент считает, что он президент законный, когда нормальные люди считают, что он, так сказать, диктатор, захвативший власть, и никакой легального права на власть не имеет. Но он и его круг, его сторонников считают иначе. Вот. Тут, я думаю, может быть, это несколько рискованная аналогия, но тем не менее, вот если он обнулит, уже обнулил, эти 60 дней, он уже там, сейчас войны нет. И вот, так сказать, там произойдет какая-то провокация, что-то произойдет, вот, так сказать, и он снова ударит, и у него будет еще 60 дней. Вот это, понимаете, это все, конечно, очень рискованно.
1: Вы считаете, что это правильно, такой подход?
0: Я не считаю, правильно это или неправильно. Я говорю, что это, так сказать, то что... На что его толкает ситуация? А то, что против него пойдут это самое, что он нарушил Конституцию, что он, так сказать, превращается... Сколько же уже было демонстраций, но кинг,
1: подождите, да? Семен, вы говорите, толкает ситуация. Но ситуация говорит о том, что президент, администрация должны спросить у Конгресса разрешение. Тем более документы на это подготовлены, мы знаем, даже суммы знаем, какие Пентагон запрашивает у Конгресса. И они ведь не спрашивают, они просто подготовили документы, но документы не внесены на рассмотрение.
0: Ну, вы понимаете, если бы у Трампа и его администрации была стопроцентная уверенность, что Конгресс примет это решение, то он, конечно, бы внес. В том-то и дело, что в Конгрессе, хотя у республиканцев большинство, во-первых, среди республиканцев есть, так сказать, люди, которые не одобряют эту политику. А во-вторых, есть же вот эта самая вещь, что в Сенате надо иметь, получить непростое большинство. А, так сказать, надо довести до голосования.
1: Да, филибастер, да.
0: Да, филибастер, который есть...
1: Но ведь логика сама по себе заставляет делать так, чтобы Белый дом вносил на рассмотрение подобные предложения в Конгресс. И тогда, если Конгресс не принимает, ну тогда уже можно сказать, что ситуация действительно заставляет Дональда Трампа действовать вот таким образом по 60 дней.
0: Да, ну вы понимаете, если Конгресс не будет внесено, и Конгресс не примет, и Трамп все равно начнет это делать, то это уже будет такое... нарушение Конституции, которое даст его противникам, демократам, такое оружие против него, новый импичмент и так далее. Поэтому тут идет вот такое лавирование в этих вопросах. Вот его и так обвиняют, что вот он король, да, кинг, то есть монарх, президент, он должен подчиняться определенным правилам, если он их нарушает, значит, он нарушает Конституцию. Но все это очень сложно, потому что это все должно пройти через Верховный суд, это все и так далее. Но мы говорим сейчас не о юридической стороне вопроса, так сказать, в точном смысле слова, а об общественном мнении, общественном сознании, приближаются выборы, и как это воздействует на рядовых избирателей, которые смотрят телевидение, которые там копаются в интернете и получают всякую информацию, и каждый ее воспринимает по-своему. Кто-то считает, да, конечно, но все равно я за Трампа, потому что-то и потому-то, а кто-то считает, ага, он что нарушил, ну вот теперь-то мы ему и покажем. Вот это, так сказать, противостояние в обществе у нас очень серьезное. Вот что, в чем проблема. У нас, так сказать, понимаете, что такое демократия? Что такое демократическая форма правления? Демократическая форма правления возможна там и тогда, когда между основной массой населения есть согласие. Например, в том, что меньшинство подчиняется решениям большинства, оставляя за собой право критиковать эти решения, так сказать, и так далее. Вот. Но должно быть вот это изначальное согласие, что мы подчиняемся решению большинства. Согласен я или нет, но если большинство избрала там вот в свое время, например, Обаму, я был, так сказать, противник этого, но я должен был подчиниться. Обама мой президент, потому что у нас на его, потому что большинство вот этих самых, так сказать, выборщиков по разным штатам, ну, мы знаем ситуацию. Так сказать, не просто все голосуют, потому что штаты имеют свою автономию, свое представительство, но, во всяком случае, вот по тем правилам, которые действуют 250 лет, мы им подчиняемся, мы согласны с ними, и когда избирают не того человека, за которого голосовал я вынужден, так сказать, подвигаться, а если я не подчинюсь, а пойду, так сказать, там с кулаками, так сказать, или с автоматами, понимаете, против этого диктатора, как это было, мы видели, что делаешь, сколько раз Трамп уже подвергался, так сказать, нападениям и опасности для жизни, то это подрывает саму демократию американскую. Это важнее того, кто сейчас президент. И даже важнее того, чем кончится, так сказать, вот война с Ираном, потому что все-таки Иран далеко от наших границ. Поэтому это очень такая, так сказать, сложная ситуация. Общество расколото. И вот какие-то вот эти наведения мостов между двумя крайностями, оно пока и происходит без особого успеха.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
3: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
6: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
7: Пульс большого города.
8: Радио большого города.
7: «Дэвидсон Радио».
9: Радио. Радио. Радио.
10: «Рикошет».
1: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель-историк Семен Резник. Семен, поговорим о выводе войск из Германии. Пентагон на прошлой неделе объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии в течение от 6 до 12 месяцев. Примерно это 1/7 от 36 тысяч дислоцированных там солдат. Поводом стал конфликт с канцлером Фридрихом Мерцем, который назвал стратегию США в Иране унижением. На следующий день Трамп заявил, что сокращение будет намного больше 5000. Президент также намекнул на вывод войск из Италии и Испании, обвинив их в отказе помочь с Ормузским проливом. Я хочу здесь сказать, что сенаторы и конгрессмены, некоторые, которые являются членами комитета по вооружениям, говорят, что это подарок Путину, что мы делаем сигнал, который Путин может неправильно трактовать. Параллельно США задерживают поставки оружия союзникам, включая Украину, из-за расходования запасов в войне с Ираном. Такая официальная версия. Как вы относитесь вот к этим заявлениям, к этому выводу? Можно ли сказать, что это действительно стратегическая, ну, какая-то мера переориентирования Соединенных Штатов? Или это просто инструмент запугивания, который часто использует Дональд Трамп?
0: Ну, это и то, и другое. Потому что, в общем-то, идея Трампа о том, что надо пересмотреть вообще ситуацию с НАТО, она давняя. Это его изначальная идея, которая состоит в том, и в этом есть, с моей точки зрения, серьезное рациональное зерно, что НАТО – это союз стран, которые обязаны защищать друг друга. Но в реальности со времен еще, когда оно возникло и так далее, ситуация сложилась такая, что Америка... Почему Америка должна содержать вообще какие-то свои войска в Германии? Или в Италии, или в той же Испании, или где-то еще. В чем дело? Что у них нет своих солдат, у них нет своих... Нет, они тратят на НАТО очень маленькие средства. И сейчас в связи вот с этой войной Путина с Украиной, что проходит рядом с Европой, Америка далеко, вот Трамп с самого начала занял такую позицию, что... Пусть они сами себя защищают, пусть больше вносят средств в НАТО, и в общий бюджет и так далее, и так далее. И, в общем-то, я думаю, что в этом есть определенное рациональное зерно. Вот европейские страны, входящие в НАТО, должны как минимум пропорционально своим возможностям экономическим и, так сказать, там, ну, экономика, численность населения и так далее, должны носить свою лепту, чего они в течение многих лет не делали. И когда Трамп стал требовать, чтобы они это делали, они не очень-то торопятся. Там происходит,
1: ну, и тем не менее, если мы говорим про Германию, например, вот у меня есть цифры, Германия тратит на оборону более 3% ВВП. Это выше норматива НАТО сейчас. То есть, что тогда означает членство НАТО, ну, при Трампе, если он обвиняет, что не платят достаточно, а потом все равно выводит войска?
0: Нет, тут ситуация, так сказать, вы правильно ставите этот вопрос. Тут ситуация такая. Значит, Германия после Второй мировой войны, где она, как мы знаем, потерпела поражение, вообще ей было запрещено иметь какие-то вообще вооруженные силы. Поэтому там наличествует вот американский контингент и так далее. Но Германия страна очень богатая, так сказать, экономически очень развитая, одна из самых сильных в Европе, и она может и должна вносить в НАТО больше. Трамп давно уже ставит цифру 5%. А не 3. Но то, что это выше среднего, это говорит о том, что другие страны Европы ставят еще меньше. Но они требуют, так сказать, помочь Украине. Трамп, как мы знаем, занимает вопросы вот, войны России с Украиной, ну, мягко говоря, странную позицию. Он всячески старается ублажить Путина, ублажить Россию, хотя Россия агрессор, Россия напала на страну, Украина никому ничем не угрожала, когда Россия на нее напала, и более того, еще до этого, когда распался Советский Союз, Украине досталась значительная часть ядерного оружия бывшего Советского Союза. И никто иной, как Соединенные Штаты Америки, тогда президентом был Клинтон, заставили Украину, ну, оказали сильное давление, так будем говорить, чтобы Украина отказалась от своего ядерного оружия. Что Украина и сделала. Получив в ответ гарантии, их подписали Соединенные Штаты, Великобритания и Россия, гарантии территориальной целостности и, так сказать, суверенитета. Эти, так сказать, Россия пошла вообще на Украину, захватила, знаете, этот Крым наш и все это остальное. И Америка, казалось бы, должна категорически против этого протестовать. Но сначала Байден вел себя достаточно, так сказать, гибко, слишком гибко, а Трамп еще гибче по отношению к Путину. Мы помним, какие-то дорожки ковровые перед ним рассылались, и все. У него есть другая, так сказать, более высокая, общемировая задача отделить Россию от Китая, не дать сближению России с Китаем. Вот, понимаете, очень хорошо, это серьезная задача.
1: Опять же, Семен, простите, что перебью, но практически полтора года, да, президентства Трампа, скоро два года, а где результат? Результат того, ну, что вы говорите, отделения России от Китая, разве он есть?
0: Абсолютно противоположный. Потому что Путин-то понимает, что чем больше он будет сближаться с Китаем, тем больше Трамп будет перед ним лебезить. Вот что получается. Он, так сказать, поставил цели, методы, которыми он действует, они противоположны. Они дают противоположный результат. И вот это, так сказать, это самое. Но к Украине он перестал вообще давать помощь финансовую. Значит, Европа взяла на себя это. Сейчас последние решения были такие. Мы знаем, что Венгрия категорически, так сказать, мешала этому в Европейском Союзе, потому что там требуется единогласие. Но сейчас, когда Орбан проиграл выборы, вроде бы решено дать Украине 90 миллиардов долларов.
1: Трамп в этом случае, что касается Украины, просто усложнил процесс. Если раньше Украина напрямую получала вооружение от Соединенных Штатов, да, мы можем говорить здесь бесплатно, нехорошо, хотя я вот лично с этим не согласен, но есть там люди, которые говорят, что почему Соединенные Штаты должны, мол, давать Украине бесплатно. Хорошо, не бесплатно, могли бы сделать просто платно или какими-то другими путями, чтобы эта оплата пришла. Трамп сделал через Европейский Союз, да, то есть Европа должна покупать вооружение у Соединенных Штатов сейчас и потом только отправлять из Европы в Украину. Но это усложнение процесса, как мне кажется, очевидное действие, мне кажется. Но при этом сейчас администрация Трампа, Пентагон, говорит, из-за войны с Ираном вооружение будет задержано. То есть даже вопрос не денег сейчас. Вопрос в том, что мы, ну, я не знаю, поставить этот вопрос, не хватает у нас вооружения, это просто даже смешно.
0: Я согласен с вами. Это сейчас используется как еще один повод оказать давление на Украину, чтобы она скорее, так сказать, сдалась, и война кончилась на условиях, которые устраивают Путина. Я думаю, что Трамп не вполне понимает, что вот те условия, которые выставляет Путин, это не те условия, которые его устраивают. Это гибист, он не может сказать, что он вообще не хочет мира. Он говорит, что вот он ставит условия, которые не устраивают Украину, и в результате это со мной. Если Украина, так сказать, вот отдаст ему эту часть Донбасса, которую он требует, которую он не может, пятый год он не может завоевать, это вообще стыд и позор для могущей армии, вторая в мире или там первая в мире, понимаете, они не там за каждую пять земли они кладут десятки и сотни солдат, там уже больше миллиона погибло, потери российской армии. Но Путина ничего это не останавливает, и то, что Трамп занял такую позицию, как бы, я бы сказал так, нейтрального благоприятствования России. Вот такую позицию он занимает. Это, конечно, усиливает позицию Путина и ослабляет позицию Украины. Но Украина показала, хотя Трамп говорил Зеленскому, что у него нет козырей, что он должен сдаться, потому что у него нет козырей. Вот, оказалось, что у Украины есть козыри, и Украина очень мощно сопротивляется, и сейчас она уже разработала свое оружие, так что она может не считаться с тем, что можно или нельзя пускать ракету, потому что вот Байден поставлял какие-то ракеты, но не разрешал бить там дальше каких-то определенных. А теперь у них свое, поэтому они это делают, ракеты долетают до Урала, в Челябинск полетают, вот эти самые дроны там и ракеты, это мощные, но дроны, они долетают до Москвы, там их сбивают, но это до Ленинграда, и главное, он нашел очень интересное оружие против России. Это уничтожение их... этих предприятий, где производится обработка нефти, переработка нефти. И вот то, что сейчас произошло в Туапсе, как кошмарная совершенно экологическая катастрофа, и люди там гибнут, а Путин не хочет признать этого. Поэтому они даже ту помощь, которая необходима, не получают. Так что у Украины козыри, и с этим надо считаться, и Европа очень поддерживает, но в военном отношении она не может поддержать так мощно, как может Америка. И вот тут возникают всякие, так сказать, сложности, которые хотелось бы, чтобы их было поменьше. Вот так я бы сказал.
1: Коротко спрошу вас. В субботу будет парад Победы на Красной площади, и пройдет он без военной техники. И сам Путин выступил с предложением перемирия на 8-9 мая. Что для вас эти два сообщения говорят?
0: Для меня эти два сообщения говорят о третьем, что я тоже видел такой комментарий, что парад в Москве будет, и в нем будут участвовать украинские войска. Потому что дроны украинские будут летать над Москвой в этот день.
1: Но если перемирия бы не было, мне кажется, было бы именно так, да.
0: Я не уверен, что Украина согласилась на это перемирие. И вообще слово «перемирие» достаточно странное. Понимаете, если эти дроны полетят на Москву, не имея никаких зарядов, то это же не военная акция. Это участие в параде.
1: Трактовка
0: убедил
1: мне
0: 9 мая.
1: Мне нравится, как вы это ведете.
0: 9 мая замечательный день, это, так сказать, великая победа и так далее, но это была победа не России над Германией, это была победа Советского Союза. А Украина была частью Советского Союза, ну, не такой крупной, как Российская Федерация, но второй по крупности. Почему она не имеет права участвовать в этом параде победы?
1: Идем дальше. Еще несколько минут у нас есть до конца часа. Я хочу поговорить о визите Карла III. На прошлой неделе король Карл III выступил с историческим обращением перед совместным заседанием Конгресса. Это было впервые после Елизаветы II в 1991 году. Монарх тонко намекнул на параллели с визитом своей матери в 1957 году, когда той предстояло вернуть стороны обратно, цитата, «в наши отношения после ближневосточного кризиса». Получается, что Карл процитировал визит Елизаветы после Суэцкого кризиса 1956 года в разгар нынешнего ближневосточного кризиса. По-вашему, насколько такая параллель уместна?
0: Ну, вы знаете, есть многие параллели уместны и неуместны, но насчет этого визита... Я прежде всего хочу сказать, во-первых, по-английски он Чарльз, да? Чарльз III. Но он не совсем III. Понимаете? Потому что, как выразилось, это самое насчет Второй мировой войны, это самое, значит, наша конгрессменша, Амар, как ее Амар, это самое, она вдруг заявила, что, что вторая, нет, она заявила, 11-я мировая война. 11-я мировая война, потому что, как выяснилось, эта замечательная конгрессменша, у которой очень много сторонников, у которой там лидирует это самое, она не знает римских цифр. И она две палочки римских цифр читала как 11. И у нее появилась 11-я мировая война. Вот. В этом контексте Чарльз, которого мы считаем третий, для нее 111-й. Вот это самое. Его выступление было очень остроумным, очень интересным, очень коротким в Конгрессе. И, так сказать, оно просто... Весь Конгресс хохотал. И это впервые, как отмечалось за вот многие уже десятилетия, за 10-12 лет, в определенных местах вставали конгрессмены, его приветствуя, вставали все. Когда выступает Трамп в Конгрессе и делает какие-то особо важные замечания, в его поддержку встают республиканцы. Демократы, так сказать, демонстративно сидят. И наоборот, когда там выступают Байден или кто-то, там вставали демократы, республиканцы демонстративно сидели на своих местах. Здесь вставали все дружно и хохотали, и аплодировали, потому что это была невероятно остроумная речь. Он дал понять, что Англия, да, она сейчас не такая великая, могучая страна, как Америка, но она имеет свои возможности, свою историю. Когда Трамп, скажем, сказал в беседе с королем, вы знаете, если бы не... Вот мы, Соединенные Штаты, которые отделились 250 лет назад, вот, то ведь здесь же Штаты говорили бы на французском языке. На что Чарльз сказал, да, но если бы не мы, то, так сказать, самое, я не знаю, говорили бы вы на английском языке. Понимаете? Вот. Так, много у них таких было пикировок, очень вежливых, очень красивых, так сказать, знаете...
1: Это, кстати, было очень странно, ну, я имею в виду положительно странно, да, потому что я наблюдал внимательно за всеми переездами королевской четы и прием в Белом доме, и ужин государственный, но и... Конечно, этот теплый прием на фоне критики Стармера выглядел как-то вот, ну, я не знаю. Там появились сообщения в какой-то момент, что Трамп вообще является каким-то там через много колен родственником, значит, этой королевской семьи. И вот было действительно такое ощущение.
0: Ну, это, так сказать, это всякое было, но дело в том, что мы знаем с вами, что в Англии король, ну, так сказать, царствует, но не управляет. Управляет партия, которая победила на выборах. И, но король показал, что да, он не управляет, но он не пустое место. Он имеет вес... В определенной в Англии у него есть обаяние, у него есть влияние на общественное мнение и так далее, и так далее. Но мы видим, что либералы, так сказать, как лейбористы, которые сейчас у власти в Англии, они, конечно, придерживаются более левых взглядов, ну и вообще вся Европа, как мы знаем сейчас, вот, вы понимаете, мы живем в очень интересное противоречивое время. Что касается войны против Ирана и все, что делает это самое, то я, например, и думаю, многие люди, которые, так сказать, ну, мыслят и вообще из нашей эмиграции из России, все на стороне Трампа и Нетаньяху. Но что касается, так сказать, о ней Европы, которая пытается говорить, что вот это там то все 50 не пускает. Испания, мы же союзники, да, если у нас НАТО. Испания запретила использовать свои там, аэродромы и так далее, так далее. Естественно, это Трампа очень возмутило. Понимаете? Но что касается вот, российско-украинского конфликта, где мы все на стороне, так сказать, понимаем, на стороне обиженной, на стороне Украины, на которую напал этот оберфюрер, который вообще не имеет никаких полномочий юридических. Он диктатор, захватил в России власть, и, так сказать, ему мало, ему надо вернуться в Советский Союз, а может быть и все другие страны социалистического лагеря, так сказать, вот. И он делает такие вещи. Поэтому вот, и когда президент Байден помогал Украине, но с нашей точки зрения помогал недостаточно, а теперь мы видим, что Трамп помогает, и Трамп вообще не хочет помогать Украине, да. Пусть Европа делает,
1: а у них там рядом. Теперь мы молчим, да.
0: Да, вот. Понимаете, вот это вот в таком противоречивом мире мы сейчас живем.
1: Да. Семен, сейчас уходим на большой перерыв, после которого вернемся и обязательно продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
11: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: вторки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом сообщил о новых санкциях против представителей кубинских властей. Указ подписал Трамп 1 мая. В администрации заявляют, что меры связаны с вопросами нацбезопасности и внешней политики. В Нью-Йорке мэр Мамдани оказался в центре скандала после столкновения протестующих против иммиграционной службы ICE с полицией у больницы в Бруклине. По сообщениям, задержано не менее 9 человек. Мамдани назвал действия ICE жестокими и бесчеловечными. Полиция утверждает, что присутствовала для поддержания порядка. Израиль одобрил крупный план закупки новых боевых самолетов. Эскадрилью F-35 у Lockheed Martin и эскадрилью F-15IA у Boeing. Это часть десятилетней оборонной программы стоимостью около 119 миллиардов долларов. Израильская Минобороны объясняет закупки необходимостью сохранить военное превосходство в регионе. Канцлер Германии Мерц подчеркивает важность трансатлантического союза с Соединенными Штатами. Его заявление прозвучало после обсуждений о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии. Продолжается подготовка к 250-летию независимости США. Трамп подтвердил план провести 14 июня турнир UFC на южной лужайке Белого дома. По его словам, строительство временной арены должно начаться в ближайшее время. Вместимость около 5000 человек. В Нью-Йорке проходит Мэтт-гала. Тема вечера – Fashion is Art. Выставка Института костюма называется Costume Art. Среди сопредседателей – Бейонсе, Николь Кидман, Венус Уильямс и Анна Вентур. Мэр Зоран Мамдани, по сообщениям, решил не посещать мероприятие, объяснив это приоритетом городских проблем и дороговизны жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты. Из-за войны с Ираном цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Davidson Radio. Настраивайтесь на нашу волну.
4: Рикошет.
5: Это «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Мы возвращаемся и продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель, историк Семен Резник. И у Семена вышли недавно две книги, которые вот буквально я получил в месяц назад. Я покажу их, и было время у меня прочитать с удовольствием. Мы обсудим их сейчас. Время у нас позволяет сегодня в эфире. Семен, давайте начнем с книги «Мифология ненависти». Она мне особенно понравилась. Это книга о том, как ненависть к евреям воспроизводится в разных культурах, эпохах и политических системах. Вы говорите в книге, что антисемитизм – это болезнь, и противостоять ей нужно не из великодушия к евреям, а из инстинкта самосохранения. Объясните свою мысль.
4: Я объясню свою мысль с большим удовольствием, хотя, знаете, есть такая, легенда, что однажды один журналист пришел к Льву Толстому и сказал, что он написал рецензию на Анну Каренину, и он вот на десяти страницах изложил всю Анну Каренину. На что Лев Толстой ему сказал: какой вы счастливый человек, а вот мне, чтобы изложить суть Анны Карениной, надо было написать Анну Каренину.
5: Абсолютно понимаю вас.
4: Вот. Поэтому я хочу сказать, что я не могу за 5 минут изложить суть всей книги, которая, вы ее показали, я еще раз ее покажу, Михаилу Гиненовичу. Я хочу сказать сначала 2 слова еще о чем. Значит, в течение последних полугода, в конце прошлого года, и в этом году я издал 3 книги в Украине у издателя Олега Федорова, в издательстве Олега Федорова. Я считаю это принципиально важным в нынешней ситуации, когда поддержать его. И кроме всего того, я хочу сказать, что там же вот легенда, что там запрещают русский язык и так далее, и так далее. Это замечательное издательство, которое выпускает очень много книг на русском языке. И поскольку я в литературе, в литературно-издательской, в общем, сфере живу всю жизнь, и сам написал много книг, и редактировал еще больше, и выпускал еще когда-то, когда работал в Москве в «Молодой гвардии», и здесь, и так далее, я должен сказать, что качество издания несравненно. Все книги, которые сейчас издает Олег Федоров, они издаются, посмотрите на эту обложку. Вот вы видите, да, что, во-первых, сам этот рисунок, который это, вы показываете 2. Вот перед этим еще вышла моя книга, у него первая книга была эта, которая не посвящена еврейскому вопросу. Феликс Дзержинский и его наследие. Она небольшая, она тоже издана очень замечательно. Качество бумаги, шрифта, оформление, фотографии, которые там помещаются. Все сделано просто на очень высоком уровне. Что касается содержания, то это уже тут я сам не могу быть судьей. Но про мифологию ненависти я хочу сказать что. Это очень важный момент, потому что мы привыкли, что такое, антисемитизм. Это когда плохо относятся к евреям. В крайнем случае их просто уничтожают, где-то там их всячески дискриминируют, грабят, называют погромы и так далее. Конечно, евреям от этого очень плохо. Но для того, чтобы это сказать, выразить такую мысль, не надо писать толстые книги. Понимаете? Суть состоит в том, что антисемитизм вреден для того общества, в котором он более или менее находит серьезное сильное распространение. Он под видом в современной России, постсоветской России, почему этот шанс построить демократическое общество не увенчался успехом в Советской России? Одна из главных причин, с моей точки зрения, это этот так называемый национал-патриотизм, который там получил широкие корни. Россия замечательная страна, она лучше всех, русские самые добрые, хорошие люди, а все гадости, все плохое, это от врагов, это от евреев, это от каких-то там, чучмеков, каких-то там кавказцев, американский империализм и так далее, и так далее. И это дает возможность, таким людям, как Путин, пользоваться, определенной поддержкой среди масс населения. И таким образом, откуда это пришло в Россию? Оно не с неба упало. Это пришло в Россию, потому что это очень древняя система вот представлений, которые передаются из поколения в поколение, из одной страны в другую. Понимаете, это очень такая, так сказать, распространенная вещь. Поэтому она, это то, что называется болезнь, которую нельзя излечить. Понимаете? Вот, но мы люди, но я прохожу параллель.
5: Вы пишете не только ведь о России в книге, да, и даже вот очень много данных по Соединенным Штатам вы приводите. Сейчас то, что мы можем видеть в Соединенных Штатах в некоторых моментах или какие-то элементы, как раз то, о чем вы сказали, пропаганда того, что вот мы великие, вот только мы, да, вот такое же есть даже в Соединенных Штатах тоже сейчас. И вы приводите данные о том, что после 7 октября более 50% американских университетов получили предписание продвигать академический бойкот Израиля. Как вы объясните, что именно академическая среда, казалось бы, среда образованных людей, оказалась так восприимчива к этой волне?
4: Да, ну вот один из главных предрассудков, о которых я, которых я пытаюсь, так сказать, как говорится, противостоять, состоит в том, что, ну, это антисемиты, это какие-то, так сказать, тупые какие-то, так сказать, толпа каких-то тупых, несостоявшихся людей, которых ничего нет в жизни хорошего, вот поэтому они самые, вот, вот, а в образованном обществе не так. Я сам на этом вырос когда-то. Понимаете, а когда я стал работать в этот самый в редакции «Жизел» и выпустил мои первые книги там «Жизнь замечательных людей», то там сменилось, как говорится, там произошел внутренний переворот. Вот заведующий редакцией Юрий Николаевич Короков, который меня туда взял, вопреки того, что начальство этого не хотело, более высокое, вот. И вот когда я работал в этом издательстве «Молодая гвардия», ну, сама редакция «Жизел» была небольшой, там было 4-5 человек, но у нас были все другие книжные редакции. Так вот, я был один еврей на 10 лет, за 10 лет, что я там работал. А когда я должен был, меня, как говорится, меня ушли оттуда, ни одного не осталось. Понимаете, это все интеллектуальные люди, образованные, так сказать, говорить, что высшее образование, это понятно, образование, так сказать, филологическое, там всякие кандидаты наук приходят, общаются постоянно с писателями и так далее, и так далее. Вот мой шеф Юрий Коротков, который не был антисемитом, а был каким-то противником этого, вот когда надо было подписывать договор с автором, и если этот автор еврей, он никогда не шел к начальству с одним этим договором. Потому что он знал, что там могут появиться какие-то придирки, которые, так сказать, это самое. Он накапливал 3-4 договора так, чтобы, вот, так сказать, была такая, вот, скажем, 5, да, и бутербродом так их складывал. Он нес 5 договоров на подпись, так сказать, высшему начальству, так что сверху русский, снизу русский, а в середине, так сказать, там вот 2 на еврейские фамилии. С тем, чтобы, значит, когда тот начнет, вот он один подпишет, а второй нет, тогда уже будет некрасиво, да? Вот. Но эта либеральная линия, которую проводил Короков, это один из вариантов. Он вообще проводил такую линию, которая сделала серию «Жизел» одной из самых популярных в то время, в 60-е годы, 70-е, когда я там работал. Но она была, с точки зрения начальства, так сказать, вот, слишком либеральной. Поэтому его уволили. Когда его уволили, посадили национал-патриота, так сказать, такого Сергея Николаевича Симанов, директором этого издательства. И, так сказать, там вот, ну, я довел какие-то книги, которые уже были в работе, вот, и должен был уйти. Он, ну, так сказать, он тоже там была у нас история, я не буду сейчас на ней останавливаться, но, в общем, так сказать, получилось так, что либо моя книга о Мечникове выходит без проблем, но я ухожу. Или, если я остаюсь, будут проблемы, еще неизвестно, выйдет она или нет. Понимаете, поэтому я должен был уйти. Понимаете, да, вот. Но это, так сказать, это, и я говорю, там, нет, это же относится к многим другим среде. Именно это идет не от тупости каких-то этих самых, а это идет от интеллектуалов, которые были еще... Ну, в России это было, так сказать, вот то, что было... Я потом раскопал это, черносотенная идеология, которая до революции... Были вот этот союз русского народа, союз Михаила Архангела, который защищал царизм. От кого они защищали царизм? От евреев. Поэтому они его и, так сказать, сумели так защитить, что произошла одна революция, вторая, третья. Потому что они защищали его не от того, чего нужно. Понимаете? И, так сказать, и вот эта их идеология, она стала идеологией национал-патриотизма. Вот в годы уже после, так сказать, ну, перестройки расцвело общество «Память».

0: вы пишете, 200,
1: да, да, это, я считал, до 1985 года,
0: сионизма что... общим тиражом 9,4 миллиона, да, экземпляров.
1: И это до 1985 года, потому что после 1985 уже началась перестройка, и там уже была свобода, там еще много. Но это уже, как говорится, власть не была за это ответственна. А вот эти выходили под контролем официальной цензуры, официальной, так сказать, главлита, официальной власти. Вот. Я имею свою теорию на это все. Почему это им понадобилось так? Потому что пролетарский интернационализм, на котором основывался советский режим с самого начала, он перестал работать. Никто не верил в это уже. Понимаете? И для того, чтобы система могла, давиловки, могла действовать, сохранилась, нужно было дать другую идеологию, другую основу. И вот они стали перерабатывать этот самый, так сказать, вот, международный сионизм. Это, значит, в основе этого лежат идеи, так сказать, идущие еще из 19 века, из более ранних, там, мировой еврейский заговор. Евреи вообще-то, они, так сказать, так себя ведут тайно, они все в сговоре, они все друг за друга, и они хотят установить, так сказать, вот свою власть. Поэтому они разлагают общество.
0: Семен, вот это массовое отравление сознания, по-вашему, оно сказывается сегодня на России, сегодняшнего дня?
1: Безусловно, оно сказывается не только на России. Вот после этого самого 7 октября это как-то, это вдруг стало возможным в мировом пространстве. Вот почему я поставил вот эту картинку, я ее не сам придумал, но я ее нашел в интернете и на обложку. Видите, Эйфелева башня. Эйфелева башня – это, так сказать, символ прогресса, передовой технологии, всего самого, так сказать, такого значительного в Европе, да? И она окутана арафаткой. Ближний Восток. То есть, оказывается, что под видом, так сказать, там, разоблачения мирового еврейского заговора, они создали мировой антисемитский заговор. И это вот, так сказать, действует, поэтому это есть в Европе, это есть в Америке, ну, на Ближнем Востоке, само собой, мы это знаем, там вот Израиль, но они вот нашли вот это слово антисемитизм. Я привожу историю, как оно вообще возникло, когда и почему, и кто его, так сказать, ввел в литературу, этот Вильгельм Марк такой был. Публицист германский, который ввел в литературу, потому что... так сказать, религиозное преследование евреев, как, когда их преследуют, потому что они иноверцы, да, что они верят, не верят в Иисуса Христа, поэтому, значит, вот они такие сякие. Но когда вот это религиозное сознание стало отходить на второй план, когда светское сознание, тогда вот вошли уже, надо было дать другое обоснование этого. И тогда вошли расовые теории. Евреи оказались, значит, вот, особым такие вот тайны, они хотят, вот тогда были созданы эти самые такой протоколы сионских мудрецов, фальшивка, которая, понимаете, ну что интересно, протоколы сионских мудрецов были созданы в российской тайной полиции. Эта фальшивка была создана в 1903 году. А в 1921 году было доказано, ее переводили на многие языки, она получила в Европе определенные... В 21 году было доказано, что это фальшивка. Потому что это был плагиат там из одной работы, я сейчас не буду вдаваться, все в книге меня можно прочитать. Понимаете, в 21 году было доказано, что это фальшивка. Но ее продолжали использовать в гитлеровской Германии, ее продолжали использовать нацистские и всякие другие партии в разных странах. В Советском Союзе ее не знали, но как только начались эти самые какие-то вот эти послабления в Советском Союзе уже в брежневские времена, ее вытащили сначала в самиздате, распространяли, а после этого самого, значит, в годы перестройки уже печатали тиражами большими. Вот якобы вот это самое было собрание тайное евреев, которые вот, так сказать, вот этот протокол сионских мудрецов. На самом деле ничего этого нет.

0: Но они это придумали, и вот для того, чтобы этому придать солидность, так сказать, документа, они, значит, вот такую вещь, так сказать, сделали, и хорошо. Ну, до 21 года были простаки, которые в это верили. Но в 1921 году, то есть больше 100 лет назад, понимаете, было установлено, что это фальшивка. Почему же в нее продолжали верить и продолжали действовать, так сказать, люди и использовали в политической борьбе, так сказать, в разных странах? Понимаете, вот это я называю вот этой, так сказать, психологической болезнью человечества. Не все страдают этой болезнью. Если бы это было общее, то евреев бы давно не было, всех бы уничтожено. Есть люди, которые еще понимают, скажу, что это вредно.
1: «Мифология ненависти» книга выглядит вот так. Можно связаться с Семеном Резником, найти в Фейсбуке, да, чтобы приобрести ее.
0: Сейчас, можно найти у меня, потому что это она издана в Украине, и здесь, в общем, это самое. У меня можно купить, если кто-то хочет, то могут запросить у вас мой имейл. И,
1: да, либо связаться с нами, либо в Фейсбуке, да, найти вас.
0: И в Фейсбуке меня найти можно, да, но я плохо пользуюсь Фейсбуком, поэтому не знаю.
1: Вот. Вот эта сейчас книга, короткая реклама, хочу... Семен. Сейчас, да, у нас короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Хорошо, спасибо.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
17: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
18: с 4 до 5.
19: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
20: Рикошет.
1: Это «Рикошет». Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается писатель-историк, журналист Семен Резник. В этой части поговорим, Семен, о вашей другой книге «Красное и коричневое». Книга о том, как советский коммунизм перерождался в национал-шовинизм. Я знаю, что вы написали ее в начале 90-х. И если бы вы писали ее сегодня, хотя там были некоторые вставки, о которых я тоже хочу поговорить, мне показалось интересным ваше общение с чатом GPT. Но если бы вы писали ее сегодня, что бы вы добавили или переосмыслили?
0: Да, ну вот эта книга, это переиздание, которое, она была закончена мною в 90-м году, издана в 91-м, то есть когда еще была советская власть, так сказать, она уже, как говорится, дышала на ладан, но тем не менее это был еще Советский Союз, поэтому у меня тут подзаголовок «Книга о советском нацизме». И вот чат GPT, значит, дело в том, что я вот, так сказать, ее ничего в ней не менял, но я сделал вступление и заключение, уже, как говорится, сегодняшнего дня, в виде диалога с искусственным интеллектом. Вопрос, который я задал искусственному интеллекту, это не слишком ли, как вот с сегодняшнего дня, правильно ли это вот подзаголовок «Книга о советском нацизме», не слишком ли это, так сказать, ну, жестко звучит. И чат GPT мне, значит, дал такой ответ, что они, значит, что это, может быть, можно было считать спорным такое название тогда, когда книга писалась, но сейчас это полностью, значит, подтвердилось, потому что это действительно система переродилась в нацистское, так сказать, нацистскую систему правления. И я использовал это в качестве коротенького вступления и в качестве, значит, чуть-чуть более длинного заключения. Все остальное в этой книге воспроизведено так, как это было написано 35 лет назад. И персонажи, которые там у меня действуют, такой там Валерий Емельянов, так сказать, автор книги «Десионизация», еще в советские годы написанная. Потом он, там у него была жуткая история, он убил собственную жену, его судили, я был на этом суде. Вот. Потом, значит, вот там я встречался с Сычевым, такой был один из лидеров памяти, общества «Память». Потом, так сказать, там другие персонажи, которые там у меня в этой книге, их давно нет. Их давно нет. Но книга остается актуальной, потому что их дело живет. И поэтому то, что я тогда пытался этому противостоять, пытался показать, что они враги, они себя задавали за патриотов России, а на самом деле это те самые, так сказать, понимаете, пословица «избавь меня, Господь, от таких друзей, а с врагами я сам справлюсь». Так вот, это то, что к ним. Они выдавали себя за вот последнее слово, они такие патриоты, они за Россию и врагами. И этим, конечно, оболванивали большое число людей и сделали возможным то, что произошло. То есть вот этот шанс на то, что Ельцин потом, то есть Горбачев, потом Ельцин пытались это самое, но они с национал-патриотизмом не боролись, ничего не делали. Ну как же, свобода слова, пусть говорят, вот, хотя закон в Советском Союзе и потом в России был закон, статья 74, потом она стала статьей 282, запрещающая, так сказать, нагнетание национальной розни. По этому закону, вот я рассматриваю те 2-3 дела, которые о нем вспомнили, потому что о нем невозможно ни прокуратура, ни высшие органы власти, ничего против этого не противостояли. И это привело, в конце концов, к этим самым... В 91-м году был этот путч, потом в 93-м году было столкновение Ельцина с Думой и так далее. И он боялся с ними связываться. И это привело к тому, к чему привело. Понимаете, теперь мы имеем уже, так сказать, евреев там почти не осталось, значит, у нас враги кавказцы, у нас враги, а теперь уж украинцы, все же, куда же дальше. Понимаете, вот это вот, так сказать, вот, поэтому я считаю, что эта книга, ну, вот она, как говорится, она остается актуальной, что льстит моему, так сказать, авторскому самолюбию, но, так сказать,
1: она не только,
0: с точки зрения...
1: Не только актуальная, она еще и оказалась пророческой в некотором смысле. Ведь если она была написана более 30 лет назад...
0: Ну да, вот так и чат GPT мне сказал, что то, что было тогда, значит, спорным, оказалось пророчески правильно. И сколько, понимаете, ну, я как автор могу, так сказать, сделать такое допущение, что если в течение 35 лет она не устарела, то она, вероятно, и в следующие 35 лет не устарела.
1: Вы до рекламы сказали, что книги издаются в Киеве. И как вы думаете, учитывая войну, да, в которой она, собственно, издается, во время войны, я имею в виду, как это меняет контекст этой книги?
0: Это хороший вопрос. Мне трудно сказать, как ее сейчас воспринимают в Украине. Но я думаю, что они понимают, что, так сказать, что эта книга не против. Хотя бы мы знаем, что в Украине тоже хватало своих и националистов, и нацистов, и с Гитлером сотрудничали во время войны и так далее. И от этого прошлого им не то, что не уйти. Они обязаны его осмыслить. Тогда Украина добьется того, ради чего она сейчас сражается. Гибнут люди, гибнут промышленность, гибнут все. Понимаете, но Украина хочет стать цивилизованной европейской страной. Поэтому Путин на нее напал. Понимаете, тут прямая аналогия для меня, я не раз об этом говорил, но не могу не повторить. Для меня это прямая аналогия с тем, что в свое время Брежнев и его, значит, команда сделали, когда в Чехословакии началось строительство, так сказать, как они тогда называли, социализма с человеческим лицом. Что им было в Кремле, так сказать, самое? Они были перепуганы страшно, потому что вот те демократические какие-то начала, которые стали тогда возникли в Чехословакии, не страшно боялись, что это перейдет к нам. Поэтому их надо было задавить к чертовой матери. И Путин, который мы знаем, как он, так сказать, там ставил своих людей в этой Украине и так далее, но когда Украина всерьез стала строить, так сказать, ориентироваться на Европу, пытаться построить более цивилизованное демократическое общество, вот это его страшно напугало, потому что это, так сказать, понимаете, когда там идут какие-то в бывших советских республиках, очень много чего творится, так сказать, там, особенно на Кавказе, то есть и на Кавказе, но особенно в Средней Азии. Понимаете, Путин это не беспокоит. А вот когда это в Украине, которая пошла навстречу Западу, это его страшно, так сказать, обеспокоило. И он, но когда он сказал «Крым наш», понимаете, его рейтинг пошел вверх. И он за это, так сказать, держится. И теперь оказалось, что все это туфта. Ему обещали за три дня, что он, так сказать, и все украинцы будут их встречать с цветами и обнимать. Украина, это же братский народ. Они же только спят и видят, чтобы с нами, с Россией соединиться. Понимаете, когда оказалось все это туфта, и он вот влез в эту жуткую войну, в эту жуткую мясорубку, которую он устроил и продолжает устраивать. Вот, понимаете, ну, в Украине есть силы, которые, эти русские такие-сякие, понимаете, так скажем, но и это используется. Путинская пропаганда, это используется. Понимаете? Поэтому сам факт, что там есть такое замечательное издательство в Киеве, иногда под бомбами, иногда там вот я переписываю, иногда там света нет, это самое, там задержки какие-то в типографии. Ну, в общем, они все сделали потрясающе, быстро, на очень высоком культурном уровне. Я знаю, что такое издательское дело. Понимаете?
1: Для наших слушателей я хочу сказать, что... Да. Это, конечно, не просто какая-то абстрактная история, это документально подтвержденная хроника, и Семен использовал большое количество архивов, учитывая, что это было в начале 90-х, какая-то часть архивов была недоступна или труднодоступна, и это, конечно, большой объем информации. Вы в книге цитируете Короленко, который говорил, что травля евреев – всегда сопровождается забвением лучших начал литературы. И, кстати, Ну, вы же тоже в какой-то степени были в эпицентре этого. Ваши книги изымались из библиотек. И вот применимо ли это наблюдение к тому, что происходит с культурой сегодня, по-вашему?
0: 100%. Абсолютно. Это, так сказать, вообще Короленко, это сейчас его как-то реже вспоминают. Это великий писатель. И, понимаете, не всегда великий писатель очень милый, хороший, приятный, порядочный человек. Между нами говоря, как говорится. Но Короленко – это была безукоризненная личность. И он боролся за права человека, он не держал никакой партии, он боролся за права человека, тогда не было такой терминологии. Но практически это было, вся его жизнь была посвящена. И его проза, и его публицистика, и его всякая общественная редакторская деятельность. Он же был редактором много лет журнала «Русское богатство». И так далее, и так далее. И вот когда был Кишиневский погром, так сказать, что сделал Короленко? Он немедленно поехал в Кишинев, там забрал, написал замечательную статью. У меня она, в общем, ну, приводится, цитируется и, так сказать, используется в моей книге вот о Кишиневском погроме. У меня есть роман, который называется «Кровавая карусель». Там Короленко одна из ведущих фигур, как он там разбирается, сразу видит, как ведут себя разные люди в этой жуткой ситуации. Вот. Но это, понимаете, это я писал еще до эмиграции. Это безобразие, которое творили в царской России. И, казалось бы, что мешало в советском любом журнале или издательстве это напечатать. Но везде был полный заслон, потому что они-то уже знали, что они все это наследуют. Понимаете? Вот. Мои книги об ученых выходили, так сказать, большими тиражами, были хорошие рецензии, у меня были... А вот эти, вот мой роман «Хаим де Мария», который, так сказать, посвящен кровавому навету на евреев времен еще пушкинских, и вот эта «Кровавая карусель», это было в 1903 году, то есть за два года до революции 5-го года, да, был вот этот Кишиневский погром. Это был один из маневров власти не допустить вот этого, так сказать, революционных настроений, то есть перенаправить их на евреев. Понимаете? Это была вот так, вот эта черная сотня, тогда еще... Легально не было, потому что легально партии образовались после 5-го года. Вот. Но нелегальные там были большевистские, меньшевистские, а черные сотни, они же были, так сказать, сторонниками власти. Но были всякие общества, общественные организации, которые объединились. Вот их задача была натравливать всех недовольных на евреев. В результате происходили, Кишиневский погром был ужасный совершенно, но потом уже в 5-м году, когда, так сказать, уже был этот самый манифест, и царь вынужден был 17 октября объявить, так сказать, свободу и права, и так далее, они громили уже, так сказать, этот Кишиневский погром, там 30 или 40 человек погибло у евреев, это было ужасно совершенно. А тогда сотнями уже убивали и терзали, и так далее. Вот. Так что все, как говорится, относительно. Вот. И я ее давно уже издал, может быть, надо будет переиздать. Она выходила в России, но в нынешней России, наверное, сейчас уже издать нельзя.
1: Нет, конечно, в нынешней России издать очень многое нельзя, очень много под запретом. И каждый день мы видим новости, как там обыски в издательствах, изъятия. Заворачивают...
0: Да, иноагентов. Да. Каждый человек, который что-то не так чихнул, он становится иноагентом.
1: Конечно.
0: Если он сам не говорит, что он иноагент, его сажают.
1: Итак, подводим итог. Книга «Красная и коричневая». Если у кого-то есть желание приобрести, можно связаться с нами и получить телефон Семена Резника, либо найти его в Фейсбуке, написать ему лично. Поэтому обращайтесь, если у вас есть желание. Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк журналист Семен Резник. Сейчас у нас небольшой перерыв в эфире, после которого мы вернемся, подведем итоги дня в программе «Пульс дня».
0: Прежде чем вы пойдете на перерыв, я хочу сказать большое спасибо вам и всем, кто нас слушал, всем, кому это, может быть, было интересно. Мне это очень, так сказать, приятно и помогает в работе.
1: Спасибо. Спасибо вам, Семен, спасибо. А через несколько минут увидимся в «Пульсе дня». Оставайтесь с нами.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
18: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
18: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
18: Впервые в Нью-Йорке.
20: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
18: Театральная гостиная.
20: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
18: Билеты на сайте
20: theater.com и по телефону 718-266-3393.
21: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
22: Ждем вас!
23: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Радио.
1: Радио.
0: Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
4: Что это?
5: 620 АМ.
6: Здесь не остановимся.
5: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Шневецкая. Здравствуйте. Министерство труда сообщает о замедлении роста занятости в промышленном секторе. При этом рынок услуг остается устойчивым. Безработица держится на уровне 4%, но эксперты говорят о риске охлаждения экономики во второй половине текущего года. Федеральная резервная система сохраняет ключевую ставку на высоком уровне. Это продолжает давить на ипотеку и кредиты для бизнеса. После того, как Трамп повысил пошлины на европейские автомобили до 25%, начались ответные обсуждения в Евросоюзе. Экономисты предупреждают, это может привести к росту цен внутри США, особенно на импортные машины и автозапчасти. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил о расширении программы поддержки арендаторов. Власти города увеличивают финансирование юридической помощи для жильцов, которым грозит выселение. По данным городского департамента жилья, только в этом году число судебных дел по выселению выросло примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. МТА подтверждает, ремонт на линиях метро в Бруклине и Квинси продолжится в мае, особенно в выходные дни, с заменой путей и сигнализации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты. Из-за войны с Ираном цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
2: Глобальное потепление меняет карту мира. Под ударом США, Индия, Бангладеш, Нидерланды. Полноценное исчезновение, которым, конечно, не грозит, в отличие от Тувалу, крохотного государства в Тихом океане. Его жители спешно разбегаются в соседние страны, чтобы спастись от подтоплений. А остров-столица и вовсе уйдет под воду в ближайшие десятилетия. Спасать соседей вызвалась Австралия, которая придумала новый тип виз для климатических беженцев. Тувалу уже пытается сохранить государственность в реальном и виртуальном мирах. Власти представили первую в мире версию страны в облачном сервисе. В ближайшие 80 лет Тувалу почти полностью уйдет под воду. Оно расположено на 4 островах и 5 атоллах и получил независимость от Великобритании в 1978 году. С тех пор его население увеличилось. Сейчас зарегистрировано около 12 тысяч жителей, хотя пятая часть населения уже покинула страну. Атолл – столица Фунафути. Согласно прогнозам, затонет наполовину уже к 2050 году. Почти 46% застроенных территорий острова находятся ниже уровня моря уже сейчас. Несмотря на риск физического исчезновения территории, власти Тувалу заявили, что страна все равно продолжит свое существование. Это даже закрепили в Конституции. Государство будет считаться существующим, даже если его территория уйдет под воду. Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство – это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история, это дух народа, и это то, что невозможно уничтожить, сказал министр юстиции, связи и иностранных дел островного государства Саймон Кофе. Самый очевидный способ спастись от затопления Тувалу – уехать. Чаще всего местные жители уезжают в соседние Австралию и Новую Зеландию. Правда, переезд осложняется обилием бюрократии. Конвенция ООН от 1951 года до сих пор не признает беженцами мигрантов, уезжающих из-за климатических бедствий. Хотя ситуация на островах ухудшается настолько быстро, что бывший премьер-министр Венелла Сапаага еще в 2014-м сравнивал изменение климата с оружием массового уничтожения. Всякий раз, когда мы отправляемся на пикник, мы замечаем, что участок земли смыт морем. Это худшее чувство на свете, хуже, чем боязнь высоты или темноты. Теперь мы боимся будущего, говорят тувалийцы. Внимание широкой общественности к проблемам Тувалу привлекло выступление министра Саймона Кофе на конференции ООН по изменению климата в 2021 году. Он записал обращение, стоя в деловом костюме, в галстуке, по колено в воде. «Мы тонем», — сказал чиновник. Спасением для жителей Тувалу стала новая политика Австралии. Власти двух стран подписали соглашение, по которому тувалийцам разрешено легально эмигрировать в Австралию. Для этого будут оформляться специальные визы, открывающие доступ ко всем услугам в стране. Правда, выдаваться будет всего лишь 280 виз в год. Аналитики уже говорят, что это первое в мире соглашение, которое позволяет выдавать эквивалент виду на жительство из-за экологических проблем на родине беженцев. До этого Австралия пыталась действовать прагматичнее. Предлагала переселенцам свои земли в обмен на право использовать их акватории. Тувалу отказались от такой сделки. Договор с Австралией – маяк надежды. Он знаменует собой не просто веху, но гигантский скачок вперед в нашей совместной миссии по обеспечению стабильности, устойчивости и процветания, заявил Паусеа Натана, премьер-министр Тувалу. В 2017-м подобные визы для тувалийцев планировала ввести и Новая Зеландия, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, местные власти все равно сочувствуют проблемам соседей. В 2014 году семья из Тувалу получила вид на жительство в Новой Зеландии из-за угрозы последствий изменения климата на родине. Келесома Салоа, который переехал в Новую Зеландию больше 10 лет назад, чувствует, будто он предал свой народ. «Мой третий ребенок родился в Новой Зеландии, поэтому она ничего не знает о Тувалу. Она потеряла что-то очень важное», признается один из тувалийских мигрантов. Происходящее сейчас в Тувалу отражает мировые тренды. Количество граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за климатических изменений, ежегодно растет. Но в прошлом году их число достигло абсолютного рекорда за последние 10 лет. Покинуть свой дом пришлось 32 миллионам человек. Тувалийцы оставляют надежду спасти свою территорию. Предлагают довольно радикальные идеи. Например, перенести страну в метавселенную. Если план осуществится, то тувалийцы могут стать первой в мире цифровой нацией. Тувалу представила проект по созданию цифрового государства Future Now на конференции по изменению климата, по плану которого всю территорию страны хотят перенести в облачный сервис. К этой конференции министр Коффе снова подошел креативно. На этот раз он записал обращение, находясь на цифровой модели самого маленького острова, который, скорее всего, идет под воду самым первым. В своей речи Коффе обвинил мировое сообщество в бездействии и заявил, что из-за такой политики другие страны рискуют повторить судьбу Тувалу. Без глобального создания и глобальной приверженности нашему общему благополучию мы можем вскоре обнаружить, что и остальной мир присоединится к нам в онлайне, поскольку их земли исчезнут. Эту технологию пытаются освоить и другие страны. Свои территории в диджитал-пространство уже перенес Сингапур. Местный аэропорт Чанги стал доступен для всех желающих на игровой платформе Roblox. Карибское государство Барбадос еще в 2021 году пообещало открыть посольство в метавселенной. В южнокорейском Сеуле открыли виртуальную мэрию, где граждане могут встретиться с аватарами действующих чиновников. Есть и инициативы, которые можно проводить непосредственно на земле. На той же конференции по изменению климата министр финансов Тувалу Сеф Пенео рассказал о ходе выполнения адаптационной стратегии под названием «Убежище». План предлагает искусственно поднять уровень суши. Для этого придется убрать все деревья и прочие растения с прибрежных участков земли, после операции вернуть, ведь они играют роль буферных зон. Тувалу находится практически на уровне моря. Средняя высота суши всего на полметра выше, из-за чего риски от суровых штормов и наводнений только возрастают. Согласно плану убежища, территорию острова нужно насыпать 3,5 квадратных километра земель. На новой территории планируют построить прибрежную гавань и причал для лодок, что упростит доступ транспорта к берегу острова. Помимо этого, на новых землях должны появиться спортивные площадки, жилые комплексы и место для школы и больницы. Также дополнительные земли откроют возможность построить улучшенный, более безопасный аэропорт. Повышение уровня мирового океана грозит не только таким малым островным государствам, как Тувалу. Под угрозой затопления находятся Нидерланды, Индия, Бангладеш, Мальдивы, Китай. Расслабляться не стоит и жителям нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, под угрозой Лос-Анджелеса и Нью-Йорк. Индонезия вообще начала строить новую столицу под названием Нусантара, так как Джакарта скоро уйдет под воду. Госслужащие Индонезии переедут на Санатру уже в новом году. А к 2045 году правительство планирует переселить в новую столицу почти 2 миллиона человек. Глобальное потепление становится все более заметным. Ученые уже зафиксировали, что последние 8 лет были теплее, чем все предыдущие годы наблюдений. Мальдивы. Популярное курортное место в Индийском океане, еще и одно из самых низких государств на Земле. 80% территории Мальдивских островов возвышается над уровнем моря всего на 1 метр. Еще в середине нулевых эксперты предположили, что к 2100 году уровень воды в районе архипелага вырастет на 60 сантиметров, что приведет к полному затоплению 200 островов и разрушительным наводнениям на остальных. Местные власти вот уже 15 лет откладывают часть средств с огромных доходов от туризма на случай грядущей катастрофы. Способы решения проблемы называют самые разные. От закупок новых земель до возведения сложнейших подводных сооружений, которые позволят песку при помощи морских течений накапливаться естественным путем, укрепляя сушу. Мировой океан за последние 100 лет нагрелся быстрее, чем когда-либо за последние 11 тысяч лет.

такое безвредно как для людей, так и для экологии. Сегодня в «Постскриптуме» расскажем историю восхождения молока на пьедестал славы. История употребления молока животных в пищу начинается примерно в 8 тысячелетии до нашей эры. Неополитическая революция принесла с собой земледелие и скотоводство. Но, согласно предположениям антропологов, только спустя 5000 лет взрослое население смогло пить молоко наравне с детьми. Все дело в ферменте, который необходим для переваривания содержащейся в молочной продукции лактозы. Этот фермент перестает вырабатываться в организме млекопитающих после отлучения от грудного вскармливания. Наиболее толерантное к лактозе население проживает в Северной Европе. В Дании и Ирландии только 4% населения не переносят лактозу во взрослом возрасте. Холодный климат позволял дольше хранить молоко и производные продукты. Высокая толерантность к лактозе у населения некоторых регионов Африки и Азии объясняется кочевым укладом жизни, где молочный и мясной скот играл ключевую роль в рационе. В средневековой Европе молоко и молочные продукты называли белым мясом. Крестьяне держали коров для производства сливок, молока, масла и сыра. Молоко слилось с бытом, поэтому первые поселенцы повезли коров с собой через Атлантику покорять Америку. На развитие молочной промышленности повлияло то, что в 1884 году впервые были запатентованы стеклянные бутылки для молока. Однажды доктор Генри Тэтчер увидел, как молочник разливал покупателям молоко из открытого ведра, в которое случайно упала грязная детская кукла. После этого Тэтчер понял, что так продолжаться не может, и к 1889 году его бутылки молока под названием «Здравый смысл Тэтчера» стали отраслевым стандартом. Бутылки запечатывались небольшим кусочком вощеной бумаги, который вдавливался в углубление горлышка. Утренние визиты молочника со стеклянными бутылками молока больше полувека оставались неизменной традицией. Эта традиция часто показывается в фильмах и анимации того периода. В середине XIX века такие болезни, как брюшной тиф и туберкулез, вызванные антисанитарными условиями на некоторых молочных предприятиях, привели к кризису общественного здравоохранения и стремительному росту детской смертности в городах. Доктор медицинских наук Генри Койт призвал создать медкомиссию по молоку, чтобы осуществлять надзор за чистотой производства. Она была основана в 1893 году, что стало первым шагом сертификации молочной продукции. Молочный бизнес действительно процветал. Мало было достичь успеха, его нужно было каким-то образом удержать. На рубеже веков в мире стала зарождаться мода на здоровый образ жизни, спровоцированная распространением туберкулеза. В США и Европе особой популярностью пользовались различные санатории и оздоровительные курорты, которые либо выполняли функцию хосписа, где больные доживали свои дни, либо дорогого спа, куда толпами стекались богачи, просто потому что это было престижно. В обществе в целом сложились благоприятные условия для распространения идей адвентистов седьмого дня, которые пропагандировали здоровый, по их представлениям, образ жизни и сбалансированную диету, нередко исключавшую продукты животного происхождения, в том числе молоко. Иногда последователи церкви управляли санаториями. Самый известный случай – санаторий Батл Крик, находившийся под руководством Джона Келлога. Он первым запатентовал в 1934 году ацидофильное соевое молоко. По иронии судьбы, в стенах его санатория родился продукт, который увеличит продажи животного молока – хлопья для завтраков. Самой серьезной проблемой того времени, с которой пришлось иметь дело молочной промышленности, стал успех маргарина. Первые эксперименты по производству маргарина начались во Франции. Но только в 1871 году американский бизнесмен Генри Брэдли запатентовал продукт. Естественный цвет маргарина – кремово-белый. Добавляя желтый краситель, производители делали маргарин неотличимым на вид от масла. Это не понравилось представителям молочного бизнеса. В 1886 году был принят закон о маргарине, который вводил налоги на производство этого продукта. К 1902 году представители молочного бизнеса пролоббировали запрет на окрашивание маргарина в желтый цвет. Производители маргарина поняли, что объявлена война.

0: В ответ они стали продавать желтый краситель вместе с пачками маргарина, чтобы покупатели смогли в домашних условиях придать продукту необходимый оттенок. Тогда молочная промышленность предприняла беспрецедентный шаг и добилась узаконивания в некоторых штатах обязательной окраски маргарина в розовый цвет. Нужно было придумать что-то, что сделало бы молоко привлекательнее в глазах потребителей. По счастливому стечению обстоятельств ученые уже давно задумывались, в чем именно может быть польза молочной продукции для организма. И в 1912-м будущий лауреат Нобелевской премии Фредерик Хопкинс открыл витамины. Хопкинс продемонстрировал, что некоторые дополнительные факторы, обнаруженные в молоке, помимо углеводов, белков и жиров, необходимы крысам для роста. Открытие навсегда изменило маркетинговую кампанию продуктов питания. Молоко обросло всевозможными эпитетами, главное из которых – необходимое. При этом в нашей стране в начале 20 века, по крайней мере, 20% взрослого населения не переносили лактозу. Начало Первой мировой войны положительно повлияло на продажи как молочной продукции, так и маргарина. Много британских солдат при вступлении на службу оказались близки к истощению. Ситуацию было решено исправить сгущенкой, импортируемой из США. Президент Вудро Вилсон призвал фермеров страны резко увеличить производство продуктов питания. Вскоре война закончилась, на горизонте забрезжила Великая депрессия. Но воодушевленных фермеров было уже не остановить. В июне 1940 года была запущена первая федеральная молочная программа для школ. Масштаб программы на начальных этапах был скромным и ограничивался одним городом Чикаго и 15 начальными школами в малообеспеченных районах. Цена за пол-литра молока была всего 1 цент, но для детей из семей с низким доходом молоко было бесплатным. В 1946 году Гарри Труман подписал закон о национальных школьных обедах, призванный обеспечить детей питательными обедами. Всего было разработано 3 типа обедов, но каждый обязательно включал в себя молоко. В 80-х администрация Рональда Рейгана решила поставить точку в вопросе избытка молока. С одной стороны, они продолжили кампанию, чтобы заставить население покупать больше молочки. С другой, фермерам стали платить за сокращение поголовья скота. В общей сложности 144 владельца молочных ферм получили по миллиону долларов в рамках федеральной программы по забою коров для ограничения перепроизводства молока. В 1993 году Ассоциация производителей коровьего молока обратилась в рекламное агентство с просьбой разработать принципиально новую кампанию. Так родилась известная на весь мир пиар-компания «Got Milk». Первый рекламный ролик будущего создателя трансформеров Майкла Бэя был показан по телевидению 29 октября 1993 года.
1: Hello, for $10,000. Who's
2: Alan Book?
1: Excuse me?
2: Alan Book. Hold on, let me take a look. No!
1: I'm afraid your time is almost up.
2: Alan Book!
1: I'm sorry, maybe next time.
0: Видео сразу же завоевало любовь телезрителей. После такого успеха в рамках кампании выпускалось множество роликов вплоть до 2014 года. В них не говорилось о пользе или необходимости молока. Вместо этого ролики обладали интригующим сюжетом с неожиданным поворотом в конце. Часто потому, как начиналось видео, невозможно было понять, какой именно продукт будет рекламироваться. Печатный вариант рекламы «Молочные усы» тоже был популярен. Молоко – это вкусный и богатый витаминами продукт. Для большинства детей оно действительно необходимо и полезно. Но идея о том, что его в больших количествах должны пить все, и взрослые дети, родилась исключительно из-за экономических факторов, а не объективных научных исследований.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио. Американское радио на русском языке.
5: Добрый день, друзья! В студии Дэвид Зон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности, Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
6: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
5: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
6: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
5: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
6: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
5: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
6: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
5: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
6: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
5: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
6: Мы принимаем большинство страховок, включая workers compensation и no-fault страховки после автоаварии.
5: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
6: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
5: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
6: Спасибо вам большое.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В августе начнется масштабная кампания по выселению 16 тысяч украинских переселенцев из финансируемых государством ирландских гостиниц и коммерческих помещений, пишет «Таймс». Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений. Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около 6 месяцев. Министр войны Пит Хексет испытывает параноидальный страх, опасаясь, что Трамп его уволит, сообщает The Guardian. Источники утверждают, что Хексет все больше отстраняется от аппарата чиновников Пентагона. Хексет ограничился узким кругом близких людей и их родственников. На ряд мероприятий Хексет приходит с женой Дженнифер. Среди других близких к нему лиц его брат Фил, назначенный им старшим советником, адвокат Тим Порталоре и бывший морпех Рики Бьюрия. Илон Маск опротестовал в суде Европейского Союза штраф Еврокомиссии в размере 120 миллионов евро, говорится в опубликованном сообщении Европейского суда юстиции. В конце прошлого года глава французского МИД Жан-Наэль Баро заявил, что штраф 120 миллионов евро, наложенный на социальную сеть X, это только начало.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
10: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
13: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
14: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Широкополые шляпы, казаки, замшевые куртки и бахрома заполонили подиумы и стали самой трендовой одеждой года. Все благодаря кантри-альбому Бьонсе и новому роману Беллы Хадид. Речь идет о так называемой «ковбой-кор». Эта эстетика неразрывно связана с кантри-музыкой и одной из самых ярких представительниц этого жанра – королевой кантри Долли Партон. Стандартный комплект одежды, который носила Партон на сцене – расклешенные джинсы, рубашка в клетку и корсетные платья с глубоким вырезом. В марте певица Бьонсе решила отдать дань уважения стилю Партон, представив фанатам обложку к альбому «Ковбой Картер», на которой она позировала сидящей на лошади в белой ковбойской шляпе. Вслед за этим поисковые запросы на ковбойскую тему с апреля по июль 2024 года выросли на 187%. Интерес к ковбойским шляпам и сапогам возрос на 145%. Позже креативный директор мужской линии одежды Louis Vuitton Фаррелл Уильямс также примкнул к актуальной ковбойской эстетике. В коллекции «Осень-зима» он представил шляпы из кожи, замшевые рубашки, ковбойские сапоги, толстые ремни. Ковбойская эстетика привнесла новые веяния и в интерьерный дизайн. Теперь многие стремятся отказаться от гламурной роскоши и, вдохновляясь стилем вестерн, обставляют комнаты в природных тонах. Эксперты рекомендуют выбирать деревянную мебель, ковры из коровьей шкуры и керамику. На стену можно повесить ковбойскую шляпу или подкову. Удачно дополнит интерьер Его Величества кактус. Внедрение ковбой-кор в наш дом – это принятие натуральных материалов, заключают дизайнеры. А еще популярность ковбойского стиля связывают с президентскими выборами. Помощник куратора истории Запада в Музее Американского Запада Одри Тайри Бойд Пейтс заявил, что интерес к ковбойской теме вырос именно в тот период, когда начались выборы. Ковбойская шляпа стала чуть ли не своеобразным политическим символом. Именно этот головной убор символизирует суровый индивидуализм и свободный дух. Бьонсе родилась и выросла в Хьюстоне, штат Техас, где ковбойское наследие и песни «Зайдека», музыка коренного креольского и каджунского населения сыграли особую роль в формировании юной звезды. Апогеем этого культурного влияния и стал альбом «Ковбой Картер», который певица готовила на протяжении 5 лет. В американском реквиеме мы слышим не кантри в привычном понимании, но в этом направлении нас отсылает мелодичная гитара и аутентичные напевы. Пока Бьонсе удивляла мир выходом новых кантри-песен, шляпы и сапоги в стиле Cowboy Girls стали фирменными деталями во внешнем виде поклонников на концертах Гарри Стайлса и Тейлор Свифт. Позже к ковбойской эстетике пристрастилась и любимица зумеров Белла Хадид. Модель закрутила роман со звездой в индустрии верховой езды Аданом Бануэлосом и регулярно стала выходить в свет в характерных нарядах с бахромой.

несколько лет назад песня «Old Town Road» ранее никому неизвестного рэпера Lil Nas X побила рекорд в истории музыкальных чартов. Она 17 недель оставалась первой среди 100 лучших песен чарта журнала Billboard. Этот трек обошел предыдущих рекордсменов «Despacito» Луиса Фонси и «One Sweet Day» Мэрайи Кэрри. Обе эти песни держали первое место 16 недель. Кэрри, кстати, поздравила Lil Nas X в Твиттере, узнав, что ее песню 26-летней давности сместили с пьедестала. 20-летний рэпер, бросивший учебу в университете Западной Джорджии, записал свой хит, используя минусовку, купленную в интернете за $30. Благодаря ненавязчивому смешению кантри и трэп-бит, песня завоевала популярность в ТикТоке, где тысячи людей снимали себя поющими эту песню в ковбойских сапогах и шляпах. Путь Кевина Костнера к воплощению проекта его мечты, каким без сомнения являются горизонты, снабженные скромным подзаголовком «Американская сага», оказался едва ли не длиннее, чем путь первых поселенцев к благословенным землям на Западе. Это четвертая режиссерская работа Костнера, причем предыдущие тоже были вестернами. Всего в «Американской саге» предполагается 4 части. Премьера первой состоялась в этом году вне конкурса на Каннском кинофестивале. Вторая вышла в августе, а съемки третьей уже начались. Фильм, который я собираюсь посмотреть сегодня вечером, «Горбатая гора». Он тоже про ковбоев. Вот что пишут в описании. Джек Твист и Энис Дель Мар познакомились холодным летом 63-го. Скотовод-миллионер послал их на Горбатую гору следить за громадным стадом овец. В суровых походных условиях Джек полюбит Эниса, а тот ответит ему взаимностью. В общем, это первый в истории гей-вестерн. Что до королевы кантри Долли Партон, вы не поверите, она снова пустилась в эксперименты и в ноябре прошлого года выпустила рок-пластинку. В ней кавер-версии вечно зеленых хитов. «А что, могу себе позволить», – заявила изумленным музыкальным критиком Партон. В альбом вошли песни, записанные совместно с Полом Маккартни, Ринго Старом, Элтоном Джоном, Джоан Джетт, Стивеном Тайлером и Майли Сайрос. Кстати, Сайрос – ее племянница.

0: кантри ассоциируются такие музыкальные инструменты, как банджо, гитара, мандолина и скрипка-фидл, а также губная гармоника. Кстати, раньше кантри назывался деревенской музыкой, а привычный нам термин кантри стали употреблять только в 40-х годах. За свое долгое время существования кантри породил много поджанров, среди которых блюграсс, вестерн, блюз-кантри и современный кантри. Тексты песен в жанре кантри обычно рассказывают истории о жизни в сельской местности, любви, разочарований, потерях и битвах. 26 февраля 1932 года родился исполнитель кантри, которого должен знать каждый.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Изречение стало столь крылатым, что его слово в слово принялись повторять многие музыканты, теле- и радиоведущие, включая самого Элвиса. Кэша называли певцом, проповедником, человеком в черном, а все из-за его стиля музыки, который берет истоки в жанре гаспел и черного цвета одежды. Сам музыкант однажды сказал: «Я одет в черное из-за бедных и угнетенных, которые живут в безнадежном голодном районе города». Кэш родился в семье фермера в штате Арканзас. В семье было 7 детей, и все они, как только достигали сознательного возраста, трудились вместе с родителями на хлопковых полях. Свою первую песню Джонни написал в 12 лет. Мать оценила талант юного композитора и нашла для него учителя пения. В 50-м году Кэш окончил школу и уехал в Детройт в поисках работы. До службы в армии успел поработать на автозаводе, познакомился с Вивиан Либерто, которая вскоре стала его женой, служил в военно-воздушных силах, был направлен радистом в Германию. Там, в Ландсберге, состоялись его первые концерты. Вернувшись из армии, Кэш обосновался в Мемфисе. На гастролях он познакомился с кантри-певицей Джун Картер, с которой вскоре начал творческое сотрудничество, продолжавшееся много лет. Потом они стали семьей, но это уже совсем другая история.

Принятая в современной поп-музыке манера пения, в которой вокальная техника имеет куда меньшее значение, чем выразительность голоса, на самом деле довольно нова. Прежде хорошим певцом считался тот, кто достиг наибольших высот в звукоизвлечении. И дело не в том, что прежде люди не очень ценили возможность выразить большой спектр эмоций, а просто в том, что для такого выражения не было технических средств. Лишь с изобретением, затем введением качества микрофонов до приемлемого уровня к 1920-м годам певцы могли позволить себе проникновенный голос, шепот, нашептывание, напевание. Теперь, когда им не приходилось тратить все свои силы на то, чтобы докричаться до тысяч людей сразу, эстрадная манера сконцентрировалась на фигуре артиста, так разом появилась и современная манера пения, и фигура поп-звезды. О том, как новый эстрадный стиль покорял сердца и при этом преодолевал сопротивление консерваторов, расскажем прямо сейчас. В театре на 81-й стрит Нью-Йорка нарастала истерия. Пока на улице толпились возбужденные поклонники, на черно-серебристую сцену в глубине здания с белыми арками вышел певец. На дворе стоял февраль 1929 года. Всего несколько месяцев назад Руди Валли был никому неизвестным дебютантом, несколько раз выступившим на радио WABC. Красавцем он не считался. Один язвительный критик позже назвал его молодым человеком, маленькие глаза которого посажены настолько близко друг к другу, что их вряд ли можно назвать красивыми. Стиль его пения тоже казался весьма необычным. Но вот вечер, едва Валли пропел первые строки песни, толпа взорвалась аплодисментами. Валли больше не был одним из великого множества радийных голосов. Так получилось, что в тот вечер Валли не просто стал мировой знаменитостью, он одним из первых воспринял манеру тихого, проникновенного пения в микрофон, более характерную для колыбельных, чем для оперного или классического вокала. Фактически это было рождение современного пения в том виде, в каком мы его знаем. В 17-18 веках большинство самых известных европейских певцов были кастратами. Мальчиков кастрировали еще в детстве. Со временем операции на половых органах стали считаться неэтичными, и характерная для кастратов манера звукоизвлечения вышла из моды.

их ангельское пение прекратилось. Кто-то должен был заполнить образовавшуюся пустоту. «Мы действительно наблюдаем серьезный сдвиг», — в этот период считает Элисон Маккракен, профессор американистики в Университете Деполя в Чикаго и автор книги «Настоящие мужчины не поют». В то время появились новые критерии хорошего вокала, возможность петь определенным образом, натренированный голос. Например, одной из самых популярных певиц конца XIX века была сопрано Лили Лемон. В руководстве «Как петь» она дает подробнейшие указания для начинающих, объясняя, как поддерживать вибрацию дыхания, чтобы добиться определенной ноты. Хотя мода постоянно менялась, у всех профессиональных певцов до 30-х годов была одна общая черта. В эпоху, когда еще не существовало усилителей, они должны были петь громко, чтобы охватить весь зал. Все изменилось с изобретением микрофона, придуманного одновременно тремя изобретателями в 1870-х. В этих устройствах частички угля, зажатые между двумя металлическими пластинами, использовались для преобразования звука в электрические сигналы. Эта технология сразу же приобрела большую популярность и стала неотъемлемой частью радио и телефонной техники. Также она спровоцировала споры относительно того, кому принадлежит авторство. Не обошлось без обвинений в краже и плагиате. Тем временем технология понемногу совершенствовалась. К 1920 годам микрофоны были уже настолько хорошими, что их можно было использовать для трансляции звука приемлемого качества по всему миру. Популярность радио стремительно росла, и манера пения стала меняться. Большим преимуществом было то, что вам больше не нужно было кричать на весь зал. Теперь можно было петь гораздо более естественно, ощущая, как проступают краски вашей собственной индивидуальности. Появились первые певцы в современном смысле этого слова. Несколько харизматичных исполнителей, в основном мужчин, стали выступать в мягкой, соблазнительной манере пения, которая быстро стала безумно популярной среди женщин. Технические навыки, вроде возможности взять высокую ноту, стали играть меньшую роль. Самое важное, что это звучит искренне. Традиционалисты были в ужасе, а один кардинал публично обругал этот стиль дегенеративной формой пения и назвал исполнителей, поющих в такой манере, леющими нытиками, оскверняющими воздух. Известные музыканты и сотрудники консерватории тоже были не в восторге. Певцов обвиняли в недостатке мастерства и развращении молодежи. Новых звезд это не остановило. Развитие технологии позволило музыкантам продвинуть стиль еще дальше. В 30-е годы появились микрофоны направленного действия. Благодаря этим устройствам певцы открыли для себя эффект близости, который сообщал пению еще более интимный тон. Людям действительно понравился этот звук. С новыми техниками пения возник новый тип знаменитостей. Руди Валле был первым поп-идолом. А вместе с фигурой кумира возникла еще одна новая фигура – фанат. В письме фаната к Валле чаще всего говорится: «Я не знаю, почему, я влюблена в ваш голос, я не понимаю, почему это происходит со мной». Манера тихого, проникновенного пения со временем вышла из моды, хотя услышать ее можно и по сей день.

0: Well, since my baby left me, I'll find a place to dwell. Down at the end of Lonely Street at Heartbreak
1: который пел по-черному. Элвис Пресли стал символом американской музыки. От природы он был блондином. Перекрасился в черный цвет только в 57 году. Кроме того, в 50-х он красил волосы в рыжий. Первую гитару Элвису подарил на день рождения дядя. Незадолго до этого будущий король получил приз на ярмарке за исполнение народной песни «All Sheep».

После школы Пресли сначала работал мусорщиком, затем шофером. В 18 Элвис решил подарить матери ко дню рождения пластинку со своими записями. За $4 он записал песни. Звукорежиссер показал запись владельцу студии Sun Records Сэму Филлипсу. До того Филлипс не раз говорил друзьям: «Если бы я нашел белого, который пел бы как черный, я бы заработал миллион». Да, он увидел выступление Пресли, понял, это тот, кого он искал. Первым релизом Элвиса Пресли на Sun Records стала слегка ускоренная версия ритм-н-блюза «That's Alright, Mama».

Через два года после этой записи Пресли переманил лейбл RCA, заплатив Sun Records неслыханные по тем временам деньжища – 35 тысяч. В январе 1956 года 21-летний Пресли приступил к записи своего первого сингла для RCA – Heartbreak Hotel. Он взлетел на вершину чарта, продержался там 8 недель и стал первым миллионным тиражом Элвиса.

Всего за 56-й год Пресли получил 6 золотых дисков. До сих пор существует огромное количество подражателей короля рок-н-ролла. Ежегодно проходят конкурсы двойников. Вряд ли в мире найдется человек, никогда не слышавший хотя бы одну его песню. Собственно, все, что можно сказать об Элвисе и его значение для истории рок-н-ролла и истории 20 века, вообще лаконично суммировал Джон Леннон. «До Элвиса ничего не было», — сказал Леннон. Слова Леннона, конечно же, фигура речи, гипербола. Но Элвис, тем не менее, действительно стал подразделом в истории не только поп-культуры, но и Америки, даже, пожалуй, всего мира. Элвис обладал редким даром. Он умел найти правильную, уникальную и проникающую в душу каждого слушателя интонацию в любом, даже самом заезженном материале. Элвис стал голосом поколения. И удивительно, что именно Пресли уже в статусе национального героя стал первым поп-исполнителем, приглашенным в Белый дом президентом Никсоном. Известно, кто Пресли очень хотел пригласить в Грейтсленд Хрущева во время его турне по США, именно чтобы показать, чего может в Америке достичь простой паренек.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
16: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
17: хорошо получается.
16: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
17: Дэвидсон Радио.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Густрицкая. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на выборах мэра. По итогам голосования прошлого года участие в голосовании приняли около 2 миллионов 200 тысяч человек. Это максимальный показатель с 1969 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодых людей. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 тысяч новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более миллиона избирателей, не связанных ни с одной партией, и почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность. Работники крупнейшей в стране сети пригородных поездов Long Island Rail Road планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. 5 профсоюзов требуют повышения зарплаты на 5%, в то время как МТА предлагает лишь 3% в течение 3 лет. Если стороны не договорятся, движение поездов полностью остановится, что затронет 300 тысяч пассажиров ежедневно. На случай сбоя подготовлен план, согласно которому пассажиров будут перевозить шаттл-басы из Хэмпстеда или Миньолы до станции метро линии A, а также из Ранканкамы до линии F. На данный момент переговоры возобновились, но компромисс пока не достигнут. Авиакомпания «Спирит» объявила о прекращении работы. С утра субботы были отменены все рейсы, а регистрационные стойки в аэропортах оказались пустыми. В заявлении на сайте сказано, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов более недоступно. Речь идет о фактической мгновенной остановке бизнеса, которая затронула тысячи запланированных перелетов, около 17 тысяч сотрудников. За последний год перевозчик дважды проходил через банкротство и пытался найти выход из долговой нагрузки. Но решающим фактором стал резкий рост цен на авиакеросин на фоне спецоперации против Ирана. Скачок стоимости нефти и общее давление на бизнес резко ухудшили финансовые перспективы. Гендиректор Дэйв Дэвис заявил, что для продолжения работы требовались сотни миллионов долларов, которых у компании не было и которые она не смогла привлечь. Переговоры с инвесторами и попытки получить поддержку от Белого дома буквально накануне закрытия завершились безрезультатно.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

того, что было, и того, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Культурный музыкальный дозор.
5: Пропадал я за это, да курочек, никого не кляня, не виня.
6: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
5: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
7: Добрый день, дамы и господа. Итак, 9 мая. И, естественно, сегодняшнюю передачу я посвящу этому празднику. Но спросите вы меня, почему День Победы должен стать темой лекции об эстетике преступного мира? Да сколько угодно объяснений. Во-первых, как я считаю, любая война – это преступление против человечности, когда ее участникам юридически дозволено убивать друг друга. Во-вторых, конкретно Великая Отечественная война достаточно сильно замарана преступными действиями советских лидеров. И, наконец, в-третьих, но об этом по ходу нашей лекции. Итак, если Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, то Вторая мировая шла уже полным ходом. Она началась 1 сентября 1939 года, через неделю после того, как между Германией и Советским Союзом был заключен пакт о ненападении. 28 сентября 1939 года, когда немцы заняли Варшаву, следующим актом в развитии германо-советского сотрудничества стало заключение договора о дружбе и границе. В сентябре 1940 года Сталин в беседе с британским послом в Москве Крипсом высказался, что СССР не хочет быть вовлеченным в войну с Германией, хотя единственная реальная угроза Советскому Союзу исходит именно от Германии. 13 ноября 1940 года советская делегация во главе с Молотовым прибыла в Берлин на официальную встречу с Гитлером. Встреча проходила в напряженной обстановке. В ходе начавшейся беседы истинная цель визита Молотова в Берлин для Германии состояла в том, чтобы втянуть Советский Союз в тройственный пакт и таким образом создать союз четырех держав для раздела всего мира на сферы интересов. В тот же день, 13 ноября 1940 года, Риббентроп вручил советской делегации проект соглашения между державами Тройственного Союза и СССР. Для определения их конкретных территориальных интересов предусматривались секретные приложения. Но этот союз не был создан. 18 декабря 1940 года Гитлер произнес в спортзале речь перед 4000 офицеров армии, ВВС и слушателей войск школ, слушателей школ войск СС. Эта речь не была опубликована и носила откровенно антисоветский характер. 2 мая 1941 года посол Германии в Москве Шуленберг сообщил в Берлин, что сотрудники его посольства не могут более опровергать слухи о предстоящем немецко-русском конфликте. Наконец, 21 июня 1941 года в докладной записке Сталину Лаврентий Берия настаивал на, цитирую, «отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня делами о якобы готовящемся Гитлером нападении на СССР». Конец цитаты. 22 июня 1941 года меморандумом гитлеровского правительства Германия объявила войну Советскому Союзу. Немцы пели «Сегодня у нас Германия, а завтра весь мир».

0: Было ли нападение Германии на СССР внезапным? Да вряд ли. Вероятность столкновения двух держав была достаточно велика, и этого не могли не понимать в Кремле. О планах нацистов неоднократно сообщала советская разведка, например, Рихард Зорге из Японии. На донесении советского военного атташе во Франции генерала Суслопарова, опять-таки от 21 июня 1941 года, о том, что нападение назначено на следующий день, 22 июня, имеется резолюция Сталина. Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор провокации, и накажите его. А вот строки из резолюции Лаврентия Берия. Секретных сотрудников Ястреба, Кармен, Верного за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль. Остальных строго предупредить. Незадолго до нападения Германии на СССР, под предлогом поиска могил немецких солдат, погибших в годы Первой мировой войны, на советской территории действовали 60 немецких разведгрупп. С октября 40-го по 10 июня 41-го года границы СССР нарушили 185 самолетов Германии. А о том, что вот-вот готовится и вот-вот начнется война с СССР, сообщали немецкие солдаты-перебежчики. Непосредственную подготовку к нападению Германия начала в 40-м году. Вместе с европейскими союзниками Германия сосредоточила для нападения на СССР 191,5 дивизий общей численностью около 5,5 миллионов человек. Больше 4300 танков и штурмовых орудий, 47200 орудий и минометов, около 5000 боевых самолетов, 192 корабля. И все это пришло в движение утром 22 июня 1941 года.
1: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление.

со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора.

июню 1941 года Красная Армия имела 187 дивизий, в ее составе было около 3 миллионов человек, больше 38 тысяч орудий и минометов, 13 100 танков, 8 700 боевых самолетов. В Северном, Балтийском и Черноморском флотах насчитывалось 182 корабля и почти 1500 боевых самолетов. Советские войска не были полностью укомплектованы личным составом, танками, самолетами, зенитными средствами, автомобилями, инженерной техникой. Войска и командный состав имели низкий уровень подготовки во многом благодаря репрессиям среди командования. В первые же дни войны немцы прорвали оборону советских войск, захватили стратегическую инициативу и господство в воздухе. Приграничные сражения в начальный период войны до середины июля в целом привели к поражению Красной Армии. Она потеряла убитыми и ранеными 850 тысяч человек, 9,5 тысяч орудий, больше 6 тысяч танков, около 3,5 тысяч самолетов. В плен попали около миллиона человек. Немцы оккупировали значительную часть страны, продвинулись вглубь до 300-600 километров, потеряв при этом 100 тысяч убитыми, почти 40% танков и 950 самолетов. К концу ноября 1941 года ценой невероятных усилий Красной Армии удалось остановить немецкое наступление на Москву. На севере в районе Яхромы, на юге в районе Тулы. На западе немцы заняли деревню Красная Поляна в 27 километрах от Москвы. Ставка Верховного Главнокомандования сумела сосредоточить вблизи Москвы крупные резервы. Было сформировано 9 резервных армий, достаточно хорошо обеспеченных боевой техникой и вооружением. В результате поистине героической работы советских тружеников в тылу советские войска под Москвой имели около 720 тысяч солдат, 6 тысяч орудий, 400 «Катюш», 700 танков, 750 самолетов. Вдобавок, 4 июля 1941 года Государственный комитет обороны принял решение создать народное ополчение в составе 12 дивизий. В Москве только что созданные части народного ополчения вместо военной подготовки сразу же, всего через 4 дня, были отправлены рыть окопы и строить оборонительные сооружения. Помимо отсутствия обучения, ополчение страдало от отсутствия оружия. При выезде на боевые рубежи части дивизии имели 245 винтовок и 13 600 патронов. При численности одной дивизии народного ополчения в среднем 9-10 тысяч человек это означало,

А дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат. А дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая. Вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя. Всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя. Всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя. Всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя. Всегда, всегда пребудет с нами.

0: душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
1: Контрнаступление началось 5-6 декабря 1941 года на всем фронте от Дмитрова до Ельца. За один месяц контрнаступления немецкие войска были отброшены от Москвы на 100-250 километров. Была снята непосредственная угроза захвата города. В 1965 году Москве было присвоено почетное звание «Город-герой» за огромный вклад трудящихся столицы в дело обороны и разгром немцев. Но до перелома в войне тогда было еще далеко. Пытаясь поднять боевой дух красноармейцев, им читали стихотворение Константина Симонова, как сделал это в 1941 году народный артист Михаил Царев.
2: Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл, если дороги в доме том, тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом в нем исхоженные полы, если мил тебе бедный сад с майским цветом, с жужжанием пчел, и под люлькой 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме немец топтал, чтобы сел он за дедовский стол и деревья в саду сломал, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уж нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтобы немец ее застав по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, немцу мыли его белье и стелили ему постель. Если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать, ты не смел, так ее любил, чтобы немцы ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови все, что свято берег ты сам всею силой мужской любви, если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, ты молчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови. Если немца убил твой брат, если немца убил сосед, это брат и сосед твой мстят, а тебе оправданья нет. За чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Если немца убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей же немца, чтоб он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть и сплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей.
1: Однако это полное гуманизма стихотворение Константина Симонова не производило должного впечатления на бойцов Красной Армии. И тогда, 28 июля 1942 года, появился приказ Народного комиссара обороны Союза СССР Иосифа Виссарионовича Сталина номер 227, известный как «Ни шагу назад». Но об этом, друзья мои, после краткого перерыва.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас.
14: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
15: хорошо получается.
14: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
15: Дэвидсон Радио.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: наперекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Итак, 28 июля 1942 года появился приказ Сталина «Ни шагу назад». Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, говорил Сталин. Захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование «ни шагу назад без приказа высшего командования». Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками поступать надо как с предателями. Верховное главнокомандование Красной Армии приказывает: первое. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления якобы не будет вреда. Сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять провинившихся средних и старших командиров и соответствующих политработников, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины. Второе. Военным советам армии и прежде всего командующим армиями сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов до 200 человек в каждом и поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнять свой долг перед Родиной.
3: Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, но кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел.

молись богам войны, артиллеристам. Ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам. Ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку,

0: Кто со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби, ошибкала бродягу. И если не поймаешь грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Не бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше.
1: Через два месяца после сталинского приказа «Ни шага назад» последовал приказ заместителя Народного комиссара обороны генерала армии Жукова от 26 сентября 1942 года. Назывался он «Положение о штрафных батальонах действующей армии». Штрафные батальоны, говорилось там, имеют целью дать возможность лицам среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий. Штрафной батальон придается стрелковой дивизии или отдельной стрелковой бригаде, на участок которой он поставлен распоряжением военного совета фронта. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафного батальона засчитывается при назначении пенсии за 6 месяцев. Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава направляются в штрафные батальоны на срок от 1 до 3 месяцев. На те же сроки могут направляться также по приговору военных трибуналов, действующей армии и тыловых, лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора. Лица среднего и старшего политического и начальствующего состава, направляемые в штрафной батальон, подлежат разжалованию в рядовые. Перед направлением в штрафной батальон штрафник ставится перед строем своей части, зачитывается приказ по дивизии или бригаду, армии или войскам фронта и разъясняется сущность совершенного им преступления. Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров фронта. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя или попытку перехода к врагу, командный и политический состав штрафного батальона обязан применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте. За боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно по представлению командования штрафного батальона, утвержденному военным советом фронта. За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется правительственной наградой.

0: Одни утверждают, что уголовники составляли чуть ли не элиту штрафбатов и воевали как герои. Другие говорят, что в составе штрафных боевых частей уголовников со стороны, то есть из тюрем и лагерей, быть не могло по тексту приказа Жукова. Там были военнослужащие, совершившие уголовные преступления. Российский военный историк, доктор исторических наук Махмуд Гареев утверждает, что в штрафбате никаких уголовников, равно как и политических заключенных, просто не могло быть. «Не знаю точно», — написал один россиянин в интернете, — «были уголовники в штрафбатах вместе с бойцами или нет, но то, что зэки воевали, — это факт. Их именно из зон набирали, тех, у кого судимостей было больше, чем жизни». А у моего друга, написал другой россиянин, дядька, вор просто патологический был, через брюквенное поле идет и то надергает. Так вот, всю войну прошел. Штрафбат, ранение разведрота, штрафбат, ранение разведрота, пришел домой, вся грудь в орденах. Но лучше, чище и правдивее об этом написал и спел много лет назад Михаил Анчаров.
1: Ах, Маша, цыган Маша, ты жил давным-давно. Чужая простокваша глядит в твое окно. Чужая пастерушка свисает из окна. Старушка-вековушка за стеклами видна. Чужая пастерушка свисает из окна. Старушка-вековушка за стеклами видна. Что пил он и что ел он, об этом не кричал, но занимался делом он только по ночам. Бальбарух в поход собрался, наелся кислых щей в измайловском зверинце. Ограблен был ларек. Бальбарух в поход собрался, наелся кислых щей в измайловском зверинце. Ограблен был ларек. Он получил 3 года и отсидел свой срок, и вышел на свободу, как прежде одинок. С марухой, за марахой он лил живот пустой, поступки кардонахи по полкило простой. С марухой, за марахой он лил живот пустой, поступки кардонахи по полкило простой. Мальбрук в поход собрался, наел с кислых щей. На Малой Соколиной ограблен был ларек. Их брали там с Марухой, но на его беду не брали на поруки в 42-м году. Их брали там с Марухой, но на его беду не брали на поруки в 42-м году. Он бил из автомата на Волжской высоте.
0: С уголовниками или нет, штрафные роты и батальоны делали свое дело, и в победе есть вклад их злости, их силы и их крови. По итогам войны на советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противника, уничтожены 75% его военной техники. По различным данным, потери вермахта составили от 6 миллионов до 13,7 миллиона человек. Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, в том числе 11 миллионов 300 тысяч на фронте, 4,5 миллионов партизан. Много людей погибло на оккупированной территории и в тылу врага. В фашистском плену оказались около 6 миллионов человек. Материальный ущерб составил 679 миллиардов рублей, по старому исчислению. Но так или иначе, враг был разбит. 1 мая Гитлер покончил с собой, а 9 мая к своему народу обратился его бывший союзник.
2: Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования, в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск, подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, Мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии. День великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом.

победы, как он был от нас далек, как в костре под ушем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближались.

0: слеза.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидзон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидзон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидзон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидзон – это связь, проверенная временем.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас.
13: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
14: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидзон Радио 718-303-8005.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидзон Радио.
16: Дэвидзон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидзон Радио.
15: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Стоимость бензина колеблется на фоне внешнеполитических факторов и решений по добыче нефти. Американские нефтяные компании увеличивают добычу, но аналитики отмечают, это не всегда компенсирует влияние глобальных конфликтов. Параллельно продолжается рост цен на продукты питания, особенно на мясо, молочную продукцию и овощи. Это остается одной из главных тем для американских домохозяйств. Пограничная служба фиксирует высокий поток пересечений на южной границе, несмотря на ужесточение контроля. Администрация Трампа рассматривает расширение центров временного содержания мигрантов и ускорение процедур депортации. Правозащитные организации критикуют эти меры, указывая на перегруженность системы. Кроме того, в Конгрессе обсуждается новый пакет расходов на безопасность границы. Речь идет о миллиардах долларов на инфраструктуру и персонал. В Нью-Йорке сохраняется давление из-за миграционного кризиса. Город продолжает размещать прибывающих в гостиницах и временных центрах. По данным мэрии, расходы города на эту программу уже превысили несколько миллиардов долларов с начала кризиса. Полиция Нью-Йорка усиливает контроль в метро. Увеличено число патрулей в ночное время. По статистике полиции, число серьезных преступлений в транспорте снизилось по сравнению с пиковыми значениями 24-25 годов, но уровень тревоги среди пассажиров остается высоким. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты. Из-за войны с Ираном цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Comfort Zone» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Comfort Zone» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. We'll be right back.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня я хочу немножко вернуться для начала, по крайней мере, в первой части, к теме Холокоста. Совсем недавно в Израиле отмечали День памяти жертв Холокоста. И затем еще несколько историй про людей значительных, которые помогали евреям. Ну, как всегда, мы начинаем с нашей благодарности спонсорам.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рисман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 Авеню Зи в Бруклине на Шепсетбее. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рисман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рисман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Итак, мы начинаем. Историческим фактом является то, что когда верховный главнокомандующий союзными войсками генерал Дуайт Эйзенхауэр нашел жертв лагерей смерти, он приказал сделать все возможное, фотографии и провести немецкий народ из окрестных деревень через лагеря, и даже позаботился о погребении мертвых. Он сделал это потому, что сказал по этому поводу: «Обновите все сейчас, принесите фильмы, приведите свидетелей, потому что где-то в истории какой-нибудь презренный человек встанет и скажет, что этого никогда не было». Недавно в Великобритании обсуждали вопрос об исключении темы Холокоста из школьной программы, поскольку она оскорбляет мусульманское население, утверждающее, что этого никогда не было. Он еще не удален. Однако это ужасное послание страху, охватившему мир, и тому, как легко ему подается каждая страна. Сегодня прошло более 80 лет с момента окончания Второй мировой войны в Европе. Сейчас более чем когда-либо, когда Иран, среди прочего, утверждает, что Холокост – это миф, необходимо сделать так, чтобы мир никогда этого не забыл. Сколько лет пройдет, прежде чем кто-нибудь пренебрежительно скажет, что атаки на Всемирный торговый центр никогда не было, потому что это оскорбляет некоторых мусульман. Рассказывают ли они вообще нашим детям о нападениях на Всемирный торговый центр в 1993 и 2001 годах? Или все прошло по пути Перл-Харбора и Дня ветеранов? Вот пророчество Эйзенхауэра, к сожалению, сбылось. Ну а сейчас история об совершенно уникальном человеке. В течение 3 дней он заперся в своей спальне, пока снаружи тысячи людей ждали и умоляли о помощи. Когда он, наконец, вышел, он разрушил жизнь, которую строил 30 лет, всего за 12 дней. Его семья не могла понять, что происходит. Жена стучала в дверь, дети стучали в дверь. Снаружи у консульства в Бордо число беженцев росло. Германия приближалась, кризис усугублялся. А человек, у которого была власть помочь, погрузился в полное молчание.

году в одной из старейших аристократических семей Португалии. Его жизнь с самого начала была предопределена привилегиями. Он изучал право, поступил на дипломатическую службу и 3 десятилетия служил в разных уголках мира. От Британской Гвианы до Занзибара, от Сан-Франциско до Антверпена. Он был общительным, любил вино и французские песни. У него было 14 детей. Он построил надежную и комфортную жизнь, и у него были все причины ее сохранить. В 1938 году его назначили генеральным консулом в Бордо. В том же ноябре диктатор Португалии Антонио де Оливейра Салазар издал циркуляр номер 14, приказ, разосланный всем португальским дипломатам, не выдавать визы беженцам, особенно евреям, русским и лицам без гражданства. Португалия официально оставалась нейтральной, но фактически сочувствовала Гитлеру. Салазар не хотел пускать беженцев в страну. Приказ был четким, и последствия неповиновения были очевидны. 1,5 года Сауза Мендеш подчинялся. Затем Германия вторглась во Францию. В мае и июне 1940 года дороги на юг заполнились людьми. Сотни тысяч пытались бежать к испанской границе, к Португалии, к любому пути спасения из страны, рушащейся под натиском немецкого наступления. Евреи из Польши, Бельгии, Нидерландов, Германии и Франции, дипломаты, ученые, художники и обычные семьи, оказавшиеся не в том месте и не в то время. Они пришли к португальскому консульству в Бордо, потому что португальская виза означала безопасный транзит через Испанию, последний оставшийся путь к спасению. Они заполнили залы ожидания, лестницы, улицу снаружи, они спали на площади, они умоляли через окна. Сауза Мендеш не имел права выдавать визы, циркуляр 14 это запрещал. Он направлял беженцев в Лиссабон. Лиссабон отвечал отказом. Он пустил некоторых из них внутрь, чтобы укрыть от дождя. И среди них был польский раввин Хаим Крюгер, бежавший из Бельгии с женой и 5 детьми. Они разговаривали. Крюгер объяснил, что происходит с теми, кто не сможет спастись. Сауза Мендеш отправил 2 запроса в Лиссабон с просьбой о чрезвычайном разрешении выдавать визы. Ответ из Лиссабона состоял из 2 слов. «Визы отклонены». И тогда он ушел в свою комнату. Нет полного объяснения этих 3 дней. Его собственный рассказ не полон. Но ясно одно. Когда он вышел, внутри него было принято решение, которое уже нельзя было изменить. Он прошел в канцелярию и открыл двери. Поставили стол. Паспорта приносили стопками в сумках, в дрожащих руках. Один человек ставил штамп, другие заполняли данные. Сауза Мендеш подписывал. Чтобы работать быстрее, он сократил подпись до Мендеш. Плату не брали, имена не заносили в официальный реестр, чтобы Лиссабон не мог проверить и остановить процесс. Раввин Крюгер работал рядом с ним. Те, у кого не было денег, все равно получали документы. Он работал без сна 3 дня, и 3 ночи он подписывал. К концу его подпись почти превратилась в неразборчивый знак, стертый усталостью и повторением. Лиссабон узнал. 24 июня Салазар приказал немедленно прекратить и вернуться домой. За ним отправили 2 человека. По дороге они проезжали португальское консульство в Байоне. Сауза Мендеш увидел еще одну толпу. Сотни беженцев, которым отказывали, потому что местный консул продолжал исполнять приказы. Сауза Мендеш прошел мимо сопровождающих и вошел в здание. Он приказал сотрудникам выдавать визы всем ожидающим. Сам подписал еще множество документов. Затем он поехал к испанской границе в Андае, где беженцев не пропускали. Он пытался договориться с пограничниками. Когда это не удалось, он сам открыл ворота и позволил людям перейти в Испанию. Посол Португалии в Испании прибыл в изумлении и потребовал объяснений. Сауза Мендеш ответил, что подчиняется более высокой власти, чем Салазар.
По возвращению в Лиссабон его привлекли

0: пришли к дисциплинарному суду. Его обвинили в неповиновении, оставлении поста и позоре Португалии перед Испанией и Германией. Он лишился должности, пенсии и карьеры, которой посвятил 30 лет. Ему запретили заниматься адвокатской практикой. Его дети были занесены в черные списки. Им закрыт доступ в университеты и на государственную службу. Семейное родовое имение пришлось продать, чтобы покрыть долги. В конце концов, еврейская община Лиссабона кормила их через свою столовую для бедных. Семья выживала благодаря помощи тех самых людей, ради которых он рискнул всем. Он 14 лет пытался обжаловать решение. Салазар отказался встречаться с ним и даже отвечать. Он умер 3 апреля 1954 года в францисканской больнице в Лиссабоне. Его похоронили в одолженной рясе, потому что у него не было собственной подходящей одежды. Однажды он сказал раввину Крюгеру: «Если тысячи евреев страдают из одного христианина, то, наверное, один христианин может пострадать ради стольких евреев». В 1966 году Яд Вашем признал его первым дипломатом, удостоенным звания «Праведник народов мира». А в 1988 году правительство Португалии извинилось перед его семьей. В 1995 году президент страны назвал его величайшим португальским героем XX века. Площадь в Иерусалиме носит его имя. Историк Холокоста Ехуд Бауэр назвал его действия в те 12 дней июня 1940 года, возможно, крупнейшей операцией спасения, осуществленной одним человеком. 30 тысяч человек спаслись. Среди паспортов с его измученной подписью были и документы создателей «Любопытного Джорджа», которые бежали из Парижа на самодельном велосипеде с рукописью, не успели добраться до консульства вовремя. Он спас из всех после 3 дней молчания в спальне в Бордо и после решения, которое никто не мог принять за него. Как жалко, что признание приходит после смерти. Такого благороднейшего человека, конечно, никто не забудет. И слава Богу, что есть память в Израиле для людей, которые спасали евреев. Светлая память этому замечательному человеку.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, я хочу вновь напомнить вам об адвокате Марке Басикасе, который более 35 лет здесь в практике и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отслуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Его компания Mark Basikas & Associates – одна из самых уважаемых и признанных в Нью-Йорке, и в том числе в русскоязычной комьюнити. Специализация офиса – медицинские ошибки. Я хочу напомнить вам телефон 1-800-АДВОКАТ. Слово «адвокат» пишется английскими буквами, практически по-русски, потому что в середине «би». Это сделано было для того, чтобы те люди, которые не владеют английским языком, могли легко запомнить 1-800-АДВОКАТ и обратиться к Марку Басикасу. Сегодня можно выходить и на сайт advokat.com. Марк Басикас – один из первых, кто объявляет и объясняет нашей комьюнити новых законодательствах, связанных с медицинскими ошибками. В частности, одно из последних нововведений было то, что после неправильного диагноза, связанного с онкологией, время подачи иска было 3 года. Сегодня оно увеличено до 7 лет. И еще одна как бы новость, хотя ей много лет, это связано с 11 сентября 2001 года. Хотя прошло практически 25 лет, но только сейчас у людей, которые были в зоне бедствия, начали появляться признаки и симптомы заболеваний, вызванных тем, что они дышали бетонной пылью. Это респираторные заболевания и онкология. Так что, друзья мои, если у вас есть подозрение на то, что ваше заболевание связано с 11 сентября, звоните 1-800-адвокат или выходите на сайт advokat.com. Есть много адвокатов, но только один из них – 1-800-адвокат, и это Марк Басикас.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен начать переговоры о присоединении Лондона к европейскому кредитному пакету для Украины на 90 миллиардов евро. Эти деньги должны помочь Киеву покрывать военные и основные государственные расходы в ближайшие два года. Украина предлагает Финляндии соглашение по беспилотникам. Президент Зеленский заявил, что Киев готов делиться технологиями и боевым опытом, накопленным за годы войны. Переговоры прошли после встречи Зеленского с премьер-министром Финляндии в Ереване. В нашей стране продолжается политическая и экономическая дискуссия вокруг торговой политики Трампа. Повышение автомобильных пошлин ударило прежде всего по европейскому автопрому, но может отразиться и на американских покупателях. Импортные машины и запчасти могут значительно подорожать. В Нью-Йорке внимание приковано к большому пожару в Квинсе. Огонь вспыхнул днем 3 мая на 93-й улице между Астория Бульвар и 30-й Эвеню. Пострадали 14 человек, включая 12 пожарных. На месте работали около 230 сотрудников FDNY и скорой помощи. Причину пожара выясняет пожарная служба.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочу рассказать вам немного о нашей компании Assisted Home Care. Мы уже больше 20 лет предоставляем профессиональный уход за пожилыми людьми. К каждому нашему пациенту мы имеем индивидуальный подход и относимся как к своим близким людям с любовью, теплотой и заботой. Мы помогаем прожить жизнь пожилым людям в комфорте и уюте. Каждому нашему пациенту мы предоставляем социального работника, который помогает оформить и продлить Medicaid, фудстемпы, Pool Trust, оформить скидки на электричество и газ. Нашим пациентам мы помогаем в получении субсидированного жилья. С нами на линии наш пациент Михаил.
6: Добрый день. Я хочу поблагодарить компанию Assisted Home Care за высококачественный сервис. Мне помогают со всеми моими бумагами. Я получил квартиру благодаря квалифицированному социальному работнику. Я остался один, но у меня грамотная и трудолюбивая хоматен, которая продлевает мою жизнь и делает ее комфортной.
5: Спасибо, Михаил, за теплые слова и долгих лет вам жизни. С нами на линии наша пациентка София.
7: Добрый день. У меня был сервис в другом офисе. И, к сожалению, там мне никто не помог. Когда мне надо было восстановить фудстемпы, я перешла в другую компанию Assisted Home Care. И социальный работник пришел сразу. Мне даже не пришлось его об этом просить. Все сделали быстро и грамотно. Я очень довольна сервисом компании и благодарна за заботу и уважение, которое проявляют пожилым людям. А это сегодня встретишь нечасто.
5: Спасибо большое, София. Долгих вам лет жизни. Если ваши родные страдают деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, у них травма головы, но вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых, наша компания Assisted Home Care предлагает программу, которая позволит оставить ваших родных и близких дома или перевести их из дома престарелых в дом по месту жительства. Нашим пациентам, нуждающимся в увеличении часов, мы помогаем получить 24 часа. У нас офисы во всех районах Нью-Йорка. Где бы вы ни жили, мы вам поможем. А также мы предлагаем стабильную работу с оплатой более $22 в час. Оплачиваем мы отпуск, больничный, медицинская страховка, дентал-страховка. Также все наши работники, в зависимости от количества рабочих часов, получают дополнительных зарплате до $1200 на карточку единоразово. Звоните, и мы вам поможем. 718-934-3100. 718-934-3100.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
10: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
0: Дорогие друзья, послушайте эту полезную информацию.
11: У вас проблемы со щитовидной железой? Даже принимая гормоны, вы все еще устаете и тревожитесь больше обычного. У вас болят мышцы, выпадают волосы. Вам тяжело сосредоточиться, запомнить информацию. Сложно справиться с весом. Вы не одни. И это не норма, и вы можете это изменить. Диеты и модные методики не работают и дают только временный эффект. Можно искать чудо-средства сколько угодно, но настоящий и устойчивый результат приходит только тогда, когда вы заботитесь о своем организме на всех уровнях, поддерживая его полностью так, как правильно для вас и вашего состояния.
0: Если у вас, дорогие друзья, есть подобные симптомы, сделайте первый шаг. Начните с бесплатной 20-минутной консультации 917-750-01-42. Это Марина Шевел, сертифицированный специалист интегративного питания и функциональной медицины. Она поможет вам устранить причины и вернуть баланс через питание и образ жизни без фанатизма и крайностей. 917-750-01-42.
11: Гормоны щитовидной железы влияют на большинство процессов в организме. Поддержка тоже должна быть комплексной. Начните заботиться о себе уже сегодня. 917-750-01-42.
0: Я хочу еще добавить, что Марина Шевел много лет изучает разные методы нетрадиционной медицины. Она серьезно и тщательно анализирует состояние обратившегося к ней человека. Ее индивидуальный подход помогает
12: помогает найти методы помощи при различных проблемах со здоровьем. И это не таблетки. Она учит, как правильно питаться, какой образ жизни вести, чтобы ваш организм помог себе сам. И особенно помощь щитовидной железе, которая в нашем организме практически отвечает за все. Результат ее деятельности – множество благодарных людей, которые улучшили свое здоровье. Звоните 917-750-0142. 917-750-0142.
13: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
12: Дорогие друзья, известный потомственный хиропрактор Дин Итри, который более 30 лет работает в русскоязычной комьюнити и помог тысячам пациентов с различными болями, теперь принимает только в Стейтен Айленде по адресу 318 Сиквин Эвеню и телефон 718-356-9222. 356-9222. Здесь вы можете получить лечение как традиционными, так и обновленными современными процедурами. И при различных болях и медицинских проблемах в шее, спине, бедрах, коленях и локтях. А также при грыжах позвоночника и диска, стенозе позвоночного канала и невропатии. В его офисе есть рентген и новый прибор ударно-волновой терапии, который помогает при воспалении карпального канала, болей в шее и нижнем отделе позвоночника. Звоните 718-356-9222. 356-9222. Еще раз. В офисе Дина Итри применяют помимо традиционных новые методы и технологии по борьбе с болью. Такие, например, как шок, вейв, терапия и многие другие. Здесь держат руку на пульсе современной медицины. Но при этом остаются золотые руки лучшего хиропрактора Дина Итри, который блестяще знает анатомию и умеет вам помочь. В его офисе принимают основные медицинские страховки, включая Medicare и профсоюзные страховки. Если вас мучают боли, звоните доктору Дину Итри и приезжайте в Стейтен-Айленд в его современную клинику. 718-356-9222. 356-9222.
13: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
12: Друзья мои, мы вновь с вами. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему. И прежде всего о людях, которые помогали и продолжают помогать евреям. Вот еще один потрясающий человек. Он регулярно ездит в Освенцим, открывает музей памяти Холокоста и защищает Израиль. Это о том, как один итальянец превратил Ниццу в самый безопасный город для евреев. Раскол в Европе по отношению к Израилю феноменальный. Есть страны-критики, страны-сторонники и, конечно, колеблющиеся. Но вот что интересно, бывает и так, что власти транслируют один внешнеполитический курс, а граждане выбирают совсем другой. Во Франции, фактически возглавлявший европейское движение по давлению на Иерусалим, это проявилось особенно ярко. Большинство французов выступало против признания палестинского государства до освобождения заложников и полной капитуляции Хамаса. Но президент Макрон заявлял с трибуны ООН, что его страна уже готова чуть ли не в любой момент. Региональные французские администрации в основном вторят президенту, но опять же не все. Так удивительную стойкость поддержки Израиля демонстрирует мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Призывать к созданию палестинского государства сегодня – это выдавать тем, кто совершил погром 7 октября 2023 года в Израиле, карт-бланш на совершение новых зверств. Обсуждение институционального будущего палестинцев не должно начинаться до полной нейтрализации Хамаса, возвращения всех заложников и выполнения других условий, заявлял Эстрози. Превративший свой город в осажденную крепость, безоговорочной солидарности с Израилем. И пока официальный Париж поддерживает резолюции, осуждающие действия Израиля и Цахала, мэр 5-го по величине города Франции открыто заявляет, что еврейское государство – единственная демократия на Ближнем Востоке, который сдерживает волну радикального исламизма и тем самым выполняет грязную работу за всю Европу. Проявилась его поддержка и после теракта в Сиднее 14 декабря 2025 года, когда во время празднования Хануки на пляже Бонди-Бич произошло кровавое нападение на членов еврейской общины. Пока Елисейский дворец выпускал сдержанные дипломатические соболезнования, Эстрози отреагировал мгновенно и предельно жестко, назвав нападение варварским антисемитским терактом. Ужас вновь поразил нас. Нападать на людей, празднующих Хануку, это высшая степень трусости и ненависти, заявил он, призвав к бескомпромиссной борьбе с исламистским терроризмом и антисемитской ненавистью, против которых не может быть полумир. Этот подлый акт напоминает нам, что исламофашизм – это мировая угроза, которая не знает границ и требует тотальной мобилизации, подчеркнул Эстрози, не раз отмечавший, что враги евреев – это враги каждого свободного человека. По мнению Эстрози, именно на улицах израильских городов и в борьбе с боевиками в Газе сегодня решается судьба всей западной демократии. История Кристиана Эстрози, родившегося в Ницце в семье итальянских иммигрантов, весьма нетипична для французского эстаблишмента. В стране, где политическая элита традиционно формируется в стенах элитарной школы национальной администрации, Эстрози проложил свой путь не через академические аудитории, а через рев моторов и жесткую борьбу на гоночных трассах. Четырехкратный чемпион страны по мотогонкам, участник чемпионатов мира Гран-при, он привык принимать решения на скорости сотни километров в час. Это прошлое подарило ему прозвище «мотодидакте» – ироничный каламбур, образованный путем слияния слов «мотоциклист» и «автодидакт». Именно в спорте закалился его характер, умение держать удар, идти на риск и не отступать в моменты кризиса. Эти качества стали определяющими. Когда в 1983 году он решил сменить гоночный комбинезон на деловой костюм, став муниципальным советником в своей родной Ницце. Затем он работал в парламенте страны и занимал несколько министерских постов в правительстве. И лишь после, в 2008, стал мэром Ниццы, которого переизбирают на новый срок раз за разом. Евреев в Ницце около 10 тысяч человек. Это менее 3% от всего городского населения. Но вниманием мэра община не обделена. Именно при Эстрози город превратился в один из главных центров памяти о Холокосте во Франции. Так, в 2014 году по его инициативе у подножия холма Шато была открыта стена праведников народов мира. На ней высечены имена жителей региона, которые в годы нацистской оккупации, рискуя собственной жизнью, спасали еврейские семьи. 6 лет спустя, в 2020 году, рядом появилась еще более трагическая доминанта – стена памяти депортированных, на которой золотом выбиты имена 3602 человек, отправленных из Ниццы в лагеря смерти. В марте текущего года Эстрози подписал соглашение с Эриком де Ротшильдом, президентом Парижского мемориала Холокоста, о создании в Ницце его полноценного филиала. Этот проект, который должен открыться уже в ближайшие годы, станет не просто музеем, а научно-исследовательским центром мирового уровня, посвященным истории евреев на юге-востоке Франции. Для Эстрози память о прошлом невозможна без защиты настоящего. После волны антисемитского насилия во Франции в 2012 и 2015 годах он первым из французских мэров внедрил израильскую модель защиты общины. По его распоряжению Ницца выделили муниципальные средства на установку бронированных дверей, систем видеонаблюдения и тревожных кнопок во всех еврейских школах и синагогах города. Сегодня Ницца является одним из самых безопасных городов Европы для евреев. Мэр ежегодно лично участвует в зажигании ханукальных свечей на площади Массена, превращая религиозный праздник в силу гордой сплоченности. Экстрозия стала одним из самых громких политических голосов Франции, выступающих против того, что он называет новым антисемитизмом, маскирующимся под антисионизм. Он уверен, что критика политики израильского правительства используется лишь как предлог для нападок на евреев как народ и отрицания их права на национальное самоопределение. Сразу после атак Хамаса 7 октября Эстрози вывесил израильские флаги на фасаде мэрии Ницца в знак солидарности с Израилем и заложниками, удерживаемыми в секторе Газа. «Я не имел в виду безоговорочную поддержку правительства Нетаньяху», уточняет Эстрози. «Я не хочу вмешиваться в политическую жизнь Израиля. Вывешивание флагов было гуманитарным актом, а не политическим. Я просто решил защитить демократию, подвергнувшуюся нападению исламистских террористов». Эти флаги на здании мэрии провисели почти 2 года, став причиной конфликта с префектом, требовавшим от имени государства их убрать. Эстрози отказывался подчиняться этим требованиям. Когда в июне 25 года административный суд все же обязал его снять израильские флаги с фасада мэрии, Эстрози ответил мощным символическим маневром. Он подчинился суду, но мгновенно закрыл фасад гигантским баннером с лицами 48 заложников, удерживаемых на тот момент в Газе, и заявил, что пока жива угроза еврейскому народу, Ницца не будет хранить нейтралитет. Особое внимание Эстрози уделяет образованию. Ежегодно под его патронажем сотни школьников Ниццы отправляются в поездки в Освенцим. Мэр часто лично сопровождает эти делегации, утверждая, что посещение концлагеря, где можно воочию убедиться в зверствах нацистов по отношению к еврейскому народу, является единственным способом воспитать поколение, способное противостоять ненависти в будущем. Нередко его политические оппоненты утверждают, что забота о еврейской общине и открытая поддержка Израиля продиктованы личной жизнью мэра. В 2016 году он женился на Лоре Тенуджи, известной журналистке с сефардскими корнями. «Моя приверженность Израилю и борьба с антисемитизмом не имеет никакого отношения к моей текущей семейной ситуации», отвечает на это Эстрози, называющий себя «евреем в душе». Эти убеждения сформировались более 30 лет назад, задолго до того, как я встретил свою супругу. Еще в 2006 году на посту министра-делегата по делам развития территорий Эстрози посетил Израиль и подписал там соглашение о научно-технологическом и культурном сотрудничестве между учреждениями двух стран. В 2009 году на посту министра промышленности Франции он активно работал над поощрением французских бизнес-инвестиций в Израиль. Его усилия были признаны университетом Хайфы, где в 2011 году Эстрози присвоили почетную степень доктора за вклад в укрепление связи между странами и борьбу с антисемитизмом. «Для меня антисемитизм – неприемлемое явление», – говорит Эстрози. «В середине прошлого века, как и в другие периоды истории, он проявил себя как одно из самых больших зол для человечества. Из-за антисемитской идеологии Франция, включая мой город, понесла огромные потери. Сегодня у меня возникает ощущение, что мы возвращаемся в 30-е годы, и я опасаюсь, что антисемитизм во Франции может усилиться». Эстрози, как мэр города, пережившего ужасающий теракт в 2016 году, видит прямую связь между радикальными ячейками в Европе и террористическими организациями на Ближнем Востоке. Израиль, как единственная демократия на Ближнем Востоке, сталкивается с угрозами со стороны исламистских террористических группировок. В этой ситуации он выступает и в качестве защитника интересов нашей страны. Поэтому наша обязанность как государство – оказывать поддержку Израилю. Как государственный деятель я должен это подчеркивать, уверенно строить. В связи с такой произраильской позицией он часто сталкивается с оскорблениями и попытками запугивания, включая угрозу физической расправы. В этом году он даже перевез свою 8-летнюю дочку Бьянку в Париж, чтобы обезопасить ее от давления и угроз, которыми сопровождается его деятельность в Ницце. Политические противники неоднократно пытались связать его симпатии к Израилю с финансовыми нарушениями, обвиняя в использовании бюджетных средств для поддержки произраильских организаций. Но Эстрози остается верен своим принципам. Я осознаю, что такие ситуации могут возникать при отстаивании своих убеждений и ценностей. Но я всегда ясно давал понять, что меня не запугать. Как говорится, войну проигрывают, когда боятся. Именно это я говорю своим еврейским друзьям. Не бойтесь, я здесь, чтобы вас защитить. Никто не должен бояться быть евреем в Ницце, заявляет Эстрози. Честь и хвала этому замечательному человеку. И на финал я хочу прочитать вам совершенно замечательный короткий текст, который написала Ом Кромер. Почему я люблю Израиль? Он маленький, грязный, шумный, очень дорогой и не самый удобный для проживания. В нем частые войны и постоянные теракты, и много внутриобщинных конфликтов. В нем религиозные беспрерывные конфликтуют со светскими, восточные евреи с европейскими, левые с правыми, те, кто за, с теми, кто против, а зеленые со всеми подряд. В нем очень мало лесов и рек, а те, что есть, выглядят как ручейки в палисадниках. В нем очень редко идет снег, и деревья почти не краснеют осенью. В нем не было тыквенного латте, круглосуточно дежурящих маникюрш и йоги с козочками. Истинно высокой моды в нем тоже нет. И большинство женщин почти круглый год ходят не на каблуках, а в шлепанцах. Есть, правда, отдельные особи, которые умудряются ходить в шлепанцах на каблуках, но их немного. И все же я его люблю. Почему? Потому что эта крошечная страна является собой образец чуда. Согласно словарю, чудо есть нечто небывалое, сверхъестественное, вызванное божественной силой. Либо нечто поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычностью. Израиль попадает под оба эти определения самим фактом существования там, где он существует, и тем, как он существует. Израиль – чудо. А чудеса притягивают, создают магическую зависимость. Человек, познавший чудо, не может больше жить без чудес. В Израиле чудеса случаются с календарной точностью каждой зимой на Хануку и каждой весной на Пурим. И если они не случаются, то мы их придумываем. И это тоже здорово. Не всякому дано придумать чудо. 3/4 века Израиль балансирует на грани войны, время от времени в нее скатываясь. В жизни на краю истинная суть человека проглядывает чаще и разглядеть ее проще. Здесь то, на что человек способен, важнее, чем то, что он имеет. Тотальное израильское пренебрежение правилами, понебратство на грани бесцеремонности, сердечность на грани бестактности – это не от плохого воспитания, а от четкого понимания, что перед ракетами и терактами мы все равны. Израиль – страна эмигрантов, привозящих сюда разные взгляды, разные языки, разные опыты, даже разную мораль. Здесь не требуют от вновь прибывших клятв лояльности. Но чтобы выжить, израильтянам приходится быть терпимыми к другому, иногда абсолютно непримиримо к другому. Время от времени терпение кончается и начинается раскол. Именно такие времена мы переживаем сегодня. Но я верю, что раскол закончится и рано зарастет, что мы найдем компромисс. Это наша национальная особенность – умение находить компромиссы. Долго думала, какую поставить картинку, чтобы показать, как заменить еще 1000 слов, и поставлю эту. На этой картинке профессор Иерусалимского университета Энгельберг читает лекцию по организационному поведению. На руках у него ребенок одной из студенток. Ребенок капризничал и мешал, а у профессора на руках успокоился. В сущности, можно было просто поставить картинку и ничего не писать. В ней есть все самое главное, что нужно знать об Израиле. Чудесный текст. Мы все любим Израиль и молимся за него. Всего доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
13: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Америки в 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Погружение лица в ледяную воду или удержание кубика льда в руках помогает быстро снять напряжение и стресс. В структуре навыков проживания негативных эмоциональных состояний температурный компонент квалифицируется как метод экстренного снижения физиологического возбуждения. Этот рефлекс заставляет сердце биться медленнее и переключает нервную систему в режим торможения. В итоге парасимпатический отдел берет верх над симпатическим, который отвечает за стресс и панику. Холод, воздействуя на кожу лица, вызывает сужение сосудов и буквально притормаживает физиологическое возбуждение, помогая успокоиться. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
4: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Sheepshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Но новости,
7: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас!
13: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
14: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 АМ. Настройтесь.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем передачу «Творческая гостиная». Ее создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Любую нашу передачу вы сможете найти на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу любую с любым творческим человеком, представленным там. Некоторое время тому назад мы знакомились с творчеством выдающегося исполнителя романса Валерия Агафонова, где в качестве автора строк и музыки некоторых песен упоминается друг Агафонова, его сокурсник по ремесленному училищу без среднего образования, а также учитель Агафонова игре на гитаре Юрий Борисов. И вот сегодня я хочу рассказать о нем, об этом удивительном человеке. Юрий Аркадьевич Борисов родился 4 ноября 1944 года в городе Уссурийске. А в Уссурийск его семья попала во время эвакуации, потому что уже шла война. Однако вскоре после окончания войны семья переехала в Ленинград, где он и прожил большую часть жизни. В ремесленном училище он познакомился с Валерием Агафоновым, ставшим его близким другом и исполнителем подавляющего большинства его песен. Училище Борисов не окончил, получив срок за мелкое хулиганство. Впоследствии он не раз попадал за решетку, в том числе за бродяжничество и тунеядство, так называемое тунеядство. Он сменил множество мест работы, в том числе давал уроки игры на классической гитаре, так как в юности был учеником гитарного виртуоза Александра Ковалева. Кроме того, умея работать по дереву, он сам занимался изготовлением гитар, а уже в 1980 году окончил ПТУ, в котором учился с Агафоновым по специальности. С Агафоновым в другом учился. Он окончил ПТУ в 80-м по специальности столяр-мебельщик. Я сам работал много лет в Москве в вечерней школе с ПТУшниками. Немало ребят из ремесленных училищ, в основном выходцев из бедных и проблемных семей. Среди них, наряду с невежами и хулиганами, попадалось немало качественных, талантливых людей. Но таких, как Борисов и Агафонов, мне не доводилось увидеть. Во время войны семья Юрия жила в Уссурийск, как я уже сказал, Приморский край. Мать работала кассиршей, кондуктором трамвая. Отец был молотобойцем. В июне 46-го они вернулись в Ленинград. И там Юрия отдали в детский дом Ждановского района на Каменном острове. После школы с 14 лет в этом ремесленном училище он учился на револьверщика, токаря-револьверщика. И вот они познакомились с Валерием Агафоновым. Во время учебы он получил срок за мелкое хулиганство. И около 3 лет отбывал в подростковой колонии в Липецкой области. Позже еще раз попал в колонию за кражу. Освободившись, в 18-19 лет поступил в школу парикмахерского мастерства. По специальности почти не работал. Берег руки для игры на гитаре. А на семиструнной гитаре и аккордеоне играла его мама. И Юрий в подростковом возрасте начал играть на гитаре. В середине 60-х годов он познакомился с гитаристом Александром Ивановичем Ковалевым. До войны тот был лауреатом многих премий и конкурсов по классической гитаре. Ковалев учил Юрия играть, и Юрий занимался по 6-7 часов в день. Начал писать пьесы для гитары. Даже поступил на заочный факультет Московского института культуры. Изучал там нотную грамоту и композицию. Но институт не закончил. После год или два преподавал классическую шестиструнную гитару на разных платных курсах для взрослых по 2-3 часа в неделю. Преподавал поочередно в нескольких местах, в том числе и в Театре народного творчества. Давайте послушаем его «Белую песню». Это одна из главных песен легендарного его белогвардейского так называемого цикла в исполнении Валерия Агафонова. И я особенно попрошу вас вслушиваться в слова те песни. Акмаль, пожалуйста, поставьте номер 1. «Белая песня» называется.
19: Все теперь против нас.

испуга, только скорби Божьей Матери в белом патке ночей. Все теперь

0: даже места нам нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови.
1: Не знаю, как вам, уважаемые радиослушатели, но мне лично нелегко представить, что такую песню мог написать выпускник профтехучилища без среднего образования. Но это факт. Борисов и сам пел свои песни. Голос у него не был такой шикарный, как у Агафонова, но все же. Давайте послушаем песню «Мечта» из того же белогвардейского так называемого цикла, где и слова, и музыка, и исполнение самого Юрия Аркадьевича Борисова. Номер второй, пожалуйста, Акмаль. «Мечта».
2: Так, сейчас спою песню. Она так называется «Мечта».

надежда, вера и любовь. Надежда, вера и любовь. Надежда, мне светлей с тобою.

к любви надежный путь укажешь. Я к сердцу прижимаю нежно твою

Вот, друзья мои, вот я в который раз слушаю эти песни и не могу себе взять в голову, как это могло прийти в голову выпускника профтехучилища. Человек, который воспитывался в простой среде. А вот еще одна песня из его белоэмигрантского цикла. Называется «Перед боем». Она написана в 80-х годах для фильма «Личной безопасности не гарантирую». И опять и слова, и музыка Юрия Борисова, а исполнение Валерия Агафонова. Номер 3. «Перед боем» называется. Романтизация белого движения.

быть и просил брат пощады у Каина. Только нам не

0: Таким песням, хоть и замечательным, конечно же, не давали ходу в Советском Союзе. Но талант все равно иногда пробивался к людям. Я не знаю, каким путем несколько песен на стихи Юрия Борисова попали в советские кинофильмы, но они попали. И вот одна из них, новогодняя песня, оказалась в исполнении Валерия Агафонова в прекрасном фильме «Из жизни отдыхающих». Это фильм 80-го года режиссера Николая Губенко, который одно время был главным режиссером театра на Таганке, когда Любимов, Юрий Любимов ушел. Потом он был даже министром культуры Российской Федерации. А играют в этом фильме такие корифеи кинематографа, как Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Георгий Бурков, Олег Янковский. Послушаем песню из этого кинофильма, называется «Новогодняя песня», и уходим на перерыв. Номер 4, Акмаль, пожалуйста.
1: Листки

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления. Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию. Лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний. Научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения. Лимон не является лекарственным средством, его следует рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас!
11: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня – по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
12: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
24: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
25: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
24: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
26: «Дэвидсон Радио». Радио.
27: Американское радио на русском языке.
26: «Дэвидсон Радио».
27: «Дэвидсон Радио».
28: Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная» за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У микрофона Соколов. Мы продолжаем знакомить вас с автором и исполнителем романсов, лирических песен, другом и учителем исполнителя романса Валерия Агафонова Юрием Борисовым. Юрий начал писать стихи в детстве и посылал некоторые в газету «Ленинские искры», но их не печатали. Песни он стал писать значительно позже. Он умел работать по дереву, изготавливал трубки, что пригодилось ему во время отсидки в колонии. С приятелем, художником Виталием Климовым, он изготавливал гитары, устроился на склад фабрики музыкальных инструментов. Изготовили 3 или 4 гитары, на одной из них по имени Джульетта играл Валерий Агафонов. За мелкое хулиганство и тунеядство несколько раз, особенно в юности, Юрий Борисов был арестован. В колонии в Боровичах Новгородской области, где он сидел за подделку больничного листа жене Любе, он там окончил профтехучилище и 30 июня 1984 года получил диплом столяра мебельщика 4 разряда. И вот какие песни писал Юрий Борисов. Послушаем песню, которая называется «Пасьянс», которую он сам написал слова, музыку и сам же исполнял. Это номер 5, Акмаль. «Пасьянс».
29: Такой пасьянс, романс называется «Пасьянс», он написал, я его для Валерия Агафонова. Но так получилось, что Валера сейчас петь не может, а придется мне исполнить. Послушайте сами. Что сидишь допоздна, жгешь свечу над пасьянсом,
0: сердцу хочется верить, что это

Победа желанная свершилась уже, а к обиде не опять. Ты спешишь деловито, где на паперте те же старухи стоят в черном платье своем, что давно уже сшито, пряча в черной вуале отрешенный свой взгляд. Вновь ладаном дохнет величье золотое, и рыжий бас попа бедой дрожит в тебе. Ставишь ты на круг морщинистой рукою свечу.

Песни белогвардейского цикла, которые писал Юрий Борисов, ну, так называемого белогвардейского цикла, каким-то образом через Финляндию попадали дальше на Запад. В разное время Юрий Борисов работал грузчиком в магазине и на киностудии «Ленфильм» дворником. Я думаю, что именно там он и познакомился с нужными людьми и сумел показать им свои песни. А жил он в основном в подвалах, на чердаках, вперемешку с отсидками затунеядства творил свои шедевры. Я много думал о том, как мог парень, живший в бедности, с юности сидевший в тюрьмах, колониях, писать такие тексты, да еще на малознакомую ему по жизни белогвардейскую тематику. Возможно, он прочел какие-то книги, или случились встречи с интересными людьми, повлиявшими на его мировоззрение, на его жизнь. И, несомненно, сыграл свою роль талант, то, что мы называем приходящим свыше. Послушайте, какие слова писал человек с очень непростой судьбой. Стихи ничуть не уступают есенинским. Песня называется «Бегут весенние ручьи». Номер 6. Поставьте «Акмаль», пожалуйста. Thank you.

все спешим. Мы ж проклянем свои дороги. Ах ты, синее небо России.

ухожу то ли с тобой, я нигде без тебя не утешусь. Пропаду без тебя, моя Русь, вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Другую буду обнимать, с другой, быть может, брошусь в омут, но никогда ей не понять,

с тобой. Я нигде без тебя не утих, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра поверх, а сегодня я просто напьюсь, разорву.

0: лет без тебя не утешусь. Пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь.
1: Когда смотришь представление программы «Шансон» с бездарными словами и певцами, с подтанцовками, светом, музыкой, и что они там только не придумают, бэк-вокалом, и все-то они там нагружают и нагружают, а за сердце не берет. А здесь простые слова, сердечные, и забирают. Нужно только открыть свое сердце и слушать. Или вот такая лирическая песня под названием «Отлетела пора ожиданий». Номер 7, пожалуйста, Акмаль, поставьте. «Отлетела пора ожиданий».
0: Отлетела пора ожиданий, оборвалась осенним листком. Грустью глаз твоих встреч нежелания мне сентябрь вдохнул холодком. Злая осень врасплох нас застала, остудила дождями сердца. Видно то, что имеет начало, не бывает, увы, без конца. На холодную пустошь рассвета выхожу неизбежность кляня, и теплом уходящий

0: живые струны. Уж не думали мы, не гадали, что беда так близка и проста, будто нас обошли, обокрали, и теперь пустота, пустота. А когда-нибудь с кем-нибудь где-то допоем, что пришлось не допеть, ну тепло уходящего лета не заменит весеннюю свет.
1: Слова простые, без изысков, идущие от сердца, и потому в стихах отсутствуют языковые ляпы, неточности, присущие авторам, которые пытаются поразить публику своим мастерством, ненаполненным чувствами. В 1978-79 годах Борисов сидел в колонии в Средней Азии, где подорвал здоровье. Умер он от туберкулеза в больнице на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. Вот я жил на Поклонной горе в Москве, а, оказывается, в Петербурге тоже есть Поклонная гора. 17 июля он умер 1990 года. Но если вычесть 90-44, то останется 46 где-то лет. Ему было. Похоронен он на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. В заключение я благодарю Юрия Аркадьевича Борисова за его талант и творчество и прощаюсь с радиослушателями его песней «Последний романс» из кинофильма «Таинственный монах» в исполнении артиста Александра Белявского. «Последний романс». Номер 8, Акмаль, пожалуйста. Всего доброго всем.
2: Бегут без оглядки, унося мертвецов на Руси. Нас уже не хватает в шеренг.

через час после смерти, а теперь не могу не зови. Похоронный сургуч на конверте на моей замесили крови.

0: слышит.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем

И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В мае этого года в Сан-Франциско состоится первый чемпионат мира по гонкам сперматозоидов. Об этом пишут Vice и New York Post. Обладатель самого быстрого сперматозоида получит приз $100,000. Точное место проведения пока не разглашается. На микроскопической гоночной трассе встретятся 128 образцов спермы мужчин из разных стран. Гонки будут записывать камеры высокого разрешения, а само видео будет транслировано в прямом эфире. На экранах также будут показывать прогресс, таблицы лидеров и даже данные о состоянии здоровья участников. От потенциальных участников требуется быть старше 18 лет и не иметь заболеваний, передающихся половым путем. Участникам высылают набор для сбора спермы, после чего им необходимо отправить образцы по почте. Затем эти образцы обрабатывают с использованием передовых лабораторных методов, в том числе инкубации, пипетирование и центрифугирование. Соревнования проводит компания Sperm Racing, чтобы обратить внимание на снижение показателей мужской фертильности во всем мире. «Мы ищем самого здорового мужчину на свете», — сказали организаторы. В Малайзии мужчина устроил свадебную церемонию для своей жены, которая 8 лет назад потеряла память. Несколько лет назад супруга попала в аварию и впала в кому. Когда она очнулась, она не узнала мужа и детей и утратила многие базовые навыки. С тех пор женщина полностью полагается на супруга. Малайзиец назвал тот период самым трудным в жизни, особенно потому, что дети были совсем маленькими. Он решил оставаться сильным ради семьи и продолжать заботиться о жене, надеясь создать с ней новые воспоминания. Повторная свадьба была организована скромно. Пара облачилась в одинаковые традиционные наряды. Мужчина аккуратно провел жену в дом, где их уже ждали дети, разбрасывающие лепестки цветов. Для обряда он подготовил их оригинальные обручальные кольца. Со слезами на глазах женщина поблагодарила мужа за поддержку все эти годы. В Китае растет спрос на новый способ пережить расставание. Молодые люди прибегают к созданию нейрокопий своих бывших партнеров. Чтобы создать ИИ-двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку, секс с возлюбленными, фото и данные из соцсетей. С системой можно поделиться личными воспоминаниями, например, описаниями совместных поездок, годовщины конфликтов, подробно рассказать про привычки в еде. В итоге модуль создает цифровую копию человека, который имитирует манеры речи, стиль мышления и другие черты. Получившегося двойника также можно интегрировать в социальные сети. Люди, которые используют новый сервис, говорят, что это помогает им прийти в себя после разрыва. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты из-за войны с Ираном. Цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительно влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела? Новости,
3: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Именно так, дорогие друзья, о его величество трафик. Да, конечно, в программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой мы говорим вообще только

0: 7819 Bay Parkway. Это семейная поликлиника, которой он руководит, профессионал, кудесник, человек с чувством юмора. И самое главное, что под его руководством работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии. Так что, если вдруг на солнце у вас нежелательные родинки, кожные образования, то опытная команда быстро за один визит хирургическим или нехирургическим путем всю эту гадость удалит. Сделает это, конечно, абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы, 718-234-67-67. Доктор Патин и его команда ждут вас, 7819 Bay Parkway.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И еще один спонсор RSM, Russian School of Mathematics, 2583 Ocean Avenue. Это тоже эдакие математические врачи, потому что они избавляют родителей от математической боли. Здесь опытные учителя помогают ученикам усвоить серьезные математические идеи, ну, и в игровой форме, и в форме такой занимательной. Между прочим, почти уже 30 лет существует эта школа. Больше, да, 90 с чем-то в ней филиалов в Америке и Канаде. И звоните 929-267-4111. И если вы чувствуете, что летом придется вам не отдыхать, а заниматься математикой, то срочно сюда, здесь обязательно помогут, потому что в РСМ понимают, что математика – это интересно. Интересно и весело. 2583 Ocean Avenue в Бруклине. Сюда дети приходят один раз в неделю заниматься математикой. Школа принимает учеников от прикей до 12 класса. Но когда вы придете, вы увидите, куда поступают эти дети. Ведь математика все еще главный предмет при поступлении в самые престижные старшие школы, в самые престижные колледжи, поэтому от этого никуда не деться. Вот он, телефон математического спасения, 929-267-4111, 2583 Ocean Avenue в Бруклине.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Я вас приветствую и, как всегда, повторяю, что мы говорим о достопримечательности, об интересных книгах, конечно же, о фильмах. Но самое главное, мы говорим о людях, настоящих нью-йоркерах. И сегодня такой человек у меня в гостях. Мы знаем друг друга тысячу лет и тысячу лет не виделись. Это Татьяна Кот, актриса, режиссер, хореограф, педагог. Танюша, привет.
2: Привет.
0: Как здорово, ты знаешь, что вот общаться, наверное, так, не знаю, когда было наше последнее интервью, это было, наверное, 100 лет назад. Но выглядишь ты прекрасно, у нас, к сожалению, теперь отсутствует телевизионная версия. Но я думаю, смогу описать, что ты стройная, подтянутая, красивая, рыжеволосая, такая же, как и была. И, конечно же, безумно талантливая, потому что неталантливых людей я не приглашаю. И, знаешь, хочу рассказать нашим радиослушателям, которые, может быть, тебя не знают, что 100 лет мы не встречались, не общались, ставлю дежурные лайки, когда что-то вижу, и увидела твою совершенно гениальную систему, потому что, ну, я живу в такой, знаешь, парадигме, чтобы еще съесть, чтобы похудеть, вот, поэтому, ну, я с удовольствием наблюдаю, чем занимаются люди, и, наконец-то, я увидела то, чем занимаешься ты. Это какие-то такие совершенно волшебные движения. Скажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Потому что потом мы немножко поговорим о тебе. Но самое главное то, что ты сейчас выставляешь. Ну, это, ну, как говорит молодежь, но мне это очень зашло. Это, знаешь, это какая-то такая хореография, йога, пилатес и немного тайчи, или вот на цигун, да, вот, и это так красиво, и смотрится, ты так это с легкостью делаешь, что кажется, что это вообще, нет, ты не прикладываешь никаких усилий.
2: Это такая движенческая система, угу, которую я сочиняла, наверное, всю свою жизнь. Я занималась балетом в детстве долго и серьезно. Потом я начала изучать другие стили танца, и я очень долгое время танцевала с японским хореографом Кей Нишикава. Mm-hmm. И система эта, в общем-то, она ее начала, а я уже как бы ее развиваю и добавляю какие-то свои штрихи. На самом деле, это система движения, которая облегчает создание

0: движения, танца для людей без хореографической подготовки. И очень популярно это у актеров, потому что это профессионально нужно им, но многие актеры стесняются танцевать, а мы этот зажим снимаем.
1: Угу. Но это здорово. Вот я призываю всех зайти в твой Facebook, если в Америке нельзя быть скромным. Это очень здорово. Татьяна Кот. Но мы сегодня будем говорить и о театре, и обо всем другом. Я просто хочу сказать, что я думаю, я должна этого человека пригласить. Мы несколько раз уже делали интервью, но это было очень-очень давно. Но спасибо тебе за вот это совершенно необычные такие движения, и что они, знаешь, такие смотрятся... Ну, легкими, хотя за любыми легкими движениями, за таким совершенством всегда стоит труд, я это точно знаю. Скажи, пожалуйста, немного о себе, я уже рассказывала, тебя представляю, что ты педагог, актриса, режиссер, а ты, по-моему, 24 года в Америке, правильно?
0: Да.
1: Пролетела как один день, да? Ну, мы примерно вместе с тобой, да. Ты любишь растения и животных, и твой кумир Майя Плисецкая, ты тоже ничего не ешь, как она, ее знаменитый совет, когда...
2: Закрыть рот?
1: Как похудеть? Ну, она еще иногда говорила не жрать. Но где-то пишут не жрать, где-то пишут закрыть рот.
0: Угу. Нет, на самом деле я ем все. Ага. И часто.
1: Просто движение все время, да?
0: Да, просто очень много движения вообще в ежедневной жизни. Ну, как многие нью-йоркеры, я очень много передвигаюсь на метро, меняю поезда, лестницы, и ты все время несешь с собой какую-то сумку. И... профессионально, потому что я преподаю танцы и театр, и очень часто детям и подросткам с ними приходится двигаться особо много, потому что если ты останавливаешься, они теряют фокус.
1: Поняла. Скажи, пожалуйста, а преподавание, оно недавно вошло в твою жизнь? Или, в принципе, вот с твоей актерской карьеры ты сразу же стала и преподавать в то же самое время?
0: На самом деле я учительница по образованию. Учительница истории и английского языка. Но в какой-то момент своей театральной карьеры я почувствовала, что у меня есть чем делиться с людьми. И вот как-то начала оформлять свой движенческий метод в систему. И активно я преподаю театр и танцы, наверное, лет 10.
1: А вот мы встречались как раз с тобой до этого, когда была только актерская стезя. Скажи, пожалуйста, всех ли можно научить? Вот, знаешь, есть люди, вот говорят, ну она или он, но они не могут двигаться. Вот просто у людей нет координации. Вот твоя система, она может помочь абсолютно всем или нет?
0: Мне кажется, что да. Я считаю, что если у человека есть тело, он может танцевать. И мне задавали этот вопрос, а как насчет людей с какими-то ограниченными возможностями и физическими? Дело в том, что моя карьера в Нью-Йорке началась именно с обучения людей с физическими и ментальными проблемами, и многие из них были в креслах-колясках, и мы все равно танцевали. То есть я на практике знаю, что это возможно. Просто мне кажется, что современный глаз... наметан на какие-то очень преувеличенные линии и формы. Мы уже сейчас хотим не 32 фуэте, а 36 фуэте. И не дай бог балерина закачается. Мне кажется, какой-то человеческий элемент был потерян. Поэтому...
1: Я это вижу, знаешь, наблюдаю, извините, я перебью, и в фигурном катании. Это здорово, когда четверной он прыгает, но что ж теперь нам все, чтобы... вот действительно какой-то, может, элемент, может, я тоже вот это чувствую, что что-то потеряно.
0: Ну вот если посмотреть на видео Майи Плисецкой, да, у нее не самый высокий арабеск, у нее не самая выворотная пятая позиция, но у нее такой огонь в глазах, что хочется смотреть даже сейчас... декады спустя, да, полвека спустя, хочется смотреть, как она танцует, потому что она живет, она горит.
1: Ты знаешь, ее руки, это вообще что-то с чем-то, я даже думаю, боже, вот недавно прочитала у Сергея Николаевича, кто не знает, подпишитесь, это не отчество, это фамилия, и он рассказывает, почему Майя Плисецкая не любила Лондон, как ее туда не пустили, пусть Уланова была, и как-то Лондон не понял Майю такую страстную, а понял вот такую прилежную, Уланову, все. А я вот даже, мама была страстной поклонницей балета, Дудинской, Плесецкой. И я Уланову, при всем уважении, тоже никогда, вот, знаешь, для меня она казалась вот такой слишком лаконичной, что ли, вот, скажем так. Но Майя – это, конечно, что-то необыкновенное. Ну и сейчас этот скандал, вот, связанный с тем, что она не хотела, ты не слышала, что она не хотела быть похороненной в России, что она хотела развеять свой прах, но тайно все равно часть праха развеяли, все равно, значит, вернули, так сказать, назад. Целый скандал, но мы даже об этом говорить не будем, просто я очень тебе благодарна, что ты вспомнила именно Майю Плесецкую, потому что когда люди спорят о том, куда дойдут машины и что они сделают, вот есть вещи, которые, да, руки умирающего лебедя Майи, или как она, Кармен, танцевала, мне кажется, это все-таки недосягаемо ни для каких машин.
0: Я бы хотела вернуться к нашему началу о том, можно ли научить человека, не танцора, танцевать, особенно во взрослом возрасте. В моем опыте было очень много случаев, когда ко мне в класс приходил кто-то, кто совершенно не относится никак ни к театру, ни к танцу. Ученые, художники, которые рисуют картины, кто-то, кто работает в офисе и сидит за столом целый день. И вот после работы с ними пару часов, их импровизации очень часто были лучше, чем танцоров, которые были в том же классе.
1: Ничего себе, об этом обязательно поговорим. Сейчас прервемся на рекламу и новости. Оставайтесь с нами. Татьяна Кот, режиссер, педагог, актриса, хореограф, балерина у нас в гостях. Надеюсь, вам интересно. Мне так очень.
2: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Лавиния и Мишель Осборн из Великобритании узнали, что у них разные отцы, хотя они были рождены из одной утробы матери. 49-летние Лавиния и Мишель – разнояйцевые, неидентичные близнецы. У них почти одинаковые глаза, но разная нижняя половина лица. Они всю жизнь считали себя полнородными сестрами и были поражены, когда 4 года назад ДНК-тест показал, что они родились от разных отцов. Это пример крайне редкого биологического явления – гетеропатернальной суперфекундации. Во всем мире задокументировано около 20 подобных случаев. В Китае суд признал незаконным увольнение сотрудника, которого заменил искусственный интеллект. Работнику также должны выплатить компенсацию. 64-летнюю жительницу Флориды Беверли Сасбери обвинили в жестоком обращении с животными по 11 пунктам. По данным офиса шерифа, она намеренно задавила 11 утят возле своего дома, находясь за рулем автомобиля, сообщает Нью-Йорк-Пост. Двое прохожих стали свидетелями после того, как женщина за рулем Honda Accord не только сбила утят, но и несколько раз разворачивалась, чтобы повторно переехать их. Выжить удалось лишь матери и двум утятам, они увернулись от колес. Беверли призналась, что она переехала птиц, потому что была расстроена беспорядком, который те устроили во дворе. Через несколько дней после инцидента заместители шерифа остановили автомобиль подозреваемой и арестовали Сасбери. «Мы не относимся к делам о жестоком обращении с животными легкомысленно», подчеркнули в полиции.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028.
4: сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин. Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
2: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
1: Всем еще раз привет, друзья, зеленого света вам на всех дорогах нашего города. Сегодня попала в жутчайшую пробку, но от этого не перестаю любить этот город. И мне очень нравятся люди, которые здесь живут. И у нас сегодня настоящий боец, помимо того, что это очень интересный человек. С нами, со мной беседует Татьяна Кот, а нам помогает, как всегда, Дмитрий Банников, за что ему огромное спасибо. И, конечно же, благодарю доктора Пати, который помогает этой передаче, 718-234-67-67. Если хотите чуть-чуть к лету поменять что-то во внешности, то новый ботокс Dexify ждет вас. Эффект от него длится 6 месяцев, а может быть и дольше. А и филлер Белофил, который является постоянным. И, уверяю вас, доктор лишнего точно не кольнет. Да с ним просто поговорить приятно. Так что, если вы еще не выбрали терапевта или хотите поменять ваш, вам не нравится, то вам сюда по адресу 7819 Bay Parkway. так как доктор Патин руководит семейной поликлиникой и институтом красоты. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы. Ну, главное, счастливы, но главное, здоровы с помощью доктора Патина и его команды 7819 Bay Parkway.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Для тех только, кто к нам присоединился, потому что иногда слушаю коллег и думаю, кто же там такой интересный человек? Ну, когда скажут? Так я вот все время напоминаю, кто у нас в гостях. Татьяна Кот, Танюша, спасибо еще раз. Ты у нас едина во многих ипостасях, и хореограф, и актриса. С тобой очень интересно общаться. У тебя горят глаза. И ты знаешь, вот я вижу перед собой человека, я вот перед передачей нашу общую знакомую спросила, ну как вот описать Татьяну? Она говорит, она боец. Я знаю, что ты прошла через какие-то не очень приятные вещи, так коснемся, не то, что не очень приятные, но, знаешь, она сказала, мало того, что она боец, она тот счастливый человек, который даже какие-то болезни, такие достаточно какие-то неприятности смогла пережить на сцене. То есть отболела на сцене, правильно я говорю? Так да. Было дело, да?
12: Да.
1: Вот, поэтому вот мне хочется сказать, что ты реальный пример того, что не надо бояться что-то поменять. У тебя с одной работы поменять на другую, потому что все эти инстаграмные призывы иногда людям, наверное, кажется, боже, это так страшно, а что завтра, а как я буду и так далее. Но ты, по-моему, реальный пример того, что ты занялась любимым делом и об этом не пожалела, да?
12: Нет.
1: Дурацкий вопрос, я не буду спрашивать, какие творческие планы. Вот что ты делаешь именно сейчас? Какие идут репетиции? Что нас ждет? По-моему, ждет твой новый спектакль «The Naked Woman».
12: Да.
1: Да? Ага.
12: Да.
1: Вот расскажи немного про него и как педагог, чем ты сейчас занимаешься.
12: Я действительно в новом спектакле, который называется «The Naked Woman», и я не играю ее. Вот, сюрприз. Uh-huh. Это очень хорошая команда. Мы собрались на читку. Я пока не была еще на репетиции лично. Пьеса написана Аля Витал и Алия Азамат Ашкенази. Uh-huh. И надо сказать, что с Алией я хотела работать очень давно. И вот, наконец-то, это сбылось. В качестве продюсера выступает Сергей Нагорный. Uh-huh. И Аня Бредихина. И в актерском составе очень многие актеры, которых нью-йоркцы любят. Илья Волок, который сиял в Our Class. Mm-hmm. Дима Коэн играет его старшего брата. Олег Блинов играет тоже одного из персонажей. Я просто так навскидку перечисляю. Кто там будет? Мария Атлас будет играть одну из ролей. То есть очень сильный актерский состав – очень классный сценарий и очень интересный режиссер.
1: Ну, скажи нам все-таки название такое, знаешь. Ну, положение обязывает, как говорят французы. Скажи все-таки, ну, чуть-чуть приоткрой, о чем он.
12: О потере и нахождении себя иммигрантов, как мы, из бывшего Советского Союза, молодого поколения и более старшего поколения. То есть на сцене очень редко можно увидеть хорошие истории эмигрантов, которым за 50, где они выступают главными персонажами. Обычно они играют там маму, папу, тетю главного героя или героини. Обычно у нас молодые стоят в центре истории. А тут выходит, что переплетается история эмигрантской семьи, мамы и папы, их дочки. Угу. Вот. И вот разница поколений, адаптация к новому месту жительства или нет. Потому что есть до сих пор люди, которые приехали из Советского Союза или из СНГ, которые так и не адаптировались к американской жизни. И пьеса поднимает какие-то такие вопросы и темы, о которых...
1: Я тебя перебью.
12: Да.
1: Да, но она светлая, вот такая вот все-таки светлая.
12: Очень светлая.
1: Это хорошо.
12: Очень что... светлая. Да. Там очень много юмора.
1: Отлично, это просто прекрасно.
12: Вот.
1: Потому что в наше такое сложное время, мне кажется, что столько хочется людям вот просто каких-то простых жизненных историй вот со светлым, позитивным концом. Скажи, пожалуйста, где это будет и когда?
12: Это будет в театре, который называется Theater 154, uh-huh. Театр 154. Uh-huh. И наш спектакль будет играться в июне с 3 по 14 июня.
1: Запоминайте, друзья, я еще сделаю объявление, когда мы будем говорить о событиях в Нью-Йорке. Я рассказываю раз в месяц где-то. Я обязательно расскажу, напомню вам и, конечно же, желаю удачи. Скажи, пожалуйста, я хочу немного перепрыгнуть совершенно на другую тему. Я уже сказала, что здесь я говорю о Нью-Йорке, о достопримечательностях, о книгах и о фильмах. Скажи, пожалуйста, вот какие книги читаешь ты? Из каких книг состоишь ты? Может быть, самые любимые или вот... Это не обязательно должно быть о танце или о чем-то, но, пожалуйста, поделись.
12: Ну вот я один из нью-йоркцев, которые в классическом стиле читают книги в метро. Ни телефон, ни планшет.
1: А я только слушаю.
12: Ну вот я какой-то визуальный человек, мне нужно смотреть на буковки, на бумаге. И я люблю хоррор, я люблю ужасы.
1: Ничего себе.
12: И весь тинейджерский период своей жизни я читала Стивена Кинга, я до сих пор его очень люблю. Я его встретила лично.
1: Вау.
12: В год, когда я эмигрировала. И он мне подписал книгу и пожелал удачи.
1: Ну, видишь, все сбылось.
12: Да, ага. Да.
1: И какая книга сейчас у тебя? Покажи, пожалуйста.
12: Она называется «When Wolf Comes Home». Uh-huh. И она написана другой мой друг. Я знаю этого писателя. Нет Кэссиди написал. Это его третий роман. Uh-huh. Очень классный.
1: Отлично. Ну, не соблазнишь меня читать все-таки фильмы, все-таки про ужасы. Но спасибо, что поделилась. Теперь о фильмах. Хорошо, я немножко перефразирую вопрос. Где в фильмах отлично танцуют? Вот где фильмы, которые ты можешь похвалить за то, что поставлены танцы просто великолепно? Ну, так, навскидку.
12: Это не фильм, это сериал. Называется «Flesh and Bone». Угу. Вот там танцуют просто вот...
1: Ага, запишу себе.
12: «Отвал башки», «Flesh and Bone». Они его показывали на FX какое-то время, а мне кажется, можно его найти на чем-то еще.
1: Я видела где-то положительные отзывы вот именно об этом сериале. Отлично. Скажи, а сама бы ты вот с кем бы с удовольствием, может быть, снялась именно в таком танцевальном сериале?
12: С Барышниковым, конечно.
1: Понятно. Ну, тогда надо... Нет, я не знаю, в русский самовар надо заглядывать или нет. Сейчас там он появляется или нет. В «Sex and the City» он в роли художника появился именно в этом ресторане. Я просто вспоминаю, начала смотреть сериал, связанный с балетом, и просто вылетело название. Здорово это все было, показывали Нью-Йорк, все. Но просто на длинные серии тебя просто не хватает. Не потому что плохо, а потому что ты просто... Ну, где найти... время. Так, теперь всем задаю этот вопрос, потому что меня просто, знаешь, озаботилась проблемами человечества. Искусственный интеллект и актеры, искусственный интеллект и писательство. Вот ты сейчас вытащила книгу, тоже, по-моему, что-то было или с волком связано, или как вышла книга. 90% значит, написано искусственным интеллектом. Сначала сказали, что замечательная книга, потом эта женщина-автор, как сейчас говорят, жуть какая, не могу вот эти феминитивы произносить. Она сказала, что она дала подруге своей, редактору, что та якобы через прогнала. То есть не знаю, кто виноват. И, в общем, это страшный скандал. В «Нью-Йорк Таймс» статья. И все. Скажи, творческие профессии, что у нас там наступают машины или все нормально, все хорошо?
12: Машины, конечно, наступают. Этого никто не отменял. Но я один из тех идеалистов, который будет учить детей вживую театру и помогать своим бывшим студентам. Мне кажется, это бесценно. И мне кажется, чем больше произведений, созданных искусственным интеллектом, будет в пространстве, тем более ценны будут спектакли
0: где люди играют, и все написано человеком, и отрепетировано человеком, и построено человеком.
1: Ты знаешь, и где люди общаются, потому что вот я смотрю некоторых из моих знакомых, которые по какой-то причине ведут, вот, значит, у меня есть такой дружок, симпатичный, харизматичный, ну вот так он один остался, говорит, и никто мне не нужен, и все. И каждый вечер он общается с барышней, все бы было хорошо, но это барышня, это искусственный интеллект. Я говорю, слушай, а ты не думаешь, что ты просто заменяешь вот это человеческое общение? Он говорит, ой, так удобно, она совсем соглашается, и такая хорошая. И я, знаешь, меня это немножко даже, вот знаешь, пугает, что люди, ну, не то чтобы не будут выходить из дома, а вот все больше и больше будут в своих таких комфортабельных зонах отчуждения от человечества. Потому что все равно, мне кажется, мы должны даже, вот мы начали с тобой с движения, двигаться, даже где-то что-то завоевывать, потому что в Нью-Йорке вообще никак без, если ты не карабкаешься лапками, то можно в этом кувшине утонуть, а не выбраться, как та лягушка.
0: Я с тобой полностью согласна. И, наверное, именно поэтому, когда я работаю с детьми, я ставлю условием, что они телефоны убирают на время урока. Мы не смотрим на телефон вообще. И не отвечаем ни на какие сигналы, что там какой-то месседж пришел. Вот. Прямо сейчас я репетирую Шекспира, Юлия Цезаря с детьми, которые учатся в middle school. То есть их возраст с 11 там, до 13. И двое у меня high school students. Спектакль через 10 дней.
1: Ой, удачи.
0: Спасибо.
1: Скажи, а вот я представляю, такая вообще сложная постановка и middle school, и уже такой вообще серьезный материал. А скажи, вот мне кажется, что ты человек такой достаточно добрый, эмпатичный. Как ты там вот с интригами, с завистью, кто-то говорит, а я хочу, чтобы мой ребенок вот играл. Вот. Но не все же могут играть Юлия Цезаря, кто-то должен играть и просто свиту.
0: Дело в том, что в моей уникальной ситуации я с родителями очень мало общаюсь. Я общаюсь в основном с детьми. И многие решения по распределению ролей мы принимали вместе. Даже те дети, которые играют маленькие роли, они играют по три таких роли. То есть у них задача перевоплотиться в другого персонажа, а потом еще раз. То есть у них тоже много вот актерских задач, да, по сравнению с тем, кто Цезарь сначала до конца или Марк Антоний. А ты пойди и сыграй слугу, предсказателя и там еще кого-то, да, из свиты. То есть они все разные люди, и они, я именно так им и говорю, меняй голос, меняй походку. Мы, конечно же, поможем костюмам, но они переодеваются очень быстро.
1: Скажи, пожалуйста, а вот если говорить о том, что сейчас стараются как-то детей от гаджетов убрать, и такие есть матери года, которые хотят из своего ребенка вырастить гениального. Тут у него теннис, тут у него плавание. Ты вот, наверное, все-таки во главу угла поставила театр и общение, и движение. Вот как ты считаешь, без чего вот никак нельзя?
0: Ну, конечно, я буду дуть свою дудку. На самом деле, вот я преподаю уже давно, и я наблюдаю детей. Из года в год я наблюдаю детей, как меняются поколения. И в который раз я убеждаюсь, через то, что я преподаю театр, они научаются быть лучшими людьми. Лучше, чем бы они были без. То есть они учатся слушать, они учатся помогать друг другу, поймать партнера тогда, когда он забыл слова. Я смотрю, как они делятся печеньем, например, или там шоколадками, да. Я именно смотрю, как они работают, как актерский ансамбль. И это такой бесценный опыт, его больше нигде не получить. Может быть, в спорте, когда ты работаешь в команде, да. Вот. Но спорт все-таки более доминировать, он на этом построен. А театр – это именно услышать партнера, да, и ответить, и послать реплику так, чтобы он ее принял правильно.
1: Я думаю, что это очень важно, потому что думаю, что, знаешь, услышать партнера — это вообще золотые слова. Если бы у нас еще, если перефразировать то, что у нас с детьми происходит, в дипломатии услышать партнера, услышать человека, который представляет другое государство, это я так вижу политику нынешнюю. Вот мне кажется, что перестали слышать. Я думаю, может, женщин уже сделать, в конце концов, премьер-министрами, может, им легче было бы договариваться. Но сегодня у нас речь о тебе, о Нью-Йорке. И так как я часто говорю, рассказываю о нью-йоркских достопримечательностях, и у нас у каждого есть, люди сейчас любят такой термин психологический, место силы, хотя термин мне этот очень нравится. Вот, ну, Ник Бум говорит, место силы, но твои самые любимые места в Нью-Йорке, назови их, вот где тебе безумно хорошо, может, какой-то сквер или кафешка или театр.
0: Я очень люблю Brooklyn Botanic Garden.
1: Я тоже.
0: Ага. И я там состою. У меня есть членство. Вот. Я туда стараюсь попадать, ну, если не каждый месяц, то через месяц обязательно. Вот прям люблю. И я очень люблю вот тот театр, в котором мы будем играть The Naked Woman. Я в этом театре сыграла 5 спектаклей до этого и поставила как хореограф другой, еще один спектакль. То есть 6 раз я в нем работала, и это мой любимый камерный театр в Нью-Йорке. Там правильная энергия.
1: Правильная энергия. Ну что ж, человек с очень правильной энергией был сегодня у меня в гостях, Татьяна Кот. Скоро у нее, можно сказать, 2 премьеры, да, у детей, как педагог она там выступает, Юлий Цезарь. Ничего себе, помнишь, как в том фильме, на кого замахнулись? На самого Вильяма, понимаешь, его Шекспира.
0: Именно так.
1: Да, вспомнила этот фильм. И, знаешь, я желаю вот тебе вот этого счастья быть на сцене, потому что у тебя горят глаза, нет усталости, нет вот этого бу-бу-бу-му. И это очень здорово, что ты живешь и так щедро даришь свое искусство, свои знания другим людям. Ты настоящий нью-йоркер, вот что я тебе хочу сказать.
0: Ой, спасибо.
1: Поэтому ты сегодня здесь. Друзья, я с вами прощаюсь до следующего понедельника. Не попадайте в пробки, читайте хорошие книги, смотрите хорошие фильмы. Конечно же, обязательно посещайте театр, чтобы увидеть прекрасные спектакли, например, с участием Татьяны Кот. Но самое главное, общайтесь с хорошими людьми. В нашем сегодняшнем безумном мире это архиважно. До встречи.
0: Ура!

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрецкая. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на выборах мэра. По итогам голосования прошлого года участие в голосовании приняли около 2 200 000 человек. Это максимальный показатель с 1969 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодых людей. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 тысяч новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более 1 000 000 избирателей, не связанных ни с одной партией, и почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность. Контролер Марк Левин одобрил план губернатора Кэти Хокул и мэра Зарана Мамдани по введению налога на второе жилье дороже 5 миллионов. Мера затронет более 11 200 объектов недвижимости и может принести в казну до 500 миллионов дохода. В Совете по недвижимости предупредили, что налог вызовет логистические трудности и отток инвестиций. Губернатор подчеркнул, что налог направлен исключительно на сверхбогатых людей, а не на рядовых горожан. 55% взрослых американцев говорят, что их финансовое положение ухудшается, показывает новый опрос. Люди называют главной проблемой цены на продукты, жилье и медицину. В марте инфляция выросла до максимума за 2 года. Цены на молоко, мясо и базовые продукты остаются высокими. Аренда за 6 лет выросла на $500-$700. Расходы на энергию тоже растут. 9 из 10 респондентов считают, что в стране кризис стоимости жизни.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о коронавирусе. короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
0: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
11: Дэвидсон Радио.
12: Американское радио на русском языке.
11: Дэвидсон Радио.
15: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы, скажем так, согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я хочу поговорить на тему, которую я не раз поднимал, но, так сказать, новые аспекты этих тем, потому что обратиться к этим темам меня побудило, так сказать, то, что я прочитал на прошлой неделе. На прошлой неделе были сообщения, которые произвели на меня впечатление. И, с одной стороны, эти были сообщения, которые связаны с марафоном, с темой, которую я часто поднимаю, а с другой стороны, это были сообщения, которые связаны с книгами. И вот, так сказать, на основе этих новых сообщений я хочу и построить свою сегодняшнюю передачу. Итак, первая тема – марафон. Ну, те радиослушатели, которые меня слушают, наверное, знают, что я фанатик марафона. Я часто об этом говорю, часто упоминаю марафон. И, в общем-то, являюсь сторонником, знаете, и физических упражнений, и, в общем-то, того, чтобы человек развивал себя и физически, и умственно, физически благодаря спорту, умственно благодаря книгам. И вот побудило меня к этому то, что было сообщено на прошлой неделе. Итак, сенсация. Человек впервые, подчеркиваю, выиграл марафон на прошлой неделе с результатом меньше 2 часов. Исторический рекорд поставил кениец Себастьян Саве. Смотрю на него, такой симпатичный парень. Вот, и он держит в руках кроссовку. И на этой кроссовке написан его результат. Итак, 30-летний кенийский бегун Себастьян Саве вошел в историю лондонского марафона, то есть не лондонского марафона, он на лондонском марафоне это пробежал, но вообще вошел в историю марафона, став первым спортсменом, пробежавшим дистанцию 42 километра 195 метров, меньше чем за 2 часа. Его время 1 час 59 минут и 30 секунд. Решающий рывок он сделал за 10 километров до финиша, и лишь дебютант марафона Йомиф Кетджелче из Эфиопии смог удержаться за ним. В результате Кетджелче тоже понадобилось менее 2 часов на дистанции, и он по праву стал вторым триумфатором забега, уступив Саве всего 11 секунд. Он пробежал за 1 час 59 минут 41 секунду. Тройку лидеров замкнул и угандийский легкоатлет, обладатель мирового рекорда в полумарафоне Джейкоб Киплимо, финишировавший с результатом 2 часа 0 минут и 28 секунд. И это был самый быстрый, наверное, марафон в истории человечества. То есть я имею в виду в истории современной, потому что вы знаете, что Фидипидис, первый, который пробежал марафон за 2,5 тысячелетия до нашей эры, в общем-то, и упал на, скажем так, упал на виртуальном финише с криком «Радуйтесь, мы победили!» и его послали послом после того, как греки победили персов, и с криком «Радуйтесь, мы победили!» он упал и ушел из жизни. Так вот, я думаю, что все же Фитибитис бегал быстрее, чем в наше время бегуны бегают. Хотя Фитибитис 42 километра не бежал. Он бежал около 40 километров. Это потом марафон стал. 42 километра. Итак, уважаемые радиослушатели, по словам организаторов этого марафона, Саве шел по графику мирового рекорда уже в первой половине забега, преодолев половину дистанции за 1 час 0 минут 29 секунд, а во второй половине сумел ускориться еще больше. Я чувствую себя отлично, я очень счастлив, это день, который запомню навсегда, сказал Саве в интервью. Мы хорошо начинали гонку. Ближе к финишу я чувствовал себя сильным. Когда я пересек линию и увидел время, я был в полном восторге. Ну, конечно, его можно понять, уважаемый радиослушатель. Такой феноменальный результат показал. Хотя, в общем-то, в марафоне, знаете, в привычном смысле этого слова, мировые рекорды не фиксируются. Фиксируются высшие мировые достижения. Потому что когда ты бежишь 100 метров, когда ты бежишь там 200 метров, когда ты бежишь там 10 километров на стадионе, это одни и те же условия, потому что все стадионы в мире одинаковые. В смысле 400 метров беговая дорожка. Вот. А марафон нет, да, дистанция-то одинаковая, 42 километра, 195 метров, но дистанция очень разная по степени трудности, потому что бывают такие марафоны, я тоже бежал такие марафоны, которые, ну, в общем, так, бежишь по плоской поверхности, а бывают такие марафоны, которые связаны с холмами, которые связаны с разными, знаете, в общем-то, изменениями трассы и так далее, и так далее. И одно дело, когда бежишь по прямой поверхности, а другое дело, когда бежишь, скажем, по холму. Да, и бежишь уже не так быстро, и устаешь больше, и так далее, и так далее. Что касается победы Саве, то она не стала неожиданностью. В этом году основное внимание было приковано именно к нему. Он уже побеждал в лондонском марафоне в прошлом 25-м году и в берлинском марафоне в 24-м году. Однако ему самому просто побед было мало. Он не скрывал, что мечтает побить рекорд Киптумы. И на прошлой неделе Саве заявил, что установление нового мирового рекорда лишь вопрос времени. «Я надеюсь и хочу, чтобы однажды это был я», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли он стать первым, кто пробежит марафон быстрее 2 часов. Ну, это до того, как он действительно это осуществил. «Мы говорили, что это будет день рекордов, но даже в самых смелых мечтах не могли представить себе такое». В общем-то, сказал бывший чемпион мира Стив Крем. Между тем, самым первым марафонцем, который выбежал из 2 часов, был двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге. В октябре 2019 года он пробежал марафон в Вене за 1 час 59 минут 40 секунд. Однако из-за того, что забег не был открытым, это сказать было его персональный забег, забег не был открытым соревнованием, а спортсмены сопровождали сменяющиеся группы пейсмейкеров, помогавших ему поддерживать высокую скорость бега, результат Кипчоги не был зафиксирован в качестве официального мирового рекорда. Ну, а сейчас вот забег проходил так, как все проходят нормальные забеги в марафоне. В женском забеге представительница Эфиопии Таркасефа улучшила собственный мировой рекорд среди женщин, уверенно опередив кенийских соперниц Хелен Обири и Джойселин Джекпостейк в напряженной концовке и защитила свой титул с результатом 2 часа 15 минут 41 секунда. В общем, я вам хочу сказать, что 2 часа 15 минут – это потрясающий женский результат в марафоне. И я вам хочу сказать, что еще вчера, ну, не в буквальном смысле этого слова, а в недавнем прошлом совершенно, многие мужчины даже не мечтали о таком марафоне. И самый выдающийся бегун, можно сказать, 20 века, Эмиль Затопек, единственный бегун в мире, который на Олимпийских играх победил в беге на 5 километров, 10 километров марафон, сразу три медали на одних соревнованиях в этих видах спорта никто не брал. Так он показал результат сравнительно недавно, исторически хуже, чем вот сейчас этот женский рекорд. Еще совсем недавно ведь считалось, что женщины не могут бегать длинные дистанции. Я как-то бежал Амстердамский марафон, замечательный марафон, единственный, я много марафонов бежал, но это был единственный марафон в моей жизни, где я стартовал на стадионе и финишировал на стадионе. Так вот, когда-то здесь, в 1928 году, были Олимпийские игры. И эти Олимпийские игры, уважаемые радиослушатели, были женские соревнования. Были женские соревнования, и, ну, в общем-то, по бегу. И самой большой дистанцией была дистанция 800 метров. И во время этой дистанции, после этой дистанции, многим женщинам стало плохо. И после этого женские соревнования отменили больше 400 метров. И только потом, через много лет, они были введены, так сказать, в действие. Почему? Потому что считалось, что женщина не может бегать такую длинную дистанцию, что ее организм для этого не, скажем так, не готов. Но, видите, вот сейчас женщины побежали так, как многим мужчинам и не снилось сравнительно недавно. Так что, в общем-то, в принципе, я вам хочу сказать, уважаемые радиослушатели, на этом марафоне лондонском на прошлой неделе произошло много замечательных событий. Вот. Швейцарский спортсмен Марсель Хук уверенно одержал победу в элитной мужской гонке на колясках, завоевав 8-й титул на лондонском марафоне и сравнявшись по этому показателю с британцем Дэвидом Вейером. Это также его 6-я победа подряд. В женской гонке на колясках швейцарка Кэтрин де Брунер также защитила свое звание, оторвавшись на последних километрах от американки Татьяны Макфада. Так что, в общем-то, замечательный был марафон, и мне кажется, он войдет в историю. Это первое сообщение, которое привлекло мое внимание, уважаемые радиослушатели. И второе сообщение. Первое сообщение – реальное сообщение, скажем так. А второе, уважаемые радиослушатели, мне кажется, уже фантастикой. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но еще недавно я об этом не мог подумать. Намного быстрее, чем человек, пробежал китайский андроид и побил рекорд бегуна Киплима в полумарафоне. Разработанный китайским производителем смартфонов робот пробежал полумарафон, то есть 21 километр, еще несколько метров, за 50. Робот на 7 минут побил новый мировой рекорд на этой дистанции, установленный в марте этого года угандийским бегуном Джейкобом Киплимо. Во втором китайском робототехническом полумарафоне приняли участие более

0: Так я вам предлагаю выступить 9 мая, взять гитару и выступить в Ашане. Это было бы очень нехило, не так ли?
1: Уже был один раз, вы, конечно, помните. Это было лет 25 назад. Кстати, пришло человек 800. Я был сильно удивлен. Сейчас, если я приду в Ашану, там будет пятеро. Нет, все закончилось. Я достиг абсолютно полной независимости от своей аудитории. Но смотрите, как интересно, что вот благодаря этой самой певице, именно благодаря ей, я не уверен, кстати, что я правильно произношу имя, потому что я смотрю в «Нью-Йорк Пост» сегодняшний, Юлдузу Усмановой. Мы сейчас на Брайтоне воспроизводим ситуацию, которая происходит в внешнем мире. А почему она не имеет права на политические взгляды? Она, очевидно, всю жизнь работает певицей. Она, очевидно, нравится своей общине. Она имеет право на политические взгляды, она имеет право на их высказывания. И если она поддерживает Палестину, в принципе, то, на мой взгляд, это совершенно не обязательно антиизраильское. А что такого? Если вы говорите, что это антиизраильское, значит, таким образом вы признаете то, что Израиль проводит акт геноцида по отношению к Палестине. То есть вот это отрицание, оно приводит к обратному результату. С этим надо быть поосторожнее. Но, в принципе, вы можете, так сказать, не думать ни о каких рамках, потому что вы имеете дело с толковищем, который ведет кот и человек. Это редчайшая комбинация. Причем Вася пришел просто в негодование от услышанного. Послушаем, что скажете вы теперь.
2: Да, привет, Сев, это Карл. Спасибо, что ты меня...
1: Карл, привет. Да как? Привет. Я тебя никогда не забываю. Особенно, когда первой позвонила Клара. Ты что?
2: Да, спасибо. Так вот, сначала о политике вообще, потом об антисемитизме. Дело в том, что я согласен тем звонившим, который предложил избегать политики в искусстве. Но я хочу ему заметить, что политику в искусство не публика несет, а это дело задирают и поднимают наверх сами артисты и, как правило, делают это бездари, которым нужны какие-то костыли, потому что они либо по бездарности, либо по нехватке таланта, они теряют свою аудиторию, которая у них когда-то была, и единственный способ как-то удержаться на плаву, это уже отойти от искусства в политику. А что касается...
1: Карл, ты сказал опасные слова, ты сказал, как правило. Давай вспомним хотя бы Роберта Де Ниро или Джорджа Клуни. Если это ведь тоже правило, потому что наш Голливуд, он 100% практически антитрамповский. Что, им не хватает болельщиков, поклонников?
2: Ты понимаешь, дело в том, что им-то нужно иметь влияние. Они же не просто так занимаются своим делом. Ты же прекрасно понимаешь, что и тот, и другой, они уже пик своей карьеры прошли. Они ничего нового и толкового уже не сделают. Еще к Луне куда ни шло. А что касается Де Ниро, то он уже давно вышел в тираж. И это говорит как раз, я тебе скажу, что вот это его невротическая реакция на все, что происходит. Понимаешь? Она как раз только и доказывает, что у человека в жизни мало что осталось. Так вот я хотел бы еще добавить по поводу антисемитизма.
1: Секунду. Знаешь что, я твою фразу дополню до конца. У человека в жизни мало что осталось, кроме того, чтобы быть самим собой.
2: Ну, хорошо, давай, согласимся с этим. Но это уже не искусство, это уже... персоналии, они к публике уже не имеют отношения. Но человек это ведь несет на публику, он ведь идет разговаривать с микрофоном, он не собирает вокруг себя людей просто так. Вот в этом большая проблема. Но я тебе скажу, что меня больше всего тревожит именно вот в этой части. Это то, что к моему глубокому сожалению в моду, уж извини меня, в моду вошел антисемитизм, и в этой стране в частности. А почему меня это беспокоит больше всего? Потому что мода имеет влияние на самое, что ни на есть, я бы так сказал, тупое, что есть в народе. Понимаешь? То, что вот только смотрит на других и следует.

0: когда этому дают возможность следовать антисемитизму, а не чему-то другому. Вот это меня беспокоит больше всего. Поэтому, к моему глубокому сожалению, у меня очень большая тревога по этому поводу. И ты видишь, что это не только здесь. Стеф, это не везде. И мы с тобой об этом пару недель назад говорили.
1: Вот да, да, Карл, должно... Карл, прости, но ты в три раза перешел регламент. Я не могу столько, извини, тут есть другие люди. Уже мысль твоя понятна. Вот мне тут написали резкими словами, я не все слова могу вам в эфире выложить, но и имена тоже не буду называть, но суть текста в том, что политики набирают очки, чтобы прикрыть очко. И для этого им необходимы такие, как Усмонова. Потому что на ее фоне можно, так сказать, напомнить о себе, как о яром борце, и стороннике Израиля. Тут вообще кричать о том, что естественно и натурально, это просто это чистая политическая манипуляция. Но кто из нас вообще против Израиля? Но кто из нас за Палестину? Это же смешно вообще. Это умозрительный спор. И дело не в справедливости, и дело не в том, с кем ты в лифте катаешься, а дело только в том, что люди, которые приехали в эту страну за свободой, а мы с Васей вам преподносим только свободу, они на самом деле опутывают себя цепями так, что какой там Прометей вообще не снилось. Причем мало того, что сами себя цепями опутывают, они еще все время ищут, когда же прилетит орел, чтобы поклевать мою печень, чтобы все знали, что я, в общем-то, несу свет своим факелом, а орел так не летит. И факел никому не нужен. Так, теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Алло. Вот мне кажется, что антисемитизм вот вызывает вот эти люди, которые запрещают рассказывать правду про палестинцев, про там, геноцид вот этот вот. Я недавно был, вот, дня три назад, четыре был, записался к врачу к зубному, и там сидит одна женщина со своей дочерью, такая, видимо, из Пакистана, и она с такой ненавистью на меня смотрит, прямо, блин, готова разорвать. И я начал там уже громко орать, я говорю, да я не еврей. Что ты меня смотришь? Знаешь это? Не еврей, я говорю.
1: О, это классно. Спасибо. Ну, ваше вот вступление мне очень понравилось. Да, действительно. Есть вот два момента. Во-первых, мы когда перебор с реакцией, это приводит к обратному, так сказать, мы раскачиваем лодку. Это раз. И два, это прилюдная глупость со стороны евреев, это худший антисемитизм, который только может быть. Хуже нет. Еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
3: Доброе утро. В мире есть Доброе большие утро. Дела. Молиться надо за Джулиани, чтобы он поправился. Молиться нужно, чтобы мир был. И вас...
1: Вы что-то пропали. Да вы знаете, это ж как... В мире есть поважнее дела, но представьте себе, что, скажем... Ну, я не про вас, но, скажем, кто-то, у кого сейчас геморрой очень сильный, ну, задница болит. Ну, как у этого пурашиста, который прохует в говне. У него же задница точно болит. Он же не может про другое думать. Вот это вот выступление узбекской замечательной певицы на день 9 мая на Брайтоне, это наш геморрой. Причем это новый вид геморроя, он прогрессирует. Потому что если несколько лет назад наши старики готовы были вступить в бой друг с другом за георгиевскую ленточку, это было умопомрачительно, просто интересно, потому что то, что они стали жертвами кремлевской пропаганды, и причем их всех поддерживали в этом. А почему? Это День Победы. Ну и катались по Брайтону посланцы оттуда и кричали всякую антисемитскую хрень. Это все же вещи взаимосвязаны. Так, ладно. Те из вас, кто хотел бы, но не сумел позвонить, а это 99,9 в периоде аудитории толковещей, вы можете оставить комментарий к сегодняшнему шоу, когда вам будет удобно. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. принципе, всю гамму, кстати, я думаю, мы услышали всю гаммочку. Теперь так, биржа, цены на нефть резко выросли, основные фондовые индексы упали, о чем я сказал выше, на фоне обострения военной напряженности в известном проливе. Боевые действия в иранской войне вспыхнули впервые за несколько недель, а удары по важнейшему нефтяному порту Эмиратов и нескольким кораблям испытали, можно сказать, на вшивость прекращения огня. Теперь... Фьючерсы на нефть у нас в Штатах поднялись на 4% до 106%. Акции eBay выросли на 5% после того, как GameStop сделала непрошенное предложение приобрести гораздо более крупную компанию электронной коммерции, чем она сама, за $56 миллиардов. Акции GameStop упали на 10%, что опустило их рыночную стоимость ниже $11 миллиардов. Гендиректор GameStop Райан Коуэн в интервью CNBC с трудом пояснил, как его компания будет финансировать это приобретение. То есть, можно сказать, что не убедил. Не нашел правильных слов, и акции упали. На 11%. Круизная компания норвежская Norwegian Cruise Lines заявила, что ожидает, что война на Ближнем Востоке ударит по ней в этом году. Акции круизного оператора упали на 9% после того, как руководители заявили, что наблюдают признаки снижения спроса, поскольку клиенты пересматривают планы путешествий в Европу. Между прочим, вот сейчас, когда акции падают, то могут появиться такие сделки, ну, скажем, с тем же с Вайкингом. Вот есть один маршрут, я давно хочу по Рейну спуститься на вайкинговском судне каком-то. Ну, там надо, конечно, будет голодать, потому что есть на круизном судне могут только люди, которым наплевать на собственное здоровье. Anthropic представила совместное предприятие на сумму в $1.5 миллиарда с Blackstone, Goldman Sachs и несколькими другими компаниями с Уолл-стрит для продажи инструментов искусственного интеллекта. И последний, Грег Абель, впервые в качестве генерального директора выступил ведущим на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, и согласно отчету за первый квартал, конгломерат стал чистым продавцом акций 14-й квартал, то есть он в плюсе, а денежный запас вырос до $381 миллиарда с 373 на конец года. То есть это у них кэшак, $381 миллиард, то, что можно реализовать, ликвид. Это все с биржей. Теперь следующая тема из больших. Секунду, у меня даже была где-то картинка под нее. Мало ли. Хотя у нас есть публика, которой картинки ни к чему. О, вот картинка. Что-то она очень большая. Все загородила. Сейчас мы ее изменим. Значит, Соединенные Штаты экспортировали в апреле 5,2 миллиона баррелей сырой нефти в день. Вы прикиньте, все врубились в слово «экспортировали». То есть мы продавали 5,2 миллиона баррелей в день в апреле месяце. Это новый рекорд и увеличение на 30% в сравнении с месяцем до начала войны с Ираном. Но цены на американских заправках не изменились, а наоборот, в ту сторону, как надо. Они продолжают расти, что поднимает вопрос, не поменял ли кто-то арифметику. Мы добываем, мы открыли краны, мы продаем. We don't need no education. А кто допоет следующую строчку в этом припеве? Ну, потому что... Математика должна оставаться математикой, даже если это арифметика. Но проблема, скорее всего, это несоответствие, так сказать, в доработке. Наши американские нефтеперерабатывающие заводы настроены на обработку того, что по-английски я не очень точно знаю, как это перевести. Это называется heavy sour crude. Это тяжелая, удельный вес, видимо. Кислая, sour – это кислая. Правда, на вкус кто берет нефть, я не знаю. И crude – это нефть-сырец. Значит, повторяю, наши заводы настроены на переработку именно такой нефти. Техас, Луизиана, Северная Дакота в основном добывают легкую нефть. На Аляске нефть средняя по удельному весу. И все это экспортируется в страны, способные лучше ее перерабатывать, чем наши заводы по переработке. Так что в этом проблема. Кроме того, цены на бензин зависят от мирового рынка. Поэтому, несмотря на то, что Соединенные Штаты получили статус чистого экспортера, что значит, что они экспортируют, то есть мы больше, чем импортируем, это практически не влияет на цены на бензин, который мы покупаем на заправках. И эта логика должна была бы быть понятным тем, кто не упустил ничего из сказанного. Плюс об этом заявил аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа. Есть такой Пойнтер. А популярность Америки как экспортера нефти выросла после ситуации в Ормузском проливе. Соединенные Штаты даже обогнали Саудовскую Аравию и стали более мощным экспортером нефти в мире просто очень быстро, на фоне иранской войны. Но страны, закупающие американскую нефть, особенно в Азии, идут на это как на крайнюю меру. Почему-то. Азиатские рынки покупают все, что могут. Особо много легкой нефти. Особенно в то время, как Ормузский пролив заблокирован. Но это, вероятно, изменится, когда пролив откроется. А ближневосточная нефть – это, в принципе, дырка, которую не заткнешь. И единственным устойчивым решением является обеспечение безопасных поставок из этого региона, но в долгосрочной, естественно, перспективе. Это когда и если война кончится. Но, в принципе, спецы считают, что это не за горами. В рамках попытки вновь открыть Ормузский пролив, президент Трамп заявил, что, начиная со вчера, Соединенные Штаты будут направлять суда, застрявшие в проливе, из стран, не имеющих отношения к конфликту. То есть будут их сопровождать. Государственные иранские СМИ назвали этот план бредом, а генерал-майор, который возглавляет у них авиацию, Али Абдуллахи, выпустил заявление, в котором говорится: «Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивные военные американцы, если они намерены приблизиться или войти в пролив Ормуз, будут подвергнуты атаке». Ну и в результате бренд, как я уже говорил, вырос, а в общей сложности он вырос с начала 26 года на 89%. И Wall Street Journal оценивает, что американцы потратили на заправку топлива 1 мая, последний раз, когда они считали, на 125 миллионов долларов больше, чем в пятницу на предыдущей неделе. Вот такая вот ситуация. Послушаем тех, кто хочет откликнуться на услышанное. Телефон студии 718-303-90-90. Вам слово.
4: Доброе утро, Давид меня зовут. Я сам из Узбекистана родом. И вот по поводу этого вашей последней новости хотел сказать. Вы приехали сюда в 95-м году еще. И, в общем, просто сами вот эти вот, как вы просто... Я не знаю, у вас так получается... Как вам за одну минуту сказать? Все мысли вот эти вот, вы сами...
1: Ой, вы пропадаете. Попробуйте, знаете что? Попробуйте перезвонить из другого места. У вас ваш голос прерывается, я не очень понимаю. Кроме того, что вы сказали, что приехали в 95-м году. Найдите место, где у вас будет палочек на телефоне побольше. А я перехожу пока что к следующей истории. У меня даже картинка к ней была, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, картиночка была. Вот она, картинка. Очень непростая тема, между прочим. Хотя я вчера сподобился заняться ею, хотя на самом деле был хороший день, не хотелось ничего делать, кроме спорта, но посмотрел случайно на ABC, сюжет. Корреспондентка ABC съездила в Китай и купила себе робот за примерно 14 тысяч долларов и привезла его домой. Ужасно милый сюжет, очень мне понравился. Ну и я стал читать все, что с этим связано. И, значит, секунду, посмотрим. Это вы перезваниваете. Ну-ка, давайте послушаем, может быть, сейчас лучше. Прошу вас, пожалуйста, да, в эфире.
4: Доброе утро еще раз, я извиняюсь.
1: Да,
4: надеюсь, сейчас немножко лучше.
1: Сейчас хорошо.
4: Да, окей, вот смотрите. Вот сама вот эта певица высказывала свои высказывания ужасные. После 7 октября было очень плохо, негативных слов сказано против всего еврейского народа. Просто вам надо ее послушать, что она говорила, я не знаю, если вы слышали. Тогда тоже очень весь еврейский народ взбунтовался. Но дело не в этом. Дело в том, что сами вот эти вот ребята, которые приехали с Узбекистана, они очень прекрасные ребята, узбеки, там, мы жили с ними все, вот эти евреи, которые приехали с Узбекистана здесь, мы жили все с ними вместе, как одна семья, в одних дворах, там, очень много общего у нас. Они, мы, здесь, в принципе, эти многие ребята работают в еврейских предприятиях, таких как рестораны, там, я не знаю, там, ну, во всех еврейских бизнесах, магазины русские, там, разные. И все очень хорошие ребята. И именно вот она просто как-то сказала некрасиво много что. И даже вот эти ребята сами узбеки в то время ее даже не поддержали многие. Понимаете, само ее высказывание было очень неправильным, само ее положение. Она, конечно, имеет на свою точку его поддержать. Mm-hmm. Например, те страны, с кем Израиль воюет, например, да, но смотря как это ты скажешь, понимаете, это же дело в том, что дело в словах, как это выразить, а когда она сказала, что она поддерживает их, и как она ненавидит весь еврейский народ, как она еще хочет, чтобы 7 октября повторялось, там, такие вот она ужасные вещи говорила, понимаете, что все успехи должны так делать, и здесь она поджигала ненависть к еврейскому народу со стороны узбеков. И сами узбеки ее многие не поддерживают, понимаете? А так она, конечно, имеет право на концерт. Она просто... Она сама непорядочный человек. А как бы... И в смысле тем, что как она думает, проживя столько много лет с евреями, и как ее евреи любили тоже, понимаете? И она просто немножко неправильно высказалась. А против самих узбеков, это прекрасные ребята. Они очень все трудолюбивые. Они просто... Слов нет, понимаете, у меня очень много друзей осталось в Узбекистане, узбеков, одноклассников, и не только, и соседей, там, у меня прекрасные отношения с ними. Ага. И они, мы все друг друга очень хорошо поддерживаем.
1: Знаете, да, простите секундочку, останьтесь со мной на секундочку. Ваша речь изумительна совершенно, она настолько точна, правильна, грамотна, умна и лишена излишней эмоциональности, я просто... Честное слово, вы оказали мне честь своим выступлением, но у меня к вам встречный вопрос. Скажем, певица может быть замечательной, но с какой стати это может заставить тебя думать, что она умна и образована? Наоборот.
4: Но я не сказал, что она умна и образована. Она прекрасная певица, она талантливая певица, и все. О ней я не знаю, какой она человек другой. Она сказала этим своим высказыванием после 7 октября.
1: Прекрасная
4: певица.
1: Да, правильно. Так вторая часть моего вопроса заключается в том, что когда мы начинаем серьезно реагировать на глупость, высказанную известным человеком, мы усиливаем значимость этой глупости. Вы согласны? Ой, вы пропали. Я надеюсь, что не потеряли даже речи. Я повторяю, когда мы серьезно реагируем на глупость, то мы усиливаем ее значимость. Когда мы начинаем, я не знаю, нервничать по поводу звонков парашистов в эфир, мы возвеличиваем их в собственных глазах. Вот и все. Но вообще масштабы, конечно, разные. Скажем, Вагнер с его антисемитизмом и гением как композитора. То есть это неизбежно. Все время так будет. И наоборот, когда тебе нравится кто-то как исполнитель, и ты все время хочешь, чтобы он наконец что-то сказал по поводу той же хотя бы войны в Украине. Ну, скажем, к Шевчуку много лет претензий были. Он, кстати, наполовину, по-моему, только украинец, наполовину татарин. Но суть не в этом, а в том, что фамилия у него Шевчук. И много лет он был возмущен этой агрессией России. По отношению к Украине, я знаю из внутренних источников, но не мог сказать ничего, потому что от его высказывания зависело, будут ли зарабатывать на хлеб его товарищи. Я не знаю, работают ли они корпоративы, кажется, не знаю. Так, ну что, сейчас будет перерыв на рекламу, после которого звонков полно, сейчас парашютистов отключу, чтобы все линии были свободны. Отрубил двух парашютистов. В вашем распоряжении несколько телефонных линий. Телефон студии 718-303-9090. Если после перерывной рекламы я не увижу звонков от нормальных людей, то я тогда буду заниматься нашими большими американскими историями в сопровождении кота Васи.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
7: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
8: Радио-шоу. Всего Копенгагена.
9: За него стоят громадные массы.
10: Не пойму, что за люди.
11: Толковище.
1: Так, звонки закончились. Пишут мне тексты. Но тексты всегда интересные. Люди пишут, которые не хотят, чтобы их голос слышали в эфире. Сейчас я гляну. Так. Вот пишут, что Усмановой аплодировали выходцы из Средней Азии, весь Квинс, переобулись на ходу и решили прошлое предать забвению. Не было такого, врут. И Усманова должна Навахову приплатить за пиар. Ну, в принципе, да, что-то в этом есть. Качели. Система качели. Теперь так, значит, пока мы слушаем... Вась, кончай, через 15 минут. Пока мы слушаем, как Илон Маск рассказывает в суде, насколько волшебны и как меняют цивилизацию роботы Tesla Optimus, азиатские страны опережают нас, можно сказать, со скоростью света на световые годы, отправляя гуманоидов для выполнения приказов в реальных жизненных ситуациях. То есть гуманоидами сейчас называют роботов. Есть две основные причины, по которым гуманоиды появляются в Азии гораздо быстрее, чем в Соединенных Штатах и Европе. То есть они нас точно очень сильно обскакали. Одна из причин чисто экономическая, потому что Китай всегда стремится к оптимизации затрат. То есть вот это видео, о котором я вам рассказал на ABC вчера, корреспондентка привезла за 14 тысяч долларов робота, и она ему говорит: «Can you do the laundry for me, please?» И он чешет репу. И это ужасно смешно. Can you do the dishes? Стоит перед посудомойкой и не знает. То есть он, в принципе, не обучен. Но зато танцует. Это просто фантастика. Настолько четко. И музыкально, и по движениям, так сказать, конечностей. Так вот, важнейший вопрос – это оптимизация затрат. В то время как, скажем, наш президент ратует за то, чтобы появилось больше рабочих мест для американцев, чтобы бизнесы были здесь, это означает, что он хочет увеличить количество рабочих мест для людей. Китай идет совершенно в другом направлении. И поэтому они опережают нас по части роста, так сказать, и прогресса гуманоидов. Потому что на протяжении практически многих лет промышленная робототехника была главным двигателем стремления Китая снизить производственные затраты и сроки исполнения. Вот, скажем, известно, что в Китае темные фабрики стоят. То есть там свет вообще никогда не зажигается. Там полностью автоматизировано все. Роботы производят устройства с выключенным светом, потому что он им не нужен. То есть точно роботы работают как слепые. Я даже когда вчера вник в это, стал смотреть видео, как работают китайские роботы, мне безумно захотелось, ну, хоть один день провести вслепую. Ну, если не весь, ну, там, ну, а может и весь. То есть утром выйти, ну, конечно, не делать шоу, а там выйти, я не знаю, на кухню, суметь поставить чайник себе, там, бутерброд себе сделать. Потом, чтобы жена повела меня на прогулку с палочкой. Может, в теннис поиграть вслепую. На протяжении многих лет промышленная робототехника была главным двигателем стремления Китая именно по этой части. То есть и тут входит, как говорили, как enter Брюс Ли, то есть появляется Брюс Ли, тут появляется большая политика. Пока наш президент пытается определить свои дальнейшие шаги по части войны с Ираном, Китай предпринимает меры, чтобы получить выгоду от любого исхода. Я к теме робототехники еще вернусь. Китай подталкивает иранских чиновников к переговорам с Соединенными Штатами, одновременно, втихую, позволяя своим компаниям оказывать Ирану коммерческую поддержку, которая может помочь иранской армии, если Трамп вновь погрузится в полномасштабную войну. То есть Китай делает по отношению к Ирану и танцуя с нами то же самое, что делает Россия. И война, несомненно, станет важным вопросом в переговорах между Трампом и Си, которые должны пройти в Пекине 5 дней спустя после Дня Победы. С одной стороны, то, что Соединенные Штаты увязли в войне на Ближнем Востоке, безусловно, выгодно для Китая. Вооруженные силы наши быстро израсходовали огромное количество боеприпасов, истощили запасы, которые могут быть крайне решающими в любом будущем конфликте, а войны могут понравиться нашему президенту, потому что у него с мегаломаниями не хуже, чем у Илона Маска. И плюс еще война, что очень важно, отвлекает внимание администрации Трампа не только от Украины, но и от Азии. И это в интересах Китая. Но Китай также видит выгоду в попытках помочь закончить войну, которую Трамп и Израиль начали более 2 месяцев назад. В это трудно поверить, если вы внимательно прослушали и вникли в то, что было сказано. Но на самом деле я пришел к выводу, анализируя аналитиков, что это именно так. Потому что в начале войны иранские военные закрыли Армузский пролив для большинства судов, одновременно позволяя пересекать пролив судам, которые перевозили иранскую нефть, включая те, что направлялись в Китай, откуда направлялись денежки в Иран. Но китайская экономика пострадала из-за роста мировых цен на энергоносители, и в том числе на иранскую нефть. И страна также ощущает влияние американской военно-морской блокады, которая не позволяет некоторым судам вообще покидать иранские порты. Хотя и порты. Хотя некоторые полагают, что Пекин может выступать за затяжную войну в Иране, которая подистощит Соединенные Штаты и даст Китаю повод набросить, так сказать, уздечку с ермом на Тайвань, а Пекину на самом деле выгоднее деэскалация. Я сейчас процитировал дяденьку, которого зовут Юнь Сун, он исследователь по части Китая, работает в центре Стимсона, это исследовательская группа по внешней политике в Вашингтоне. Авторитет. Трамп уже однажды отложил саммит с Си из-за войны, и наверняка он хочет прийти в Пекин с позиции большей силы, а не с неразрешенным конфликтом с Ираном за поясом, который продолжает сотрясать, между прочим, мировые рынки и истощать военные ресурсы Соединенных Штатов. А для Китая важно решить вопрос блокады, для них вопрос поддержки Ирана со стороны Китая – это один из векторов для успешных переговоров с Соединенными Штатами. То есть мы можем не поддерживать и не будем расходовать ничего при этом, но давайте нам что-нибудь взамен. Наши американские разведслужбы имеют информацию, что китайская компания могла попытаться отправить партию ракет с плечевого запуска в Иран. Китайские компании также отправляли иранские материалы, считающиеся универсальными, то есть они могут служить как гражданским, так и военным целям, куда следует. А после начала блокады военно-морские силы наши в прошлом месяце, пехотинцы, в частности, морские, обнаружили материалы на корабле под иранским флагом, которые Трамп назвал не очень приятным подарком из Китая. То есть он уже готовился к переговорам, очевидно, поэтому риторика была не очень резкой. А помните буквально слова, которые сказал тогда Трамп? Он сказал: «Я был немного удивлен, потому что я думал, что у меня взаимопонимание с председателем Си», сказал Трамп в конце апреля на телевидении. И добавил: «Ну, это нормально, так бывает, это война, правда?» То есть настолько неуверенно звучал, как Байден в последние дни президентства. И это произошло через неделю после того, как сам 47-й сообщил на Fox News, что написал письмо Си с просьбой не отправлять оружие в Иран. Он сказал, что Си написал ему письмо в ответ, в котором сказал, что по сути он этого не делает. По сути. Он. Может быть, он и не делает, а за других он не в ответе. И несколько месяцев назад Трамп и его помощники намеревались сосредоточиться на тарифах в переговорах с Си, но теперь обсуждение войны с Ираном выйдут, конечно же, на первый план. Китай таки сыграл ключевую роль за кулисами в том, чтобы убедить Иран принять условия прекращения огня, о чем сообщили несколько иностранных чиновников, на условиях анонимности. Подошли последние 4 уже минуты сегодняшнего шоу. Есть звонки, но, в принципе, 2 от парашистов, поэтому я их сразу отрублю. Прошу вас, вам слово. Вы уже в эфире. Ой, вы долго собираетесь. Ну, ничего не слышу. Значит, едем дальше. В Иране представители Корпуса Стражи Исламской Революции обсуждают возможность расширения связи с Китаем после войны, чтобы получить такую военную помощь, которую китайские чиновники оказывали Пакистану на протяжении многих лет. То есть они хотят ту же схему в Иране. Приоритеты Пекина можно предугадать всегда. Потому что они абсолютно всегда практичны. Прагматично практичны. Они хотят надежного доступа к энергетическим ресурсам. Они хотят безопасных рынков для своего экспорта. И они не хотят признавать проблемы безопасности другого региона как свои собственные. Что делаем мы? Ура! Делаем мы. В принципе, может, есть чему поучиться, в конце концов, у китайцев. А как насчет гибрида Мамдани с Трампом? То есть оставить одну партию, как коммунистическая в Китае, и позволить капитализм. А тем более, что, кстати, Трамп проявляет социализм в своих действиях, захватывая части акций благодаря субсидиям федеральным в частных компаниях, гораздо круче, чем в помыслах Мамдани когда-либо было. Трамп довольно трезво относится к угрозе со стороны Ирана. Гораздо трезвее, чем это было у Обамы и Байдена, но похоже, что он смотрит на Россию через очки, которые ему на нос надели кремлевские засланцы. Возможно, ему нужен разведывательный брифинг о масштабах российской помощи Ирану, хотя он слушает не разведчиков, а кивал придворных. А Путин недавно принимал министра иностранных дел Ирана в Санкт-Петербурге, и накапливаются доказательства того, что Кремль помогает Ирану с разведданными для атак на американцев. И в то время как наш президент пытался ликвидировать иранские программы дронов, ракет и ядерной системы, российская внешняя разведка составила список иранских военных и урановых объектов, контролируемых американскими спутниками, чтобы Иран знал, куда может стрелять Америка. И Москва поделилась этой информацией с Тегераном, что, возможно, помогло вовремя эвакуировать потенциально уязвимые объекты. Так что Россия усовершенствовала первоначальный дизайн иранских дронов, при этом еще Шахет, они работали в тандеме, Шахет стал более смертоносным и труднее его перехватить. В принципе, трудно сопоставить эти факты с решением администрации Трампа продлить снятие санкций для российской нефти на фоне войны с Ираном. Возможно, Трамп хочет стратегической стабильности с Россией, но Путин хочет навредить Соединенным Штатам и союзникам. И это точно. На этом все на сегодня. Отписывайтесь от этого канала, потому что глупостей мы с Васей здесь не позволим.
7: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Физкульт! Привет! Привет, физкульт! Подалкей мы с вами на хоккейных полянах. Вчера матчи второго раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции и в Западной на Востоке. Каролина Херикейнс, лучшая на Востоке команда в регулярном чемпионате, принимала Филадельфию филадельфийцы. На 5-й минуте матча в течение 39 секунд филадельфийцы вогнали 2 шайбы в ворота Каролины, и Каролина отыгрывалась. Удалось сравнять счет 2-2 в конце третьего периода, а в дополнительное время на 19-й минуте дополнительного периода хозяева забили гол, выиграли 3-2 и лидируют в серии со счетом 2-0. Вегас, золотые рыцари Лас-Вегаса принимали Уток, Анахайм, Дакс и победили со счетом 3-1. Это была первая серия. Первый матч второй серии. Кубок Ларри О'Брайена. Никербокеры и Филадельфия играли вчера первый матч второго раунда, играли в Madison Square Garden, и практически судьба матча была решена в первом тайме. Первый тайм закончился лидерством хозяев 74-52, общий счет 137-98, плюс 39 очков, но в баскетболе не имеет ровным счетом никакого значения, какой плюс. Главное — опередить соперника хотя бы на одно очко. Приблизительно это произошло вчера в Сан-Антонио, где безусловные фавориты играли первый матч второго раунда с Миннесотой, и Миннесота выиграла со счетом 104-102. Меж тем, вчера главный тренер команды Орландо Мэджик Магил Музел распрощался со своим постом. Он работал 5 лет в этой команде. В последние 3 года команда выходила в плей-офф. Но в этом сезоне, в первом раунде, команда Орландо, 8-я команда Восточной конференции, чуть-чуть уступила первой команде Восточной конференции Детройту в 7 матчах. Тем не менее, мистер Моузел был уволен. На бейсбольных полянах вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Та и другая держали победы. Янкис выиграли дома у Балтимор Ориолс 12-1. Метрополитанс играли в Денвере с Рокетс, выиграли со счетом 4-2. Тампа, преследующая Янкис, на востоке американской лиги одержала дома победу над Торонто. Атланта Брейвс, лучшая на сегодняшний день команда не только на востоке национальной лиги, но и во всей главных лигах, играла в Сиэтле и потерпела поражение со счетом 5-1. На востоке американской лиги Янкис 24 победы, 11 поражений. Тампа преследует, наступает на пятки, 22 победы, 12 поражений. На востоке национальной лиги Атланта на голову синее всех, 25 побед, 11 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитанс на уверенном последнем пятом месте. Мы с вами в Европах, точнее, мы с вами в Туманном Альбионе. Вчера состоялись два матча чемпионата премьер-лиги. Матч в Ливерпуле, Эвертон, Манчестер Сити. Манчестер Сити ведет гонку за Арсеналом. Манчестер Сити необходимы победы, но вчера Манчестер Сити удовлетворился ничьей со счетом 3-3. А вот что происходит с Челси, сказать трудно. Вчера Челси потерпела 6-е к ряду поражения в чемпионате. У себя дома играла с Борнмутом и гости Ноттингем Форест выиграл со счетом 3-1. Что происходит в турнирной таблице? Арсенал 76 очков, Манчестер Сити 71, но сыграл на игру меньше. Манчестер Юнайтед 64 очка на третьем месте. Челси на 8-м месте. И вполне возможно, что в следующем сезоне не будут играть в Лиге чемпионов. Это позорище лондонской команды. Ну и сегодня в Лондоне второй матч полуфинальной серии Лиги чемпионов. Арсенал, моя команда, играет с Атлетико Мадрид. Неделю назад команды играли в Мадриде, счет был 1-1. Тот, кто победит сегодня, выйдет в финал Лиги чемпионов. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
13: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
13: Впервые в Нью-Йорке.
14: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
13: Театральная гостиная.
14: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
13: Билеты на сайте
14: theater.com и по телефону 718-266-3393.
15: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
16: Ждем вас.
17: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
18: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
20: Новости,
21: аналитические передачи,
20: репортажи, мнения экспертов
21: и прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
20: RTN. Смотрите лучше.
22: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
0: Вы слушаете Davidson Radio.

Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Маленец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 5 мая. Может быть, я ошибаюсь, но мне что-то кажется, что в моей прошлой жизни это был то ли день радио, то ли день журналиста. Надо будет проверить. И тогда я поздравлю сам себя и своих коллег. Хорошо, начнем с украинской темы. Там много интересного. Ну и, наверное, одним из пунктов это станет вопрос о том, как будут отмечать 9 мая в Киеве и в Москве. Ну, в Киеве, наверное, не будут, но Путин предложил объявить перемирие с 8 по 9 мая. И понятно, что для России это большой праздник был, остается и останется. И я знаю, что у нас тут есть слушатели, которые посмеиваются на этом, сколько можно там, например, собираться, звать лидеров африканских стран теперь, потому что европейские и американские не ездят. И, значит, там стоять на мавзолее, смотреть, как мимо проезжают танки или провозят баллистические ракеты. Ну, вот у меня по этому поводу такое двоякое мнение. В частности, если вы знаете, то есть, ну, у нас вот, например, отмечают же высадку десанта в Нормандии. И каждый год собираются в Нормандии лидеры западных стран, почетные гости, и отмечают. Но, правда, там не таскают эти ракеты и танки. Там как-то только люди собираются. Но все равно это день памяти, который, в который много американцев, англичан погибло. И поэтому он хранится в памяти. Но мы можем сравнить, например, с тем, сколько погибло при высадке в Нормандии и во время Великой Отечественной войны. Ну, конечно, невозможно. Все-таки мы помним, что бывший Союз потерял миллионы людей. Эти и миллионы, кто там... Это не суть важно, даже то, что потеряли этих людей по вине руководства, не по вине руководства. Потеряли. Это земля крови полита. Поэтому такая традиция. И, ну хорошо, это давно было, но в исторической памяти это остается. И мне кажется, это нормально. Ну и, значит, сейчас Путин предложил вести перемирие с 8 по 9 число, а Зеленский, соответственно, ну как же он согласится, это был не он, он предложил с 5 на 6 мая. Почему? Ну, несущественно почему. Опять же, главное, что не так, как Путин. И, конечно, после того, как дрон залетел недавно в Москву и врезался в многоэтажку, по меньшей мере, одна квартира приведена в сильный беспорядок. Показывают это в соцсетях, эти фото есть, фото и видео. То, значит, Зеленский окрылен этим успехом и, значит, сказал, что пусть они боятся, ватники, мол, мы к ним можем и на 9 мая что-нибудь запустить. Насколько это вероятно? Мне кажется, это очень вероятно, потому что, хотя вокруг Москвы создана значительная система противовоздушной обороны, но когда запускают несколько десятков, а может быть и больше, несколько сотен дронов, то один, два, какое-то количество все-таки пролетает, потому что все сбить из этого гигантского роя совершенно невозможно. Но из Москвы по этому поводу ответили, что если что-то прилетит, то прилетит по центру Киева. И надо сказать, что, между прочим, все время прилетает. Может быть, не по центру и не по этим правительственным зданиям, хотя один раз прилетело, мы помним такое. Но, опять же, прилетает не потому, что не... Москва взяла на себя обязательно не запускать туда ничего. Скорее всего, не могут, потому что тоже вокруг этих районов, Киева, по крайней мере, выстроена значительная оборона, противовоздушная оборона. И ну, если мы возьмем там в качестве возможного потенциального объекта Банковую, все, что находится на ней, то для того, чтобы попасть туда наверняка, это нужно задействовать такие ракеты, как «Орешник», против которых у Украины нет возможности бороться с ними.
Но для того, чтобы это произвело какой-то действительно такой значимый урон, их должно быть либо очень много, либо же они должны быть вооружены какими-то более мощными зарядами, чем те, которые были там в последний раз. Такие дела. Одним словом, это занятная история, потому что теперь ждем с напряжением 5, 6, 7, 8, 9 мая, чем это все кончится. Как кончится этот праздник для двух стран. Но и все-таки вот для двух стран понятно, что Украина отказалась от своей собственной истории, но ее вклад в победу советского народа был совершенно очевидным. Хотя четверть миллиона украинцев служила в гитлеровских вооруженных силах или в органах соблюдения охраны права и порядка, но тем не менее значительно большее количество украинцев воевало за советскую власть. Но это, опять же, это такая часть истории, которую нынешняя Украина пытается как-то забыть всеми силами от нее отказаться. Но трудновато это, потому что хотя они сейчас борются с советским прошлым, коммунистическим прошлым, миллионы украинцев были членами коммунистической партии Советского Союза. Что с ними делать, я не знаю. Ну хорошо, это такая мелкая, может быть, история. Главная, которая сейчас, которой живет Украина, это публикация пленок Миндича. Значит, важно, откуда они взялись. Это вопрос остается без ответа. Но эти записи были обнародованы по меньшей мере двумя депутатами очень активными. Это в первую очередь я называю Ярослава Железняка, который, между прочим, в Раде представляет Мариуполь Донецкой области. И Алексей Гончаренко из Одессы. Они обнародовали эти записи. Ну, а первым, который просто зачитал с экрана на всю Украину, был Михаил Ткач из газеты «Украинская правда». Извинился за то, что участники всех этих разговоров говорили по-русски и читал по-русски, но нормально, у него русский язык напрасно, он извинялся. Но он считает, что он таким образом оскорбляет слух своих слушателей. Хорошо. И, значит, о чем идет речь? Я, кажется, уже говорил об этом, но это серия из нескольких записей. Значит, на одной из этих записей Миндич и Умеров обсуждают кандидатов на пост посла Украины в США. Это, значит, если вы помните, была такая посоль Оксана Маркарова, такая плотная женщина. И в конечном итоге назначили туда Ольгу Стефанишину. Значит, как они обсуждают, это, конечно, занятно послушать. Во-первых, хотя они говорят на русском, язык у них корявый, это не то слово. То есть, если тебе предварительно не скажут, о чем именно они говорят, догадаться сложно. Как они строят предложения, какие слова они используют, это все намеки, полунамеки. Хотя фамилии звучат или имена звучат. Ну, значит, во-первых, они обсуждают возможность отправки самого Умерова в качестве посла в Вашингтон. Затем говорят о Денисе Шмыгале, который тогда был премьером. Значит, Умеров якобы пересказывает свой разговор с Зеленским, где Зеленский удивляется, что Умеров предложил Шмыгаля, потому что он говорит, он же не ваш. В смысле, существуют какие-то группировки, и Шмыгаль явно не принадлежит той группировке, которая принадлежит Умерову. Президент об этом знает. Затем на эту должность предлагается Герман Галущенко. Если вы помните, это бывший, до недавнего времени, это бывший министр энергетики. И Умеров отмечает, что он ментально самый близкий. В смысле, и Миндич соглашается с тем, что Герман Галущенко понятен. То есть это их человек. И затем предлагается Ольга Стефанишина, которая была

сонная Светлана Гринчук, как они обсуждают, как они обсуждают женщин. Не то, какие они посты занимают, а то, как она выглядит. Например, это рыженькая такая, говорит один из них. Рыженькая такая, кудрявая. И Светлане Гринчук ей предлагают, значит, ее предлагают отправить туда для деда. Значит, кто такой дед? Ну, дедом они называли Байдена, и, наверное, теперь они называют дедом Трампа. И они говорят, дед будет с ней встречаться, и она сможет вести переговоры со взрослыми и с русскими тоже. И одним словом, вот что в этой, в этих записях самое интересное? Кто обычно в нормальной стране, где законы рулят всей ситуацией и всем процессом управления страной, кто в нормальной стране выбирает посла Украины? Куда бы то ни было, пусть не Украина, какого угодно посла в какую угодно страну. В данном случае речь идет о главном партнере Украины, это Соединенных Штатов. Это ведется разговор между двумя людьми, один из которых вообще не является ни государственным чиновником, ни политиком. Но, тем не менее, он серьезно обсуждает этот вопрос, кто будет послом Украины в США. Значит, теперь еще один из этих разговоров записанных, это разговор Александра Цукермана, если вы помните такого фигуранта дела Медаса, который был связан с Медичем и представлял финансовый сектор страны. Он теперь проживает в Израиле. И Василием Веселым. Это бизнесмен, и который стал впоследствии советником наблюдательного совета Сенсбанка. Сенсбанк это большой украинский банк, который ранее был связан с Россией, потом его национализировали, потом его передали кого-то. И вот эти двое ребят, бизнесменов, они обсуждают список своих кандидатов в наблюдательный совет этого банка. И они там, этот веселый, он, значит, озвучивает конкретный список, называет имена. Петр Новак, Ежи Шугаев, Ева Дефальк, Александр Щур, Николай Гладыщенко, Олег Мисюк. И самое поразительное, что, опять же, эти люди, члены правительства, эти люди имеют отношение какое-то к управлению страной. Ну, фактически, да. Но по документам нет. Это частные лица. Но тем не менее, они называют список людей, и в конечном итоге, через 40 дней, именно эти люди, или большая часть этих людей, оказываются в наблюдательном совете этого Сенсбанка. Это потрясающе. И, ну, и там еще, значит, еще один разговор, это разговор о строительстве этого знаменитого кооператива, а именно 4 особняков в живописной местности под Киевом. Такие дела. Ну хорошо. И, кстати, в этих разговорах, значит, звучит имена Вовы и Андрея. Вова, это все абсолютно, никто не сомневается, в этом может быть не доказано, не задокументировано, что это президент Украины, но все прекрасно понимают, что Вова это Зеленский. А Андрей это, соответственно, бывший глава его офиса Андрей Ермак. Или АБ еще его называют, он там Андрей Борисович, его АБ еще также называют, он проходит по кличке Али-Баба. Меня во всей этой истории, конечно, удивляет одно. Ну хорошо, там есть два депутата. Один этот Ярослав Железняк и один этот Алексей Гончаренко, которые с трибуны Рады добиваются того, чтобы президент им ответил на интересующий всю страну вопрос, про какого Вову идет речь и не он ли этот Вова. Но их, значит, это как горохом об стену. Никто, то есть их не поддерживает. Это поразительно. Ну, я все время, когда о чем бы я ни говорил происходящем на Украине, я пытаюсь, поскольку они себя объявляют настоящей демократией, независимой страной и так далее, я, естественно, у меня это дает мне основание сравнить эту ситуацию с тем, что могло бы произойти в нашем Конгрессе, в Вашингтоне. Ну вот представьте себе эту ситуацию, что значит где-то строят кооператив и называют имена Дональда. Дональда или, я не знаю, ну и все предполагают, что наверняка это строят.

нашего президента. Но вы можете себе представить, что наш Конгресс, это не имеет значения, это республиканцы или это демократы, что они не потребуют от президента объясниться. Но там этого не происходит. Там их Конгресс, их Рада этим вопросом начисто не занимается. Начисто. То есть они говорят об этом, но это не доходит ни до чего. Потом, значит, требуют отставки Умерова. Несколько кандидатов, опять же, начиная с Ярослава Железняка, требуют, что Умерова надо убрать. Потому что он говорил, что у него не было связи с Миндичем. Сначала потом это были, но он якобы в этих разговорах как бы ушел от какой-то ответственности перед Миндичем. Но сейчас, когда снова всплыл этот разговор об оплате бронежилетов бракованных, которые были сделаны в то время, когда Умеров руководил этим ведомством, возникает вопрос, насколько близки они были. И эти записи показывают, что они действительно были очень близки. И Миндич имел влияние на Умерова. Ну, наверное, его надо уволить. Или он бы сам уволился, если вся пресса украинская, уже вся пресса об этом говорит. Но там это другая страна. Там это есть какой-то момент такой, степень терпимости, который для нормального, демократического, свободного государства просто совершенно немыслимый, неприемлем, естественно. Но там много чего мыслимо из неприемлемого. И сейчас, значит, естественно, возникает такой вопрос. Кто вообще сделал слив этих документов? Ну и высказывается такое. Я вчера слушал интервью украинского юриста и бывшего депутата Рады 7-8 созывов Виктора Чумака. Ввели санкции против одного из тех людей, бывшего главы офиса президента Богдана, которого заподозрили, Андрея Богдана, которого заподозрили в том, что это именно он сделал слив. И эти санкции там, значит, лишает его возможности свободно пользоваться своими собственными активами и так далее. То есть много ограничений. Выезжать из страны. И, значит, его объяснили эти санкции против него тем, что он, значит, системно дискредитировал руководство страны. И эти санкции ввели на 10 лет. Значит, что интересно, Миндич, который мы знаем, что он прямо участвовал в разворовывании государственных денег, против него ввели санкции на 3 года. Против этого Андрея Богдана ввели на 10 лет. И, значит, поскольку все заподозрили, или он сам, между прочим, признал, вчера он выпустил видеообращение, в котором он рассказал о том, что он считает, что против него санкции ввели именно по той причине, что его имя связывают с публикацией этих записей. Значит, у нас тут возникает миллион вопросов, а как к нему эти записи попали? И кому это выгодно? И как-то многие сходятся в том, что это выгодно таким людям, как Миндич, потому что они просигналили, что если это следствие не остановят, то последуют новые разоблачения, которые, наверное, доберутся до Вовы. Так это или не так, мы можем только гадать. Может быть, да, может быть, нет. Но сейчас всплывают это подробности деятельности этого Андрея Богдана, и в частности его интервью, которое он дал Гордону, где он постоянно рассказывает о том, что коррупция в стране достигла размаха, которое не было даже мыслимо при предыдущих президентах, даже при Януковиче было сказано, даже при Януковиче, которого считается самым. И он говорит о том, что раньше, если коррупция основывалась на том, что приходили к чиновнику и говорили, помоги нам, мы тебя отблагодарим, то сейчас в наши времена чиновник вызывает нужных ему людей и говорит, ты мне должен.
Вот это вот. И, значит, соответственно, Буган делает вывод, что он первый в истории Украины человек, который пострадал не в связи с тем, что он был сам коррумпирован, а за то, что он боролся с коррупцией. Ну, может быть. Окей, на этом я завершаю свою украинскую часть. Я объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы уже займемся тем, что происходит здесь, у нас, в Америке.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас.
11: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов ИПС банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: То, что я спас реал-эстейт комиссионный порядка 36 тысяч нашему реал-эстейт-агенту во Флориде, который позвонил мне 2 недели назад и просто плакал, говорит, я теряю комиссионные, дил пропадает, все пропало. То, что я сделал, я перепадал этот файл, правильно, все structure. На следующий день получил коммитмент, и они вчера закрылись. Поэтому, слава богу, дил спас. Это я вам к чему говорю, это не то, что как бы просто... Люди, которые покупают недвижимость, надо идти к специалистам, которые действительно работают. Когда я получил этот файл, я ему сразу сказал, что, слушай, это неправильно то, что человек, который ломался, сделал твое дело, это неправильно, как он сделал. И так оно и получилось. Он не смог получить коммитмент, потом ему надо было переделывать все это дело. Но, слава богу, что есть такой человек, как Игорь Нобл, который сообразил, что нужно сделать, и спас, во-первых, людей. Купили дом в Бока-Ратоне за 2,1 миллиона долларов. И риэлтор, конечно, получил свои 36 тысяч долларов комиссионные. То есть все остались довольны. Но другая хорошая новость, то, что у нас есть, это в мае месяце у нас 2 промоушены. То есть первое, когда у нас есть определенные банки, когда мы подаем на покупку или на перефинансирование, в мае месяце appraisal fee, то есть это только распространяется на май месяц. То есть пока нам банк сказал, это будет вот в этом месяце. Май месяце на те файлы, которые мы будем подавать на покупку, либо на перефинансирование, человек не будет платить appraisal fee. То есть он, если надо будет, он заплатит, но потом он просто получит кредит на клозинге. Оценка недвижимости, да, appraisal fee, она где-то в среднем там 650-850 долларов. То есть эти деньги могут... человек может сохранить. То есть преимущество, если, допустим, идти в другой какой-то банк или к нам, самое малое преимущество то, что вы получите вот эти 650-850 долларов кредит на клозинге. Это первое. Второе. Сейчас появился один банк, который, но это не для всех может подойти, хотел бы сказать, потому что там вчера уже много человек перезвонило. Наверное, перезвонило 5 человек, то есть 4 человекам подошло, и 1 нет. Значит, в течение первого года, то есть люди получают, значит, это промоушен также в течение вот этого мая месяца, то есть application на mortgage, да, то есть когда люди хотят, когда люди хотят либо купить, либо перефинансировать, то application на mortgage должно быть подано в мае месяце. Значит, когда люди это делают, то вот в этом одном банке в течение мая месяца процентная ставка будет снижена на 1%. Допустим, если люди покупают или перефинансируют, и они получают 30-летний моргидж, процентная ставка на сегодняшний день, допустим, 6,25. Примерно 6,25. Значит, у людей будет также 30-летний фиксированный моргидж, но в течение первых 12 месяцев процентная ставка будет на 1% меньше. Не 6,25, а будет 5,25. Те люди, которые могут получить, допустим, 5,75% ставку, у них будет 4,75. Но хотел бы уточнить, что это все равно 30-летний фиксированный моргидж. Просто в течение первых 12 месяцев банк будет давать такой дискаунт, снизит процентную ставку на первые 12 месяцев. Еще раз хотел бы сказать, это 30-летний фиксированный моргидж, потому что все спрашивают все те же самые вопросы. 30-летний фиксированный моргидж просто в первый год. Если, грубо говоря, если вы что-то покупаете за 700 тысяч и кладете минимум down payment там 35 тысяч долларов, допустим, да, 5%, то вы где-то сэкономите порядка 6 тысяч долларов за первые 12 месяцев интереса. Вот эта вот разница между 6,25 и 5,25. Люди, которые покупают за миллион, допустим, за 1,1 миллион, они сэкономить где-то там 9 тысяч долларов за первые 12 месяцев. По всем вопросам финансирования, либо перефинансирования, звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Новол и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. Перед тем, как проститься с вами, я хочу еще вам задать один вопрос, если можно.
2: Давайте.
1: Сколько обычно занимает время оформление документов на получение моргиджа с того момента, как человек к вам обращается за помощью?
2: Мы даем pre-approval, то есть если у нас все документы, это очень важный вопрос, потому что иногда у нас просто занимает собрать документ там недели, допустим, да? Но если человеку надо все быстро сделать, они нам присылают все документы, как правило, они получают pre-approval либо в тот же день, либо на следующий день. То есть в течение 24 часов люди получают mortgage pre-approval. И mortgage pre-approval, реальный mortgage pre-approval с проверкой тех документов, кредита, инкома, дохода, все, что можно проверить, мы все проверяем и получаем уже как бы pre-approval практически от банка, чтобы гарантированно люди могли приобрести недвижимость. Потому что, кстати, Вадим, мы даем 5 тысяч долларов гарантия. Если я дам pre-approval и по какой-то причине, по моей вине, люди не закроются, я плачу 5 тысяч долларов.
1: Ничего себе. Щедро. Окей, хорошо. Большое вам спасибо, Игорь. Я еще раз напомню, по всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы вернуться к нам на родину. В смысле, нет, не на родину, а в Америку. Я, конечно, как и большинство, наверное, моих слушателей, заправляю машину, пока что не электричеством, а обычным бензином, и на меня производит сильное впечатление то, что бензин у нас, вот, например, тут, где я живу, на Флориде, 4,40. Это причем такой обычный, не рафинированный, не самый дорогой. 4,40. Сколько стоит, я даже не посмотрел. Последний раз, когда заправился, даже не посмотрел, сколько стоит самый дорогой. Наверное, ну, наверняка больше 5 долларов. Дела. Ну, и все мы это понимаем, что это связано с войной в Персидском заливе. И вот об этом-то я и хотел поговорить, потому что я так думаю, что обычно отношение к внешней политике страны, оно определяется внутренними факторами, в частности, состоянием экономики. И сейчас, когда мы только и говорим про, не только я говорю, но многие люди только и говорят о стоимости бензина, то понятно, что людей состояние нашей экономики тревожит. Хотя, с одной стороны, мы уже привыкли к такому состоянию при Байдене, но тем не менее не хотелось бы возвращаться в это же состояние опять. Но все к тому идет. Но до этого я хотел сказать вот что. Значит, сейчас смотрю, 2 мая это произошло. Значит, Пентагон объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из ФРГ, из Германии. И этот вывод уже начался, и он растянется, эти 5000 человек будут оттуда вывозиться в течение полугода-года. То есть не так, не очень резко, но тем не менее, на 5000 человек будет меньше. Значит, это много или мало? Все, значит, познается в сравнении. И мы знаем, что сейчас в Германии дислоцировано примерно 36,5 тысяч американских солдат. Это крупнейшая группировка в Европе. Значит, там, допустим, в Италии 11 тысяч, в Испании 12 тысяч, ну, цифры такого рода. Но Германия, это по понятным причинам, там наших военнослужащих больше всего. 36,5 тысяч. И после сокращения, соответственно, останется 31 тысяча. И что послужило поводом для этого? Ну, мы очень точно не знаем, но мы можем предположить, что Германия, вы знаете, как и многие другие страны, члены НАТО, она отказалась предоставить свои аэродромы для нашей авиации, которая летает в сторону Ирана. Ну, понятно, наши союзники по НАТО эту войну не поддержали. Имеют, на мой взгляд, имеют право. Они считают, что они могут жить так, как они живут. Иран им лично не угрожает. Они так считают, видимо. Ну хорошо, позволим им придерживаться своего мнения. И, значит, но Мерц пошел дальше. Он еще публично заявил, что Иран унижает США, потому что США объявили о том, что, мол, мы сейчас их победим, поставим на колени и разбомбим их так, что они снова окажутся в каменном веке. То на самом деле мы видим, этого не происходит. Уже пошел третий месяц. И я с легким трепетом думаю, что это может затянуться еще больше. Потому что пока что никаких знаков того, что эта война идет к концу, нет. Напротив, Иран сопротивляется из своих последних сил, и они у него все время есть. Но, значит, хорошо, на минуточку я хотел бы вернуться к критике Фридриха Мерца. Значит, как мы знаем, Трамп, он за словом в карман не лезет, и если кто-то на него наезжает, он моментально отвечает. И, значит, Трамп в ответ назвал Германию broken country, сломанной страной. И совершенно понятно, что вот этот вот конфликт, эта перепалка, они свидетельствуют о том, что связи Соединенных Штатов с Европой слабеют просто у нас на глазах. Понятно, что эти два региона, они немного разделяют общих интересов по факту. И эта связь действительно может рухнуть. Это не произойдет очень быстро, потому что для этого нужно включить очень много законодательных механизмов. И здесь у нас в Вашингтоне и в Брюсселе, и одним словом, это непростой процесс. Но впечатление такое, что этот процесс начался. И, значит, теперь я хочу вернуться в Ормузский пролив, где мы имеем сейчас главную мировую проблему. Значит, с 5 мая США, то есть с сегодняшнего дня буквально, США запустили операцию, которая называется Project Freedom, проект «Свобода». В чем суть этой операции? Значит, наши военные корабли будут проводить танкеры через пролив. Значит, это те танкеры, которые застряли в Персидском заливе. Значит, на всякий случай, а сколько, кто знает, сколько там этих танкеров застряло? Значит, это цифра такая внушительная, 2000 танкеров. И на этих 2000 танкерах 20 тысяч моряков, которые сегодня, никто из них не знает, что будет завтра. Это вот последствия этой войны. И отсюда цены на бензин, которые мы, скрипя сердце, вынуждены покупать. Значит, сейчас, когда, значит, эта операция, она уже началась, и несколько американских судов под прикрытием наших эсминцев и нашей авиации прошли через этот Ормузский пролив. Правда, иранцы тут же заявили, что они успешно атаковали один из американских военных кораблей, запустив по нему ракету. Мы со своей стороны объявили, что мы потопили несколько быстроходных катеров, и та и другая сторона отрицает успехи другой стороны. То есть понятно, что там, конечно, ситуация очень тяжелая, и разрешения быстрого не видно. И теперь сколько судов прошли? Ну, 2 или 3 судна. 2 или 3 танкера. Но в былые времена через Ормузский пролив проходило до 100 судов в сутки. То есть даже если сейчас все восстановится и будет проходить 100 судов в сутки, то вы представьте себе, насколько растянется процесс выхода до 2000 судов, которые сейчас там стоят и ждут прохода. Почему они ждут? Хотя Америка сказала, мы вас проведем. Не все верят в то, что они смогут пройти, что их не атакуют иранские ВМС в любом формате, который у них там еще остался. И страховые компании просто предпочитают ждать, чем создать ситуацию, когда эти суда могут быть потоплены или сильно повреждены. Нефть разольется и так далее, и так далее. То есть там одни проблемы. Но пока что, значит, провели несколько судов и будут продолжать, а что будет дальше, мы посмотрим. Но пока ведутся, и нет, между прочим, пока не ведутся никакие мирные переговоры, потому что все это застряло. Иран продолжает обстреливать своих соседей. Значит, они, значит, стреляют по Объединенным Арабским Эмиратам. И, в частности, они попали в Fujairah Oil Industry Zone и Шах Газ Филдс, Рувайс. Это те места, где теперь все в дыму, война в ОАЭ. Все горит. Значит, аналогичные атаки затрагивают на нефтеперерабатывающие предприятия в Кувейте, в Саудовской Аравии и в Катаре. То есть Иран продолжает обстреливать своих соседей, которые поддерживают нас, Соединенные Штаты. И, естественно, это все приводит к тому, что количество нефти, которое поступает на мировой рынок, падает. Потом к этому надо еще добавить, между прочим, то, что Россия сначала сильно порадовалась тому, что сейчас на ее нефть будет повышенный спрос. Но это не совсем происходит именно так, как хотят в России, потому что украинцы вполне успешно бомбят ракетами, обстреливают нефтеперерабатывающие предприятия в России, которые довольно далеко находятся от границы. Туапсе недавно прилетело, ну и в других местах, в Чебоксарах, одним словом, они очень успешно обстреливают российские объекты. И все это вместе ведет к тому, что мы платим с вами 4,40 на бензоколонке. И совершенно понятно, что в этой ситуации, конечно, Трамп хотел бы получить поддержку Европы, но не получает. И в связи с этим его позиция по отношению к союзникам по НАТО, к непутевым союзникам. Если вы не хотите нам помогать, то мы не хотим помогать вам, и наши судьбы две дороги, мы начинаем потихонечку выводить свои войска из Западной Европы. Значит, тут, конечно, у этой проблемы есть два аспекта. Первый аспект – это действительно ли Западная Европа может оказаться беззащитной перед российской агрессией. Ну, понятно, киевляне, они, значит, пугают Европу тем, что если не мы, сейчас Россия вас придет и завоюет. Это, на мой взгляд, это абсолютнейшее булкарпаччо по одной простой причине. Значит, за 4 года войны Россия никак не может отжать у Украины полностью Донецкую область. Там еще процентов 20 остаются под контролем Украины. Не говоря уже о других местах, где продвижение, между прочим, идет, но оно мизерными темпами идет, потому что украинцы очень успешно сопротивляются. Поэтому говорить о том, что Россия захватит или вторгнется в Европу, это совершеннейший абсурд. Но, тем не менее, общее понятие безопасности европейской, которое гарантировано Соединенными Штатами, оно существует. Значит, это первый аспект, как бы оборонный аспект. И второй аспект, он, на мой взгляд, более реальный и более болезненный для Европы. Если там находится, в Европе находится 68 тысяч американских военнослужащих во всех странах Европы вместе взятых. 68, иногда это чуть-чуть больше, иногда чуть меньше. Ну, давайте округлим и скажем 70 тысяч. Это 70 тысяч человек, которых нужно обслуживать. И для Европы это стабильный заработок, потому что дядя Сэм, наш вашингтонский, он платит исправно. И представьте себе, какая сложилась экономика по обслуживанию этих 70 тысяч человек. И внезапно, то есть если из некоторых городов, например, маленьких, особенно маленьких городов в Германии, уйдут стоящие там гарнизоны, они же не все находятся на Рамштайне, да, некоторые находятся в других местах. И если из какого-то небольшого города уходит воинская часть, в которой было, допустим, 5000 человек, то этот город остается без работы. Буквально, вот буквально весь город остается без работы. И для Германии это, безусловно, может обернуться не просто потерей оборонных возможностей, а потерей куска хлеба. И вот это именно реальная угроза. Но, с другой стороны, вот у нас с вами есть проблема. И я хотел бы ее с вами обсудить. Как вы считаете, правильно ли поступает Трамп, что он разрывает, по сути дела, или ухудшает, по меньшей мере, связи с нашими западноевропейскими союзниками, если после того, как эти союзники отказались поддерживать его войну с Ираном. Я сейчас объявлю, значит, наш антинаучный опрос общественного мнения. Если вы, да, поддерживаете Трампа, который хочет, наверное, мы не будет преувеличением сказать, который хочет выйти из НАТО и оставить Европу ее собственными заботами, перестать тратить на нее деньги, то наберите номер 888-222-1131. И если вы считаете, что Трамп ошибается, он должен поддерживать отношения с НАТО и укреплять их, то наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают, ну и кто хочет высказаться, у нас, к сожалению, время закончилось, поэтому я вам вас попрошу продумать свой ответ и позвонить нам уже в следующем часе. А у меня сейчас есть буквально несколько секунд для того, чтобы сообщить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно. Еще раз телефон 718-934-84-84. Сейчас я объявляю перерыв, после которого начну принимать ваши звонки.
3: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас!
12: Но новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучшее.
14: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник.
15: С 4 до 5.
16: В Нью-Йорке 8 часов утра.
17: WSNR, Jersey City.
16: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 AM. Настройтесь.
20: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
21: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
22: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Тема остается прежней. Должен ли Трамп вывести Соединенные Штаты из НАТО или лучше там остаться? Ну и телефон на студии 718-303-9090. Желающие высказаться по этому вопросу, набирать этот номер. Глеб, Чак. Вот меня бы интересовало, конечно, мнение Чака. Он серьезнее многих других относится к нашему членству НАТО, как мне кажется. И хотелось бы его услышать. Ну, и другим звонкам буду рад. Телефон в студии 718-303-9090. Пока что я могу объявить предварительные результаты нашего голосования. И неожиданным образом 93% поддерживают наш выход из НАТО. Ребята, как же так? Все-таки нас такая многолетняя история связывает с ними. И, может быть, хотя бы соблюдая историческую традицию, мы сохраним наши связи с ними или нет? Окей, телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вадим, с начала организации НАТО Соединенные Штаты взяли на себя всю нагрузку по всему миру, содержат сотни тысяч людей и неся огромные расходы. Когда застройщик Трамп приехал в Европу в 2016 году, он это увидел, и увидел, ужаснулся и сказал, я выйду из НАТО. Тут на него накинулись и так далее. Но он совершенно прав, потому что когда началась война с Ираном, а Иран один из трех, это три страны-изгоя, Россия, Иран и Корея, и надо было с кем-то надо было кончать. И вот сейчас проявилась абсолютно точно его политика 16-го года. Теперь, когда Россия захватила кусок Молдавии, кусок Грузии, кусок Украины, а Европа спала. Так что его, конечно, надо было им сделать вид и помогать.
1: Ну, хорошо. А, слушайте, я не знаю. Мне кажется, что это было...
2: Макрон и Мерц, все демонстративно отклонились, все. Надо же было, ну, я понимаю, не очень много, но хотя бы поставить по кораблю, по одному, по два, какие-то самолеты. Его надо было поддержать. Другой вопрос. Правильно он начал, неправильно, это второй вопрос. Но его поддержать надо было.
1: Я с ним совершенно... Слушайте, одну секунду. Я вот хочу установить. Да. Во-первых, в НАТО нету такого в этих всех документах НАТО нигде не написано, что если одна страна вступает в войну, то другие страны немедленно должны ее поддержать. Если эта страна вступает в войну сама, она, значит, это не предусмотрено никакими документами НАТО, что все остальные втягиваются в эту войну. И они ничего не нарушали. Они просто решили, что это не наша
2: война,
1: и мы не хотим на нее тратить.
2: Я согласен, они не надо. Но он же просил помочь. Просил, не требовал. Он просил помочь.
1: Вот шутка дела, помочь вести войну. Это что это за просьба такая?
2: Он просил помочь не саму войну, он просил помочь с этим проливом, который держит всю эту нефтяную программу. Вот что.
1: И надо было
2: ответить, ну как-то надо было. Но нельзя было сказать, нет, мы не знаем, мы ничего
1: хорошо
2: не будем делать.
1: Да. Окей. Спасибо. Но они не просто ничего не будут, они отказались принимать наши самолеты, которые направлялись в ту сторону. Вот это действительно с их стороны не очень красиво. Окей, наконец-то. Вот, Чак, доброе утро. Я жду ваших комментариев.
3: Здравствуйте, Вадим. Я сильно не исследовал эту проблему, но мне кажется, что нам надо найти другие партнеры. Значит, перенести наши военные базы, допустим, в Польшу или в Венгрию, или в другие страны, которые не участвуют в такой политике, потому что Западная Европа против нас, однозначно. И почему мы тусуемся с теми, которые на самом деле, они говорят о демократии, да, но они ничего не выполняют. То есть они ежедневно нарушают принципы демократии. Они ведут себя как фашисты.
1: Ну, это интересно. Одну секунду. Чак, это серьезные обвинения прозвучали только что в адрес западных стран. Вы говорите, они себя ведут как фашисты, и они не очень соблюдают принципы демонстрации, демократии. Можно ли тут чуть-чуть подробнее уточните, что
3: да,
1: вы имеете в виду?
3: Однозначно. У меня друг, который там живет, мы служили в армии вместе, а потом он встречался с немкой, они женились, и потом он остался там. Он ушел на пенсию там. Он раньше использовал X, Twitter, предыдущий Twitter, а потом его правительство сообщило ему, что так нельзя, вы не имеете голос, закнись.
1: Ему сказали, погодите, ему сказали, он размещал...
3: Они буквально закрыли его доступ к X. Я заметил, что я давно от него ничего не слышал, а потом я ему скинул сообщение по электронной почте, он сказал, он объяснил дело мне. Он маленькая рыбка. То есть он не имеет никакой власти, и даже до той степени. То есть они следят за всеми. Это не демократия. Ну, у нас нет демократии, тут у нас республика, мы все это знаем, но все равно есть способы идеи свободы, правильно?
1: Они это не у нас свобода слова гарантирована нашей Конституцией, у них нет. Ну, я согласен, это, конечно...
3: С ними что будем защищать?
1: Ну да. Ну хорошо, но какая гарантия... Между прочим, я вам хочу сказать, что наши базы в Польше есть. Но если мы вдруг переместим свои базы в Польшу и Венгрию, я не уверен, что мы прямо в Польше и Венгрии найдем таких наших сильно больших сторонников.
3: Они уже начали договариваться с Северной Африкой, в отличие от Испании. То есть потихоньку... Кажется мне, что...
1: А Северная Африка, интересно, с кем именно? С кем именно Северная Африка? С Египтом?
3: Марокко.
1: Марокко?
3: Да. Да, и уже начали совместно провести, не военные операции, а как это, тренинг, то есть...
1: Учения.
3: Да, военные учения совместно с их армией и военной силой Марокко уже начали это делать. То есть есть другие, мир большой. И почему
1: то есть вы считаете, что мы должны или выйти из НАТО, или, по крайней мере, как-то пересмотреть свои отношения с ними?
3: Пересмотреть отношения и потом сокращать зависимо от их ответов. То есть мы не обязаны ничего делать никому.
1: На самом деле. Окей, Чак, у нас сейчас много народу звонит, я бы хотел другим дать возможность высказаться, но последний вопрос к вам. Ваш прогноз, когда закончится иранская кампания?
3: Ну, понимаете, я хотел комментировать об этом тоже. Если Иран будет продолжать такое дело там, в Амурском заливе, они будут терять все, потому что мир уже в обход. То есть мы уже разбили все рекорды Соединенные Штаты на продаже нефти и газ. И люди, они будут покупать то, что им нужно. И если риск слишком большой, тогда они будут приобрести эти средства с других источников. И их много. И сами арабские страны, они будут накладывать трубы, уже наложили трубы. Иран просто останется как гетто.
1: Ну, война не кончится. Хорошо. Ладно, спасибо вам большое. Интересно, как всегда, было с вами поговорить. Звоните почаще. С вами хорошо. Будьте здоровы. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, я, наверное, не согласен с Чаком абсолютно, потому что, чем может помочь нам, как союзник Польша или Венгрия? Венгрия непонятно, в какую сторону смотрит. Польша, я вот недавно читал, весь их военно-морской флот, это два старых корабля еще времен Советского Союза. То есть только если живой силой, но им, по-моему, воевать там просто нечем. Это только если людей они поставят. Альтернативы как бы нету. Какое-то реальное оружие, возможно, есть у Европы, но вот видите, получается, что они не наш союзник. То есть тут нужна какая-то конкретика, кто бы чем бы мог помочь. Те страны, что он
1: нам знаете... может помочь, нет никакой. Ну, я так, хотел бы уточнить одну секунду, я хотел бы тут кое-что уточнить, это важный вопрос. Вот вы сказали, у них там весь их военно-морской флот, это два корабля. Но мы живем в такое время, когда военно-морской флот потерял свое былое значение. И мы видим это на примере русско-украинской войны. Украинцы, по сути дела, парализовали и уничтожили значительную часть российского флота на Черном море. Потому что в наши дни все, что плавает сверху по воде, оно тут же становится мишенью, и как начали, если вы помните, с того, что утопили крейсер «Москва», который там был красавцем или и главным кораблем России на Черном море, а потом постепенно и другие корабли стали уничтожать и отогнали весь флот из базы в Севастополе в Новороссийск. Значит, это много говорит о том, насколько нужен в наши дни военно-морской флот. Не нужен. Теперь, что касается вооружения. Мы дадим вооружение. У нас много, и мы, особенно если у нас его будут покупать. Но в Польше сегодня самая большая после украинской и российских армий. То есть там мобилизационный потенциал колоссальный. Поэтому вы напрасно так скептически к ним относитесь. А мы им дадим чем воевать. Это не главный вопрос. Что касается Венгрии, то у них абсолютно понятно, какая их направленность. Они точно остались такой же консервативной страной, как и раньше.
4: А вы знаете, у них же недавно был Орбан, который был большим другом Путина и постоянно его восхвалял. То есть, как бы, если сейчас что-то там...
1: Ну, я знаю, но, тем не менее, у них общая политика страны не поменялась. Это консервативная страна, которая по-прежнему будет стремиться сохранить свою национальную идентичность. Поэтому, мне кажется, что...
4: То, что вот флота касается, мы же, если говорить опять же конкретно, мы же имеем дело с проливом на данный момент. И, наверное, вот именно это Трампу и надо. Он же именно это и просил, чтобы прислали корабли. То есть, как бы, да, но это совсем уж исключать нельзя, как бы, что корабли как бы нужны. Но посмотрим, что будет, как говорится. Спасибо, Вадим.
1: Да. И вам спасибо. Всего хорошего. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Да, Вадим Александрович, я согласен с уважаемым Чаком в области того, что нам надо переориентироваться в большой степени на страны Средиземноморья, на арабские страны Северной Африки. Знаете ли вы, Вадим Александрович, что первое государство, которое признало Соединенные Штаты Америки, было Марокко, страна Марокко, государство. Поэтому, может быть, стоит действительно возобновить старые, так сказать, отношения, дружеские отношения. И
1: я не против.
5: Сделать там приличную военную базу. Теперь, что касается ваших откровенных критических замечаний, так сказать, по поводу украинской власти. Ну, я, как и многие люди доброй воли, благодарны вам за то, что вы скрываете некоторые недостатки, так сказать, пороки и язвы, имеющие место быть в этом плане. Потому что тем самым вы укрепляете обороноспособность Украины и приближаете разгром путинского фашистского режима. Спасибо вам за это. Да. Всего доброго.
1: Ну, хорошо. Я не понял, как я приближаю это, но тем не менее. Хорошо. Всего хорошего. Окей. Если я вскрываю пороки. Эти пороки вскрываю не я. Я, в общем-то, до вас доношу только ту информацию, которая абсолютно доступна в ведущих украинских изданиях. И все, что, в общем-то... То есть я не столько вскрываю, сколько я

0: нашего антинаучного опроса общественного мнения. 93% считают, позвонивших, принявших участие в нашем опросе, считают, что мы должны, Трамп должен вывести, разорвать наши отношения с НАТО или, по крайней мере, сильно пересмотреть их. Тем более, есть у нас другие потенциальные союзники, в частности, страны Восточной Европы, которые придерживаются, конечно, более консервативной линии, чем скажем, такие страны, как Франция, Германия или Англия. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Владимир Александрович. Я, наверное, чего-то не понимаю. Ну вот скажите мне, что значит выйти из НАТО? Вот у нас есть база в Неаполе, огромная база. Значит, надо из этой базы, с этой базы уйти? А как, куда самолеты будут прилетать, те же, что бомбят Иран? И вот мне интересно. Потом второе. Дело ведь не в том, что почему не поддержала Европа. НАТО – это организация, которая не нападает, она только защищается. А здесь явная агрессия со стороны США, причем не спровоцированная. Таким образом, поэтому они не поддержали. А вот, например, когда случился на МЛФ, пятая поправка была введена в действие первый раз за всю историю НАТО. Так что это как бы выстрел себе в ногу. И если мы и так потеряли очень много баз на Ближнем Востоке, и кто, какие там будут у нас теперь союзники, когда у них такие проблемы из-за нас? Я думаю, что это будет большое преступление, выход из НАТО.
0: Ага. Ну хорошо, я на всякий случай вам хочу сказать, что самая большая, если вы говорите, там огромная база есть под Неаполем, но самая большая наша база находится на Сицилии, она называется Сиенелла, и затем у нас есть база Саудовая на Крите, потом у нас есть база Инжирлик в Турции и так далее, и так далее. То есть у нас вообще, я не знаю, в курсе вы это или не в курсе, но у нас в мире порядка 700, может быть, даже более 700 баз в 80 странах мира. То есть если закроется эта база, допустим, под Неаполем, то у нас есть другие базы, в частности, в этом же регионе. Поэтому вы за это не переживайте. Ну и потом, вы знаете, говорить о том, что НАТО – это оборонный союз, а не агрессивный союз – это смешно со всей истории НАТО 20 века. Поэтому даже тут и комментировать особенно нечего. Ну хорошо, тем не менее, большое вам спасибо за участие в передаче. Всего хорошего. Вы не переживайте за наши базы. С этим все в порядке у нас будет. Такие дела. Ну хорошо. Постоянно меняются цифры, но то больше, то меньше, но я, в общем-то, вот сейчас предлагаю закрыть эту тему с опросом общественного мнения, кто за, кто против, кто за выход из НАТО. Это 93% мои слушатели. Это внушительная цифра. Это внушительная цифра, и она говорит действительно о том, что люди понимают, что никакой значительной угрозы над Европой не нависло, и нам не обязательно тратить деньги именно на это. Это, да, теперь, кстати, тут я еще хочу сказать один такой деликатный момент. У нас поднимался этот вопрос несколько раз во время нашего вот последнего разговора. Когда говорят, что Трамп должен уйти оттуда, или он должен пересмотреть отношения, потому что это для нас колоссальные расходы. Но вот эта тема колоссальных вопросов, расходов, она очень важна. И я бы хотел уделить ей, может быть, одну минуту. Дело в том, что это колоссальные расходы для нас с вами. Вот для меня, ведущего этой передачи, и для вас, наших слушателей. Но для кого-то это колоссальные прибыли, колоссальные. Потому что какая цель, например, была распространения НАТО на Восток?

0: То есть сперва при Горбачеве, чтобы только он убрал свои войска из ГДР, ему там пообещали, что НАТО на один дюйм не продвинется на восток, а потом постепенно в НАТО вошли все страны Восточного блока. Но буквально все, ну и прибалтийские республики, бывшие советские республики. И это даже так отчасти поразительно. Но Болгария, что это за страна? Но она член НАТО тоже. Это что, как страна, которая там когда-то сильно воинственностью своей отличалась? Или Румыния, например? Но какой в этом толк? Но действительно ли они собираются защищаться от Советского Союза? Ну хорошо, я в общем-то понимаю, что если мы говорим о таких странах, как Болгария, Румыния, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, вот эти все страны, Югославия, эти все страны крепко натерпелись во время своей жизни при Советах. То есть, когда у них были все их правительства, это, по сути дела, были назначенные в Кремле правительства. И это были социалистические страны со всеми вытекающими последствиями. Несвобода, экономическая несвобода, политическая несвобода, религиозная несвобода. Все это там было. Поэтому их стремление вступить в НАТО совершенно понятно. Они хотят, ну, они хотели в 90-е годы или в 2000-е годы нового защитника. Их стремление мне понятно. Но стремление за стремлением Соединенных Штатов включать эти страны в союз, в военный блок, как мне кажется, никаких соображений, кроме денежных, не стояло. Никаких. Во-первых, в 90-е годы, когда начался этот процесс, бывший Советский Союз находился в таком тяжелом экономическом положении, что он не представлял ни для кого никакой военной угрозы. Ни для кого никакой. Он для себя в большей степени представлял угрозу, чем для своих соседей. Но почему мы решили двигать НАТО на восток? Вы только представьте себе, что каждая страна, сколько бы она там ни зарабатывала, если она начисляет 2 или 3% от своего валового продукта на обеспечение своей армии, то значительная часть этих денег попадает нашим военным предприятиям. Это же, как говорится, козе понятно. И поэтому мы, получая новых клиентов, так сказать, мы получаем возможность развивать свою экономику. И эта экономика за счет этих заказов, она государственных заказов, она процветает. И эта экономика заинтересована не только в вооружении этих стран, но и в конфликтах для того, чтобы эти вооружения постоянно обновлять. Это то, что происходит на наших глазах. Даже сейчас, то, что происходит с Украиной. Эта война дала очень большие заказы для нашего военно-промышленного комплекса. Для кого это является секретом? И какую угрозу в 90-е или в 2000-е годы Россия представляла для Соединенных Штатов на другой стороне планеты? Никакой. Это даже смешно говорить об этом. Но тем не менее, это деньги. И деньги решают все. Мне кажется, это настолько все ясно и понятно, что я не знаю, насколько нужны мои объяснения. И что тут непонятного? Такие дела. Я, между прочим, должен отметить, что я, когда веду вот эти разговоры, то я ловлю себя на том, что аналогичные разговоры могла вести газета «Правда» при советской власти или работники газеты «Известия» при советской власти. Но и это факт. Я себя ловлю на этом, и я отдаю себе в этом отчет. Но это не означает, что если кто-то из наших оппонентов говорит что-то о нас, это все неправда. Иногда это правда. Горькая, но правда. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления и объявляю перерыв. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут. Доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
6: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы Эдермалинца». Окей, сейчас я хотел бы затронуть другую тему, которая, мне кажется, важной и близкой для многих моих слушателей, потому что я так понимаю, что большая часть моих слушателей находится в Нью-Йорке или в Большом Нью-Йорке, как это еще у нас называется. Значит, речь идет о том, что наш драгоценный мэр американских мэров Руди Джулиани оказался в больнице. У него было воспаление легких, и его состояние, он просто был в коме. И для меня это было, прямо честно скажу, сердце ёкнуло, поскольку лучшие годы моей жизни в Нью-Йорке были связаны с его деятельностью. И для меня, когда говорят о том, что он мэр американских мэров, он однозначно мэр американских мэров. Ему 81 год, конечно, такое... Возраст непростой. Мы знаем, что он жил в Палм-Бичи, у него там квартира и кондоминиум. И он попал в больницу в первых числах мая. И находился в коме. То есть это я бы, конечно, хотел бы тут послушать, если у нас есть медики, которые сейчас меня слушают и которые хотели бы объяснить, что с ним произошло, то это было бы интересно. Но и то есть его состояние было до такой степени тяжелое, что его секретарь вызвал для него священника. Мы знаем, что Джулиани католик, итальянец, должен быть католиком. И тот соборовал его. И после соборования он пришел в себя. И даже сейчас он уже находится на... То есть он больше не пользуется аппаратом искусственной легкой, которым он пользовался, который раньше дышал за него. Сейчас он дышит самостоятельно. Но его состояние оценивается как стабильное, критическое. Все-таки еще критическое. Да, такие дела. Где он находится? Он в больнице, которая тоже в Палм-Бич, здесь, во Флориде. Это его постоянное место жительства с 2024 года. Теперь как-то, я не знаю, от моего внимания это ушло, и, может быть, вы тоже не все в курсе дела, но в августе прошлого года он попал в очень тяжелую автомобильную аварию. В очень тяжелую и автомобильную аварию. И это было в Нью-Гемпшире. Значит, по официальному заявлению его службы безопасности, значит, у него был перелом грудного позвонка, fractured thoracic vertebra. Это была самая серьезная травма. И он после того, как он вышел из больницы, он носил специальный корсет-фиксатор. То есть вы себе представьте, человек, ему было 80 лет, он должен был через все это пройти. Потом у него была травма левой руки, травма нижней части левой ноги и многочисленные, говорят, рваные раны и ушибы. Multiple lacerations and contusions. То есть это был очень тяжелая авария. Значит, он несколько дней провел в больнице, и тут у нас возникает, конечно, вопрос, как это могло случиться, и как это, я не знаю, он у нас находится, мы тут все живем немножечко в теории заговоров, и мы знаем, что поскольку он большой сторонник Трампа и помогал ему очень много, и в связи с этим на него обрушились просто совершенно немыслимые несчастья, он остался без ничего. Его разорили просто судами, потому что он помогал своему президенту. И поэтому у нас, естественно, возникает такой вопрос. А может быть, кто-то покушался на его жизнь. Но, как выясняется, машина, которая ударила машину Джулиани, сзади ударила, была 19-летняя девица Лорен Кемп. Мы знаем ее имя. Она из города Конкорд. Это в Нью-Гемпшире. И Джулиани был пассажиром в арендованной машине Ford Bronco. Мы знаем, это довольно большая и крепкая машина. За рулем находился его пресс-секретарь и советник Тед Гудман. А машина, которую ударила его, была, насколько я понимаю, значительно меньше. Honda HR-V. То есть, ну, тоже большая, но не больше, чем Бронко. И обе машины после этого врезали в разделительный барьер, медиан, и обе получили сильные повреждения. И незадолго до этой аварии Джулиани и Гудман остановились, чтобы помочь женщине, которая стояла на обочине дороги. И они вызвали полицию. И дождались ее прибытия, потом они поехали, и после этого эту Лорен Кэм врезали с них. То есть, какая причуда судьбы. Если бы они не остановились помочь этой женщине, а продолжали бы ехать туда, куда они ехали, то эта Лорен Кэм никогда бы в жизни их не догнала, и этого бы не случилось. Но это случилось. И в очередной раз хочется сказать, все под Богом ходим и никогда не знаешь, чем грозит тебе твой очередной шаг, в том числе, которым движут совершенно благородные побуждения и чувства, как это было с Джулиани. Такие дела. Но он пришел в себя, и хотя такой возраст, когда все это может кончиться в любой момент, я говорю о жизни, хочется пожелать ему всего наилучшего. И сейчас, когда вот у меня немного осталось времени, может быть, 10-15 минут до конца передачи, я бы хотел повернуть эту передачу немножко в другом направлении и перестать говорить о войне и немножко вспомнить, что хорошее сделал мэр для Нью-Йорка. Поскольку я повторюсь, я жил в Нью-Йорке именно в то время, когда Джулиани находился на посту мэра. И, конечно, этот город преобразился на глазах. Редакция газеты «Новое русское слово», где я тогда работал, она находилась на 8-й авеню и 38-й улице, по-моему. И все эти самые такие неприятные места, автовокзал, 42-я улица, они были рядом. И когда я там проходил, это было ужасно. Это было как какой-то символ деградации Нью-Йорка. Эти девицы, которые там стояли на углах, эти стрип-салоны, которые там были сплошь и рядом, эти маленькие магазинчики, которые торговали всякой порнопродукцией. И я там был просто для того, чтобы понять, что это такое. Как журналист я должен был это увидеть своими глазами и потрогать руками. И потом посмотрите, во что сейчас превратилась 42-я улица. Это просто еще один символ, но символ процветания этого города. И сколько бы сегодня там ни говорили про Мамдани, что это совершеннейшая, это катастрофа для этого города, тот заряд, который этот город получил при Джулиани, он остается еще и сейчас. Мы еще и сейчас видим, что это процветающий город. Со своими, конечно, недостатками. Но я сам себя спрашиваю, а какие вот есть вещи, которые можно было бы исправить сегодня в Нью-Йорке? И, на мой взгляд, единственное, что можно исправить, это ситуацию с безопасностью. То есть для этого нужно вернуть полномочия полиции, и полиция приведет этот город в чувство, она вернет этому город безопасности. И, конечно же, нам нужны другие прокуроры, но это уже прокуроры не зависят от мэра, это федеральные люди, главное, что их избирают, а не назначают. Поэтому маловероятно, что прокуроры будут другими, это тяжело исправить при нынешнем населении Нью-Йорка. Ну и вторая проблема, о которой я бы хотел сказать, это не связанная с безопасностью, это проблема, связанная со стоимостью жизни в Нью-Йорке. И для меня, например, эта стоимость была настолько высокая, что я мог продолжать жить в Нью-Йорке, но мне для этого надо было бы бороться за эту жизнь, в то время как во Флориде я имею полную возможность расслабиться и при этом жить в чистом и безопасном месте. Но это совершенно неизбежно в городе с таких габаритов, так сказать. Это абсолютно неизбежно. Цены, вы понимаете, сколько бы мы ни говорили тут о том, что проблемы с трафиками, проблемы с загруженностью этого города, а как может быть иначе? То есть тот, кто один раз в час пик пытался проехать по улицам, допустим, с Вест-Анейс или с Истона-Вест, эти люди прекрасно знают, что ты ничего с этим городом сделать не можешь. Эти машины должны развозить грузы, таксиры там действуют и так далее, и так далее. Это совершенно неизбежно. Поэтому, что бы ни говорили о том, как можно изменить эту ситуацию, я лично считаю, что ее изменить нельзя. И отсюда стоимость всего, потому что этот трафик, он диктует все. Когда вспомните, например, еще в 90-е годы, например, сколько было автозаправок на Вестсайде, навалом. А сейчас надо ездить искать, где эта заправка. Почему? Потому что все застроили и будут продолжать застраивать. То есть ситуация не будет улучшаться. Сколько бы там ни вводили какие-то тарифы для того, чтобы туда меньше машин въезжало, туда въезжает достаточно для того, чтобы там было много машин. Поэтому это не поможет. Но, конечно, полиция – это вот то, что может изменить жизнь в этом городе к лучшему, в том смысле, что эта жизнь станет безопаснее. Но, опять же, ждать этого не приходится. И снова у меня тут возникает вопрос. Я понимаю, что мэр города может изменить эту ситуацию, но мэра города выбирают те люди, которые живут в этом городе. И если эти люди выбрали Мамдани, то значит им с ним хорошо, значит они готовы принять. У меня другого даже нет объяснения. Они готовы принять ту степень риска, при которой они там могут существовать. Ну, так оно и есть. Кто-то скажет, что это иначе, я в это просто не поверю. Окей, телефон на студии 718-303-9090. Если кто-то хочет вспомнить Джулиани, старый Нью-Йорк, то добро пожаловать в эфир. Вы в эфире, мы вас слушаем,
1: Да,
0: говорите,
1: доброе
0: пожалуйста.
1: утро.
0: Да, что-то быстро у нас произошло, наш контакт. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Я скажу про Джулиани, но я хотел маленькие информацию дать. Для того, чтобы выйти в стране из НАТО, надо, чтобы наш Конгресс 2/3 проголосовал за это.
0: Да.
1: А это, как говорится, исключено, и поэтому тут решение Трампа абсолютно бессмысленное. То есть,
0: хорошо,
1: и еще
0: теперь
1: одно.
0: Возвращаемся к Жаляне.
1: Ну, то, что он был самым великим из тех, кого мы видели, это у меня нету сомнений. И я просто могу действительно подтвердить с вами, что у нас у полиции сейчас вообще почти никаких прав нет, и они стараются уходить от этого. Это раз. А во-вторых, изменился национальный состав нашего города. То есть сейчас большинство в городе не белые. И поэтому этот выбор не исключено тоже. Поэтому они и выбирают такого, как Мамдани. И тут и рекордное количество молодежи проголосовало, которое, мягко выражаясь, вообще не сильно разбирается в политике. Вот такая вот ситуация у нас.
0: Но тут не надо разбираться в политике, это речь идет об их собственной безопасности, правда?
1: Они на это не смотрят. Это они не смотрят. И сейчас вообще их положение молодежи настолько ухудшается, потому что в связи с искусственным интеллектом многие из них не знают, какую работу они и куда идти в колледж, и какая у них будет работа. И огромное количество сейчас сократили, как вы знаете, во всех огромных компаниях. То есть положение в городе не самое.
0: Ну, я этого не знаю, но это, но я понимаю, что такая проблема
1: По
0: существует во многих компаниях.
1: И в Амазоне, 20%, и в Гугле.
0: 20% в больших компаниях они сокращают количество работников?
1: Да, вы что не знаете, во всех, притом во всех самых знаменитых
0: я компаниях. Нет, я об этом слышал, но я не знал процента, я не занимался глубоко этим
1: вопросом. От 20 до 15% каждой компании уволили. Угу. И это ребята очень толковые. Если взять в Гугле, поувольняли, и в других это... Огромное количество выброшенных толковых ребят. А те, которые закончили университет, это их не хотят и брать в этом смысле. Потому что искусственный интеллект толкует на их заменяет. такое положение.
0: Да, это беда, конечно. Но слушайте, ну хорошо, одну секунду. Искусственный интеллект может их заменять, насколько я понимаю, в сфере интернет-технологий и так далее. Но есть же какие-то другие сферы деятельности, где эти ребята могут
1: они
0: себя найти.
1: Они автоматизируются. Они максимально будут автоматизироваться и те тоже. То есть у нас, во-первых, вы знаете, что у нас, в общем-то, промышленности, я думаю, меньше 20% населения занято. А основное это обслуживание и интеллектуальное, все остальное, собственно, интеллектуалы. Вот их-то и подрежут как раз.
0: Ну, хорошо, я думаю, что эти люди не пропадут. Они, может быть, кто-то переучится, кто-то сразу не пойдет учиться.
1: Да,
0: я скажу, что у нас совершенно ненормальная ситуация в том, что каждый выпускник средней школы, он считает абсолютно необходимым поступить в колледж и получить какую-то интеллектуальную специальность, в то время как в стране катастрофически не хватает водопроводчиков. Ну, окей, будет. Если они не могли сами прийти к такому решению, то сейчас их сама жизнь заставит это делать. Хотя я должен сказать, что... Ну?
1: Извините, больше 50% из них идут не в производственную сферу, а культура, там менеджмент и так далее и тому подобное. То есть те, которые производство.
0: Ну хорошо, будет быть. Ну хорошо, они идут туда, они там не находят себе работу.
1: А там
0: жизнь их воспитывает.
1: А эта часть автоматизируется вплоть до артистов. Вы знаете,
0: серьезно?
1: Что творится в мире. Ну конечно, сейчас есть клипы, на которых вообще весь фильм построен на артистах. И огромное количество клипов я своему когда сказал. Она говорит,
0: да,
1: но
0: это все это не заменит настоящее кино, это не заменит настоящую литературу, это все так, эрзац. Это не вездесущее будет.
1: Высокого уровня, да, высочайшего, но у нас ведь огромное количество ширпотреба. А его он заменит, а это огромное количество рабочих мест. Ну, им надо крутить.
0: Да, я согласен.
1: Это будет что-то новое.
0: Ну, слушайте, вы знаете, у меня мой друг Леша Орлов мне когда-то говорил, когда мы говорили о появлении компьютеров, только когда они появились так широко распространены в 90-е годы, я говорил, вот сейчас много народу потеряет работу. А он мне говорит, когда появился паровоз, масса ямщиков потеряла работу. Это чистая правда.
1: Это мы знаем. Как-то люди устраиваются. Мы восстание ткачей, все это было, потом все это заменяется. Да. Найдутся, но это будет тяжелый период перестройки.
0: Ну хорошо, но мы потерпим.
1: Да.
0: Окей, родители мне впервые оплачивать жизнь своих детей. Спасибо вам за звонок, всего хорошего. Окей, начали о Джулиане, кончили искусственным интеллектом. Ну, это веха нашего времени. Конечно, масса работ будет потеряна, это 100%. Я, между прочим, хотя вот сейчас названы были цифры 20%, 15%, 20%. Я в прогнозах читал о том, что о 7-8%. Но, слушайте, что можно сказать? Жизнь меняется, она всегда менялась. И люди как-то подстраивались к этой ситуации. Никаких других вариантов не было и нет, и, наверное, не будет. Но жалко детей, которые сейчас пошли учиться в колледже на компьютерщиков, на интернет-технологии, и они уже сейчас, когда они учатся, они уже сомневаются в том, что они найдут работу. Это я им очень сочувствую, и им, и их родителям. Окей, я смотрю на часы, время мое подходит к концу сегодня, и я оставляю вас на последние минуты с Зулей и ее детьми подземелья. Песня называется «Городской марш». Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. До новых встреч в эфире.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета. Вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидзон Радио.
8: Дэвидзон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидзон Радио.
7: 620 АМ. Настройтесь.
9: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
10: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
11: Доброе утро,
10: уважаемые радиослушатели, у нас сегодня 5 мая. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 557 пунктов, 1,1%. 48 942 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 29 пунктов, 0,4%. 7201 была конечная остановка. И Nasdaq минус 47 пунктов, 0,2%. 25 068 конечный результат. Транспортный индекс минус 4,8%. За вчерашний день Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,6%. Сегодня нефть Brent упала на $2.27. Один баррель стоит $112.17. И этого уже достаточно, чтобы наша биржа поднялась. Золото плюс $38.60. Одна унция стоит $4,572.30. Серебро $76.39 за унцию. 1 евро равен $1.17. 5-летние госбумаги дают 4,57%. За 10 лет можно получить 4,414%. И за 30 лет можно получить 5,3%. Итак, 30 лет перешли 5%. За границей сегодня Англия минус процент с четвертью, Франция плюс 0,75%, Германия плюс процент и 2/3, и Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 0,4%, Шанхай плюс 0,1%, Гонконг минус 0,75%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает плюс 211 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 34 и Nasdaq плюс 211 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны сегодня в сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Chipotle надо покупать, Full Track Alliance покупать, Alto Neuroscience покупать, Apple покупать, CoreWeave покупать, Cogent будет вести себя хорошо. Devon Energy Strong Buy от Raymond James. Компания, в которой я работаю, Raymond James, сказала, что DVN, Devon Energy Strong Buy. Constellium надо покупать, Ultra Clean Holdings покупать, Amazon покупать, Bioamet Fusion покупать, Bioamet Fusion Market Perform, Tesla, Peer Perform, то есть точно так же, как другие компании, Ulta Beauty покупать, Palantir покупать. Palantir показал свои квартальные результаты, они были очень хорошие, но Palantir упал сегодня на 3%, Lowe's нейтральный, Lam Research Applied Material покупать, Home Depot покупать, Cool & Frost будет вести себя хорошо, Energy World Holding будет вести себя тоже хорошо. Цены из компаний, которые сегодня с утра уже изменились, PayPal плюс 3%, Anheuser-Busch поднялся на 7%, Pfizer показал хорошие квартальные результаты. Intel плюс 3%. Pinterest плюс 15%. Fidelity National Information Services плюс 5%. Paramount Scandice плюс 1.5%. Duolingo плюс 7%. Diamond Energy минус 1%. Sonos плюс 9%. Fidelity Aerospace плюс 11%. Farbinet плюс упал на 11%. ON Semiconductor упал на 4%. И IAC тоже объявили свои квартальные результаты, и они упали на 7%. Вот, пожалуйста, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
12: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
1: Средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Приветствую вас, друзья! Приветствую на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом из Акмаль Такиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Действительно, я хочу поздравить наш замечательный город, столицу мира, с добрым утром. Уже на часах 9 часов 14 минут, а на термометре 18 градусов по Цельсию. За ближайшую неделю сегодняшний день будет самым теплым, или я бы даже сказал горячим, 27 градусов по Цельсию и целый день солнышко. Максимальная температура будет в 2 и в 3 часа дня, а потом начнет потихонечку падать. Надо заметить, что впереди и в праздничные дни, и 9 мая, и 8, и 9, и 10 Mother's Day, конечно же, вспомним, будут дожди, за исключением, конечно же, 8 и 10-го. То есть два дня дождя не будет, все остальные дни показывает дождь. Не знаю, так уж природа решила пошутить по этому поводу, но факт остается фактом. И сегодня день самый теплый. Сегодня у нас есть те, кто поддерживает мой эфир. За это им огромное спасибо. Их и представлю в первую очередь. Напомню о том, что для тех, кто желает найти для себя работу, есть прекрасная возможность обратиться в агентство Welcome Care. Агентство предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, бесплатное обучение, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Надо заметить, агентство предлагает целый ряд программ, которые могут пригодиться вам или вашим знакомым или близким. Например, если в семье есть ветераны, пережившие Холокост или дети войны, вы можете получить до 24 часов ухода в сутки. Если в семье есть человек, который не может самостоятельно себя обслуживать, и ему необходима помощь 24 часа в сутки, есть такая программа 12 плюс 12, и не надо отправляться в нёрсинг-хом, можно остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Если вам необходима краткосрочная помощь на время, вы перенесли инфаркт, инсульт, возможную операцию, травму или аварию, и такая программа тоже есть. Позвоните в агентство 718-232-4850. Ну и всегда я рассказываю о детях. Дети от мало до 18 лет. Если ребенок старше, до 18 лет имеет Medicaid, ему можно помочь и оформить до 24 часов ухода в сутки. Ну а если ребенок маленький, был на Early Intervention Program. Это специальная программа, где с ребенком занимаются специалисты, массажисты, логопеды, физиотерапевты и так далее, и помогают набирать силы в этом мире, и это совсем непросто, то такая программа есть и в агентстве Welcome Care, и можно продолжить сервисы. Еще раз напомню телефон 718-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. Хотел бы вам, друзья, напомнить еще о замечательном докторе. Докторе, который объявил войну боли. Наш организм, он с нами разговаривает особым образом. Через боль нет у нашего организма для разговоров с нами других каких-то способов общения. Таким образом, если какой-то орган дает о себе знать через боль, надо обратиться к доктору, чтобы доктор помог перевести этот язык организма на наш человеческий, чтобы стало понятно. Так вот, доктор Михаил Рисман, напоминаю вам, его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – это стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Друзья, если вы уже попробовали различные методы, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Его офис работает с 10 утра и до 6 вечера, то есть во вторую смену тоже работает, если кто-то не может попасть в утренние часы, допустим, вы в садике находитесь, или же вы ездите по каким-либо другим врачам, то во второй половине дня можно обратиться к доктору Михаилу Рисману, и он вам поможет. 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. 718-769-7191. Ну и еще одно сообщение касается Ardal Day Care. Я в последнее время вам рассказываю об одном совершенно удивительном центре, который отличается от других центров тем, что в нем расширенные возможности. Насколько расширены, вы себе даже не представляете. Я посетил этот центр позапрошлую пятницу. В эту пятницу, 1 числа, 1 мая. Ну вот, и посмотрел, я проходил по этим трем этажам, посмотрел, что там предлагается, какие залы замечательные, какая аппаратура стоит, какие микрофоны, какие колонки, рояли, пианино. В общем, это какой-то подарок, прямо скажем, и это находится в районе Бенсонхёрст. Enriched Adult Daycare. Напомню, что, несмотря на то, что находится в Бенсонхёрст, собирает посетителей со всего большого Нью-Йорка, в том числе и из Квинса. А там были те, кто как раз из Квинса приехали, и мы поздоровались, и обнялись, потому что оказались знакомые люди. Ну вот, значит, напомню вам, дорогие друзья, и из Квинса, и из Бруклина, и из Бронкса, и из Манхэттена, и со Стейтен-Айленда собирает людей, которые хотят иметь вот такой, на мой взгляд, очень-очень хороший момент, способ жизни, наверное, способ... Правильное слово, мне кажется, потому что можно выбрать какой-либо другой способ, допустим, сидеть дома даже под кондиционером, но в одиночестве, а там все-таки ежедневные программы. Вас

звоните. И вас заберут, вы проведете день в замечательной атмосфере, познакомитесь, возможно, уже встретите знакомых. А если нет, берите с собой своих знакомых, и у вас уже будет общая группа друзей за одним обеденным столом. Телефон 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adaldaycare.com. Общая информация закончилась, переходим к частной. Сегодня день 5 мая, 5-5-26 года, и в этот день есть много различного рода праздников и событий, которые я хотел бы сегодня частично хотя бы отметить. И день учителя, и день, подсказываю, по поводу день журналистики или день радио, Вадим Ермолин сегодня спросил, мой коллега. И так вот, сегодня день кубанской журналистики. Если у вас есть кубанские журналисты в числе ваших знакомых, можете позвонить их и поздравить. Вот. Но день учителя – хороший день. И приближаются такие праздники, как Mother's Day и День Победы. Есть о чем поговорить. Но первым сегодня я представлю праздник Лагба Омер, который зашел со вчерашнего вечера. И это дата событий уникальна для каждого года. Вот в 26-м году, естественно, эта дата выпадает на 5 мая, поскольку еврейские праздники, они по лунному календарю, то есть по своему собственному календарю, не по тому, не по григорианскому, по которому мы живем. И вот поэтому дата плавающая для нашего календаря, но на самом-то деле нет. Традиция праздника Лагба Омер, который отмечается на 33-й день Омера, восходит к временам существования Иерусалимского храма. Слово «Омер» на иврите означает сноп, а еще омер – это мера сыпучих тел, которая в древние времена считалась достаточным количеством зерна для одного человека на день. Представляете, какая интересная мера. На второй день Песаха полагалось приносить дар в храм, а именно сноп ячменя нового урожая. Это был первый омер. На следующее утро возносили Богу молитву об урожае. Начинали отчет дней омера, и всего таких дней 49, от Песаха до Шавуота. По числу дней от исхода из Египта до получения Торы. Каждый день имеет свое порядковое число. На 50-й день в храм приносили второй омер, сноп пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время между первым омером и вторым сопряжено с большим количеством ограничений. Оно называется периодом трепета и надежды, так как в эти 7 недель решается судьба всего года, быть ему урожайным или нет. И лишь на 33-й день отсчета Омера, в Лагба Омер, снимаются многие ограничения, устраивается как бы перерыв в тревогах 7 недель. Ну, есть у этого праздника еще и интересные традиции, а факт остается фактом. С этого дня начинается веселье. И это веселье, конечно же, я бы хотел отметить веселой, я бы даже сказал, задорной песней. Тель-Авив, я Хабиби, Хабиби Тель-Авив. Ну, вы много раз, наверное, слышали эту песню. Это одна из самых заводных песен на сегодняшний день. Но текст, как и многие тексты, прямо скажем, так себе. Я немножко вам потом переведу.

0: Лаг-Баомер окружен многими преданиями. Одно из них – это легенда об учениках раби Акивы, которые во времена императора Адриана под страхом смерти продолжали изучать Тору. Собираясь на свои тайные встречи, они нередко одевались как охотники, брали с собой луки и стрелы, чтобы обмануть бдительность римских стражей. В Талмуде рассказывается, что у раби Акивы было 24 тысячи учеников, и что все они, кроме пяти, умерли от эпидемии в период между Песохом и Шавуотом. В наказание за неуважительное отношение друг к другу, задумайтесь об этом. Мор длился 33 дня, поэтому в этот период, в первые 30 дней, 3 дня счета Омера между Песохом и Шавуот, евреи всего мира соблюдают ряд траурных обычаев. Не стригутся, не проводят веселые застолья и свадебные церемонии. Принято считать, что именно в Лаг-Баомер прекратился мор, и поэтому на этот день траурные обычаи повсеместно отменяются. Праздник именно сегодня, то есть зашел со вчерашнего вечера, но празднуется сегодня. И в этот день, я помню, в Израиле это было большое, действительно большое торжество, потому что дети с утра начинали собирать дрова и разжигать костры. Ну, костры вечером, но начинали сбор, как мы когда-то в школе еще макулатуру, металлолом. Вот так в этот день с утра дети начинают собирать дрова, чтобы вечером был большой красивый костер. В некоторых источниках дается иная интерпретация значения этой даты. Евреи не раз бунтовали против римских оккупантов. Одно из таких восстаний возглавил Барко. Вы знаете это имя. Есть мнение, что большинство добровольцев, сражавшихся в его армии, были учениками раби Акивы. Превосходство Рима было неоспоримым. Восставшие понесли ряд тяжелых поражений и были разгромлены. Однако именно в Лаг-Баомер Бакоба сумел одержать крупную победу. Его солдаты радостно отметили это событие, и в память об их триумфе Лаг-Баомер отмечается и по сей день. Кстати, интересно, недавно я заглянул на страничку с Михаилом Михайловичем Жванецким и увидел его рассуждения по поводу праздника. Он там задает вопрос, ну вот что празднуют 9 мая? Не 9, к 9 мы еще дойдем. Что празднуют 1 мая? И он высказался очень интересно. Он сказал, что празднуют свои воспоминания о том, как это было радостно и весело. И говорит, это, конечно, праздник больше мужской, больше такой пьяный. И он говорит еще, я бы сказал, что это праздник мужчин. Мужчин и детей. Хорошо было взять своего ребенка на плечи, на шею и вместе с ним куда-то отправиться гулять. Это должно было быть достаточно весело. Шары, знамена, радостные люди играют, поют, танцуют прямо на улице. Ощущение действительно было хорошее. И 1 мая, если уже говорить о событиях, то именно 1 мая водрузили флаг над Рейхстагом, если вы помните. Вот, победа уже была записана и подписана позже, а вот 1 мая именно водрузили флаг. Но к этой теме мы еще вернемся чуть попозже во второй части нашей программы. А пока, друзья, прервемся на новости и рекламу. Оставайтесь на нашей волне.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидзон Радио разнообразен, и продолжает его астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня встречаются 18 и 19 лунные дни. Символ дня паук. Луна, убывающая, находится в знаке Козерога. Звездочеты утверждали, что в это время миром правит не очень благоприятная для человека энергетика. Сегодня важно не ошибиться, не запутаться и не попасть под чужое влияние. Нельзя принимать важные решения, совершать поступки, выяснять отношения. Сегодня очень хорошо очищать все, что можно. Душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в доме весь день горела свеча, полезно мысленно покаяться в нехороших мыслях и поступках, смирить гордыню. Овнов сегодня будут провоцировать на выяснение отношений. Ни в коем случае не поддавайтесь. Помните, какой сегодня день. Лучше уделите больше внимания своей внешности, так как это непременно будет замечено со стороны противоположного пола. А у тельцов сегодня бодрое и приподнятое настроение. Так все дела удаются, и даже противоположный пол не устоит. И все же контроль над эмоциями будет необходим. А в рацион включите клубнику, бананы и шоколад, если не противопоказано, конечно. У близнецов сегодня день пройдет под знаком «Отлично», несмотря на то, что многие дела продвигаются со скоростью улитки. Общение с самым близким человеком повысит жизненный тонус и вселит надежду. Ракам звезды не рекомендуют сегодня заниматься вопросами недвижимости или обращаться в государственные структуры. А вот романтические встречи отменять не следует, так как предвидятся приятные изменения в личной жизни. Левам, сегодня отправляясь по магазинам, нужно быть более разборчивыми в покупках. И есть риск быть расточительными и падкими на все броское. Также будьте осторожны в общении. Сегодня лучше устроить день тишины. Девам звезды предвещают неожиданные известия. Все разговоры, связанные с выяснением отношений, перенесите на другой день, советуют звезды. Берегите нервы. У весов сегодня вполне удачный день, несмотря на сложности последних дней, судьба будет к вам благосклонна. В нерешаемых личных делах пора поставить точку. А вот скорпионам нужно этот день посвятить семье и дому. Младшие члены семьи будут в центре внимания. Придерживайтесь правильного режима дня. Полноценный сон и витаминизированная еда помогут укрепить иммунитет. Многие стрельцы почувствуют себя очень одинокими и обделенными. Не обращайте внимания и переведите всю энергию в домашнюю работу. В рацион включите кисломолочные продукты, шпинат и авокадо. Козероги сегодня не совсем похожи сами на себя, будут менее сосредоточены и есть риск что-либо потерять или забыть. Включите в рацион зеленый горошек, брокколи и шпинат и будьте осторожны во время занятий спортом. Для водолеев сегодняшний день очень подходит для примирений. Забудьте про обиды и сделайте, наконец, первый шаг сами. Ну а вечер посвятите любви. У рыб, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и вообще неотразимы. Упустить такой день и не воспользоваться – грех. А как его использовать, решайте сами, говорят звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас!
12: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк! С вами Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Что ж, продолжаем музыкальную утреннюю программу, которая так и называется «С добрым утром».

0: веселая заводная песня, радостная такая и, прямо скажем, танцевальная. Я видел, как под эту песню просто весь танцпол гудит. Прыгают, скачут, но неважно. Мы двигаемся дальше, и сегодня 5 мая, День принцесс. Представьте себе, дорогие друзья, что принцессы живут не только в сказках, но и в реальной жизни. Более того, стать принцессой может каждая. Например, если быть честным, если вы отец, то, конечно, каждая дочечка – это настоящая принцесса. Для того, чтобы стать принцессой, не обязательно заводить розовую пони собственного принца на белом коне или личный замок, охраняемый драконом. Не обязательно наряжаться в пышные платья, носить на голове корону и вкушать на завтрак цветочную пыльцу. Настоящие принцессы, сейчас, внимание, работают в офисе с 8 утра до 6 вечера. Или ведут собственный бизнес с ненормированным графиком. Они проводят часы у плиты, готовя обеды на всю семью. Устраивают генеральную уборку раз в неделю или месяц. Способны принести домой подобранного котенка или щенка. Они иногда испытывают усталость или раздражение. Но обязательно умеют радоваться мелочам. Солнечному зайчику на потолке с утра или свежему ветерку, случайному комплименту. А еще у настоящих принцесс теперь есть свой праздник, который во всем мире отмечают 5 мая. Он так и называется International Princess Day. Отличный день для тех, кому не хватило 8 марта. И поздравить, и порадоваться.
1: У меня нет времени на танцы.
2: Знаешь, могут танцы подождать.
3: И как долго мне ждать?
2: Суета уйдет навсегда. Ну что еще сказать?
3: Я мечтаю о внуках.

друзья, это была замечательная музыкальная композиция из диснеевского мультфильма, которая называлась «Принцесса и лягушка». Замечательный мультфильм, замечательные музыкальные композиции, так, как умеют делать диснеевские мастера. Ну, а я бы выделил еще один день, который можно было бы сегодня, вынести в отдельную категорию. Это праздник, который называется «День учителя». И этот праздник празднуют в Америке. Я знаю, насколько сложно общение с современными детьми, как сложно удержать их внимание в фокусе, и насколько они бывают нетактичными. Во всяком случае, я слышал это об этом от настоящих учителей. И все же это непростая профессия, которая оказывает впоследствии влияние на всю жизнь человека, на всю его дальнейшую жизнь. И то, как он учится, и как он умеет это делать, и взаимоотношения со взрослым миром. Так что предлагаю немножко отметить учителей замечательной музыкальной композицией. С днем рождения, учитель!

еще, дорогие друзья, 5 мая – это Всемирный день общения. Радио, кстати, тоже имеет к этому прямое отношение, поскольку мы и есть общение. Люди социальны по своей природе, и им жизненно необходимо общение. Даже Робинзон Крузо был счастлив познакомиться с Пятницей. За долгие годы одиночества на острове он истосковался по обычному человеческому разговору. Когда и кому пришла в голову идея отмечать 5 мая, Всемирный день общения, неизвестно, однако этот праздник пока не официальный, нужный и важный для всех нас. Еще раз подчеркиваю, для всех нас. Ежедневное общение людей складывается из многих составляющих. Это и личное взаимодействие, и эмоциональное, и деловое, и светское, и даже манипуляционное, когда нам необходимо получить какую-то выгоду от собеседника. При этом коммуникация может быть как вербальной, где мы используем главный инструмент речи, так и невербальной, когда и без слов понятно, что оппонент хочет сказать. Жесты, мимика, положение тела, тон голоса, громкость могут о многом сказать проницательному человеку. Конечно же, отметить Всемирный день общения следует в компании близких и друзей. За легкой, интересной и непринужденной беседой позвоните родителям, друзья. Я бы сказал, позвоните маме, если она у вас есть. Родственникам, давним знакомым, соберитесь на чашечку кофе. Главное, чтобы общение доставляло всем участникам истинное удовольствие, а по-другому, мне кажется, быть и не может. Я бы хотел отметить этот сегмент. Замечательной мелодии, вы ее, конечно, вспомните. Был такой потрясающий фильм, который назывался «Сеньор Робинзон». Вот. И в этом фильме была музыкальная композиция, радостная и веселая, да и фильм веселый, такой веселый, что я помню, еще в детстве плакал от смеха.

0: Как сказал Михаил Михайлович Жванецкий, вот буквально во моем вчерашнем наблюдении, он сказал, что праздники придумывать очень-очень сложные истории. В последнее время правительство не придумывает никаких значимых и интересных дат или поводов отмечать, ну, таких, как 8 марта. Чокнулись и сказали «За женщин». А что сейчас? Он говорит, что придумывать не могут, присваивать могут. Друзья, желаю вам хорошего праздничного настроения. Сегодня встречайтесь с друзьями и знакомыми. Солнечный день. Пусть таким будет и ваше настроение, и ваше здоровье. Спасибо Акмалю Такирову. Будьте здоровы и пока-пока. До встречи в эфире.
1: Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
13: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Всем салют, дорогой наш народ. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем вас от лица Дэвидсона Радио с пожеланиями хорошего дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Ой, какая сегодня дивная погода, просто сердце поет, да еще такую музыку нам Леонид Животовский подогнал, как обычно, по вторникам. Для тех, кто не знает, Леонид Животовский – это наш туристический гуру, который рассказывает о самых прекрасных круизах, словом, об исполнении мечты. Лёня, мы вас приветствуем в эфире. Здрасте.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, Лена Вишневецкая.
0: Лёня, вот вы нам дарите песни, а мы вам сегодня подарим одно письмо, которое официально было опубликовано на Фейсбуке. Я его специально сохранила, пришла утром, распечатала, думаю, прочту Леониду Животовски, пусть прокомментирует. Малюсенькое такое. Пишет дама и говорит вот что. «Хочу официально предупредить всех, кто собирается в круиз с Royal Caribbean. Возвращение к нормальной жизни после круиза затруднено, мягко говоря. После возвращения начинает раздражать абсолютно все, так как было мало. И самое главное, вы начинаете планировать следующий круиз еще до того, как закончился этот. Проверено лично. 6 дней абсолютного счастья, где твоя единственная проблема – выбрать бассейн, спа, караоке, сальса, казино, шоу, коктейль или еще один коктейль. Утро начинается без будильника, а с океана и идеального кофе. Днем жизнь без графика и надо. Вечером ты уже красиво одет, с бокалом в руке и с мыслью «Почему я так не живу всегда?». Каждый день новый остров, новые эмоции, новые вау, которые уже просто не помещаются в камеру. И да, после такого отдыха ты, вернее я, это она себе пишет, уже не думаешь об отдыхе на резорте. Спасибо Royal Caribbean за этот уровень, за легкость и за то, что вы портите людей в хорошем смысле этого слова. По скриптум, если вы все-таки решились, будьте готовы к одному. Это не последний ваш круиз. Вот такое письмо, Леонид.
1: Ну, что я могу сказать? Она стала круизной наркоманкой. Она теперь не может без круизов. Но это хорошо, если человек получает удовольствие.
0: Конечно. Вот интересно мне знать, все ли туристы с таким восторгом могут поделиться своими впечатлениями? Все ли туристы так довольны, так благодарны? Все ли туристы так хорошо впитывают окружающий мир? А мир прекрасен.
1: Дело в том, что все зависит от сути человека. Один человек все время ищет блохи. Он идет на самый лучший круиз, который 15 тысяч стоит, и скажет, а тут это не свежее, это официант не так посмотрел, а волна не так брызнула, и будет рассказывать все плохие. А другой человек сядет на самый дешевый круиз, познакомится с людьми, найдет новых знакомых, пойдет в бар, пойдет на дискотеку и будет вспоминать эту всю жизнь. Поэтому все воспринимается через призму восприятия данного человека.
0: Словом, красота в глазах смотрящего. В какую Точно. Сторону мы сегодня смотрим?
1: Сегодня мы смотрим в сторону Майами, потому что я рассказывал про Европу. Люди думают, о да, оно там недорого, 700-800, но самолет туда-сюда, это получается дорого. Окей, есть люди, которые хотят это видеть. И основная наша масса – это Нью-Йоркский район. Там это Нью-Йорк, Пенсильвания и Нью-Джерси. Но Майами от нас очень недалеко. И Майами – самый большой порт в мире. Оттуда выходит самое большое количество кораблей. Я когда был в Майами, там по 5-6 кораблей стоит одновременно. Ни в Манхэттене, ни в Бруклине такое невозможно. Потому что там и все сделано для того, чтобы… Ну, самый большой порт в мире – это как бы факт. Поэтому вы, когда едете на любой круиз, на Багамы и так дальше, Сам Майами — это очень интересное место. Если вы прилетели и сразу с самолета сели на круиз, то вы просто как бы сделали грех. Я считаю, что надо минимум 2 дня прилететь перед круизом, снять гостиницу, мы вам дадим карточку за $500 дисконт, и посмотреть Майами. Я хочу поговорить о том, чтобы посмотреть Майами. Что посмотреть в Майами? South Beach и Ocean Drive — это классическая картина Майами, белый песок, бирюзовая вода, здание в стиле арт-деко. Wynwood Walls — это граффити. Я там был 2 недели назад, там люди, эти художники со всего мира приезжают, там обновляют эти граффити, фотографии там бесподобные, становятся граффити, там с кем хочешь можешь сфотографироваться. Little Havana — это иммигранты из Гаваны, у них там такие шапы, они сигары крутят, можете прямо купить свежескрученные сигары, кофе попить, поиграть с пожилыми в домино в парке, ну такое, сальсу танцует, музыка играет, интересный район. Потом Everglades National Park — это парк такой, там как бы озеро, и там... ну, как бы такое немножко как заболоченное, и там живут крокодилы. И вас на лодке плоской, потому что такая лодка не едет там, потому что там растения растут. И она таким большим пропеллером сзади, воздушной такой, знаете, толкает пропеллер эту лодку. И вы ездите, смотрите на крокодилов, крокодилы на вас смотрят. Единственное, что крокодилы, они по-русски понимают, они не любят, когда подплываешь и говоришь, а у меня сумка из твоей мамы или папы, они обижаются. Теперь что дальше?
0: Что? Я просто хотела нашим слушателям назвать номер телефона, по которому они могут звонить и задавать вопросы по поводу круизов, напомнить наш сайт davidsontravel.com. Заходите, ознакомьтесь, получите лучшие предложения. А если есть какие-то особые вопросы, которые вы не хотите обсуждать, скажем, в эфире, 718-303-7557, 718-303-7557. 303-75-57. И, кстати, если у вас есть вопросы, которые вы бы хотели задать прямо сейчас, мне думается почему-то, что Леонид Животовский с удовольствием ответит. А если не будет знать ответ, он вам об этом тоже скажет, потому что человек правдивый и вполне самодостаточный, и все, что он знает, он готов этим поделиться. Лень, поправьте, если я не права.
1: Вот я такой.
0: Ну, это слышно. Вообще радио — это как раз тот жанр, когда очень тяжело спрятаться. Обычно люди интонационно умеют расслышать, где фальшь, где обман. А радио говорят, что обнажает больше всего, потому что камера, за которой можно спрятаться, там, волосы поправить, какой-то отвлекающий маневр использовать, там, на одежду внимание перетащить, на какой-то, там, я не знаю, вид озера прекрасного или как птицы поют. А здесь радио — это только ты, твой голос, твои эмоции. Все это очень обнажает. Вы вот обычно даете советы, какие-то рекомендации туристам. И туристкам вас цитирую.
1: Да. Я бы, чтобы не забыть, потому что передача закончится, я бы за денежки не скажу.
0: За денежки вы скажете. По поводу советов, да. Давайте. У нас есть еще время. Я слежу за этим. У нас все ходы записаны, да. Леня.
1: Советы, но там в Майами очень много чего есть. Смотри, есть Sea-Quarium. Как аквариум, только от слова sea — это море. Sea-Quarium, там девочки такие красивые в этих... в костюмах с дельфинами плавают. Они дельфину на нос становятся, он их там везет, и все аплодируют. Да, потом очень много интересных вещей, которых я сам видел, есть. А, я сейчас про одну вещь скажу. Короче, там под Майами есть, называется Coral Castle. Коралловый замок в переводе. Короче, один литовский эмигрант, который прожил с 1921 и 1953, это 1953, он взял, построил этот замок сам, перевез на машине с карьера 1000 тонн этого блока. В среднем блок весит 15 тонн каждый. Кто-то 13, какой-то 17. В среднем 15 тонн один блок стоит, весит. И он это все сам делал по ночам. Он никому не показывал, как он это делает. До сих пор приезжают ученые, не знаю, как он их двигал. Он был один, вес у него был 110 или 120 паунтов, он был худой, еще и, по-моему, туберкулезом был больной, худой такой. Как он это делал, никто не знает. Он сделал такие гейт, вертушку, 9 тонн такой блок, на двух точках держался, и человек мог его оттолкнуть и зайти в эту, как бы, калитку. Потом оно немножко сдвинулось через годы, когда он умер. Приехали умники, инженера, самое лучшее установить с кранами, и не смогли поставить, сделать так, как было при нем. Это очень интересная вещь. Советую посмотреть.
0: Да, Лень, говорите еще. И потом еще что?
1: Да, потом еще есть там как это называется, музей мороженого. Можете зайти посмотреть. Я не знаю, или там есть пломбир за 19 копеек, но там все виды мороженого. Потом есть музей секса. Если кто-то что-то пропустил в жизни, это ваш шанс пойти и узнать. Потому что люди с удивлением узнают, что их не аист принес. И они не в капусте их нашли, а их принес дрон из магазина Amazon.
0: Какая прелесть! Какая прелесть! Вы шутите, да, Леня, дрон из магазина Amazon?
1: Ну, я всегда шучу, но если я буду серьезный, люди заснут. Надо же их немножко расшевелить.
0: Не, ну вообще-то на сегодняшний день дрон из Амазона может уже, по-моему, принести все, что угодно, даже твоего собственного двойника нейросеть сделает, и все, и можно обалдеть. И будешь не с зеркалом общаться, а с самим собой.
1: Представляете, например, мы с женой развелись, она говорит: так, мне надо идти побудь с ребенком. Говорит: у меня нету времени. Нету времени. Она заказывает дрон, берет ребенка, отсылает его.
0: Бывает и такое. На самом деле бывают разные случаи. У нас вот я сегодня в новостях расскажу, но это не будем о грустном, как говорится. Самая приятная, так сказать, рубрика в нашем эфире называется «Денежки». Вас цитирую. Рассказывайте.
1: Да, денежки с Майами. Помните, я там в феврале говорил, там вообще смешные цены были, 450, 550. Сейчас немножечко поднялось, потому что сезон начался, и бензинчик поднялся. Но не так дорого. Например, у нас в Майами 7 ночей. Это, сейчас скажу, когда, сентябрь 6-го, 26-й год. Я сейчас все 26-й год говорю. $736 за 7 дней. То есть это $105 в день, это не так плохо. 3 раза покушать, шоу и все удовольствия. Но я сейчас одну интересную цифру скажу, чтобы развлечь народ. Смотрите, я сейчас смотрю на эти цифры. Май 31-го все выкуплено. Вот это 736, это у нас без окна. С окном 820, с балконом 984 – и люкс $3000. Запомни эту цифру. $3000 люкс.

0: тысяч. Это ответ на вопрос, когда лучше покупать. Когда я говорю 27-й год, люди думают, что это он такое рассказывает? Когда это еще будет 27-й год? Вот, пожалуйста, через 20 дней уплывает, все выкуплено, и 16 тысяч люкс стоит. Нормально?
1: Нет, конечно, нормально. Вообще, я думаю, что вот такие путешествия нужно заранее-заранее планировать. Понятно, мы не знаем, что будет завтра и так далее. Но в первую очередь для того, чтобы сэкономить деньги, потому что, вы бы абсолютно верно сказали, нефть растет, и неизвестно, когда эта война закончится. И понятно, что перебои с логистикой. Я вам больше хочу сказать, здесь не только... Я никогда не думала, что вот так вот на потребителе отразятся глобальные поставки нефти. Потому что, начиная от овощей, фруктов и так далее, заканчивая там парфюмерией. Просто маленький пример. Я пришла здесь, к нам из соседнего штата приезжает выставка распродажи, там пару раз в году. Неважно. Я зашла, значит, купить любимый парфюм, спросила вот это. Три компании вышли из бизнеса, три компании вообще в этом году они не приехали сюда, в Соединенные Штаты. Знаменитые бренды, там просто остались штучные флаконы, это правда. И цены поднялись не в два, а в три раза. Почему? Потому что в закупе так. То это касается всего, это касается мебели, чехлов, автомобилей. А что уже говорить о сервисе? Посмотрите, авиаперевозки в Германии. Поэтому вы сегодня называете такие цены на круизы, что мне кажется, что это более чем приемлемо. Более чем приемлемо. И если обеспокоиться об отдыхе заранее, то, разумеется, нужно резервировать заранее.
0: Да, этот круиз 736, значит, куда он идет? Майами, Перфект Бэй, Кокау, Багамас, Козумел, Мексика, Джорджтаун, Гранд Кайман, Насса-Багамас и возвращаемся в Майами. И еще один круиз, который стоит тоже 7 ночей по $734. Это $119 за ночь. Это Майами, Пуэрто-Плата, Доминикан Републик, Тортола, Филпсбург, Мартен и в Майами возвращаемся. Тут цена такая... приемлемо по нашим временам, $834 за 7 дней, чуть больше, это $119.
1: Лёнь, хорошие лайнеры, да, круизные?
0: Да, этот последний, что я сказал, это Celebrity Cruise, а тот, что перед этим, тоже был Celebrity Cruise. То есть это хороший, у меня даже еще майка есть Celebrity Cruise, когда-то на нем плавал. Или ходил, правильно сказать.
1: Да, моряки не любят, когда говорят «плавал». И везде можно сойти на берег, везде погулять, пофотографироваться, да, там поесть местной еды, каких-то сувениров купить.
0: Естественно, да, и там еще... Но сегодня мы просто говорим о том, что в Майами до того, как вы едете, побегаете, посмотрите, устанете, на корабле отдохнете. И будете вспоминать, что вы видели, и будет очень интересно. Потому что я половину того, что я сказал, я видел сам в Майами. Я сейчас живу час от Майами, вещаю оттуда. Поэтому я был 2 недели назад, тоже смотрел, я люблю музеи, все такое интересное.
1: А у нас есть, я вот сама слышала своими ушами, многие люди, когда слышат, что кто-то переезжает в Майами, допустим, из Нью-Йорка, существует такое мнение, говорят, ой, ну что ехать туда, тихая деревня, там нечего смотреть, одноэтажная Америка, курортный маленький городок.
0: Я не знаю, лично я не успеваю смотреть. Тут кроме какие-то фестивали, постоянно какие-то музыкальные, джазовые фестивали, там... И у меня все, я все везде, куда я хожу, я видео делаю. Я всегда делаю видео. Поэтому тут очень много чего есть смотреть. Просто смотря, что человек хочет увидеть. Я не знаю, что он хочет увидеть.
1: Ну,
0: для меня это...
1: Видимо, это такие, которые сильно приросли к Нью-Йорку, к этому огромному мегаполису, где суета 24 часа в сутки, бег, шум, гам-тарарам. Поэтому все, что... за пределами большого города кажется таким скучным, тихим, однообразным. И поэтому вот Леонид Животовский, я присоединяюсь, призываем всех развеять эти устоявшиеся клише, развенчать мифы и посмотреть, что...

0: за пределами Нью-Йорка есть другой мир, иногда даже более красочный и не менее интересный во всяком случае. Еще раз предлагаю вам заглянуть на сайт davidsontravel.com, посмотреть, какие сегодня есть предложения, что вам больше выгодно, что вам больше подходит, осуществить свою мечту. Либо звоните нам по телефону 718-303-7557, и наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы. 718-303-7557. Лёнь, спасибо вам огромное за то, что в очередной раз провели нам такую виртуальную экскурсию по Майами, рассказали о том, какие великолепные цены сегодня предлагаются на маркете, в частности, от компании Davidson Travel. И ждем встречи с вами в следующий вторник на том же месте и в тот же час, разумеется, с музыкальным приветом. Спасибо вам большое, хорошего дня, будьте здоровы.
1: До свидания, все на круиз.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Спасибо большое Акмалю Тахирову за такое хорошее вступление «I Will Survive». Все будет хорошо, будет еще лучше, даже чем мы предполагаем. С вами Акмаль Тахиров, повторяю, я Лена Вишневецкая. «Дэвид Зен Радио» продолжает свою работу. Мы с удовольствием приветствуем в эфире компанию «Effective Home Care», Юля, Олег, наши хорошие, добрые друзья. Люди, которые помогают всем тем, кому нужна забота, кому нужен уход по дому, всем тем, кому нужна работа, подработка, всем тем, кому нужно получить сертификат для того, чтобы работать по уходу на дому. Словом, это агентство оправдывает полностью свое название. Оно работает эффективно, здесь работают профессионалы, они знают свое дело. И сегодня мы будем опять говорить о том, что заинтересует всех и каждого в какой-то период нашей жизни, потому что жизнь на месте не стоит, и мы, увы, не молодеем. Юля, Олег, привет.
1: Доброе утро.
0: Как поживаете?
1: Отлично.
0: Какие новости?
1: Как и погода за окном, так и мы.
0: У вас хорошее настроение, это радует. Чем порадуете сегодня нас? Что происходит? Что изменилось? Кому помогли? И, кстати, я могу сразу же сказать, господа, если у кого-то из вас есть вопросы, может быть, накопились именно к этому агентству, вы хотите задать вопрос Юле или Олегу, хотите поругать, хотите возмутиться, хотите поблагодарить, сделать какое-то замечание или, может быть, рассказать свою историю, милости просим к нашему шалашу. 718-303-9090 – это номер телефона прямого эфира. И любые претензии, любые нарекания, любые хорошие слова – принимаются, так, Олег, или нет?
2: Да,
0: ты у нас вообще славишься своей абсолютной прямотой.
2: Ну вот, как-то стараемся, ну, типа, так должно быть. Леночка, ты, во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя, поблагодарить это радио, поблагодарить вообще этот эфир, передачу. Нам поступает очень много звонков, очень много.
0: Ругаются?
2: Нет, людям нужна помощь, людям нужна помощь. Ругаться, а на что ругаться? Мы отвечаем всегда прямо, как и в каких-то случаях мы ничего сделать не можем, в каких-то случаях мы открыто говорим, есть варианты, мы попробуем. Мы ничего не гарантируем, мы просто гарантируем то, что мы отнесемся
0: внимательно.
2: К каждому вопросу внимательно, профессионально и сделаем все возможное, чтобы помочь. Вот очень хорошая новость у нас и хорошее настроение, значит, нам поступил звонок, это было где-то месяц назад примерно, не буду уточнять, не столь важно, ну, прошло кое-какое время, человек слушал радио и позвонил и попросил помощи. У него ребенок, около 20 лет, есть диагноз, ну, девочка в порядке, учится, все, ну, есть диагноз, ну, нужен кое-какой присмотр. Он обращался напрямую, сам пробовал, человек грамотный, очень порядочный, так вот по разговору мы с ним разговаривали, значит, и попросил помощи. Мы опять же сказали, мы попробуем, попросили все документы. У него, так как он сам этим занимался, уже была готовая папка, все там, все было, все, что надо было. Мы попробовали, и мы решили ему вопрос. Вот с 1 июня мы открываем ему сервис. Пока немного часов, но до этого он практически вообще не мог даже рассчитывать на сервис. Куда он только не тыкался, куда он не обращался, напрямую в Department of Health, Medicaid, ему отказывали. Мы решили, и вот с 1 июня мы открываем сервис. Плюс он попросил, Олег, я слышал у вас по радио, вы там объявляли, что вы, у вас есть школа. Это я говорю, да, конечно. Говорит, а если у меня есть человек, которому я доверяю, который это, я говорю, это не прямой родственник. Нет, это знакомые, давно знают моего ребенка. Можно ли, чтобы они... Я говорю, конечно, можно. И если у людей нет лайсенса, мы обучим в школе и дадим лайсенс. То есть...
0: Все, то есть вы решили все, две проблемы,
2: да,
0: одновременно в одной семье.
2: Все срослось, и так четко, и так все получилось, что, знаешь, Вот, вот радуемся, что помогли человеку.
0: Но я считаю, что вы можете этим гордиться, потому что если и департамент здравоохранения отказал, и Медикер отказал, а вы взялись за эту проблему, и она была решена в пользу пациента, это дорогого стоит. И тем более, что за ребенком будет присматривать человек, которого не совсем здоровый ребенок знает. 718-303-9090, на всякий случай напоминаю номер телефона. Если есть какие-то вопросы, просьбы, пожелания, замечания, рекомендации, милости просим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это говорит Юля Котляр. Я хочу сказать большое спасибо Effective Home Care. Они помогли мне оформить все необходимые документы для получения программы NHTD для родителей моего мужа. Эта программа позволит им остаться в своей квартире с постоянным круглосуточным уходом. Я боролась с этим очень долго. Наконец-то спасибо вашему агентству, что вы мне помогли это оформить. Огромное спасибо директору Екатерине Галант. Она профессионально ответила на все мои вопросы, помогла с заполнением всех моих бумаг, объяснила поэтапно, на каких сроках и как все будет рассматриваться, и что будет делать Medicaid на каждом шагу. Еще раз большое спасибо агентству, персоналу. Это очень профессиональные люди. И я им очень благодарна.
0: Юля, спасибо вам за, так сказать, за ваш рассказ. А скажите, пожалуйста, до того, как вы обратились в это агентство, если с вашего позволения вопрос, где-то уже получали отказ или были какие-то проволочки?
3: Да, у них были сервисы на дому, когда я подала на запрос увеличение часов, извините, на 24 часа мне было отказано дважды.
0: У вас и папа, и мама, да, нуждаются в уходе 24 часа?
3: Да.
0: Угу, понятно. И Effective Home Care вам разрешили этот вопрос полностью, так сказать, в пользу пациента?
3: В пользу пациента. Надеюсь, что с 1 июня они смогут вернуться домой. Они сейчас находятся в nursing home. Я надеюсь, что они смогут вернуться домой, будут под присмотром. Один на один — это несравнимая помощь.
0: Дай бог, чтобы это было быстрее, и дай бог, чтобы вашим родителям стало намного лучше. Спасибо вам большое за вашу историю, и спасибо Effective Care, что, так сказать, оправдали свое название. Да, Олеж, говори.
2: Я хотел, Юля, большое спасибо. Очень приятно это слышать, когда люди довольны. Это то, что, я не знаю, каждому человеку, который, если что-то делает, какую-то свою работу и видит результат, вот от всей души спасибо вам большое, что вы позвонили.
3: Спасибо вам. Всего доброго.
0: До свидания. Благодарю вас. 718-303-9090. Пожалуйста, если хотите рассказать свою историю или поделиться своим опытом каким-то, неважно, положительным или отрицательным, мы готовы вас выслушать. Вообще, когда говорят о качестве услуг, это я сейчас вот к Юле обращаюсь, вот качество услуг, а что это означает, вот, когда мы говорим уход за человеком? Это вот какое качество это должно быть? Почему вот человек сейчас слушает и думает, а что я буду переходить? Ну, я не знаю, у них там что, зарплата выше, условия какие-то они лучше предлагают. Это, допустим, человек работающий или человек, которому, может быть, самому вот-вот понадобится помощь. Или пациент, допустим, говорит, а что я должна к ним переходить? Мне четко и ясно врач сказала, медсестра сказала, вам больше часов не положено. Я у них раз попросила, два попросила, они мне сказали, сейчас никому не дают, сидите спокойно и радуйтесь. Вот это, кстати, я много раз слышала. И радуйтесь, что не сократили.
2: Леночка, я скажу так, вот, в принципе, ты права, зарплаты одинаковые. Сейчас платят хамотендом, в принципе, одинаково практически. Это не так, как до того, как вот был CDPAP, когда открывались эти все агентства под CDPAP, просто набирали людей, кому-то переплачивали, платили, мы платим и 22, и 23, и 24. Сейчас все по-другому. Нет, нам не надо просто так переходить, мы ни у кого не хотим забирать хлеб. работы достаточно, люди звонят, мы знаем себя, мы в себе уверены, мы профессиональные. Если вам не могут помочь там, где вы находитесь, и вы пробуете, вот, допустим, как позвонила Юля, да, она была в другом агентстве, не смогли помочь. А плюс, я хочу, чтобы сейчас вот Юля, чтобы она рассказала, мне Катя в общих чертах говорила за этот кейс, угу. Там родители в нерсинхоме, там проблемы.
4: Да.
2: Но ты, я так понимаю, более подробно знаешь. Если ты можешь, пожалуйста, там какую-то...
4: Да, если ответить на вопрос Елены по поводу, что такое, а по качественному услугу,
0: уходе,
4: да, то есть я так понимаю, что вот именно звонок от Юли, это был доказательством того, что обозначает качественная помощь, потому что у человека был запрос, и нужна была помощь поднять часы родителям ее мужа. И мы, соответственно, помогли ей с этим запросом. Я считаю, это первый показатель, который показывает, что мы, по крайней мере, стараемся, делаем все как положено. А по поводу этого случая, примера от родителей мужа Юли, которая нам позвонила, такой я бы назвала немножко классический пример в том случае, что там муж и жена, им 80-83 года. У жены очень часто очень много было падений. Там за последних, скажем, лет 8 у нее около 4-5 падений, и за последних полгода у нее 2 падения, одно за другим. И там прям до такого момента, что когда приходил хомотент, она просто лежала на полу, она не смогла ни сама подняться, ничего, после которого, как бы после последнего падения уже забрали ее в nursing home, и она там находится до сих пор. То же самое случилось с ее мужем, он буквально за месяц после того, как упала она, упал он, та же самая, как будто бы, тот же самый пример, он упал, также его нашел хомотент утром, потому что у них не было достаточное количество часов, у них не было никого ночью, не было человека, который смог бы смотреть за ними круглосуточно. Соответственно, утром пришел хомотент, нашел пациента, который лежал на полу, он упал, он там был, у него были синяки, была где-то кровь, и сразу же забрали в госпиталь, после чего его перевели в nursing home, и он также перебывает там до сих пор. И, соответственно, при падении у обеих пациентов начались обострения и появление новых диагнозов, в том числе деменция, депрессия, они начали быть очень забывчивы, то есть с такими диагнозами их это абсолютно недопустимо их отправлять домой, да, тем более с теми часами, которые у них были на этот момент. Поэтому мы со своей стороны взяли за этот кейс и помогли пациентам пройти программу, о которой мы уже ранее разговаривали, это waiver-программа. И дай бог с 1 июня, да, пациенты вернутся домой с 24 часа сплитшифтом home care service.
0: Это тяжелый кейс, о котором ты рассказала. Очень тяжелая ситуация и практически, на мой взгляд, практически неразрешимая, потому что вот с этими падениями, мне кажется, люди, если бы не оказались, так сказать, под вашим крылом, остались бы в нерсинг-хоме или в рехабе. Мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире.
5: Алло,
0: здравствуйте.
5: Да, пожалуйста. Я извиняюсь, это очень хорошая компания. Все, вы помогаете людям, чтобы они обрели новую жизнь. Но у меня один вопрос или пожелание, чтобы компания или вот эти, будем так говорить, представители этой компании учили своих работников правильно выносить мусор. Я нахожусь в билдинге, и постоянно наши работники, которые ухаживают за людьми, выносят мусор не в те ящики, выкидывают бог знает как. Это создается вонь, это создается антисанитария и все остальное. Я извиняюсь, конечно, но это очень большая проблема, которая существует с вашими работниками.
0: Ну, спасибо, это прекрасно, вот Олег показывает мне.
5: Это серьезная вещь.
0: Да, Олег вот мне показывает знаком, что прекрасный вопрос, прекрасные комментарии. Наверняка вы не говорите, спасибо вам большое еще раз, наверняка вы не говорите о работниках Effective Home Care, сейчас Олег ответит, но судя по тому, какие они проходят... Какое они проходят обучение, какие у них тренинги постоянные, я все-таки считаю и убеждена, что работники Effective Home Care верно выбрасывают мусор в те контейнеры, в которые обязаны опустить тот или иной пакет или коробку или бокс. Олег, поправь, если я не права. Чего ты улыбаешься? Ты так...
2: Не-не-не, ты знаешь, я, во-первых, очень благодарен этому человеку. Спасибо.
0: Обратил внимание на это.
2: Да, что вы слушаете нас. Спасибо большое, что вы позвонили. Вопрос, конечно, людям покажется смешной. Вот что этот человек вдруг позвонил за гарбич? Это серьезный вопрос. Знаешь, я тебе скажу так, это не зависит от того. Конечно, мы проводим ориентации, и у нас профессиональные медсестры, это есть в ориентейшн.
0: В классах.
2: Да, соблюдать все правила того места, где вы проводите свой сервис, это включая мусор. Если ты, ну, это уже чисто человечески, не обязательно это работники. Некоторые люди, которые живут в этом билдинге, они тоже, бывает, не соблюдают эти правила и бросают не тот мусор туда, куда надо. Допустим, тот мусор, который надо в ресайкл, они бросают туда пищевые отходы. Поэтому спасибо большое за звонок. Конечно, мы на это обращаем внимание.
0: И на следующем тренинге вы об этом обязательно расскажете вашим работникам.
2: Да, а что ты, я вполне серьезно, я сейчас приеду в офис и скажу своим медсестрам, которые проводят тренинг, чтобы они записали
0: этот вопрос.
2: Вот людей очень беспокоит.
0: Ты знаешь, наши соседи что делают? Если какое-то безобразие, там, знаешь, вот в этой комнатке, куда сносят мусор, от руки пишут разные объявления, там, стыдно вам, вот этому, вот этому, вот этому, и люди на это реагируют. Но, опять-таки, это все-таки человеческий фактор. Есть еще один звонок, но прежде я все-таки назову номер телефона, по которому вы можете звонить Юле, это агентство Effective Home Care, она ответит на все ваши вопросы и окажет вам молниеносную помощь. 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115, агентство Effective Home Care. Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Значит, у меня маленькая ремарка. Во-первых, это самая проблема в компании. Это очень тяжело достать, займить, то есть 24 часа сервис для больных людей. Во-вторых, у меня тоже есть теща, она больная, она лежачая. И мне было очень тяжело сделать ей 24 часа. Но я плачем говорю моей жене, даже моя жена отрицательно не хочет отправлять ее в Nursing Home. У меня вопросы, почему в Nursing Home плохо ухаживают, настолько так плохо ухаживают за людьми, что нужна private компания, artisanal, как говорится, часы, чтобы это самое, брать людей и смотреть за такими людьми больными. Попадают люди в Nursing Home, это самая большая дорога прямую, прямо в гроб.
0: Это я вас очень хорошо, я лично вас очень хорошо понимаю, благодарю вас. Но не думаю, что мы можем прямо вот так огульно весь этот сервис, так сказать, ругать. Но все, что вы сказали, я, например, всегда слышу от тех родственников и близких людей, которые попали в Nursing Home. Вот 99%. Олег, ты готов это прокомментировать? И почему все-таки лучше home attendant дома?
2: 100% готов, Лена. Я очень прекрасно понимаю этого человека. Поэтому и была создана специальная программа Waiver, да, которая там...
0: Юля рассказывала.
2: Да, там, да, и она, вот смотри, здесь в этой программе, это шикарная программа, убиты, как говорится, 10 зайцев. Во-первых, обеспечить человеку уход на дому, это дешевле, чем содержать его в нерсинхоме для государства.
0: Намного, говорят, намного
2: очень
0: дешевле.
2: Очень дешевле, это раз. Во-вторых, это было создано, вот смотри, люди не хотят, то, что мы до этого говорили, не хотят отправлять своих родителей в нерсинг-хом. Но у них есть свои дети, у них есть своя работа, и они не могут дать того внимания родителям
0: следить,
2: на дому.
0: Конечно.
2: Бывают разные ситуации, кто-то что-то сломал, кто-то в таком состоянии, что нужен постоянный уход, надо, и приходится отправлять в реабилитейшн-центр.
0: Живут даже в разных местах.
2: Правильно.
0: Причина.
2: Поэтому для этого были созданы эти программы, чтобы это все улучшить, чтобы, конечно, человек находился дома, чтобы родные могли всегда прийти домой и видеть, что человек находится под нормальным присмотром, за ним постоянно присматривают. Поэтому на все 100% я согласен с человеком, что эти программы, эти часы, это лучше, чем nursing home. Поэтому вот надо на данный момент вот звоните политикам, звоните своим политишам и говорите, пусть они давят на штат, давят на Department of Health, Department Financial Department, чтобы они больше субсидировали такие программы. Потому что на сегодняшний день идет, почему эти все часы уменьшаются, и это все так тяжело получить? Потому что у штата бюджет, не хватает денег. Опять же...
0: Опять не приняли в очередной раз, там да, сократили, там да, не да, додумали, это, не
2: это,
0: додали.
2: Это много-много составляющих, почему, но в принципе это дешевле, и я так считаю, что это элементарно считается на бумаге, это большие деньги, но не такие большие, куда мы тратим гораздо больше на что-то другое, то, что второстепенно, если считать на данный момент соотношение моментов, что человеку нужна помощь на дому, или какие-то другие программы, поэтому говорите со своими политиками, пусть они давят на штат, чтобы давали больше финансирования на такие программы.
0: Вот бы тебя, Вол, бы не отправить с листочком с цифрами, ты бы им быстро все это рассказал и расписал, чтобы вот таких проблем у жителей, которые действительно нуждаются, еще вчера нуждались.
2: Рассказать-то много, главное, чтобы они не только услышали, а слушали.
0: Да, ну услышали и приняли, да, не то, что к сведению приняли, да, как говорится, от на тебе, дово тебе большое расстояние. Effective Home Care, кстати, вот человек, который позвонил и рассказал о своей ситуации по поводу 24 часов, попробуйте, придите к консенсусу с собственной супругой, позвоните Юле, может быть, Юля найдет какое-то компромиссное решение, которое касается вашей тещи. 718-806-1666, добавочный 115. Юль, по поводу вейвера или что-то еще хочешь добавить?
4: Я бы хотела добавить еще, каждый день что-то происходит в жизни, в этом мире. Мне кажется, мы уже на радио выходим уже больше года, наверное. И, скорее всего, есть слушатели, которые начинали нас слушать еще с самого начала. Они думали, да, мне не нужно, мне не понадобится, со мной все в порядке. И потом случается какая-то ситуация, упал, это жизнь. С нами случается всякое, иногда мы даже этого не ожидаем. И начинается... думать, что делать, кому звонить, кого просить о помощи. То есть хочу еще раз сказать всем, что никогда не поздно позвонить нам, попросить о помощи. Возможно, вы сейчас ее не так сильно в ней нуждаетесь, но или рано или поздно она вам понадобится. Не стесняйтесь, мы всегда рады услышать вас и помочь вам.
0: Вне зависимости от того, в каком возрасте находится человек. Абсолютно. Потому что к великому несчастью, я вот говорила не так давно со своим одним приятелем, доктор, он говорит, такое количество онкозаболеваний в молодом возрасте сейчас, ты даже, говорит, себе не можешь представить. Он говорит, я не знаю просто, откуда это берется. Просто вот как какая-то такая вот волна, люди, которым за 30, за 40 лет, ну откуда, вроде бы и здоровый образ жизни, накрывает просто. А люди, которые вот предпенсионного возраста, которые думают о том, как сегодня выжить, заплатить там за рент, как заплатить за страховку на автомобиль. Два человека работают, у них еще нет ни медикейта, у них еще нет ни медикера. А вот они уже могли еще год назад уйти на пенсию, но, допустим, там вот 62 года и 64 года. И лечение оплатить практически невозможно, это просто какие-то цены невероятные. Что делать таким людям? Конечно, нужно обратиться, допустим, к тем профессионалам, которые во всяком случае направят вас для того, чтобы вы правильно оформили документы и для того, чтобы вы смогли получить все полагающиеся вам льготы. 718-806-1666, добавочный 115.
2: Да.
0: Таких случаев очень много.
2: Очень много, Леночка. Я просто два слова, что, пожалуйста, вот то, что Лена сейчас сказала, не ждите до конца. Особенно те, очень много тех звонков, которые люди здесь отработали.
0: Вот я о них и говорю, обидно,
2: да,
0: что...
2: Не забывайте, прямо сейчас начинайте, в каком бы вы возрасте ни были, начинайте советоваться, консультироваться по поводу трастов. Начинайте. Если что, позвоните нам, мы вам кого-то порекомендуем. Поговорите с одними, с другими, возьмите еще один опинион. Начинайте думать о трастах.
0: Ты понимаешь, люди, которые, очень много людей, которые здесь отработали много десятилетий, практически ничего не отложили с учетом инфляции. Но у них нет, допустим, недвижимости, у них нет каких-то больших сбережений, у них нет там участка земли где-то. Они думают, зачем мне траст? Но когда придет время, они, получается, что их инком на 2, на 1,5, на 3 тысячи выше, чем положено Medicaid, и получить Medicaid, и они остаются просто у разбитого корыта из-за вот этой малюсенькой разницы, когда государство по компьютерной программе их вышвыривает и говорит: нет, вы богаты, вам не положено. А у него там просто какой-то перевес на полторушку денег.
2: Леночка, ты уже сама профессионал, и ты с близким нашим человеком, нашим партнером, с Викой тоже.
0: Да, общаюсь
2: передачу,
0: всегда, да,
2: да. Постоянно, она умница тоже, постоянно дает правильные советы. Поэтому ты уже сама, ты абсолютно все сказала, да. Вот чуть-чуть там где-то вот не хватает. Для чего? Надо получить Medicaid. Все, значит, надо сделать раз. Позвоните нам, мы вам порекомендуем.
0: Поможем, да. Причем, я еще раз говорю, вне зависимости от того, вы завтра идете на пенсию, послезавтра, или вы еще пока не собираетесь, в любом возрасте побеспокойтесь о себе заранее. Вот всегда же все-таки лучше подстелить соломку. Так я думаю. Без обид. 718-806-1666, добавочный 115. У нас остается меньше минуты. Я хочу вас поблагодарить в очередной раз, Юлия и Олег. И хочу напомнить о том, что спасая одного, ты спасаешь человечество. Показательный звонок сегодня был самый первый, когда позвонила Юлия и рассказала о том, что вы поможете ей забрать родителей домой, и вы обеспечили 24-часовой уход за мамой Юлиной и за папой. То есть это все будет от вашего агентства, и Юля сможет работать спокойно и, как говорится, с Божьей помощью навещать своих родителей. Я надеюсь, что все будет хорошо. И я уверена, что таких случаев у вас масса. Огромное вам спасибо от всех, кто получил помощь, и огромное спасибо от всех тех, кто еще на пути к получению. Обнимаю тебя, Акмаль Тахиров. Дэвидсон Радио продолжает свою работу. Всем спасибо и пока.
2: До свидания.
7: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
23: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон Радио».
24: «Дэвидсон Радио».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник. Как обычно, по вторникам в первой части программы в эфире наш украинский корреспондент Леонид Швец. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Это Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Здравствуйте. Ну что, давайте начнем с, может быть, с того, что произошло накануне. Я имею в виду обмены Москва-Мерефа. Сегодняшние сообщения: удары дронами по Чебоксарам и НПЗ в Ленинградской области. И я смотрю по сводкам, четверо погибших при ударе по Полтавской области. Итак, обмены ударами.
1: Геннадий, здесь наше традиционное, к сожалению, начало. Мы говорим о том, как все продолжается. То время, которое мы с вами не виделись, не слышались. Трагедии, связанные с ударами по Украине, продолжались. Самая большая, самый серьезный удар, самые серьезные потери были принесены при ударе по Харьковскому райцентру Мерефа. Это, собственно, под самим Харьковом, недалеко от Харькова, поселок. А там после удара ракетами погибло 7 человек. И 36 пострадало. В центре удара оказалось почему-то местное кафе. Можно было бы подозревать, что там есть какие-то военные, возможно, собрались и так далее, но по сообщениям погибшие — это местные жители, и как часто в таких случаях бывает, основная часть — это пожилые, просто пожилые женщины. В Мерефе сейчас объявлено 3 дня траура. При этом удары шли буквально по всем основным, как бы, прифронтовым городам. 2 мая почему-то в центре внимания противника были автозаправочные станции в Харькове, целых 4 автозаправочных станции, по ним были прилеты. Традиционно под ударами находится Херсон. Было 2 удара во 2 мая, 2 удара по маршрутным автобусам, что опять-таки исключает какую-то случайность. Да? Ну, один раз спутали, допустим, все, хотя трудно спутать маршрутный автобус. Тем более, мы еще раз говорим, мы с вами уже много раз говорили, пилот дрона обычно хорошо видит цель. Сейчас такое качество картинки, это когда-то в начале, когда их использовали, очень была мутная картинка, не совсем. Там можно было, наверное, как-то можно было ошибиться. Сейчас это... Считайте, что вы почти по телевизору смотрите, вы видите цель.
0: Да не, и тогда били. Ну а как ошибиться? Перепутать танк с маршрутным такси?
1: Не, ну иногда, допустим, окей, допустим, я могу допускать, да, иногда пехоту перевозят, в том числе какими-то там, ну, автобусами, ну, не знаю.
0: В этом смысле, да.
1: Ну, разве что так, да, потому что... Был атакован Днепр 3 числа, на следующий день Днепр был атакован авиационными ракетами, 4 ракеты сбить ПВО смогло, но одна ракета попала в общежитие, там есть раненые. Ну, в общем, вот такая ситуация. Другое дело, что наши в ответ перепугали, судя по всему, до чертиков Москву, потому что, несмотря на то, что во время подготовки к параду 9 мая в Москву сволокли все, что может и не может быть из средств противовоздушной обороны, и тем не менее... На улицу Мосфильмовскую прилетел украинский дрон, серьезный дрон. Сначала писали, что с небольшим количеством взрывчатки, где-то до 4 килограмм, потом поправили, до 60 килограмм несет тот дрон, который, к сожалению, не долетел до цели. На пути этого дрона оказалась высотка на улице Мосфильмовской, и вот она туда ударила по этой... высотки. Жертв, насколько я знаю, нет, но, в общем-то, неприятности крупные, потому что преодолено было как минимум три кольца вот этой обороны, противовоздушной обороны Москвы. И это, конечно, в общем, вызвало соответствующие чувства как у жителей Москвы, так и вот особенно у патриотической, вот этой турбопатриотической тусовки, которая все страшно переживает, что мы, то есть русские, как-то не так воюют против Украины, и Украина себе позволяет больше, чем другие. Ну а из свежего, да, вы абсолютно правы, сегодня был прилет по Ленинградской области, по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, по нему уже прилетало, это серьезный завод, где-то 6%, больше 6% общей переработки в Российской Федерации. Можете себе представить, и продукция этого завода идет напрямую на Приморск, откуда идет на экспорт, то есть это удар по экспортному потенциалу. А Россия, здесь зафиксировано попадание по трем установкам первичной переработки нефти. Если они не работают, то, собственно, завод не работает. Это вот. Кроме того, еще и ударили по один из резервуаров с нефтепродуктами, тоже поражен. Но, наверное, может, более интересно. Видите, мы уже, знаете, такой черепикинг. Мы уже выбираем самое интересненькое из того, что делают силы обороны Украины. Это, конечно, удар по Чебоксарам. Это Чувашия, не Ближний Свет, до 1500 километров. Ну, наверное, пролетела та ракета. Была использована вот та самая ракета «Фламинго». Мы сегодня, возможно, чуть позже поговорим про компанию «Firepoint», которая их производит. Это привет от ракетчиков ракетчикам, потому что на этом заводе, завод в НИИР «Прогресс» в Чебоксарах, на который прилетела ракета, там производят средства навигации для беспилотников, для ракет, включая «Калибры», «Искандеры» и так далее, вот эти «Шахеды», «Орланы» и так далее, средства навигации. Вот по этому заводу прилетела украинская дальнобойная крылатая ракета «Фламинго», ФТ-5. После этого туда же прилетели дроны. Ну, какие там окончательные результаты, пока не очень понятно, подождем результаты, но это вот такая очень серьезная атака. Кроме того, в последнее время, ну вот как раз когда была атака на в Башкирии, этой же ночью, сегодня ночью, впервые в России была объявлена ракетная тревога, ракетная опасность, не БПЛА, а ракетная опасность в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, чтобы для общего понимания, как хорошо, весело живется сейчас в России, как хорошо идет, по плану идет специальная военная операция. Кроме того, ракетные предупреждения были в Астраханской, Брянской, Калужской, Курганской, Нижегородской. В общем, я вижу список длинный, я не буду занимать.
0: Нет, я бы добавил, я как раз вот на него смотрю, на этот список. С 8 вечера до 7 утра по Москве сбили 289 украинских беспилотников. Это Минобороны России сообщает, а дальше звучит как музыка. Значит, по данным ведомства, дроны были сбиты. Это вот чего добились на 5-м году войны. Куда летят дроны украинские? Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская, Калужская, Смоленская, Орловская, Тверская, Тульская, Рязанская, Псковская, Новгородская, Ленинградская, Ростовская и Волгоградские области. На территории аннексированного Крыма, Азовским морем, в районе Москвы, Краснодар, крае и Татарстане. С 8 вечера до 7 утра. Это только сводка вот за этот временной промежуток. Можно поздравить Путина. Он добился очень многого в этой войне. Мало того, боится провести парад. Не дай бог провести парад, потому что надо об этом с Трампом договариваться. Это, конечно... Ну, мы с вами это обсуждали в пятницу. Мы к этому еще вернемся.
1: Мы сейчас обязательно об этом поговорим, потому что там появились новости.
0: Очень интересный ход, да. Да, давайте... новые потери в российском флоте, чтобы не забыть. Несколько слов об этом.
1: Вот я как раз об этом хотел сказать. Владимир Зеленский опубликовал видео о попадании по двум судам российского теневого флота возле аэропорта, возле морского порта Новороссийск. Кроме того, сообщается о поражении при атаке на, сколько я понял, на Приморск, если я все правильно понял, был поражен ракетный корабль «Каракурт». Это малый ракетный корабль, у него пусковая установка и 8 крылатых ракет «Калибр» дальностью до 2000 километров. Вот этот корабль был поражен украинскими дронами. Самое интересное, я думаю, нашим слушателям понравится и зрителям, что этот корабль оснащен новейшим зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Вот он как раз предназначен, вы будете смеяться, для того, чтобы сбивать дроны. Вот эти дроны, которые должен был сбивать этот «Каракурт», ну, по крайней мере, как следует притопили. Уж не утопили, наверное, но притопили. Вот такая ситуация, такие новости накануне Дня Победы, так сказать, о проведении которого под мирным небом сейчас Путин просил, как нам сейчас это уже известно, он это просил и у Белого дома. И вот сообщение буквально перед нашим эфиром я встретил, что Министерство иностранных дел России, то есть Лавров, впервые за 2,5 года войны направил официальное письмо по адресу правительств Германии, Великобритании, Италии и Франции, в котором попросил поспособствовать достижению договоренности про временное перемирие между Украиной и Россией в период с 8 на 9 мая. В этом письме они говорят, что если будут провокации, будет прямой удар Украины по московскому региону 9 мая, они нанесут массированный уничтожающий удар по правительственному кварталу Киева с помощью неядерных сил, в скобках «Орешник» и «Искандер». А здесь обращают внимание все эксперты, что одновременно... И там такая есть фраза: мы готовы к возобновлению полноценного диалога с Европой и Украиной ради как можно более быстрого достижения мира между двумя странами, основанного на взаимоуважении и так далее, и так далее, и так далее. Еще в марте Москва отказалась от диалога с Европой. Это говорили, об этом говорили и Ушаков, об этом говорил и Лавров. Что же произошло за время с марта? Ну вот, собственно, наверное, вот это и произошло. Увеличение middle strike'ов, увеличение deep strike'ов. Оно произошло достаточно серьезным, таким впечатляющим образом. Вот Зеленский привел цифры. Сейчас поражений на расстоянии 20 плюс километров в 2 раза больше по сравнению с мартом и в 4 раза больше по сравнению с февралем. То есть Россия очень заметно последние месяцы почувствовала, что что-то происходит не так, что-то не так. И она впервые обращается к Европе с предложением поговорить с Украиной и добиться от нее, ну, какого-то вот... Попросите, пожалуйста, Зеленского, пускай он по нам...
0: Своих сил не хватает, ПВО не хватает. А что происходит не так? Они не могут себя обезопасить, вот и все. Они не могут сопротивляться в данном случае. И здесь... Я бы еще отметил один момент. Я смотрю, вот эти стримы различные показывают, что происходит в России. Там начинается критика самого Верховного. Вот это очень важный момент. Начинают Z-блогеры, они начинают говорить, что проблема вся в Владимире Владимировиче Путине. Он и трус, он и завел страну в какое-то болото и так далее. Но вы знаете, я буквально месяц назад, я ничего подобного не слышал. Было, конечно, от этого Гиркина, но он за это время сидит в тюрьме все это время. Он же тогда сказал, что проблема-то в Путине. Буквально через сколько там? Через несколько дней открыли против него дело. Люди сейчас начинают не бояться, говорить то, что является главной причиной бед сегодняшней России. И Россия сегодняшняя, они вдруг начинают понимать, что она не может защититься. Это одна проблема, если ударят дроны по Красной площади и будут там какие-то жертвы или какая-то техника повреждена. Другая проблема — это то, что не весь только мир, а Россия увидит, что Красную площадь не можем защитить на 5-м году специальной военной операции. Это провал всей позиции Путина. Наши цели достижимы. Да мы их, собственно говоря, и достигли. Какие цели? Красную площадь бомбят? Вы не можете Красную площадь защитить. Вы обращаетесь к ведущим политикам Европы, к Трампу, чтобы вас защитили. Я еще раз говорю, так к родителям сестренка обращается, когда старший брат ее бьет. Это удивительная вещь, то, что сегодня происходит. И вот когда они, я думаю, в немалой степени опасаются реакции россиян. Уже недовольство. Уже я смотрел буквально, я помню, эти бабушки выступали, которые за Путина там и так далее. И теперь выходят женщины помоложе, среднего возраста, и говорят: у нас, вы не сможете защитить наши города, люди, которые находятся вот в этих городах, которые под бомбежкой. А зачем вы тогда начинали эту войну? Владимир Владимирович Путин. Это удивительные вещи сегодня можно наблюдать. Здесь очень любопытный вариант. Я считаю, что это просто гениальный ответ. Зеленский идет на опережение. Он объявил прекращение огня с 12 часов ночи 6 мая. То есть вот сегодня в 12 часов ночи прекращение огня. Это, конечно, ход потрясающий. Иными словами, Зеленский говорит: нас никто не предупреждал о том, что с нами никто не разговаривает по поводу 9 мая. Ну и мы не будем говорить. Мы объявляем прекращение огня, причем бессрочное. И попробуйте по нам ударить. Но если вы ударили тогда, когда мы прекращаем огонь, то тогда мы можем ударить 9 мая, когда вы прекратили огонь, с нами не согласовывая. Это, конечно, блестящий ход. Леонид.
1: Эту сейчас ситуацию называют уже войной перемирий. Как бы такой оксюморон. Это очень интересная ситуация. Безусловно, на Банковой молодцы придумали такой сильный достаточно дипломатический ход, перехват инициативы. Действительно, сейчас Москва в сложном положении. Но, Геннадий, я хочу добавить вот к своему... своей информации о том, что было письмо в адрес европейских правительств. Похожее письмо Лавров написал в Госдепартамент. И там он просил хотя бы на период с 5 по 9 мая ограничить доступ Украины к разведданным Соединенных Штатов, которые используются для дальнобойных ударов. И вот что ему ответили в Государственном департаменте. Привет, Марко Рубио, молодец. Ему ответили, что мы предлагаем принять предложение Киева и продолжить перемирие на 4 дня, как это предлагает президент Украины. То есть в Госдепе приняли пас.

0: я обращаю внимание, законной властью, направленных на поиск компромиссных решений, которые обеспечат спокойный мир, та-та-та-та-та-та. Удар по правительственному кварталу Киева никак не повлияет на ход войны, но он будет негативно воспринят всеми правительствами больших ядерных стран, по всей видимости, Китая тоже, и окончательно подорвет надежды на быстрое мирное урегулирование конфликта. Мне кажется, блестящий ответ Государственного департамента, и сейчас в Кремле, не знаю, чешут репу, затылок или какие-то другие места там сейчас чешут, для того, чтобы выпутаться из той ситуации, в которую они себя, в принципе, загнали. С другой стороны, ну, что там выпутываться? Мир так мир, давайте.
1: Давайте, об этом Зеленский и говорит. Об этом Зеленский и говорит. Мы объявляем перемирие. Ну, прекратите стрелять. Все. Мы всегда с вами говорим, для того, чтобы прекратить войну, здесь несколько сценариев. Первый из них – это Путин отдает приказ прекратить огонь. Все. Все. Он напал. И он дает обратную. Тут не о чем говорить. Здесь все логично. Но он же этого не делает. Я должен сказать, что вот такой ответ Госдепа, у нас, кстати, его тоже обсуждают здесь, наверное, в каком-то смысле, ну, во-первых, это пощечина первому дипломату России. Это однозначно. Ну, собственно, и Путину. С другой стороны, это значит, что в определенном смысле дипломатия закончена. Вот такой ответ, он не дипломатичный. У нас есть такие-то обязательства. То-то, то-то, то-то, если вы сделаете, вы еще получите по мордасам, потом жалеть будете. Это не дипломатичный ответ. Он, понятно, он высказан таким языком не угрожающим, но на самом деле там все сказано, там расставлены точки над «и».
0: И, конечно, обращает на себя внимание, что вот впервые за долгое время в одном из интервью из последних Дональд Трамп очень позитивно отозвался о Владимире Зеленском. Он сказал, да, ну у нас там были какие-то непонятки там в феврале 22 года, но с тех пор у нас просто замечательные отношения, Украина молодцы, держатся лучше всех в Европе, они сейчас держатся. Ну, что говорить, конечно, это все слышать приятно, потому что до этого, в общем-то, доброе слово в адрес Украины, выжать из президента Соединенных Штатов.
1: Мы к этому, Леонид, мы к этому шли, я постоянно вас убеждал в том, что мы этого дождемся. Потому что такого рода дипломатия у Трампа. Вот, он играет на разных площадках. А то, что мы сегодня слышим, мы к этому шли. Мы к этому шли, собственно, с 20 января 2025 года. Дай бог, чтобы так оно и продолжалось. Давайте как это, скрещивать пальцы. Никогда не надо расслабляться. Будем надеяться. А Зеленский в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. Здесь можно однозначно сказать, Путин теряет союзников, а Украина укрепляет свои позиции.
0: Это очень интересное мероприятие такое. Мы знаем, вообще, как бы европейское политическое сообщество – это такое новое такое образование, которое позволяет залучать в свои ряды новые страны. Это не жесткая такая структура, как Европейский Союз. Это действительно больше такой какой-то такой клуб, ценностный клуб. Да? И уже само то, что это... этот саммит проходил в Ереване, это, конечно, уже само по себе, это просто оплеуха Кремлю. Армения по-прежнему зачем-то, почему-то остается членом ОДКБ. В Армении, в Гюмри, я напомню, по-прежнему находится, если не переживаю, 219-го база, военная база российских войск. Правда, значительная часть ее личного состава уже была отправлена на фронта Украины и там уже размазана по нашим степям и полям. Но, тем не менее, она там еще остается. То есть связи Армении с Россией известны, ну, давно. Хотя в последнее время, конечно, премьер Никол Пашинян делает все для того, чтобы, так сказать, отодвинуться. Но вот то, что это произошло, то, что туда прилетели все основные лидеры, там был и Стармер, там был и Макрон, там была и Урсула фон дер Ляйен, там, ну и так далее, большое количество ведущих европейских политиков. И туда прилетел Владимир Зеленский на территорию страны ОДКБ, организация, я уже не помню, там как-то обеспечение, совместного обеспечения безопасности, не помнишь, как коллективного обеспечения безопасности, по-моему, так. А и вот там прилетел Зеленский. Зеленский встречался с Пашиняном, встречался, обнимал. Понятно, что он встречался там со Стармером, с Макроном, с норвежцами, с президентом Финляндии, то есть решал там вот эти все дела. Вот. Но он встречался с этими лидерами.

0: Что интересно, у него была встреча там с премьер-министром Грузии, которая последнее время так заметно поворачивалась в сторону России, откачевывала туда. И Украина сообщила о том, что она наладила сейчас, более-менее нормализовала и наладила отношения с Грузией, с Арменией. И вы будете смеяться, со Словакией. Мы знаем, что в последнее
1: он
0: время...
1: Он с Фицо встретился, и причем... Да, это вообще замечательный тоже момент. Фицо сказал, что да вообще он, во-первых, сказал, что он не будет на параде 9 мая. Я не знаю, приглашали его или нет. Наверное, приглашали. Он такой уж прямо был пророссийский. Он сказал, что он не поедет туда, и он готов на любые отношения, которые ведут там к экономической, к усилению экономики его страны. Он вообще, это была удивительная встреча, конечно.
0: Да, безусловно. То есть Фицо, который, он единственный из европейских лидеров, он таки поедет в Москву, уже как бы там договаривались, там была смешная история, его никто не хотел самолет пропускать в адрес, в сторону России, но сейчас вроде там договорились, как-то он через Чехию таки полетит, но он заявил, что на парад он не явится, а просто ну вот у него будет какая-то короткая встреча с Владимиром Путиным, но на параде, на Красной площади он не появится, нет, что вы, а Зеленского он заверил, что Словакия не будет препятствовать Украине ее усилиям по вступлению в Европейский Союз. Вот та некая такая плотина, которую пытался соорудить Виктор Орбан, которого, к сожалению, какое-то время поддерживал Белый дом, вот она сейчас прорвалась. Один Фицо, ну все-таки экономика Словакии очень небольшая, слабенькая, как я недавно встречал оценку одного из экспертов, даже экономика Венгрии, она где-то приблизительно на уровне экономики Берлина. Всей Венгрии, Берлина. Словакия гораздо более бедная страна, чем даже Венгрия. И, видимо, Фицо сочел, что он не в состоянии один держать вот этот такой пророссийский, антибрюссельский фронт и, в общем-то, поплыл. Хотя, понятно, какие-то особые интересы своей страны он защищает, понятно, это его как бы функция лидера, но вот он стал гораздо более... Ну, скажем так, и предсказуемые, понятнее, ну и гораздо дружелюбнее по отношению к Украине. И тут надо отдать должному Зеленскому, что он не стал упираться, не стал становиться в позу. Нам тоже тут, нам очень грустно наблюдать за Грузией, которая вот так стала плыть в сторону России, при том, что мы помним войну 2008 года, и Украина была единственной страной, которая поддержала тогда Грузию, в том числе с помощью оружия. И, в общем-то, как бы нам казалось, что грузины на лучше других понимают положение Украины. Но вот с учетом, по всей видимости, геополитических всех сложностей, Тбилиси как-то начал откачевывать обратно в сторону Москвы. И вот Зеленский, тем не менее, как-то там пытается сейчас наладить отношения. Еще раз говорю, Киев заявляет, что удалось как-то их нормализовать. Мне кажется, то, что Зеленский вытворяет на дипломатическом более этой весной, это просто что-то удивительное, начиная с его выступлений в Давосе, потом в Мюнхене, а потом вот этот большой визит на Ближний Восток. Это, конечно...
1: Ну, я вам должен сказать, что это все существует в определенном контексте. Контекст, он создает это направление Зеленского, поскольку Путин теряет своих союзников. Путин теряет свою репутацию такого крепкого вождя народа внутри России, за ее пределами. Сейчас нужно бить и бить по разным направлениям, поскольку, ну, все видят, Путин уже не тот Путин. Россия ничего не может сделать с Украиной. Она просит, спасите нас 9 мая. Это очень и очень хорошие моменты для того, чтобы продвигать свою дипломатию. Я говорю об Украине. Буквально несколько слов, Леонид, у нас осталось, ну, полторы минуты максимум. Хотелось бы больше, может быть, в пятницу потом продолжим. Страсти вокруг Firepoint. Это компания, которая изготавливает, в частности, «Фламинго», вот эти F-5. Ведущая оборонная компания Украины отбивается от скандала. В чем там дело? Очень кратко, может быть, на пятницу потом перебросим.
0: Давайте, наверное, перебросим на пятницу, потому что я за одну минуту даже не успею рассказать, вот как бы до сути этого дела добраться. Просто эта компания упоминается вот в том самом, сейчас в связи с этим делом Миндича появляются материалы какой-то оперативной прослушки, и там звучит, там называется эта компания в качестве, что какие-то люди вот имеют якобы отношение к этой компании, якобы они на ней зарабатывают. С тех пор появилось много интересных деталей, я думаю, нам будет их интересно обсудить в нашем следующем эфире поподробнее, заложите там минут 5, не меньше.
1: Да, там еще и была статья, кстати, в прошлом году Эндрю Крамера в Нью-Йорк Таймс по поводу этой компании, там много чего можно рассказать. Действительно, давайте перенесем на пятницу, может появятся какие-то новые сообщения по этой теме. Я благодарю вас за информацию и комментарии, прощаюсь с вами до пятницы, всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Дэвизон Радио. Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Дэвидсон Радио.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, вчера были атакованы несколько стран Персидского залива Ираном после того, как Трамп объявил о том, что торговые суда будут сопровождать корабли военно-морского флота Соединенных Штатов. 15 тысяч военнослужащих во всем этом задействованы, самолеты и так далее. То есть он объявил программу освобождения Ормузского пролива. Ну и Иран вот ответил. Объединенные Арабские Эмираты сообщают, что и ракетные обстрелы по ним были, и беспилотники из Ирана. Давайте с этого начнем.
1: Да, действительно, Эмираты подверглись, не только Эмираты, но и княжество Оман. Причем надо сказать, что княжество Оман традиционно выступало в качестве партнера иранцев. То есть там проходили, если вы помните, Геннадий, переговоры в свое время еще при Байдене, и потом уже при Трампе проходили переговоры. То есть Оман всегда позиционировал себя как такая ближневосточная Швейцария, но ему досталось. Но больше досталось, конечно, Объединенным Арабским Эмиратам. Там запустили несколько ракет. И там началось, в результате одна из ракет попала в район нефтяных предприятий, и там начался пожар. Там начался пожар, а сообщается, что одна из ракет была перехвачена израильскими системами ПРО. Израиль поставил вот эти вот системы Объединенным Арабским Эмиратам. И системы эти доказали уже свою эффективность. А в Иране, в свою очередь, заявляют о том, что это наказание для Эмиратов, потому что они участвуют вот в этом заговоре между американскими империалистами и сионистами, значит, в заговоре против Исламской Республики. В Объединенных Арабских Эмиратах очень рассчитывали, что уже сразу будет нанесен ответный удар по Ирану со стороны Израиля и со стороны Соединенных Штатов, но 24 часа благополучно прошло, ничего не изменилось. Более того, вы знаете, ситуация опять остается весьма и весьма, ну, какой-то вот этот вот, правда, как тяни толкай, вот непонятно, честно говоря, что. Заявил Трамп, что урегулирование с Ираном, это его слова, может занять 2 недели, а может быть и 3 недели. И он вообще не зацикливается на сроках, сроки его не волнуют. При этом, сказал он, Соединенные Штаты победят в любом случае, или путем, по его словам, правильной сделки, или очень легко, опять-таки цитирую его слова, военным путем. И он, с одной стороны, опять-таки, он говорит, что обязательные условия для сделки – это передача Соединенным Штатам иранского высокообогащенного урана, с одной стороны. С другой стороны, он как-то принижает значимость вот этого урана для производства ядерного оружия и говорит, что не так уже это и ценен. То есть, вероятно, его даже нельзя использовать. Опять-таки, это его слова. И даже еще сомнительно, что они не могут его достать. То есть, из каких-то своих там катакомб, где-то в пещерах, под скалами, неизвестно как. В общем, вы знаете, если смотреть на все это, то можно сделать вывод следующий. Или мы не раз с вами об этом говорили. Или, как говорят многие комментаторы, он действительно не знает, чего он хочет. Он боится войны с Ираном, продолжения, точнее, военных действий. Хочет как-то обойтись каким-то урегулированием и свернуть как можно быстрее или, по крайней мере, избежать прямой конфронтации. И вообще не знает, чего делать. Это одна версия, она очень популярна, в том числе и в политических кругах, и в наших, и в либеральных СМИ, и американских, и так далее.
0: Александр, перед тем, как вы перейдете ко второму пункту, я бы сказал, что это ведь совершенно расхожее мнение, которое касается не только Ирана. Трамп не знает, что он делает, Трамп всегда в растерянности, он не умеет ни читать, ни писать. Вообще он, странно, каким образом он вообще чего-то добивается и в своем бизнесе, и в политике, и так далее. Странно, что он второй раз стал президентом Соединенных Штатов, человек, который никогда не знает, что он делает. И это позиция, которую мы наблюдаем по самым разным темам, по самым разным вопросам. И я всегда говорю о том, что не заблуждайтесь по поводу Трампа. В немалой степени он знает, что он делает. Мы это наблюдаем. Мало того, А заявленные им во время избирательной кампании его пункты, программа, они выполняются уже вот полтора года. Он идет по этим пунктам. То, что он обещал, он делает. Поэтому мы можем сказать, что в каком-то смысле это идет по плану. А что, как происходит в Иране, неоднократно я призываю не слушать то, что говорит Трамп, а смотреть за тем, что он делает. Он переговорщик очень-очень странный, он вводит в заблуждение, поскольку, повторюсь который раз, война – это искусство обманывать врага, искусство вводить в заблуждение противника. Вот чем он занимается. Мы это наблюдали в прошлом году, кстати, по иранской теме в 12-дневной войне в июне. Мы это наблюдаем и сегодня. 28 февраля мы с вами буквально там в 20-х числах февраля, накануне этой военной операции, мы с вами говорили, ну неужели он не начнет? Ну вот все видно, исходя из того, что он говорит, что вряд ли получится, он боится избирательная кампания, промежуточные выборы и так далее. 28 февраля он ударил. Так что... надо смотреть, что он делает. Меньше слушать то, что он говорит. По крайней мере, не пытаться это трактовать.
1: Да. Вы знаете, то есть я просто сказал об одной точке версии, о том, что он сумасброд, он не знает сам, чего он хочет, он не понимает, как ему идти к тем или иным целям, он сам себя запутал, запутался окончательно, все не подготовил, все не просчитал, делает спонтанно. Ну вот первая версия. Как мы с вами вот сейчас обсуждали, не только сейчас, моя точка зрения, это то, что он выделывает вот такие вот, то, что называется, я как-то сравнивал, танец горностая, знаете. Вот этот зверек, который хищник, который полностью запутывает свою жертву какими-то безумными пируэтами, который просто гипнотизирует ее. Жертва его, она не может оторвать от него глаз, она не знает, куда смотреть, бояться ей, не бояться, бежать, стоять на месте, нападать. То есть впадает в состояние шока, ступора, и после чего следует стремительная атака. Вот это то, что называется танец горностая. У меня мое убеждение, что именно это и происходит. То есть он их путает настолько, что они теряют ориентацию в пространстве, они перестают доверять друг другу, перестают доверять самим себе, они не знают, чего ждать, они, с одной стороны, он как бы их провоцирует, и они поддаются на эти провокации, с другой стороны, он постоянно их держит в напряжении, заставляя оглядываться, думать о том, с кем он ведет переговоры, как он ведет переговоры, чего он хочет, и это создает ситуацию, при которой те буквально теряют ориентацию в пространстве и во времени. Я думаю, что мы это увидим, но, по крайней мере, я очень хочу надеяться, Геннадий, что это именно так.
0: Ну, персидская дипломатия, они, в общем-то, она же построена на том, что это умение обводить противника, водить его за нос, переносить акценты, отвлекать и так далее. И вдруг они сталкиваются с президентом Соединенных Штатов, который этим же и занимается. Иначе этих людей, с ними нельзя иначе разговаривать. Если ты будешь доверять тому, что они тебе предлагают, что они говорят и так далее, ты проиграешь. Просто ты имеешь дело с шулерами. Но Трамп в каком-то смысле, да, он шулер, фокусник. Это у него в книге, я еще раз говорю, написано. 1984 год. The Art of the Deal. Кого это интересно, она есть и на русском языке. На этой книге десятки поколения учились, как вести бизнес. Искусство вводить в заблуждение. Потому что такое девелопер? Это люди, которые, ну, прожженные, то, что называется. Я не знаю, сталкивались ли вы с застройщиками по-русски. Вот. Но это люди, которые прошли и огонь, и воду, и Крым, и Рим. Вот. Это люди очень и очень... Они должны быть ушлыми, потому что страшная конкуренция на рынке, постоянные какие-то финансовые проблемы, экономика давит внешне и так далее. Они так выворачиваются. Очень сложная профессия. И в эту профессию, если ты пошел, то ты только должен идти и выиграешь. Иначе и кого-то ты должен давить из конкурентов. Не всегда себя вести в рамках приличия, будем мягко говорить, и так далее. Это очень и очень сложно. Трамп один из тех, кому это удалось блестяще. Причем он впадал там и в различные финансовые ситуации очень неприятные, банкротство объявлял и так далее. Так что это человек, который знает, что он делает. Вот поэтому надо доверять его чутью. Надо доверять его стратегии и тактике. Потому что предыдущий президент, вот тому доверять было нельзя ни в чем. Абсолютно. Бессмысленный президент под номером 46 Джо Байден. Вот это мы видели. И бессмысленная вице-президент. Абсолютно профессионально непригодная. А этот человек, он добивается немалого. Уже добился. Ну что, Соединенные Штаты, Иран...
1: Геннадий, позволю себе буквально еще две фразы сказать. До сих пор Иран имел привилегию, режим особого благоприятствования, имея дело с европейскими политиками, в общем, очень примитивными, легко прочитываемыми. Ну, как тот же Байден, как Обама, как Макрон, все они, буквально, которые были очень легко прочитываемы, они были буквально, как, знаете, как открытая книга, как вот чистый лист бумаги. То есть Иран просто крутил и вертел ими, как мог. Здесь приходит человек, которого они сами не могут понять и которого они затрудняются прочитать его мысли, и они путаются поэтому. Я думаю, что это стратегия, тактика, стратегия, как угодно, Трампа, такая целевая, преднамеренная.
0: Но обратите внимание, как эти критики молчали при предыдущем президенте. Все, оказывается, было в порядке, то, что делал Байден. Он знал, что он делал, он к целям своим шел. Я уже не говорю о вице-президенте, которая была царем границ. Ну да, наверное, она тоже шла к своим целям. Это цель демократической партии — сделать однопартийную систему в Соединенных Штатах и так далее. Наверное, как-то они вот шли к этим целям. Мы будем все это расхлебывать здесь годами. А эти критики молчали. Как только Трамп, это прямо вот синдром Трампа. Все, что бы он ни делал, все это плохо, все это непонятно. Я еще раз говорю, когда я говорю, Трамп не умеет ни читать, ни писать, это не просто... Я это услышал здесь, в эфире. Здесь, в эфире, после 22-го года я это услышал. Трамп не умеет ни читать, ни писать. Я говорю, с чего вы взяли? Как один человек, ну, тоже сидит, это у нас такая есть программа, пресс-клуб. Он мне говорит, Трамп ничего хорошего не сделал. Я говорю, ну, может быть, хоть одно что-то? Он говорит, ничего, ни одного пункта у него не сделано. Я говорю, так нам тогда с вами не о чем говорить. Вы идеолог, вы пропагандист, вот, вы ничего не видите, вы не умеете анализировать. Вот и все. Такие люди, я еще раз хочу сказать, я это услышал здесь в эфире. Трамп не умеет ни читать, ни писать. Вот такое оболванивание, вот такая, ну, буквально экзальтация людей, когда они говорят о Трампе. США и Иран.
1: То же самое.
0: По Натаньягу.
1: У нас. Я понимаю. Абсолютно то же самое. Все, что он не делает, он делает плохо. То есть, я говорю, то же самое, вот как вы сейчас сказали. Ну, может быть, хоть что-то, ну, хоть где-то, хоть как-то нет. Ничего. Он просто опасен для государства, потому что он ничего хорошего не делал, и все, что он делает, это он борется за политическое выживание. Вот такая вот мулька, такая стигма, ни шага влево, ни шаг вправо.
0: США и Иран обменялись ударами в Ормузском проливе. Обстреляны американские военные корабли и торговые суда. Но при этом адмирал Брэдли Купер, он говорит, что уничтожено 6 иранских скоростных лодок в Ормузском проливе. Эти лодки, кстати, это очень опасная вещь. Это разрабатывалось еще в мирное время Ираном. В Ормузский пролив вот эти лодки, они направляются, и они скоростные. Они просто-напросто, вплоть до того, что они могут идти на таран с танкером. И тогда танкер просто взрывается и выливается нефть, идет на дно. Это очень страшная вещь. Вот эти маленькие лодки скоростные. Трамп сказал, что их будут уничтожать, как только они появятся в зоне видимости.
1: Конечно, это оружие джихада. Это оружие джихадистов-смертников, которые... Вы знаете, у нас было в свое время, дай бог, чтобы этого не было, когда садились на автомобиль, собственно говоря, в Европе сейчас такое есть, джихадист. И он врезается во все, что может врезаться. В толпу, в грузовик, в здание, неважно, взрывается. Иран применял это еще, по-моему, я не помню когда они взорвали американские казармы в Бейруте руками Хизбаллы. То есть это их тактика. Это тактика, которая, в принципе, принципе, пугающее, в общем-то говоря. И вот сейчас мы наблюдали, да, что они угрожают этим, что были уничтожены 6 вот этих вот их быстроходных катеров, они были обезврежены все. И да, действительно, Сентком подтвердил, что американские эсминцы действуют в Персидском заливе, что 2 торговых судна под флагом Соединенных Штатов, они прошли через Армузский пролив. Так что, в принципе, ситуация остается неопределенной. Вы знаете, это похоже на бочку, где ведутся какие-то игры. То есть в любой момент может все взорваться. Если одна из сторон действительно действия ее приведут к каким-то серьезным последствиям, то конфликт неминуем. И это так игра, вы знаете, над краем пропасти своего рода.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Еврейский мир, газета и веб-сайт русскоязычной Америки предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
18: «Дэвидсон Радио».
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: «Дэвидсон Радио».
17: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: Дэвидсон Радио.
2: Политическая ситуация,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076, или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

своей сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

Я не пишу давно ни строчки про малый срок весны любой, про тот листок из зимней почки, что вдруг живет полуслепой, про дым и пух цветения кратки, про тот всегда нежданный день, когда отметишь без оглядки, что отошла уже сирень. Не говорю в стихах ни слова про беглый век земных красот, про запах сена молодого, что дождик мимо пронесет, пройдясь по скошенному лугу, про пенье петушков цыплят, про журавлей, что скоро к югу над нашим летом пролетят, про цвет рябиновый заката, про то, что мир мне все больней, прекрасный и не виноватый в утрате собственной моей, что доля мне теперь иная, иной, чем в юности удел. Не говорю, не сочиняю, должно быть, что ж, помолодел. Недаром чьими-то устами уж было сказано давно о том, что молодость с годами приходит. То-то и оно. Третьего дня в результате глупейшей, пошлейшей попойки в беспамятстве разбил лицо, нос, лоб, так что невозможно показаться на люди. Кажется, что это недвусмысленно подсказ «кончай». Все дурное, пошлое, вредное, нечистое, что бывало со мной, все, что мешает мне быть достойно от пьянства, распущенности, если не алкоголизма. Кончать нужно бесповоротно, без громких зароков, тихо и серьезно. Может быть, еще не поздно мне очиститься и возродиться. Если даже поздно, пить для меня слишком дорого стоит в смысле душевных расплат. Рубец, что у меня останется на лбу и на носу для пущей памятности, будет мне ежедневно напоминать о моем решении. Если я сковырнусь вновь, это уже будет безнадежно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со стихотворения Александра Твардовского «Признание» и отрывка из воспоминаний поэта и писателя. Он продолжает. «Вон, оказывается, когда я уже знал цену этому делу, понимал масштабы беды. Но, боже мой, с этой бедой, то порываясь с ней ненадолго, то вновь смыкаясь с ней, я прожил еще 25 лет и написал огромное количество строк и страниц и перечитал штабеля чужих рукописей, и не просто перечитал, и целые полки печатных книг и так далее. Можно подумать, что если бы я не пил, то сделал бы еще больше и лучше во много раз. Но я знаю, что это не так. И тут уже ничего не попишешь. Сложился такой ужасный ритм приливов и отливов, когда вслед за беспамятством и за мучительным переходным периодом наступал всегда большой душевный подъем, упоение трезвостью, ясностью, возродившейся силой. Только с годами переход становился все труднее. Думаю, что настал таки срок, когда дело уже не в моей решимости освободиться, а в страхе перед теми утренними муками, когда одинаково ужасны и жизнь, и смерть. Это Твардовский писал уже в зрелом возрасте, когда подводил итог жизни. Был ли этот итог радостным? Какую цену он заплатил за сделанное? Он, будущий писатель, поэт, журналист и корреспондент, многолетний главный редактор журнала «Новый мир», Александр Трифонович Твардовский родился в 1910 году в Смоленской губернии в семье деревенского кузнеца. Дед поэта служил артиллеристом в Польше, где получил прозвище «Пан Твардовский». Это прозвище перешло к его сыну, отцу будущего поэта, который писал: «Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле, нашему имению, как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Между прочим, отец ходил в шляпе, что в нашей местности было странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту
было не как у людей. Отец поэта Трифон Гордеевич занимался сельским хозяйством, купил 12 десятин болотистой земли у помещика Нахимова, потомка знаменитого адмирала, и сам привел все в порядок. Выкорчевал пни, кустарники, распахал, развел сад. С односельчанами он держался на расстоянии, гордо ходил в шляпе, что вызывало их недовольство. Помните, а че это ты в шляпе, самый умный? Отношения с отцом у поэта не сложились. Тот был крутого нрава и не брезговал рукоприкладством. Мать Твардовского происходила из однодворцев. В Российской империи этот социальный слой возник при расширении юго-восточных границ и состоял из военизированных землевладельцев, которые охраняли эти границы. Однодворцы имели право личного землевладения и владения крестьянами. В доме Твардовских читали вслух классиков от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до Некрасова, Толстого и Ершова. У Александра было 4 брата и 2 сестры. Его младший брат Иван тоже стал литератором, а также краснодеревщиком, резчиком по дереву. Во время войны Иван был в плену, затем его приговорили к 10 годам лагерей, в 52-м досрочно освободили. Александр Твардовский учился в сельской школе, а стихи начал писать, еще не зная грамоту. К 14 годам он уже писал заметки в газеты, а первое стихотворение опубликовал в 15 лет. Вскоре в московском журнале «Октябрь» Михаил Светлов напечатал стихи Твардовского, и тот, уверенный, что теперь ему открыта зеленая улица в поэзии, приехал в Москву, но работы не нашел и вернулся в Смоленск, где провел 6 лет. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением, скажет потом Твардовский. В Смоленске он был принят в ассоциацию пролетарских писателей. Женился Александр рано, в 20 лет, хотя сам еще твердо на ногах не стоял, потому отец и вся его семья были против брака. Родные долго не признавали его Марию. Она всю свою жизнь посвятит ему, став секретарем, машинисткой, курьером, медсестрой, и в доме все будет делать сама, без прислуги. Они познакомились, когда Мария Горелова училась на филфаке в педагогическом институте и ходила на все литературные встречи и диспуты. «Не приметить друг друга они не могли», — скажет их дочь. У Марии были каштановые волосы и улыбка, открывавшая красивые зубы. Ее ярко-голубые глаза поэт называл глазищами и писал: «Звезды, звезды, как мне быть? Звезды, что мне делать, чтобы так ее любить, как она велела? Вот прошло уже 3 дня, как она сказала: полюбите так меня, чтобы вам трудно стало, чтобы не было для вас все на свете просто, чтобы хотелось вам подчас прыгнуть в воду с моста, чтобы ни дыма, ни огня вам не страшно было. Полюбите так меня, чтобы я вас любила». В начале их отношений им негде было жить. И родившуюся дочку они отдали бабушке. А сами то снимали углы, то ютились у знакомых. До 34-го года, пока Александру не дали комнату. В это время он поступил в педагогический институт, но с 3-го курса ушел и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы. Твардовского описывали так: «Хорош собой, высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил, расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго». Сам же он писал о себе так: «Специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработок и обивать пороги редакции». Он был военным корреспондентом газеты Ленинградского военного округа и получил звание батальонный комиссар. В качестве корреспондента принимал участие в войне против Финляндии. В 1931 году его родители,
были раскулачены и высланы в Зауралье. Причиной стал новый большой дом, который отец купил по дешевке. Словно издеваясь над поэтом, в том же году вышла поэма Твардовского под названием «Путь к социализму». И тогда же хутор Твардовских сожгли односельчане. Но он, несмотря на это, поддержал коллективизацию крестьянских хозяйств, считая ее, эту коллективизацию Сталина, предвестником светлого будущего. Когда выслали родителей в обкоме, Александр Трифонович доказывал, что они не кулаки. И ему сказали буквально следующее. «Это великие перемены. Выбирайте между папой и мамой или революцией». Об этом он писал в дневнике. Его дневники или рабочие тетради были опубликованы только недавно. А он тогда приезжал к родителям в ссылку. Все его родные, мать с отцом и четверо братьев и две сестры будут реабилитированы лишь в 1996 году, когда некоторых из них уже не будет на свете. В 30-е годы основной темой стихов Твардовского была судьба крестьянина в годы коллективизации. Он работал сельским корреспондентом в газете, ездил по деревням. В Смоленске молодого поэта травили коллеги, братья-писатели. Он раздражал их своей независимостью. Его даже исключили из Смоленской писательской организации. Лишь успех поэмы «Страна Муравия» о коллективизации дал возможность с помощью Александра Фадеева вызволить родителей. И они вернулись в 1936 году в Смоленск. Но самое главное, поэма «Страна Муравия» понравилась Сталину. Это Твардовского спасло. На него уже завели дело, как на сына кулака. Сам он считал, что как литератор начался только с этой поэмы. Учась в Москве, он переводил украинскую, белорусскую, армянскую поэзию и выпускал свои сборники стихов. В 1937-м родился сын Сашенька, но через год он умер от дифтерии. Это стало незаживающей раной Твардовских до последних их дней. В 1941 году родилась вторая дочь, и Мария с двумя детьми отправились в эвакуацию, а Твардовский на фронт военным корреспондентом. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Эти строки он напишет уже в 1966-м. Своего ставшего знаменитым Василия Теркина Твардовский придумал в 1939 году для постоянной юмористической рубрики в газете под названием «На страже Родины». Теркин был моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю, говорил поэт. Сначала подвиги Теркина были похожи на современные комиксы с иллюстрациями. Потом появилась поэма «Василий Теркин», книга про бойца без начала, без конца. С простым и точным слогом, быстрым развитием действия поэма стала непременным атрибутом фронта, а ее создатель – культовым автором военного поколения. Интересно, что в ней нет упоминаний о Сталине и партии. «Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль, и то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну, буду ли жив еще, едва ли. Тут воюй, а не гадай, но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин, и понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны». Твардовский получил за Теркина и за его другую поэму «Дом у дороги»
орден Отечественной войны второй степени. В соавторстве с Исаковским, Сурковым и Грибачевым он написал стихотворение «Слово советских писателей товарищу Сталину». К 70-летию Сталина, которое праздновалось в Большом театре 21 декабря 1949 года, Твардовский пишет: «Шолохов со свитой в полтора-два десятка человек совершал турне по Грузии, встречаемый с каким-то сверхторжественным почетом. На Рице в сталинском доме был банкет. Шолохов дважды провозглашал тост в память Сталина. «Мы находимся в доме, где он...» и так далее. В выражениях, которые были возможны только при жизни Сталина. «Гениальный, мудрый, спаситель Отечества» и тому подобное. «Тоже дурак?» Оно-то верно, что и дурак дураком, но преподлым образом соображающий, что к чему. Абхазский поэт Баграт Шинкуба рассказывал со слов женщины-врача, доктора медицинских наук, жены одного из маршалов, находившейся в составе группы врачей у одра Сталина, в последние дни и часы, что она была удивлена, какой-то маленький старый человечек в постели, узкогрудый, с высохшими кривыми ножками и большим вислым животом. На голове только от самого лба волосенки кромкой, а там голый череп землистого цвета плешь.

0: потом он будет осуждать Сталина, когда ветер перемен задует в другую сторону. Он будет писать о культе личности, о реабилитации незаконно репрессированных. Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир» дважды, с перерывами. С 1950 по 1954 годы и потом с 1958 до 1970-х. Он вложил в этот журнал всего себя. Свое творчество отложил, но открыл множество талантов. 16 лет жизни он отдал своему детищу. В 1954-м его сняли с поста главного редактора за попытку издания поэмы «Теркин на том свете» и публикации антисталинских произведений. В «Новом мире» печатались Федор Абрамов, Василь Быков, Борис Можаев, Юрий Трифонов, Юрий Домбровский. Против журнала велась настоящая борьба. Как всегда, свои же братья по литературному цеху выступали против. Стихотворение «Я убит под Ржевом» Твардовский написал в 46-м году. «Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки, и во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме, я, где с облаком пыли ходит рожь на холме, я, где крик петушиный на заре по росе, я, где ваши машины в воздух рвут на шоссе, где травинку к травинке речка травы придет, там, куда на поминки даже мать не придет. Летом горького года я убит. Для меня ни известий, ни сводок после этого дня». Во второй части программы после рекламы о Солженицыне в жизни Твардовского, о потере им журнала и причине ухода из жизни, раннего ухода. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: Прежде чем я продолжу программу, информация для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Улучшено качество связи по самым низким ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson можно говорить с ташкентскими абонентами 112 минут или 100 минут по всему Узбекистану и на мобильные. Davidson карт можно приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. По вопросам обращайтесь в отдел обслуживания по телефону 718-303-9076 или на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь без брака. В 1958 году Александр Твардовский вновь стал главным редактором журнала «Новый мир». К тому времени уже вышло постановление ЦК партии о преодолении культа личности и его последствий. Но при этом только лично Хрущев должен был одобрять выход новой поэмы о Василии Теркине. Отличного мнения главы государства, как всегда в России, зависит не только жизнь его подданных, но и возможность быть напечатанным. Сам по себе журнал не был антисоветским, но хоть часть правды о советской действительности без откровенной лжи благодаря его страницам можно было узнать. Исключение из Союза писателей Солженицына и разгром нового мира стал переходом от оттепели к застою. Но там, где заканчивается одна цензура, наступает другая. Варлам Шаламов писал: «Твардовский считает себя продолжателем некрасовской традиции и берет на себя смелость рассуждать, что полезно для советского читателя, а что вредно, что советский читатель поймет и что не поймет, что чересчур интеллигентно для советского читателя и что нет». Твардовский уверяет, что действует не по капризу, а из принципиальных соображений. Увы. К своему 50-летию вместо звания Героя соцтруда Твардовский получил всего лишь орден Ленина. Секретарь правления Союза писателей СССР Константин Воронков сказал Твардовскому: «Вел бы себя осмотрительней, дали бы героя». На что тот ответил: «Никогда не знал, что героя дают за трусость». В 1961 году, после речи Хрущева на 22-м съезде, машинописный экземпляр рассказа «Один день Ивана Денисовича» был передан Солженицыным в отдел прозы редакции журнала «Новый мир». На рукописи автор указан не был, и Копелев предложил подписать его А. Рязанский по месту жительства автора. Твардовский прочел рассказ и в рабочей тетради записал: «Сильнейшие впечатления последних дней. Рукопись А. Рязанского. Солженицына». Рассказ изначально назывался «Ща-854. Один день одного зэка». Он стал повестью. Твардовский отдал рукопись для прочтения Чуковскому, Маршаку, Федину, Паустовскому, Эренбургу, чтобы они написали свое мнение. Зная непроходимость рассказа в печать по цензурным политическим мотивам, Александр Трифонович написал письмо Хрущеву. «Речь идет о поразительно талантливой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имен нашей литературы. Никита Сергеевич, если вы найдете возможность уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моем собственном произведении». И, о чудо, 12 октября 1962 года под давлением Хрущева Президиум ЦК партии принял решение о публикации рассказа. Солженицын вспоминал: «Совершенно ясно, если бы не было Твардовского, как главного редактора журнала, повесть эта не была бы напечатана. И если бы не было Хрущева в тот момент, тоже не была бы напечатана. Больше, если бы Хрущев именно в этот момент не атаковал Сталина еще один раз, тоже бы не была напечатана. Только потому у всех отнялись языки, что это напечатано с разрешения ЦК в Москве». Вот это потрясло. Твардовский писал не только стихи, но и прозу, критические статьи, в частности о Маршаке, Бунине, о многих других. С 1963 года Ему и его журналу все сложнее было печатать произведения, которые отличались от соцреалистических канонов. Непокорному редактору припоминали его главную вину – Солженицына с публикацией «Одного дня» Ивана Денисовича. Твардовский собирался напечатать и «Раковый корпус», но в 1967 году рукопись была рассыпана уже из набора. «Ты, дура, смерть, грозишься людям. Мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса, и как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг потомок? Ты подтвердишь мои слова?» На все, что нам против шерсти, у нас готовы названия, исключающие необходимость задуматься, разобраться, что-нибудь понять. Ревизионизм, происки империализма, обострение идеологической борьбы, писал Твардовский. Когда в 1963-м началась травля Иосифа Бродского, Твардовский писал в рабочей тетради, что в молодости долго был таким «тунеядцем», в кавычках, то есть нигде не работал, мало, очень мало и случайно зарабатывал и мучился тем, что не член профсоюза, и завидовал членам союза и получавшим зарплату. Но я тянул и тянул эту стыдную и мучительную жизнь, как-то угадывая, что служба, работа в штате, ее, кстати, невозможно было получить, может подрубить все мои мечтания. И в конце концов выходит, что я был прав, идя на этот риск. После отставки Хрущева в 64-м новая партийная метла стала активнее вмешиваться в редакционную политику нового мира, усилилась цензура. В 65-м, выступая на Конгрессе Европейского сообщества писателей, Твардовский заявил: «Я принадлежу к тому большинству рода человеческого, который полагает, что действительность, независимо от моего видения ее, есть при мне, была до меня и будет после меня». Он отказался одобрить судебный приговор писателям Юлию Даниэлю и Андрею Синявскому. А еще два года спустя отказался подписать опубликованное в литературной газете открытое письмо писателям Чехословакии в поддержку ввода советских войск в Прагу. «Письмо писателям Чехословакии подписать решительно не могу, так как его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя», — сказал Твардовский. «Что делать нам с тобой, моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как в 45-м нас встречала Прага и как встречает в 68-м?» Так писал поэт. Как бывшего фаворита и как слишком самостоятельную фигуру, его отодвинули от власти. Он пытался добиться личной встречи с Брежневым по вопросам существования журнала. Генсек его не принял, что поэт воспринял как демонстративное унижение и записал в дневнике: «Меня Сталин принимал, Хрущев сам ко мне приезжал, а тут не могут принять». Он писал Брежневу о том, что эти действия в широких кругах читателей будут восприняты как рецидив сталинизма. Из письма Брежневу: «Осуществляемые ныне мероприятия по укрощению журнала не могут не иметь поэтому самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических». Брежнев не ответил. Надо отдать должное Союзу писателей, который составил коллективное письмо Брежневу с такими словами: «Твардовского можно смело назвать национальным поэтом России и народным поэтом Советского Союза. Значение его творчества для нашей литературы неоценимо. У нас нет поэта, равного ему по таланту и значению. Мы совершенно убеждены, что для блага всей советской культуры необходимо, чтобы новый мир продолжал свою работу под руководством Твардовского и в том составе редколлегии, которую он считает полезным для журнала». Подписи: Бек, Каверин, Можаев, Анатолий Рыбаков, Трифонов, Вознесенский, Евтушенко, Алигер, Воробьев, Тендряков, Нагибин, Исаковский. Как рассказывал Можаев, получив письмо, Брежнев поморщился: «Что за коллективки такие? Пусть придут ЦК, поговорим». Борис Можаев пишет дальше: «Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию, не более 5 человек, по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию «Нового мира». Это известие мгновенно разлетелось по Москве, в понедельник к 9 часам утра в «Новом мире» собрались его авторы. О сотрудниках говорить нечего, все тут были. Твардовский сидел в кабинете в темном костюме, при галстуке, серьезный, сосредоточенный, сознающий значение момента для судьбы журнала, да и всей советской литературы. Дожидаемся звонка из ЦК. Никто не уходит. Принесли бутерброды, вскипятили чай, перекусили. В общем, как на боевой вахте. Прождали до полуночи. Никто не позвонил. Через день вышла литературная газета с решением секретариата Союза писателей. Уже не только ясно, что встреча с Леонидом Ильичем не состоится, но я уже какой-то частью сознания и не хочу ее. Она не могла бы привести к сколько-нибудь существенному результату. Впрочем, будь что будет, я свое сделал, написал Твардовский. Он ушел с поста главного редактора журнала. Когда в 67 году на экраны вышел фильм «Щит и меч», Твардовский писал: «Пошли вчера на «Щит и меч». Такой дряни давно не видел. Первым сеансом был так раздражен, что уж должен был пойти на второй, загубить вечер, чтобы убедиться или разубедиться. Ничего не страшно, никого не жалко. Длинно, пустоутробно. Авторы, ввиду секретности действий героя, скрывают и от зрителя, чем он, собственно, занимается». 68 год. Начал читать Стерна «Сентиментальное путешествие». Во-первых, сколько таких случаев, когда считаешь, что ты это читал, то есть проходил, знаешь, а на самом деле читаешь совершенно наново. Во-вторых, еще одно преимущество зрелости перед юностью. Настоящее чтение. Чтение – постижение. В юности читатель похож на того зрителя в театре или в кино, который, принимая все за чистую монету на сцене, выкрикивает проклятие злодеям, подсказывает, предостерегает героя. Зрелый читатель понимает, что игра есть игра, и оценивает ее как игру, но он при этом отнюдь не обездолен даже чисто эмоционально. Прочел 9-й том Достоевского «Братьев Карамазовых», который раз делаю заключение, что с годами нужно читать все меньше счетом книг и главным образом перечитывать. Или прочитывать те великие книги, которые прошел понаслышке, но их, собственно, не читал. Считай, что ты свое уже оттопал, и позади остался твой предел. Но при тебе и разум твой, и опыт, и некий срок тебе для сдачи дел отпущен до погрузки и отправки. Ты можешь на листках ушедших лет внести еще какие-то поправки, чертой ревнивой обводя свой след, добро свое укладывая в папку, невольно прихорашивать итог и вдруг подумать: нет, спасибо в шапку, от этой сласти береги нас Бог. Нет, лучше рухнуть нам на полдороги, коль не по силам первый был маршрут. Без нас отлично подведут итоги, и даже меньше нашего наврут. В декабре 68-го он пишет об американских астронавтах, которые впервые вышли на лунную орбиту. Когда они еще были в полете, страшно было думать, что многие у нас, безусловно, втайне желали их гибели. Не мы, так пусть и не они. Боже мой, мы забываем, что давно объявляли себя представителями человечества, мирового прогресса, во главе которого нам, только нам велела история быть во главе всего. И мы не умеем порадоваться такому торжеству человеческого разума, воли, величию подвига. Сделая это мы бы утверждали, что только нам это было дано, никому более. И я хотел бы, чтобы этот поистине всемирный исторический подвиг был совершен моими соотечественниками. И они не хуже американцев могли слетать, не о том речь. Но случись это, подвиг был бы отнесен на счет партии и правительства, хотя и называли бы номинально народ, рабочий класс, научно-техническую мысль. И это послужило бы только утверждению нашей косности, самохвальства и зазнайства. Было опубликовано открытое письмо Александру Твардовскому, который якобы написал токарь Подольского машиностроительного завода М. Захаров в 69 году. «Как коммунист коммунисту, кто дал право некоторым вашим авторам издеваться над самыми святыми чувствами наших людей, над их любовью к родине, к дому своему, к березке русской, наконец?» Это было началом конца и журнала, и самого поэта. В 69-м в журнале «Огонек» вышло разгромное письмо, против чего выступает новый мир, от имени 11 литераторов, имен которых история литературы не помнит. Александр Трифонович пытался публиковать правду о прошлом. Вокруг него группировались борцы со сталинизмом. Журнал набирал популярность, и это не нравилось правящей верхушке, в частности, Суслову. И в 68-м, не решаясь уволить самого Твардовского, убрали его заместителей. В 70-м Твардовский был вынужден покинуть должность главного редактора, а редакция была разгромлена. Героический период истории нового мира закончился. Сам руководитель КГБ Андропов был недоволен, узнав, что в частной беседе Твардовский заявил: «Стыдно должно быть тем, кто сегодня пытается обелить Сталина, ибо в душе они знают, что творят. Да, ведают, что творят, но оправдывают себя высокими политическими соображениями. Этого требует политическая обстановка, государственные соображения». Вениамин Каверин пишет о конце существования журнала. «Роковое для нашего искусства решение, возможно, не было бы принято, если бы в нем не были кровно заинтересованы те писатели, характерной чертой которых является пропасть между дарованием и положением. Серая мещанская литература пробивала себе дорогу, а Твардовский упрямо настаивал на совсем другой литературе, рожденной временем, а не личной целью». Потеря журнала стала ударом для Твардовского, здоровье которого и без того не было крепким. Как писал Солженицын, есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано отнять его детище, его страсть, его журнал. Мало было 16-летних унижений, смиренно сносимых этим богатырем. Только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало. Формально все соблюдалось. Твардовский даже получил в 71 году, незадолго до смерти, государственную премию СССР за сборник стихов из лирики этих лет. Но по факту все последние годы поэт находился в опале. За ним следил КГБ. «Мне дорог каждый вдох и выдох мой, как перед смертью или перед тюрьмой», – писал он. После инсульта, который писатель перенес в 70-м году, он потерял подвижность и речь, а в больнице у него обнаружился еще и запущенный рак легких. Болел он долго и мучительно. Умер писатель 18 декабря 1971 года в дачном поселке Красная Пахра Московской области. Ему был всего 61 год. Дочь рассказывала о похоронах. Накануне было прощание с Твардовским в морге, куда пришли все близкие друзья, новомирцы. Солженицын же сказал, что он занят. Ему неинтересно было в морге. Ему было нужно пространство большое. И там, на кладбище, он старался вовсю, и крестил его, и целовал, и поминальное слово произнес, а потом написал свою книгу «Бодался теленок с дубом», где Твардовского и всех новомирцев, людей, которые за него рисковали и пострадали, очень оскорбительно изобразил. Поэт писал, по крайности, спасибо и на том, что от хлопот любимых нет отвычки. Живи, бодрясь, и тем же чередом, не торопясь, укладывай вещички. И вот такие строки. Навстречу доброй нашей доле рвались мы в путь, мой друг, мой брат. Давно ли было все? Давно ли? Недавно. Жизнь тому назад. Или вот это. Напрасно думают, что память не дорожит сама собой, что ряской времени затянет любую быль, любую боль, что не свернет с пути планета, годам и дням ведя отсчет, и что не взыщется с поэта, когда за призраком запрета смолчит про то, что душу жжет. Мне поздно думать об отсрочке, свою откладывая речь. Года велят без проволочки немую боль в слова облечь, гора бы с плеч и вздрогнуть, веря и не веря, внезапной радости своей, боясь находки как потери, что с каждым разом все больней. Твардовский писал: «В отличие от дней рождения, юбилеев, старящих нас порознь, Новый год старит всех разом. Завтра мне уже положено считаться 59-летним и с 1 января 70-го года 60-летним, хотя до дня рождения еще будет полгода», — писал Твардовский, не зная, что судьбой отпущен ему всего 61. «Таким образом, у меня уже одна ступенька до настоящей официальной пенсионерской старости. И с военного учета, кажется, буду снят. Хорошо бы, конечно, мне за этот год научиться, наконец, водить машину и писать на машинке, о чем я мечтаю уже лет 20, но все откладываю из лени и отвращения к технике, а может быть, еще из инстинктивной опаски увлечься, потратиться на освоение этих навыков, которые ничего мне не прибавят в главном, а скорее даже украдут. И все же надо. Нельзя же так и прожить жизнь до конца, даже этого не умея. Лыжи день за днем откладываются. От себя добавлю, что не получается отложить жизнь на потом. Это потом, как известно, не наступает. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
3: по пятницам с 4 до 5.
2: «Эрудит»

0: Америки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Дашневецкая. Здравствуйте. Группа демократов в Палате представителей потребовала от администрации Трампа публично признать наличие у Израиля ядерной программы, которую Тель-Авив официально не признает. Об этом сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на письмо законодателя госсекретарю Рубио. Конгрессмены подчеркнули, что Соединенные Штаты не могут выработать четкую политику нераспространения ядерного оружия для стран Ближнего Востока, сохраняя при этом официальное молчание о ядерном оружейном потенциале одной из сторон, находящейся в центре продолжающегося военного конфликта. Парламентарии посчитали, что молчание Белого дома по этой теме стало неприемлемым на фоне конфликта США и Израиля с Ираном и риска дальнейшей военной эскалации в ближневосточном регионе. Авторы письма запросили у администрации Трампа данные о ядерной программе Израиля, включая сведения о возможностях по обогащению, местах производства расщепляющихся материалов и о том, информировал ли Израиль США свои условия использования ядерного оружия в конфликте с Ираном. Власти Израиля обсуждают с США возможность нанести новые удары по Ирану, сообщает CNN. По информации телеканала, Израиль координирует свои действия с США в рамках подготовки к новым ударам по объектам энергетической инфраструктуры Ирана и по представителям иранской власти. Цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах, подчеркнул источник. Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию. Жюри отметило 7 эссе Гессен, опубликованных в 25-м году в газете «Нью-Йорк Таймс». «Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американский конвой в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. Вашингтон-Пост сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Новости,
1: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
5: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас!
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Слушайте нас в интернете
3: www.davidzonradio.com
0: davidzonradio.com.
13: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Пожар третьей категории сегодня охватил как минимум два этажа Бродвейского театра на Манхэттене. Возгорание началось около 10 утра в театре Юджин О'Нейл на западной 49-й улице. На этой Бродвейской площадке сейчас идет спектакль «Книга Мормона». Однако На понедельник представления запланированы не были. Пожарные тушили огонь с крыши, в то время как в воздух поднимался густой дым. Помощник начальника пожарной службы Нью-Йорка Дэвид Симс сообщил, что изначально пожар возник в электрощитовой между 4-м и 5-м этажами. По данным пожарных, сначала им удалось локализовать основной очаг, однако затем были обнаружены новые очаги возгорания между 5-м этажом и крышей. В пожарном департаменте отметили, что это был глубоко скрытый пожар, связанный с электрическим оборудованием, к которому было крайне сложно добраться. Театр закрыт до завершения ремонтных работ. На месте работают представители департамента зданий, которые проведут расследование. Сообщается, что один пожарный получил незначительные травмы. Все сотрудники театра эвакуированы и находятся в безопасности. Президент Трамп заявил Конгрессу, что поскольку военные действия США против Ирана прекратились в рамках действующего соглашения о перемирии, ему не нужно соблюдать установленный законом срок в 60 дней для одобрения войны законодателями. Этот срок истек 1 мая. Иранские власти тем временем считают возобновление боевых действий между Ираном и США наиболее вероятным сценарием. По закону президент США должен получить одобрение Конгресса в течение 60 дней после уведомления законодателей о военных действиях. Однако в письме к лидерам Конгресса Трамп заявил, что ему не нужно соблюдать этот закон о военных полномочиях, поскольку соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в прошлом месяце, приостановило отсчет времени для выполнения любого подобного обязательства. В пятницу истек официальный срок, в течение которого Трамп должен либо прекратить войну, либо убедить Конгресс продлить ее в соответствии с резолюцией о военных полномочиях 1973 года. Эта резолюция устанавливает сроки, в которые законодатели должны быть уведомлены о начале военных действий, а также определяет, когда президент обязан вывести американские войска из зоны конфликта в случае отсутствия разрешения Конгресса. Согласно закону, в течение 48 часов после привлечения американских войск к боевым действиям президент обязан официально уведомить об этом Конгресс. С этого момента начинается 60-дневный срок, в течение которого он должен прекратить военные действия, если Конгресс не объявил войну или не дал разрешения на применение силы. Война с Ираном началась 28 февраля. Трамп официально уведомил членов Конгресса о начале военных действий в письме от 2 марта, тем самым запустив 60-дневный срок, который истек в пятницу. Министр обороны Пит Хексет, выступая на слушании в Сенате в пятницу, заявил, что с началом прекращения огня отсчет 60 дней остановился. Позже, в пятницу, на 60-й день после официального уведомления Конгресса о нанесении ударов по Ирану, Трамп написал: «С 7 апреля 2026 года между вооруженными силами США и Ираном не было обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены». В пятницу иранские государственные СМИ объявили, что Иран при посредничестве Пакистана направил новое предложение о переговорах с США, о его содержании ничего не сообщается. В четверг вечером Исламская Республика Иран передала текст своего последнего предложения по переговорам Пакистану, выступающему в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами, сообщило официальное информационное агентство ИРНА. Пока не ясно, что именно включает в себя новое предложение, однако после публикации этой новости мировые цены на нефть, резко выросшие с момента начала блокады Армузского пролива, снизились, отметило информагентство Reuters. Президент США Дональд Трамп довольно быстро отреагировал на предложение Ирана, цитата: «На данный момент я не удовлетворен тем, что они предлагают», цитирует его агентство France Press. Согласно заявлению МИД Ирана, в пятницу министр иностранных дел страны Аббас Аракчи провел телефонные переговоры со своими коллегами из Саудовской Аравии, Катара, Турции, Ирака и Азербайджана, обсудив последние инициативы Исламской Республики по прекращению войны. Первый раунд переговоров между США и Ираном проходил в середине апреля и закончился безрезультатно. С тех пор переговоры зашли в тупик. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран продолжил блокировать Армузский пролив. До войны через него проходило около 20% клиентов мировых перевозок нефти и газа, а также транзит многих других ценных химических продуктов. Режим прекращения огня действует с 8 апреля. Однако в четверг сообщение о том, что президенту США Дональду Трампу должны были доложить о планах новых военных ударов, призванных заставить Иран сесть за стол переговоров, привели к тому, что мировые цены на нефть на некоторое время поднялись до 4-летнего максимума. По словам двух высокопоставленных иранских источников агентства Reuters, пожелавших остаться неназванными, Иран привел в боевую готовность системы противовоздушной обороны и в случае нападения планирует нанести массированный ответный удар, исходя из оценки, что США нанесут кратковременный, но интенсивный удар, за которым, возможно, последует атака со стороны Израиля. Высокопоставленный член Центрального командования Ирана Мохаммед Джафар Асади в субботу заявил, что считает вероятным возобновление боевых действий между Ираном и США. Его слова прозвучали спустя несколько часов после того, как президент Трамп сообщил, что он не удовлетворен новым иранским предложением о мирных переговорах. История показывает, что Соединенные Штаты не придерживаются своих обещаний или договоренностей, добавил Асади. Во вторник Трамп заявил, что он недоволен предыдущим предложением Ирана. В пятницу он сказал, что не удовлетворен и новым предложением. Новая дата переговоров о прекращении войны пока не назначена. Министерство обороны США планирует вывести 5000 военнослужащих из Германии на фоне ссоры между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном. Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что приказ о выводе американских войск поступил от министра войны США Пита Хексета. Это решение принято после тщательного анализа дислокации войск Министерства обороны в Европе и учитывает потребности театра военных действий и условия на местах, сказал он. Мы собираемся значительно сократить контингенты, и сокращение будет гораздо больше, чем 5000 человек, заявил в субботу во Флориде Дональд Трамп. Агентство Reuters отмечает, что в рамках этого плана был также отменен план времен Джо Байдена по развертыванию в Германии американского батальона, оснащенного ракетами «Томагавк» большой дальности. Сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс, представители комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, заявили, что они очень обеспокоены. По их мнению, американские войска не следует выводить из Европы, а нужно передислоцировать на восток. Преждевременное сокращение передового присутствия США в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, создает риск ослабления сдерживающего фактора и посылает неверный сигнал Владимиру Путину, говорится в их совместном заявлении, которое цитирует агентство Reuters. Обеспокоенность по поводу очередного удара по НАТО выразил и польский премьер Дональд Туск. Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающаяся дезинтеграция нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию, написал он в соцсети X. Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки авиакомпания Spirit Airlines в субботу объявила, что прекращает деятельность. Перевозчик не смог договориться с администрацией Дональда Трампа о финансовой помощи, а последний удар ей нанесли цены на авиационное топливо, выросшие из-за войны США и Израиля с Ираном. Spirit Airlines вела с администрацией президента США переговоры о пакете помощи на $500 миллионов, но они закончились ничем. И в субботу компания объявила на своем сайте, что с чувством глубокого разочарования немедленно начинает организованно сворачивать деятельность. Суть сделки заключалась в том, что администрация выкупила бы 90% акций компании, но этот план резко критиковали и финансисты, и конгрессмены, и даже члены администрации. Министр транспорта Шон Даффи сказал, что если администрация согласится

0: авиакомпаний. И я бы сказал, что на данный момент, на мой взгляд, в этом нет необходимости. У них есть доступ к наличным средствам. И если они захотят обратиться к правительству США, мы будем кредитором последней инстанции. Но если они смогут привлечь средства на частных рынках, думаю, для них это будет лучше.
1: В августе прошлого года Spirit во второй раз за год подала на банкротство, после чего положение компании начало выправляться. Но в последние месяцы ее добил скачок цен на авиационное топливо из-за войны США и Израиля с Ираном и частичной блокады Армузского пролива. Цены на топливо марки Jet A1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в два раза. Spirit Airlines в ночь с пятницы на субботу отменила все рейсы и пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты.
2: Нам не дали никаких возвратов. Нам пришлось звонить дяде, чтобы он помог оплатить следующий рейс, потому что у нас не было денег. Нам пришлось заплатить $1600 за билет на сегодня, но нам пришлось занимать, потому что мы не могли себе этого позволить. Мы узнали об этом уже после того, как наш рейс отменили. Сначала у нас был рейс на 3 часа дня, потом его перенесли на 4, а затем, когда мы уже были в самолете, сказали, что есть какие-то испарения и не работает кондиционер, и нас попросили выйти. Когда мы приехали, там стоял парень и спокойно вешал объявление, что Spirit больше не работает, и что нам теперь делать? Там были женщины с детьми и сидели прямо на полу. И много людей, которые не могут позволить себе купить новый билет. Это плохо. Так с людьми не поступают. Нам пришлось купить билеты у другой авиакомпании. Мы здесь с тремя детьми. Двое пятилетних и один 11-месячный ребенок. Мы провели в аэропорту всю ночь. Сначала нам сказали, что дадут отель, Uber и ваучеры на еду, но потом все отменили и сказали, что ничего предоставить не могут.
1: Spirit, основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем сотни самолетов европейского концерна Airbus семейства A320. Они курсировали между десятками аэропортов в США, Мексике, странах Карибского моря и части Южной Америки. Сейчас из-за роста цен на топливо многие авиакомпании мира отменяют часть рейсов либо повышают цены на билеты. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в середине апреля заявил, что в Европе авиатопливо вообще может закончиться через полтора месяца. Несмотря на все это, в администрации Трампа не унывают. Министр транспорта США призвал не опускать голову. Уже завтра, по его словам, нас ждет более сильный авиационный рынок.
0: В конечном итоге, после сегодняшнего дня, я думаю, мы увидим более сильный и конкурентный рынок в авиационной отрасли. Мы продолжим следить за ценами, продолжим следить за обеспечением энергоресурсами, за поставками авиационного топлива. И, глядя вперед, мы будем стараться принимать наилучшие решения.
1: Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с «Постскриптумом». А я желаю вам всего доброго. Увидимся завтра в «Пульсе дня» на RTN. Пока.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
4: Здравствуйте! В эфире «Новости без политики», в студии Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, что уровень счастья медленнее снижается у тех, кто дарит подарки, чем у тех, кто их получает. Исследователи из Чикагского университета провели два эксперимента. В ходе первого 96 добровольцев-студентов 5 дней подряд получали по $5 и должны были тратить эти деньги. Одна половина группы на себя, вторая на другого. Выяснилось, что те участники, которые покупали что-то себе, чувствовали стабильный спад эффекта счастья. счастье. А вот у волонтеров, которые тратили деньги на другого, отдавали на благотворительность, покупали подарки, жертвовали бездомным, уровень радости был таким же высоким, как и в первый день. Во втором эксперименте 502 участника играли в словесную игру, в ходе которой выигрывали по 5 центов за каждый из 10 раундов.

0: Деньги они могли или оставить себе, или пожертвовать на благотворительность. И снова результаты показали, что уровень радости медленнее снижался у тех, кто выигрышем делился с другими людьми. Исследователи объясняют, что все из-за эффекта сравнения. Когда мы получаем зарплату, то сравниваем результаты, например, с заработком коллег или друзей, что может притуплять ощущения. А вот когда дарим, жертвуем или отдаем, то сосредоточены только на этом процессе. Опубликован обзор международной группы исследователей, в котором утверждается, что океаны можно восстановить до прежнего уровня в течение 30 лет. Речь идет о морских жителях, от горбатых китов у берегов Австралии до морских слонов в США и зеленых черепах в Японии. В обзоре говорится о том, что в течение многих веков человечество вредило океанам и их обитателям путем неконтролируемого вылова, загрязнения водоемов и разрушения прибрежных районов. Но меры, которые сейчас принимаются для сохранения видов, оказались эффективными. В обзоре отмечается, что рыболовство во всем мире становится все более экологичным. Также практически остановлено уничтожение мангровых лесов и солончаков, которые обладают способностью быстро впитывать углекислый газ и укреплять береговую линию, предупреждая повышение уровня моря. Во многих уголках планеты среда обитания морских жителей восстанавливается. Необходимые меры, включающие защиту больших участков океана, устойчивый промысел и борьбу с загрязнением, обойдутся в миллиарды долларов в год, но выгода от них будет в 10 раз больше. Ученые подчеркивают, что параллельно придется бороться и с последствиями климатического кризиса, который влияет на окисление вод, потерю кислорода и разрушение коралловых рифов. Человек не взрослеет в 18 лет. Юридически человек становится взрослым после наступления совершеннолетия, то есть после обретения полной дееспособности в соответствии с законом. В большинстве стран мира это 21 год. Но ученые утверждают, что взросление – очень индивидуальная вещь. Исследования показывают, что в 18 лет мозг человека еще проходит сквозь изменения, которые могут влиять на поведение. В этом возрасте можно пить алкоголь, жениться, брать кредиты, но опыт судьи прекрасно видят разницу между 19-летним обвиняемым и рецидивистом за 30. Система постепенно адаптируется к тому, что людям не нравится идея четких критериев, когда гусеница превращается в бабочку, говорят ученые, и добавляют, что нет детства, а потом сразу взрослой жизни. Человек движется не по пути жизни, а по траектории. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире,
1: аналитические программы
2: и радиомосты.
1: Дэвидсон Радио.
2: Политическая ситуация,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр войны Пит Хексет заявил, что Трамп сохраняет возможность возобновить боевые действия против Ирана. Хексет отметил, что Вашингтон надеется, что до возобновления активной фазы конфликта не дойдет. Решение Трампа вывести часть американского контингента из Германии фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов «Томагавк» в Европе. Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы на оборону способности страны, пишет «Политика». Трамп намерен вывести 5000 военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки «Тайфун» с ракетами «Томагавк». Канцлер Германии Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружения от США практически нет. США и Иран фактически вступили в прямое силовое противостояние за контроль над Ормузским проливом, ключевой артерией мировой нефти. Американские военные заявили об уничтожении иранских катеров, которые пытались препятствовать проходу судов. Иран утверждает обратное, что именно США нарушили режим перемирия. На фоне этих событий рынок отреагировал мгновенно. Индийская рупия упала до исторического минимума более 95 рупий за доллар. Это прямое следствие угрозы перебоев поставок нефти. нефти.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
20: «Анкор».
19: Премьера спектакля
20: «Сделка».
19: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
20: Премьера спектакля «Сделка».
19: Театр «Анкор».
20: Впервые в Нью-Йорке.
21: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
20: Театральная гостиная.
21: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
20: Билеты на сайте
21: theater.com и по телефону 718-266-3393.
22: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
23: Ждем вас!
24: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
25: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении –
0: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
25: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Слушайте нас в интернете.
2: www.davidzonradio.com
1: davidzonradio.com.
3: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. В Нью-Йорке начато расследование после протестов у больницы в Бруклине. Поздно вечером 2 мая агенты иммиграционной службы ICE в масках доставили туда задержанного мужчину-нигерийца Чидози Висона Акики. Ситуация быстро переросла в столкновение с силовиками. Инцидент произошел около 10 вечера в Вайков Хайтс Медикал Центр в Бушвике. Пациенты заметили мужчину в наручниках внутри медучреждения. Его сопровождали вооруженные люди в масках. Фото задержанного быстро распространилось в соцсетях. Позже стало известно, что айсовцы задержали мужчину в рамках иммиграционного рейда. У него была просрочена виза и выдан депортационный ордер. А затем Акики доставили в больницу для оказания помощи. Туда начали стекаться люди. У здания собралось более 100 протестующих. Они требовали объяснений. Позже на место происшествия прибыла полиция. А люди в форме использовали перцовые баллончики для разгона толпы. Противостояние продолжалось несколько часов. Были задержаны 8 человек. Сенатор штата Джулия Салазар назвала ситуацию тревожной. Она заявила, что присутствие большого числа полицейских вызывает много вопросов, ведь в NYPD заявляют, что не сотрудничают с ICE. Вот вам и город-убежище, пишут пользователи интернета, обращаясь к мэру Зарану Мамдане. В то время как демократы требуют ограничить полномочия ICE, республиканцы выступают за то, чтобы так называемых Сенчури-Сити не было от слова совсем. Президент Трамп заявил, что будет лишать города-убежища федеральных грантов. Правда, инициатива столкнулась с сопротивлением судов. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на прошлогодних выборах мэра. В голосовании приняли участие около 2 миллионов 200 тысяч человек. Это максимальный показатель с 1969 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодежи. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 тысяч новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более 1 миллиона избирателей, не связанных ни с одной партией, и почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность. Камала Харрис объявила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах. В 28 году я об этом размышляю, сказала журналистам 61-летняя демократка во время недавней конференции в Нью-Йорке. После проигрыша Трампу Харрис предрекали пост губернатора Калифорнии. Полномочия Гевина Ньюсома заканчиваются в 26 году, но, видимо, Харрис решил испытать судьбу еще раз. К слову, Ньюсома также считают одним из претендентов на выдвижение от Демпартии партии на президентских выборах. До того, как стать вице-президентом при Байдене, в 2020 году Харрис была окружным прокурором Сан-Франциско, прокурором Калифорнии, младшим сенатором от штата. Понятно, что у нее есть ресурс, возможности и стратегия, но непонятно, какую тактику она выберет против Трампа на этот раз. С помощью Харрис демократы, скорее всего, будут активно искать возможности обратить внимание общественности на уязвимость Трампа по ключевым для электората вопросам, включая конечно же, экономику. Харрис в качестве вице-президента всегда проявляла осторожность, старалась избегать мероприятий, которые могли выйти из-под контроля, но если она вступит в предвыборную гонку, ей это сделать не удастся. К тому же от нее потребуют продолжительные речи экспромтом, но это явно не ее конек. Журнал Newsweek описал 5 потенциальных преимуществ Харрис. Поддержка спонсоров, достаточно молодой возраст, энтузиазм ее однопартийцев, ее биография, а также позиция по правам женщин на аборты. Кроме того, по мнению издания, Харрис имеет какие-никакие шансы стать первой цветной женщиной-президентом. Но задача не из простых. Ей нужно пытаться отойти от кисейного либерализма в своей риторике и найти точки соприкосновения с консерваторами, комментируют эксперты. Согласно данным опросов по состоянию на конец апреля, за Харрис на праймериз Демпартии сейчас готовы были бы проголосовать 28% избирателей, а за Ньюсома 18,7%. Следом идут Пит Баттиджич 11% и представительница левого крыла партии конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Белый дом вводит новые ограничения при подаче заявления о предоставлении убежища, сообщает Washington Post со ссылкой на дипломатические документы, которые оказались в распоряжении издания. Американские консульства теперь должны отказывать в выдаче проездных документов тем, кто опасается возвращаться на родину. Все сотрудники консульских служб должны требовать от заявителей на получение неиммиграционной визы подтверждение того, что они не опасаются причинения вреда или жестокого обращения при возвращении в страну своего гражданства или постоянного проживания. Если бы в предыдущее десятилетие действовали те же процедуры проверки, что и при администрации президента нынешнего, то в 70-х въезд был бы запрещен иранцам, в 80-х советским диссидентам, а в 30-х немецким евреям, заявил в интервью изданию президента организации, выступающей в защиту перемещенных лиц, Джереми Каннинджек. На данный момент уже усилен контроль за заявителями на получение студенческой визы. В последнее время музыкальные критики хвалят рэперов и их творчество и говорят, что, дескать, рок-н-ролл давно уже мертв. Рэп-исполнители затрагивают острые темы, в основном левацкие, конечно. Не боятся быть неуместными и непонятными, в отличие от тех же рокеров, например, главного пинк-флойдовца Роджера Уотерса с его конъюнктурой и амбивалентной позицией. В общем, рэп теперь такой же колюще-режущий, каким был когда-то рок. Музыкальный номер под названием «Black» британского музыканта Дэйва я посмотрела пару лет назад. Опус, скажем так, произвел на меня сильное эмоциональное впечатление. Молодой человек родился в Южном Лондоне, его родители – эмигранты. Начал писать песни в 14 лет, когда ему подарили пианино. Недавно Дэйв выступил в Бруклине на концертной площадке «Paramount». Мой знакомый по имени Дэниел был на этом шоу и любезно предоставил нашей программе видеоотчет. Смотрим. Пока это все новости к данному часу. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными новостями. Оставайтесь на RTN. Напоминаю нашим зрителям, в эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем. ВМС США не будут осуществлять сопровождение судов в Ормузском проливе, но будут находиться поблизости в боевой готовности, сообщает понедельник Аксиос. В настоящее время нет планов по полномасштабному военно-морскому сопровождению, пишет портал со ссылкой на чиновников. Военная поддержка будет включать ракетные эсминцы, беспилотники, более 100 самолетов и вертолетов самолетов наземного и морского базирования, а также 15 тысяч военнослужащих. Правила применения силы для американских войск в регионе были изменены. Им разрешено наносить удары в случае непосредственных угроз судам, проходящим через пролив, в частности, от скоростных катеров ксировцев или от иранских ракетных позиций, цитирует портал американского чиновника. Ранее президент Трамп сообщил, что военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузе, покинуть его. В Израиле в очередной раз отменили показания премьер-министра Бенямина Нетаньяху. По его уголовному делу причиной стало заседание военно-политического кабинета и дополнительные консультации по вопросам безопасности, на которых Нетаньяху присутствовал до глубокой ночи. Сегодня Биби продолжил работу. Последние месяцы заседания с участием Нетаньяху неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел. На борту круизного судна MV Handius нидерландской компании Oceanwide Expeditions зафиксирована предполагаемая вспышка хантавируса. Трое пассажиров скончались, еще несколько человек госпитализированы. Судно следовало из аргентинской Ушуаи в Кабо-Верде и в настоящее время стоит на якоре у столицы архипелага города Прая. На борту находится 149 человек. Первый пассажир почувствовал недомогание еще в море и скончался 11 апреля. Причина смерти – не была установлена. Его тело сняли с судна на острове Святой Елены 24 апреля. Тогда же там сошла его жена, которая впоследствии тоже умерла. Третий погибший гражданин Германии скончался в субботу, 3 мая. Кроме того, 27 апреля был экстренно эвакуирован 69-летний британец. Он доставлен в Йоханнесбург, где находится в критическом, но стабильном состоянии. Именно у него лабораторно подтвержден хантавирус. Этот вирус передается людям от грызунов через их экскременты, слюну или мочу и способен вызывать тяжелую дыхательную недостаточность. Пассажиры, остающиеся на борту, сообщают, что им неизвестно о присутствии грызунов на судне, а потому источник вспышки и возможные пути распространения инфекции остаются неясными. Власти Кабо-Верде запретили высадку пассажиров на берег. Рассматривается вариант эвакуации части пассажиров и дальнейшего следования судна на Канарские острова. На борту введены усиленные санитарные протоколы, изоляционные меры и медицинский мониторинг. Все пассажиры проинформированы о происходящем. Департамент юстиции намерен задействовать все доступные правоохранительные инструменты для борьбы с ростом цен на продукты питания. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш на пресс-конференции. Прокуроры уже изучили более 3 миллионов документов и провели многочисленные допросы в рамках расследования в отношении мясоперерабатывающей отрасли. Одновременно ведомство готовится к судебному процессу против аналитической компании AgriStats. Якобы еженедельные отчеты о ценах и объемах продаж способствовали антиконкурентным практикам в отраслях производства курятины, свинины и индейки. Расследование началось после призывов президента Трампа проверить, не манипулируют ли крупные мясопереработчики ценами. Ранее сообщалось о том, что наша страна столкнулась с нарастающим дефицитом говядины. С 2020 года цена фунта говяжьего фарша выросла почти на 45%, почти вдвое быстрее общей инфляции. Поголовье скота сократилось из-за недостаточных инвестиций прошлого десятилетия, а введение новых тарифов грозит усугубить ситуацию, лишив рынок импортного мяса, которое последние годы компенсировало дефицит. В Москве с 5 по 9 мая отключат мобильный интернет. Операторы связи начали рассылать пользователям предупреждения об этом. Разведка одной из стран Евросоюза утверждает, что за отключениями стоит ФСО, которое значительно усилило охрану Путина. В докладе говорится также, что сотрудникам, работающим рядом с кремлевцем, запрещено пользоваться мобильными телефонами. Путин проводит по несколько недель в модернизированных бункерах, в частности, в Краснодарском крае. Российские СМИ для отчетов о его деятельности частью продолжает использовать заранее подготовленные видеоматериалы, так называемые консервы. Список мест, которые посещает Путин, существенно сокращен. Ни он, ни его семья больше не ездят в резиденции в Подмосковье и на Валдае. В этом году Путин ни разу не посещал военные объекты, хотя в прошлом году такие поездки были регулярными. Парад на Красной площади впервые за 18 лет пройдет без военной техники. Среди лидеров иностранных государств приедут только Лукашенко, Беларусь, Токаев, Казахстан, Жапаров, Кыргызстан и Роберт Фица, Словакия. В российских регионах массовые мероприятия в День Победы и вовсе отменяют. Парады не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Зендея и Мэрил Стрип пропустят Мэтт Гала на фоне того, что мероприятие в этом году спонсирует владелец Амазон Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. Они главный спонсор, потому что один из спонсоров издания «Конде Наст». Стрип отказалась от роли сопредседателя именно из-за этой пары. Хотя ее участие в мероприятии выглядело бы как никогда уместно, ведь она сыграла в вышедшем на днях фильме «Дьявол носит Прада 2» роль Миранды Присли, персонажа, вдохновленного главредом Воук Анны Винтур. Что касается Зендеи, то она пропустит церемонию, чтобы отдохнуть после двух своих пресс-туров, посвященных фильму «Вот эта драма» и сериалу «Эйфория». При этом ранее актриса уже косвенно выражала свое отношение к Безосу и Санчес, дистанцируясь от своей коллеги Сидни Суини, которая, по слухам, создала линейку нижнего белья на деньги Безоса. В этом году дресс-код Мэтт Гала «Костюмированное искусство». Сопредседатели на мероприятии, которые также выступят в качестве почетных ведущих благотворительного вечера, стали Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. В состав оргкомитета гала-вечера, сопредседателями которого является Энтони Вакарелло и Зои Кравец, вошли Сабрина Карпентер, Дожа Кэт, балерина Мисти Коу, создательница сериала «Girls» Лина Данам, Сэм Смит, Таяна Тейлор и другие. Ранее стало известно, что мэр Нью-Йорка Заран Мамдани и его жена принципиально пропустят бал по политическим мотивам, а Меган Маркл и принца Гарри и вовсе не пригласили. В субботу, 2 мая, Шакира дала бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. По словам мэра города, мероприятие привлекло 2 миллиона человек на одной из самых знаковых набережных мира. Выступление стало продолжением аналогичных концертов Мадонны в 2024 году и Леди Гаги в прошлом году, которые также собрали сотни тысяч зрителей на песчаном пляже Копакабана. Для Шакиры это шоу стало частью ее мирового турне «Женщины больше не плачут». Мэр города Эдуардо Кавальера заявил в соцсетях, цитирую, «Волчица вошла в историю Рио». Это отсылка к хиту Шакиры 2009 года. Мега-представление было профинансировано городскими властями в рамках инициативы по оживлению местной экономики. По оценкам, оно принесло Бразилии около 800 миллионов реалов.

0: Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Я, Наталья Быстрицкая, с вами прощаюсь. До скорых встреч. До свидания.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Шневецкая. Здравствуйте. Трамп заявил, что в случае атаки на американские суда Иран будет уничтожен. Это одно из самых жестких заявлений за последнее время. Верховный суд разрешил ускоренное рассмотрение дела, фактически ослабляющего действие закона о правах избирателей. Решение может повлиять на переразметку округов перед выборами. В Манхэттене произошел крупный пожар в театре Юджин О'Нил, одном из ключевых зданий Бродвея. Огонь начался в электрическом блоке и распространился на несколько этажей. На месте работали около 200 пожарных. Театр закрыт, все спектакли отменены. Трамп подтвердил курс на усиление торговых мер. Рассматривается расширение пошлин на импорт из Китая, в первую очередь на электронику и компоненты. Федеральная резервная система сохраняет высокую процентную ставку. Это напрямую влияет на ипотеку. Кредиты остаются дорогими, доступность жилья снижается. Министерство труда сообщило, рост занятости замедляется в промышленности, но сектор услуг остается устойчивым. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американский конвой в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. «Вашингтон-Пост» сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
5: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
13: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
14: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и в Лондоне объявлено расследование, вот эта попытка поджога синагоги как террористический акт. Они пытаются выяснить, откуда это взялось, но, по-моему, все совершенно ясно и понятно, что как в этом мире происходит расклад, и мы поговорим об этом сегодня, поговорим об этом завтра, потому что тема очень объемная. Значит, прежде всего надо понять такую вещь, что то, что делает Израиль и США с Ираном, абсолютно далеко не всех радует. То есть мы, давайте признаемся себе в том, что несмотря на то, что целый ряд стран от этого выигрывает, они абсолютно не хотят полного поражения Ирана и не хотят усиления Израиля в регионе. Этого не хочет Египет, этого не хочет Пакистан, этого не хочет Саудовская Аравия, этого не хочет Турция. В этом их какой-то конфликт с Арабскими Эмиратами. И выяснилось вот буквально вот на днях, буквально вчера, что было секретное донесение из Тегерана в Риад, что Иран собирается сделать превратить Эмираты в развалины, и, как говорится, и научить их уроку, и так далее, и тому подобное. И Саудовская Аравия об этом Эмиратам не сказала. Об этом, как говорится, небольшом штрихе, что они собираются расправиться с Эмиратами. Почему они собираются расправиться? Ну, то есть одна из причин — это то, что Эмираты все больше и больше осознают свою нужность, своей независимости от вот этого картеля ОПЕК, от единых цен на нефть, от Саудовской Аравии, которая более консервативна намного, им выгоден в чем-то, может быть, Израиль и так далее. Но при этом мы должны понимать такую вещь. Я вам просто даю все стороны одновременно. Что, понимаете, несмотря на то, что там очень продвинутый шейх, король, эмир, неважно, как бы вы его ни называли, элита в этих государствах достаточно продвинутая. А на уровне граждан каких-то на улице, сионисты для них первые враги. Поэтому с этой точки зрения, знаете, вот эти пляшущие хасиды, которые ездят по арабским странам, меня, в принципе, не радуют. Потому что это дополнительная провокация, понимаете, этих стран. Мы еще там никакие ни друзья, ни соратники, ни собутыльники, ничего, никак, понимаете. И поэтому провоцировать вот этих сумасшедших арабов, которые хотят нас вырезать до единого человека, еще дополнительно, что с пляшущими хасидами, которые хотят доказать, что нет, мы теперь друзья навеки. Но меня, извините, это глупость. Глупость. Можете мне говорить, что я как боюсь ко всего, как галутный еврей, это у нас тут очень много, очень, как говорится, модно сказать от израильтян. Но я, честно говоря, представляю это в такой, понимаете, что нужно тут не перебрать меру. У нас нет вот этой ситуации, несмотря на то, что, смотрите, Саудовская Аравия, она абсолютно четко нуждается в ослаблении Ирана. Она от этого выиграет во многом. Но они играть за Израиль не хотят. Понимаете? Не хотят. Поэтому все эти разговоры о том, что вот они сейчас прямо вот бросятся с Израилем, устанавливать дипотношения, признавать там Палестину, понимаете, забыли про все. Это чушь собачья. Не верю. И верить не буду. Понимаете? Мы должны рассчитывать намного более консервативный выход из всего этого. Из всего этого создавшегося положения. Например, вчера Иран атаковал серьезный трубопровод именно в Арабских Эмиратах. И вот поэтому несколько дополнений по этой теме. Но вот я тут перевел статью, я ее вам сегодня читать не буду. Очень антиамериканская статья, написана английским автором, белым. Он был раньше в Guardian, ну, то есть, конечно, он одержим антитрампом, антиизраилем, все понятно, но все равно надо читать такое, надо это публиковать, чтобы мы знали, с чем мы имеем дело. Ну вот он буквально требует, рвет и мечет, чтобы обуздать Эмираты, которые сучились, понимаете, и связались с Израилем. Для него это прямо, понимаете, падение нравов. Он англичанин. Никакого отношения ни к исламу ничего не играет. Как я уже сказал, вот Эмираты по секретной переписке Тегерана с Риадом должны были стать главной мишенью Ирана. Все из-за их союза с Израилем. Израиль впрямую пишет саудовцам, что хочет расправиться с Эмиратами. А саудовцы, ввиду проявления их расхождения с Эмиратами, в принципе, были бы не против, если бы Эмираты получили серьезный ущерб от Ирана. С их точки зрения, это было бы и наказание за непослушание,
и за выход из ОПЕК, и за тюти-мути с евреями, что они разводят из Эмиратов, и просто за нарушение субординации, что установлено в регионе, где Саудовская Аравия старший и смотритель, да, это как в тюрьме. И это делать нельзя. Ну вот, Саудовская Аравия, она же де-факто против Ирана в целом, но в деталях она не хочет уничтожения его режима. И вот Пакистан, Турция, Египет, некоторые другие страны фактически приняли во всем это куда больше антиамериканскую позицию, нежели антииранскую. Они все выигрывают на это, но при этом они хотят, чтобы дали по носу Трампу. То есть, даже если они активно не помогают, то они точно так же не помогают и Америке. И заявляют, да и желают, чтобы Трамп, вот я цитирую, разбил себе лоб о кирпичную стену, они пишут. Прямую. Чтобы Трамп разбил себе лоб о кирпичную стену в регионе. То есть это не друзья, не союзники, а так, непонятно что. А на Эмираты будет дикое давление, я не удивлюсь, если их лидера вообще убьют. В этом регионе это вполне реально. В целом, почему они так действуют, более чем понятно, хотя многих может и удивит. Вполне вероятно, что за нашими желаниями видеть победы Израиля и США, арабы со своей стороны могут противопоставить какой-то новый военный блок стран региона в единую сеть безопасности без участия США. Я крайне сомневаюсь, что это будет что-то работающее, эффективное и существенное. Но еще раз, это не наши друзья, действуют они в своих интересах, которые не схожи с нами. Ну, отдельно мы можем, еще раз повторяю, анализировать не столько шейхов и королей, а мнение арабской улицы насчет Израиля, евреев, сионизма и так далее. Тут много неприятных сюрпризов для нас. Поэтому я говорю, что нам не надо перегибать палку с ними, нет, или рассчитывать на что-то. Не думаю, что мы можем серьезно думать о реальном улучшении дел с арабами где-то в регионе, базируясь на наших желаниях и эйфории, где улучшение не затрагивает никого, кроме как элитарный высший класс этих стран, что образованные умные. Остальные ненавидят, как и ненавидели раньше. И так как правители этих стран не хотят революции или бунта на улицах, они будут прислушаться куда больше к ним, нежели к нам. Ну и, наконец, Трамп. У Трампа фактически ультиматум сейчас внутри у нас в Америке. От его же однопартийцев, тем более от демократов. Если топливо подорожает на еще где-то 50 центов галлон, сегодня в Нью-Джерси оно 4,29 за галлон, самое дешевое, они будут в открытую требовать прекращения войны и любого договора, что откроет пролив. То есть против него начинает создаваться, против Трампа, начинает создаваться внутренняя оппозиция. Ввиду того, что идут выборы, им куда дороже их места, чем Трамп, который ничем не рискует ни сейчас, ни в 28-м году. Трампу нужно активизировать войну и активизировать проход судов через пролив. И не сидеть и ждать, когда в Иране разродятся чем-то, о чем можно будет разговаривать. Он вообще не может больше ждать. И ждать, когда они там созреют к чему-то, или их доведут, или у них закроются скважины, или переполнится хранилище. Ребятки, перестаньте морочить себе голову, снимите лапшу с ушей. Мы не знаем, чего мы ждем, понимаете? Я вообще не понимаю этого. Вполне возможно, вообще не надо вести эти переговоры. Нужно перейти в режим перманентной войны, без конца. Вообще, как таковой, не разговаривать ни с кем. Да так, чтобы просили закончить не только у нас тут, но и все лидеры всего региона там. Вопрос в том, а кто кого пересидит сейчас? Если Трамп даст это сделать с нами, то это фактически провал его начинаний. Так как ни одна из целей до конца не доведена. Ядерное топливо не вывезено. Производство ракет не остановлено, только приостановлено. Пролив не открыт, поддержка терроризма не закончится, ядерную программу Иран реанимирует. Может через год, может через два, но реанимирует. То есть, понимаете, Трамп слишком много, попусту, откровенно, глупо мелет языком про что-то ужасное, жуткое, что он сотворит. А если вдруг кобы да кобы не послушать его ценные указания? Вам не надоело эту чушь слушать? Я вот сейчас что-то там вот сотру Иран с лица земли. Сотри уже, наконец. Пора уже закрыть рот и сделать это ужасное и жуткое, а не делать из себя часть комедийного канала. По имени, а что еще обещал Трамп вечером? Что ж, о чем еще он проговорился с унитаза в Твиттере? Ребят, вам не надоела эта чушь собачья? Мне надоело. Откровенно говорю, надоело. Потому что если он себя ведет как комедийный лидер, ну так что вы хотите? Так к нему так и будут относиться. Я сейчас что-то сделаю, понимаете, старик Хоттабыч, блин. Как в том магазине, где он заказывает сей газировку и говорит, боже мой, я сейчас сотворю с вами что-то страшное. Я страшен в гневе. Над ним смеются, над этим стариком с длинной бородой.
Ребят, не надо говорить об этом в регионе. В этом вообще регионе не надо говорить. Израиль что говорил? Сейчас я вам пришлю большую красивую бомбу. Сейчас она на вас упадет, и от вас останется вот мокрые куски какие-то. Он этого никогда не говорит, правильно? Потому что в этом регионе вообще говорить не надо. Надо ее бросить, эту бомбу, чтобы они потом с губкой эти куски собирали с асфальта. Вот что надо делать. Мы слишком много развели разговоров. Понимаете, нас уже перестали воспринимать. Там очень близко, понимаете, вот эта граница между угрозами и клоунадой очень небольшая. Как только угрозы заканчиваются, начинается разговор, они начинают считать клоунадой и слабостью. Мы, наконец, у нас есть западные и левые, которые как можно больше желают поражения США и Израилю в этой войне. Вот в частности, вот этот автор, который эту антистатью написал. Знаете, все эти шейхи и короли не найдут более чем активную поддержку открытого и скрытого в обществах, правительствах, партиях и движениях, что недовольны и войной в частности, и правом, и в общем. Потому что если они серьезно ударяют по Трампу, они таким образом ударяют по своим правым движениям в их странах. Демократы у нас тоже внутри страны не исключение, а часть этого мирового расклада. Поэтому буквально все хотят, чтобы, как говорится, он проиграл как можно больше. Ну вот, а в этом я вижу слияние интересов этих правителей Ближнего Востока, левых партий на Западе, а также косвенно руку и Китая, и России, которые тоже получают лишние дивиденды от подобного проигрыша. А если он будет? Ну вот комментировать здесь, в принципе, уже нечего. То есть добавки я могу только скажу, что вот с точки зрения баланса сил Иран в ослабленном состоянии, но нужен Израилю. Именно в ослабленном состоянии. Потому что пока есть Иран, он будет продолжать бодаться с суннитскими арабскими соседями. Они не будут столь откровенно против Израиля. Его уничтожать, может быть, Иран целиком не надо, если мы не можем это делать. И наоборот, усиление Израиля за счет слабого Ирана, слабой Сирии, слабых хуситов и так далее, будет провоцировать арабов на какие-то меры по обузданию, в кавычках, аппетитов сионистов. С другой стороны, если не на пустых обещаниях и словах от нашего Трампа, а на самом деле взять и уничтожить и сменить режим в Иране, то тогда это будет наиболее крутой, крупный союзник и серьезный союзник Израиля, чем любые из этих арабских стран и режимов, которые нашим и вашим. И также это будет опорный пункт и против дерзостей Турции, аппетитов Пакистана, интриг Саудовской Аравии и расчетов Египта. Ну и также на дальнейшее будущее. Надо, видимо, решиться на создание курдского государства. С дальнейшей поддержкой вычленения части территории Сирии, Ирака и Турции. Турция вообще нам не союзник. Ее пребывание в НАТО, это, по-моему, анахронизм чистейший. Вот и курды могут играть и необходимую роль здравых мусульман рядом с сумасшедшими, которые дополнительно уравновесят все силы и дадут по голове, прежде всего, туркам. Вот как я вижу эту ситуацию. Понимаете, ничего хорошего вот в этом нашем бесконечном ожидании я лично не вижу сейчас вообще. Потому что вот эти наши союзники, в кавычках, так называем, которые вроде бы против, они уже играют против нас. В открытую. А мы сидим и ждем. Что мы ждем? Понимаете, доводить до того, чтобы Эмираты проиграли. Понимаете, у них же начинаются внутренние теперь разборки. Так как если Саудовская Аравия боится, что Эмираты начнут их теснить на мировой арене, и за счет производства нефти, и за счет своего влияния, и за счет того, что они могут превратиться в какой-то хаб новых технологий, новых денег, там, я не знаю, ну, в общем, много чего. Эмираты уже занимаются отмывом целого ряда денег, таких, не совсем законных. Саудовская Аравия боится этим заниматься, а они нет, понимаете, для них это колоссальная прибыль. В принципе, это говорит о том, что в Эмиратах берет, как говорится, вверх более такой бизнес-подход. Не вот эта идеология, понимаете, будем, понимаете, там, за Аллаха умирать, понимаете, где угодно, как угодно, с кем угодно. Неважно как, неважно почему и так далее. Понимаете, вот как сейчас делает Турция, например. Это очень интересная ситуация, что они разругались между, понимаете, что эти шейхи разругались, понимаете, одни в Абу-Даби, одни в Риаде. И я очень опасаюсь за жизнь вот этого шейха в Абу-Даби. Именно за него. Потому что у него намного более слабая будет сейчас позиция в арабском мире. И
Самое интересное, что Саудовская Аравия и Оман

Никак. В Эмираты это очень интересный такой момент, который раскрывает, что там в этом болоте очень все токсично. Очень все токсично. Знаете, и Израилю туда не надо добавлять. Но мы и в Израиле, и в Америке должны решить, что мы делаем с Ираном. Может быть, Иран не надо добивать, может быть, его надо периодически воспитывать. Какими-то регулярными налетами, регулярными бомбежками и так далее. Вообще забыли тогда про это нарушение, все эти договора и так далее. Вообще, вот не заключать их и все. Пусть он пребывает в режиме такой вот медленно вяло текущей войны. Главное, единственное, что раскупорить вот этот вот пролив. Все, пусть суда идут под нашим там мудрым руководством и так далее. Иран не пускать. Иранские суда, как говорится, не пускать или вообще конфисковывать. В нашу пользу. Забирать всю нефть, понимаете, перегнать в Америку. Вместе с танкерами конфисковывать, продавать с торгов. И пусть у нас бензин идет вниз, у них пойдет вверх, а у нас нет. Вот полностью конфисковывать всю нефть, которая идет в Иран или из Ирана. Ну, то есть в Иран там не идет нефть, но, во всяком случае, из Ирана. Вот такой момент. И пусть начнут выть в Китае, пусть начнут выть в Индии, пусть начнут выть, понимаете, в Африке, еще где-то так далее и тому подобное. Или наоборот, например, перестать защищать Саудовскую Аравию. Пусть на Саудовскую Аравию прилетят несколько иранских запусков. Раз они такие большие друзья, ну так чем их защищаем тогда? Если это не наши друзья, а друзья Ирана. Тогда, господа иранцы, вдарьте, пожалуйста, по Эр-Рияду, бросьте там пару бомб хороших. Пусть они там начнут забегают, понимаете, начнут выть на Луну, понимаете, и кричать «Аллах Акбар», тогда, ну, может быть, у них в мозгах прибавится. Зачем мы их защищаем? Да, ну, Арабские Эмираты, понятно. Вот зачем мы защищаем тогда их всех остальных? Вы в открытую играете против нас. Вот если почитать, допустим, те же новости, которые подает какая-то Турция, там всякие вот эти агентства турецкие, то очень неприятное впечатление складывается. Понимаете, такое впечатение, что вообще, понимаете, ну что это за... Это правительственное агентство новостей, это не просто какая-то шарашкина контора. Как и Аль-Джазира, это фактически, еще раз повторяю, официальное агентство новостей. И оно занимается только происками Израиля, сионистов, какая плохая Америка и так далее и тому подобное. Вы почитаете этот поток нечистот, оттуда у вас сразу все в голове сложится в правильное понимание. И это все на фоне того, еще раз повторяю, что у нас растет антисемитизм дома. Я вам сейчас прочту, что об этом сказал Майкл Уоррен. Я, правда, с ним не согласен. Это бывший посол Израиля в США. Ну, в общем, я с ними согласен, но тем не менее мы можем обсудить. Но у нас очень много чего становится интересно в связи с этой войной. Больше всего все в регионе боятся, что Израиль начнет там командовать. Возможно, тактической точки зрения. Израилю нужно взять, сделать шаг назад. И пусть вот эти все дорогие союзнички или не союзнички, или вообще непонятно что, пусть они попробуют сами разбираться с Ираном. Вот продолжать его бомбить, продолжать на него нападать, забирать вот эти вот суда, повторяю, с нефтью, перегонять их в пользу Израиля, в пользу Америки и так далее. А если он бомбит там каких-то там саудовцев или Кувейт или что-то такое, вот пусть они наконец-то скажут спасибо за то, что для них делают. Они скажут, ну так не скажут. Тогда, понимаете, вот разбирайте сами. Вот у вас, вот вам палка, вот вам, говорит, транспарант на шею, флаг в руки вперед. Я как-то тут писал, что как только уничтожит Иран или ослабит Иран как угрозу всем соседям, Израиль тут же станет опять врагом номер один. Потому что вот эта формулировка, что евреи это ужасные люди, но шииты еще хуже, она только работает, если шииты, то есть Иран, представляет дальнейшую угрозу всем вокруг. Если Израиль или Америка полностью его уничтожают,

0: То есть уничтожают угрозу, но и режим не меняют. Вот вы поняли? То есть они как бы не добивают его до конца. То тогда они почитают, чтобы режим в Иране остался как есть, чтобы они продолжали ненавидеть Израиль, но они при этом не кусались активно. Тогда это получается против нас самих. А если мы уничтожаем режим в Иране, тогда вот эти все эти ожидания всех этих арабов сводятся к нулю, потому что тогда Иран становится фактически американо-израильским другом. Вот как раскладываются дела. Окей, перерыв и вернемся.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio» – мы стали еще ближе. Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Я хочу вам прочесть достаточно такое. Ну, я вообще не люблю Уоррена, честно вам скажу, потому что у него... Знаете, он, ну вот, как говорю, вот израильтяне многие страдают определенным таким снобизмом по отношению к евреям, которые живут вне Израиля. То есть вот мы типа в Израиле, мы святые люди, мы там защищаем всех, а вы типа там в каких-то там, я не знаю, в гадюшниках своих, там вот в Галуте. Но я поэтому очень через три бумажки воспринимаю всех этих израильских авторов, которые пишут о нас здесь. Но тем не менее, здесь он в чем-то прав. И вот он пишет, что конец диаспоры. В то время как правительство на Западе лишь на словах заявляет о борьбе с антисемитизмом, проявление ненависти к евреям множится с каждым днем и стремительно становится нормой. И вот, выступая на произраильских мероприятиях по всему миру на протяжении почти 50 лет, я редко слышу вопрос, который не слышал бы уже сотню раз. Однако на недавней конференции американских еврейских благотворителей кто-то задал во мне вопрос, который казался мне совершенно пугающе уникальным. Как вы считаете, есть ли у евреев будущее в Соединенных Штатах? Всего несколько лет назад подобный вопрос казался мне большинству американских евреев немыслимым, не говоря уже о том, чтобы озвучить его вслух. И все же теперь каждый человек моей аудитории согласится с тем, что в ответ вполне можно звучать так: к сожалению, американское еврейство обречено. Я с этим абсолютно не согласен, но поговорим потом. Именно так обстоит дело во многих общинах диаспоры, где будущее евреев выглядит весьма мрачным. Во время моих недавних визитов в Канаду, в Австралию, а также многочисленных беседок с британскими евреями, я неоднократно слышал о том, что положение евреев в этих странах стало невыносимым, будет лишь ухудшаться. В то время как правительство лишь на словах заявляет о борьбе с антисемитизмом, проявление юдофобии множится с каждым днем и стремительно становится нормой. Жестокое нападение с ножом на двух евреев в Лондоне и даже кровавая расправа над евреями на пляже Банди-Бич в Сиднее больше не воспринимается как чудовищное исключение из правил. Вместо того, чтобы отпугнуть антисемитов, подобные зверства лишь подталкивают их к совершению новых преступлений. Тем временем в Америке синагоги, еврейские общинные центры все больше напоминают крепости, у входа в которые дежурят вооруженные охранники. Вскоре они станут похожи на свои еврейские аналоги с солдатами и бронетехникой. Европейские еврейские родители все чаще опасаются отправлять своих детей в еврейские школы и летние лагеря или посещать вместе с семьями религиозные службы. Ношение видимых атрибутов еврейской идентичности кип звезд Давида стало сопряжено с риском. Очевидно, что мы являемся свидетелями глубоких, скорее всего, необратимых перемен в жизни еврейской диаспоры. Сотни миллионов долларов вкладываются в борьбу с антисемитизмом. Однако ненависть продолжает метастазировать. Вскоре евреям диаспоры придется решить, какой уровень притеснения и физической угрозы они готовы терпеть, и стоит ли риск того, чтобы оставаться открытым практикующим иудеем. Со временем мишенью могут стать даже полностью ассимилированные евреи. Многие представители диаспоры решат не позволить антисемитам одержать верх и продолжат борьбу в странах своего проживания. Смогут ли они победить, покажет время. Другие примут решение совершить алию. Для Израиля стремительный рост антисемитизма влечет с собой множество последствий, как негативных, так и позитивных. В дипломатических и стратегических сферах приход к власти людей, ненавидящих евреев, можно нести серьезный ущерб нашим внешним связям, нашей способности обеспечить собственную оборону. Возрастает опасность бойкотов и санкций. В то же время утрата финансовой и политической поддержки со стороны еврейской диаспоры стала бы для Израиля невосполнимой потерей. Хотя ортодоксальный сионизм и настаивает на собирании всех изгнанников, действительно, Израиль всегда опирался на сильную и активную диаспору. Сегодня, спустя почти 80 лет после основания нашего государства, мы должны научиться гораздо тверже стоять на собственных ногах. С позитивной стороны, Израиль вновь может стать центром притяжения для массовой лии. Тепло и принятые и успешно интегрированные волны иммигрантов могли бы заселить Негев, голландские высоты. Массовая лия, на которую когда-то возлагались надежды, как на решение демографической программы и проблемы, связанные с израильским теорией, может стать ответом на демографический вызов, исходящий от ультрадоксальной общины Харидим. Израиль должен быть готов, сумев привлечь большинство беженцев, спасавшихся от антисемитизма во Франции, большинство из которых из них переехало в Канаду, Великобританию, США, Израиль теперь обязан активно стимулировать илию. В этом направлении важным шагом должна поддержка бывшим премьером Нафтали Беннетом Института гражданских браков в Израиле. Получив вопрос о будущем американских евреев, перевел дыхание и заговорил о том, как мир возвращается к новой форме антисемитизма. Ну, в общем, что вам сказать, в чем я согласен, в чем я не согласен? Значит, есть одна вещь, которую Орен не упоминает или не хочет упоминать и так далее. В Америке есть вторая поправка о возможности применения оружия и ношения оружия. Так вот, те евреи, которые не совсем забитые, не совсем местечковые, не совсем, понимаете, всего боящиеся, не те, которые, понимаете, готовы спрятаться под столом, если начнется стук в дверь. начали вооружаться и будут продолжать вооружаться. Как только какие-то обычные евреи, не охрана, а какие-то обычные евреи пристрелят пару нападающих, которые напали на них, потом это будет суд, конечно же, со присяжными, со всеми делами, их оправдают, потому что туда выступят лучшие адвокаты, но они пристрелят, вот как вот этот вот мальчик, вы помните, пристрелил двоих нападающих, кстати, один из них был еврей, которого он пристрелил, левый один сумасшедший. Так вот, когда вот эти вот нормальные евреи, скажем так, пристрелят парочку нападающих, которые напали на них, после этого тут же пойдет, знаете, по рукам и по головам понимание, что евреи не просто так, вот какие-то, знаете, вот сейчас подойду, пну его ногой, а он упадет в грязь мордой своей вонючей. Вот такие вот мы такие, вот так они о нас думают. А когда ты вы их пристрелите, они так думать перестанут. Может быть, 10 человек пристрелят, может быть, 20. По стране это немного. Но это очень отбросит огромную тень на всех остальных. Понимаете, что они начнут думать, а вдруг этот еврей вооружен? А вдруг он, понимаете, им умеет самбо, там занимается, или дзюдо? А вдруг он, извините, сейчас мне шею сломает моим же палестинским платком? Вот это должно у них быть. Знаете, вот как на двери синагоги я бы теперь вешал бы. Мы все, знаете, такой не welcome, а мы все хорошо вооружены, у нас несколько собак боевых здесь сидит на привязи. Вот это я бы вешал бы. Знаете, вот как, знаете, перед некоторыми домами мне пишут, у меня 3 злые собаки, которые очень любят оторвать вам яйца, если вы полезете. Вот я клянусь, я вижу это на некоторых заборах, на некоторых дверях. Или там, знаете, такое вот надпись такая, мы не звоним в 911, но изображение пистолета. То есть мы вначале стреляем, а потом мы звоним в полицию. Вот это первый, самый главный вывод, который мы должны сделать из вот этого всего. Потому что, понимаете, я вам скажу такую вещь. Я очень крайне сомневаюсь, что какая-то серьезная часть евреев, если только не религиозных, возьмет вот сейчас, вы понимаете, ни с того ни с сего, из страха снимется из Нью-Йорка, или из Майами, или из Чикаго, или из Лос-Анджелеса, или Сан-Франциско, и рванет в Израиль. Вот я крайне сомневаюсь в этом. Намного худшая ситуация для евреев находится в Париже. Вы видите, чтобы 500 000 французских евреев бросило все и рвануло в Израиль? Я не вижу. Едут отдельные люди. Отдельные семьи. Все. Кстати говоря, обратно во Францию едет не меньше. Про это почему-то никто не говорит, что в Израиле есть достаточно много множества людей, которые переезжают обратно во Францию или просто во Францию. Несмотря на весь антисемитизм. Потому что, понимаете, господа, что бы мне ни говорили про Израиль, Израиль это Израиль, а Франция это Франция. И для очень многих Франция, вот такая, как она есть, она намного более привлекательна, чем Израиль такой, как он есть. И это вы ничего здесь не сделаете, можете здесь истерить сколько угодно, это правда. В свое время, я повторяю, большая вообще алия из Советского Союза состоялась потому что, не потому что все так любили Израиль, не потому что все рвались быть сионистами, не потому что все хотели защищать голландские высоты и стоять, понимаете, у стены плача, понимаете, с молитвами. Но они туда рванули, потому что закрыли Америку 31 октября 89 года, изменили правила попадания в Америку. И все тех, кто не получили визу до этого 31 числа 89 года, вынуждены были встать в очередь в израильское посольство, хоть куда-то уехать. Вот почему состоялась большая алия, потому что до этого, когда все евреи, понимаете, с израильским вызовом ехали в Израиль, они разворачивались в Вене и говорили, до свидания, Израиль, мы едем в Канаду или в Австралию или еще куда-то. Кроме Израиля. В Израиль попадало 4%, 4% от всех желающих уехать. Поэтому давайте, понимаете, Майкл Орен, он патриот Израиля. Причем светского Израиля, потому что если он говорит о том, что, понимаете, большая алия стала бы защитой ультраортодоксальной общины харидим, то есть он прекрасно понимает, что вот эта ультраортодоксальная община, которая не хочет служить, является достаточно серьезной проблемой в Израиле. Очень серьезной, понимаете, они потребляют много денег, они на велфаре и так далее, они, как говорится, имеют большое количество детей и так далее. При этом эти дети массово неграмотные. Община харидим потрясающе неграмотна. То есть это вообще, я не знаю, как они знают, ли они математику. Там 2 плюс 2. Ну, наверное, знают, потому что в магазине надо работать. Но вообще, в принципе, они жутко неграмотные люди. Причем воинственно неграмотные. Для Израиля это очень плохо, если, понимаете, если вот эта община начнет командовать Израилем. А их становится все больше. Понимаете, это тоже одна из причин, почему в Израиль никто не рвется. Вот такие, понимаете, прямо в огромных числах. Ну и наконец. Значит, когда мы говорим о том, что происходит с еврейской общиной в Америке. Значит, еврейская община в Америке вообще очень разная. Она в основном всегда поддерживала левую сторону. Почему? Потому что с правой стороны евреев не принимали. Мы уже об этом много раз говорили. Евреев с правой стороны никто равными себе не видел. С правой стороны всегда видели равными себе, это какие-то вот эти вот WASP, то есть White Anglo-Saxon Protestant. Протестант, англосаксонец, белый. Евреев белыми не считали. То, что их считают белыми сейчас какие-то представители BLM, так это уже скорее левый заскок, а не правый. Евреев никуда не пускали. Ни в университеты, ни в клубы, ни в серьезные компании, ни в банки их не брали, ничего. Только те, которые евреи могли что-то организовать свое, вот там они организовывали. Значит, о чем мы говорим? Что сейчас, возможно, начнется медленный отход левых евреев, которые были всю жизнь левыми, понимаете, потому что они уже настолько стали левыми слева, что это уже те евреи, которые были либерального такого плана, начнут оттуда отходить. Вот, в частности, интересен момент, что умирающий на сегодняшний день бывший конгрессмен Берни Франк, один из либералов из Бостона, он был очень неплохой человек в жизни. То есть он был гей, еврей, из еврейской семьи и так далее. Вот он очень многим людям помогал, ничего за это не требуя. Он был именно таким классическим либералом. И вот сейчас он находится в хосписе, потому что у него сердечная недостаточность, то есть он явно на последних, к сожалению, днях своей жизни, ему 86 лет или что-то такое, он уже давно ушел из Конгресса, он призывает свою партию уйти от этих левых идеалов, от вот этого левого болота, в которое она ушла. Потому что даже для него это токсично. Понимаете, вот этот Билл Марр, которого очень многие справа ненавидели, потому что он подсмеивался над Трампом. Он подсмеивался над Трампом, теперь он вообще усмеется над демократами. Потому что они не демократы, они коммунисты. То есть поэтому сейчас я себе представляю такое, что начнется медленно. Это, конечно, очень долго будет и не будет при Трампе. Потому что Трамп действует как пугало в этом отношении. То есть очень многие не пойдут туда просто потому, что Трамп есть. Вот если что-то будет после Трампа, то, наверное, я думаю, что какая-то вот часть евреев начнет отходить от демократов именно в правую сторону. И я так себе представляю, что вот такое вот сопротивление, более активное вот этой всей этой юдофобии, которую мы видим, оно будет именно исходить с правой стороны. От правых, как говорится, тех, которые хотят что-то сделать по этому поводу, как говорится, остановить вот этот сумасшедший дом, который мы видим. Понимаете? Да, синагоги будут более защищены, да, люди начнут, повторяю, должны уже перестать говорить об этом и охать, и ахать, и понимаете, и что же будет, и как же мы будем. Знаете, вот это, знаете, кудахтанье, знаете, как домохозяйки на кухне, который боится разбить все свои яйца, понимаете, потому что там упадет корзина с ними. Знаете, это надо прекратить. Надо собраться, извините, с силами, с мускулами. Это даже полезно для еврейской общины, извините, в Америке. Потому что мы так хорошо разжились, распустили сами себя. Наши дети, понимаете, родились вот в такой неге и в таком цветнике, в такой вот парни, вот этой вот теплице, что они абсолютно не воспринимают. Чуть что их тронь, они плакать начинают. Здоровые кобылы по 20-25 лет, не ткни пальцем в них, они плачут. Как же, как я имею в виду, что меня прессовать, я сейчас в истерику ударюсь. Что это вообще за такая инфантильность? А эта инфантильность, мы ее сами спроецировали на них. Потому что мы их избавили и оградили от всего вот этого сумасшедшего мира, который есть вокруг нас. И знаете, вот есть вот этот очень интересный такой круговорот в обществе, который интересно обусловлен. Он, кстати говоря, написан не мною. Это было еще написано, по-моему, римским философом, по-моему, Цицероном, если не ошибаюсь, что слабые времена, вернее, хорошие времена порождают слабых лидеров. Слабые лидеры порождают плохие времена. Плохие времена порождают сильных лидеров. А сильные лидеры порождают хорошие времена. И вот так вот по кругу все время. То есть у нас вот было что? У нас были долгое время сильные лидеры. Справа, слева, так далее. Можно не соглашаться с ними, понимаете, но таких людей, как был, допустим, такой оратор, как был Джон Кеннеди, или, допустим, как был Трумэн у демократов, или как был Рейган у республиканцев, или, кстати говоря, по уму Никсон был просто умнейший человек, просто он попал в передрягу. Вот, понимаете, таких людей у нас больше нет. У нас нет таких лидеров, нет, понимаете, так далее. У нас есть намного что-то более слабое в этом отношении. И там, и там. И вот на примере, например, выборов в Нью-Йорк, когда вот где победил Мамдани, ну, вы меня извините, этот лидер от республиканцев слива, это было что-то для меня, умопомрачительное. Ребятки, вы вот с таким лидером идете на выборы? Ребят, ну, конечно, вы не просто проиграете 100% с ним. 1000% вы с ним проиграете. Потому что это не лидер. Это ноль. Это очень популярный в 70-х, 80-х годах в метро какой-то, понимаете, народный командир, народный патруль. Это что, материал для мэра такого города? Для мэра такого города нужен материал, как для президента США, такого же масштаба, такого же пошиба. Таких сейчас республиканская партия не выставляет. Демократы выставляют какого-то популиста, который говорит, я вам все дам бесплатно, и он выигрывает. Поэтому сейчас надо заботиться прежде всего, вот в Нью-Йорке, например, не попытками, понимаете, сбросить вот этого идиота Мамдани, а тем, чтобы найти следующего кандидата, чтобы он не был такой слабый, как слива. Может быть, он должен быть с демократической партии, просто умеренный демократ. Потому что республиканец в Нью-Йорке может не победить. Может быть. Вот чисто ради, как говорится, правильности. Но он должен быть сильный. Независимый, он должен не бояться этой партии, которая кричит, что у вас не по дороге с нашей партией. Да плевали мы на вашу партию. У нас есть своя партия. И вот в частности, вот если наши дети, их начнут немножко прессовать, вы знаете, я даже за. Я даже за. Чтобы их начали прессовать, чтобы их начали гнать. Может быть, кому-то морду набили. Вы знаете, это очень полезно. Они тут же пойдут в джим. Потому что у нас очень много, знаете, заученных евреев, задротов, знаете, которые сидят с очками, вечно чему-то учатся. Вот этих у нас очень много, а тех, которых с мускулами, у нас очень мало. А нам нужны с мускулами, которые когда-то были. Вот эти вот на уровне наших дедушек, бабушек, там, вы помните, же был когда-то в Одессе, знаменитая организация была БИТАР. Это были евреи, которые объединились в самооборону. Я низко снимаю перед ними шляпу. Были евреи в Израиле, они же были натуральные террористы, банда Штерна, например, или Иргун. Это были террористы, они готовы были воевать с кем угодно, они опрокидывали и англичан, и арабов. Это были люди, может быть, не очень сильные, не очень высокие, половина там евреев, это метр с кепкой, но у них яйца были стальные. А сейчас, боже мой, наши дети, боже мой, это же ромашки, одуванчики. На очень-очень ухоженной клумбе. Поэтому, понимаете, я вот, можете вы не соглашаться со мной сколько угодно. Ну и завтра на эту тему продолжим, сегодня продолжим. Но я считаю так, что, знаете, битие определяет сознание. Поэтому очень возможно, что если нескольким евреям начистят морду, вот те самые антисемиты, то все остальные евреи сделают из этого правильный вывод. А именно, вооружаться, начать качаться, нанимать охрану, да, вот участвовать в каких-то там организациях самообороны. Нет, и не учить Тору целыми днями. Тору учить тоже хорошо, полезно, но пусть и учат какие-то определенные люди. Но нужен какой-то контингент каких-то здоровых евреев с зубами, с силами, с когтями. Понимаете, о чем я говорю? У нас слишком много заученных задротов. Слишком много. У нас очень мало тех, которые готовы взять биту в руки и выбить кому-то зубы. Защищаясь. Понимаете, защищаясь. Я считаю, что вообще в каждом еврейском доме должен быть дробовик. На стене висеть. Дробовик. К тебе вломились какие-то, это все, пулю сразу в живот, бай. Да, потом ты будешь, тебя притащат за волосы в суд, но мы потом, как еврейская община, тебе выставим лучшего адвоката и докажем, что эти уроды ворвались к тебе дома, угрожали тебе и твоей семье, и ты их застрелил законно. Вот это надо, вот понимаете, мы должны быть к этому готовы. Нужно бояться не суда, а бояться то, что нас будут считать слабыми, прибитыми тротуару. Знаете, которые там скажут, что мы все побредем, понимаете, вот послушно побредем в печь. В Германии были, понимаете, 500 000 евреев, ни один не оказал сопротивления толком. Всех построили, отправили, понимаете, куда-то убивать их. В Украине были евреи, тоже согнали в Бабий Яр, понимаете, и перебили. Или перебили их во Львовском погроме, понимаете. А почему не обратно не защищались? Потому что вот так было принято. Вот так не должно быть принято. Мы должны себя изменить ввиду вот таких ситуаций. Окей, перерыв и продолжим.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прахин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня – по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.

0: Горки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из онкологического центра при Техасском университете установили, что фермент РНКаза H2 помогает одному из самых агрессивных видов рака груди, тройному негативному, выживать даже под воздействием терапии. Речь идет о так называемом репликационном стрессе, состоянии, при котором нарушается копирование ДНК в клетках. Исследователи выяснили, что РНКаза H2 помогает опухолевым клеткам справляться с повреждениями. В норме этот фермент очищает ДНК от ошибочно встроенных фрагментов РНК, предотвращая поломки. Но в раковых клетках он фактически становится инструментом защиты, позволяя им выдерживать терапевтическое воздействие. Более того, ученые обнаружили, что высокий уровень РНКаза H2 связан с худшей выживаемостью пациентов, что указывает на ее важную роль в прогрессировании болезни. Эксперименты показали, если подавить работу этого фермента генетически или с помощью препаратов, опухоль теряет способность адаптироваться к стрессу. Также выяснилось, что блокировка РНКаза H2 усиливает действие уже существующих противораковых препаратов. Это открывает перспективу комбинированной терапии, которая может оказаться более эффективной. Пока результаты получены на доклиническом этапе, однако ученые считают РНКазу H2 одной из наиболее перспективных мишеней для разработки новых методов лечения. Открытие помогает понять, как опухоль обходит терапию и как можно лишить ее этого преимущества. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал?
5: Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Тема очень большая. Тема очень болезненная для многих. Потому что мы все хотим пребывать вот в каком-то, знаете, розовом сне. Потому что мы, как говорится, мы сделали вот эту иммиграцию, мы считаем, что все, мы окончательно для себя все проблемы решили. А тут проблемы взяли и начали заново. И я вот еще раз утверждаю, что то, что эти проблемы появились, для нас полезно. Потому что мы слишком распустили сами себя. Слишком. И когда вот Майкл Уоррен это пишет, он, в принципе, отмечает не то... ситуацию, что должна быть, а то, что у нас сложилось, что, понимаете, что мы слабые, что мы прячемся за какими-то вооруженными охранниками в синагоге, что мы, понимаете, начинаем падать в обмороки. Ой, мамочка, а что я буду делать? А что со мной будет? Какие страшные все эти погромщики! Ой, ой, ой! Это мне напоминает, еще раз повторяю, вот этих вот евреев, которых согнали, понимаете, в лагеря, и они никто не сопротивлялся. Их были миллионы. И они все послушно брели в газовую камеру. Этого не должно быть. Понимаете, лучше умереть, извини меня, сопротивляясь, чем на коленях. Вот это надо бы учить, понимаете, и поэтому я так думаю, что то, что вот это появилось, вот эта ситуация, она нам на пользу, а не в минус. Вот если мы убежим в Израиль, вот это будет плохо. Вот это будет плохо, потому что мы сами себя, мы тогда, грубо говоря, доказываем, что нет, мы сопротивляться ничего не можем. Что мы слабые, что мы боимся. Что, понимаете, к нам приходят, и мы отступаем. Добрый день, вы в эфире.
12: Здравствуйте, Александр. Я по этому вопросу хочу вам вот что сказать. Был такой один еврей в Нью-Йорке, звали его Мейер Кохана. И вот это был человек, который решил ответить так, как сказали вы, кулаками, битами, ножами. Он создал Лигу защиты евреев, он пригласил туда всех желающих. Те, кто умели воевать, те, кто умели драться, и те, кто не умели. И он обучал ребят. И они защищали реально евреев, потому что полиция не хотела или не могла это делать. И они ездили по разным городам. Они, кстати, были в Скоки, про которые вы рассказывали. Вот. Да. И полиция была ему невероятно благодарна. Он рассказывал, что он открывал дверь в полицейский участок ногами, потому что... Его ребята делали всю черную грязную работу за полицию.
11: А полиция известные вещи рассказываете. Да, так какой вот, вывод?
12: Я к чему вам хочу это сказать? Чем все это закончилось? Его сдали евреи. Его сдали эти вот EJ, вот эта ассоциация. Они стали кричать, что он нацист, что он фашист, что
11: я
12: он...
11: Я все... Окей. Вы рассказываете нам то, что мы все знаем. Значит, ситуация такая. Спасибо за ваш звонок. То, что его сдали евреи тогда, которые не боялись ничего, у меня нет в этом... Сейчас евреи тоже сдадут такого, как Кохана. Потому что евреи, как таковые, очень не любят сопротивляться, очень многие. Я повторяю, среди нас очень много жалких евреев, знаете, которых вот дашь им по голове, и он начнет выть. Он не начнет сопротивляться, он начнет выть. А где полиция? А где мои защитники? Защитник, у тебя должен быть пистолет, быть, вытащи его, застрели его. Я еще раз повторяю, лучше, чтобы тебя судили 12 человек, понимаете, вот эти вот 12 присяжных, чем если тебя несли шестеро, понимаете, в гробу. Надо, если не будете рисковать, значит, вы будете терпилами. Терпилами. Вот этот вот такой мэр Каханы, новый, может быть, в более какой-то облекаемой форме, более, как говорится, понятный и так далее, должен быть сейчас. И, к сожалению, он погиб, его убили, но это не должно никого останавливать. Должен быть другой, и потом другой, и потом другой. И это, эти отряды самообороны очень нужны. Особенно сейчас. И тогда вся вот эта вот шушера всех этих антисемитов, они подожмут хвост. Повторяю, когда человек 10, может быть 15, может 20 по стране, вот таких погромщиков, когда они бросятся на евреев, застрелят в смысле обороны, и потом оправдают в судах, да, а их оправдают в судах. Мы знаем это, что их оправдают в судах. Вот тогда ситуация изменится. Вот тогда по вот этим вот умам, умишкам, вот этих вот всех недоделанных уродов, у них единственное, у них же нет ума, у них только инстинкт самосохранения остается. Так вот у них вот этот инстинкт сработает. Этот еврей меня сейчас пристрелит, если я на него пойду. И вот это вот вызовет уважение. Единственное, что вызовет уважение. В этом мире, я уже много раз говорил, мы вернулись, к сожалению, к закону джунглей. Все договора, все вот эти условности, это же договор, это условность. Когда и вы, и я предпочитаем, как говорится, мир хорошей ссоре. Это условность. Понимаете, а условности перестали работать. И поэтому внезапно, вот в частности, евреи оказались перед каким-то жутким выбором. Как это условно? Ну как же? Меня же вчера принимали за нормального, и тут перестали принимать за нормального. Перестали принимать вот за такого, теперь меня опять принимают как за какого-то Пархатова, пардон. А вот чтобы этого не было, вот чтобы тебя уважали, даже ненавидя, но уважали, нужна сила. Сила и только, да пребудет с вами сила. Вот этот фильм, понимаете, «Звездные войны», нужно смотреть евреям, особенно религиозным. Чтобы она им показала, что самое главное, да пребудет с вами сила. Потому что это может быть иносказательное, может быть такая апокриф, может быть такой вот очень далекий от реальности фильм. Но тем не менее он говорит о том, что нужно делать. Понимаете, потому что в этом мире уважают только силу. Только силу. Периодически, да, начинается уважение каких-то вот договоренностей и так далее. Договоренности, скажите мне, работают с евреями? Вот фактически, что такое договоренности? У нас есть целая организация всемирных договоренностей, называется Объединенные Нации. Организация Объединенных Наций. Это фактически организация, где приняли на веру целую систему договоров, договоренностей, каких-то истин, каких-то правил поведения. Вот мы будем делать так, а ты будешь делать так. А мы сделаем это, а он сделает то. Скажите, эта организация работает по отношению к евреям, по отношению к Израилю? Как вот показатель, я еще раз повторяю, Израиль это как канарейка в угольной шахте. Знаете, для чего канарейку туда заносили? Когда появляется метан, газ, который взорвет эту шахту, канарейка начинает петь. И поэтому вот канарейку держали специально в шахте, если там появляется метан, они тут же бросались, убегая из этой шахты, потому что они понимают, что взрыв будет. Вот Израиль это всемирная канарейка. Нормальности или ненормальности. И в частности, а евреи вот в Америке или в Австралии, или еще где-то, это тот канарейка в этих конкретных странах. Добрый день, вы в эфире.
13: Александр, добрый день. Добрый. Почему бы вам... Вы слышите меня?
11: Да.
13: Да. Почему бы вам не взять дробовик и идти охранять синагогу или ещиву? Вы диванные...
11: Я охраняю собственно... До свидания. До свидания. У меня есть дробовик, который я охраняю себя дома. У меня есть дробовик. Для охраны моего собственного дома. Если меня бы попросили охранять синагогу или наняли бы охранять синагогу одного из, допустим, на какой-то там регулярной основе, я, наверное, пошел бы. Для этого мне надо изменить лицензию и так далее. Но, в принципе, можно, как говорится, довести это дело до массового понимания. Поэтому что вы меня пытаетесь обидеть тем, что сказать, что я диванный активист? А вы болтун или болтунья, который ничего делать не хочет. Поэтому вы звоните специально с обвинением, что кто-то хочет, предлагает что-то делать. Это очень интересно, да? Добрый день, вы в эфире.
14: А я с вами полностью согласен. В свое время в эмиграции я попал с бобруйскими ребятами. Что в Ладисполе, что в Италии, что здесь, в Бруклине, в Корсере. Все были такие духовитые, боевитые. И они мне говорили: Эдик, что? Евреев бьют? Да это мы всех подряд били, и нас все боялись. Вот и у нас в Бухаре был такой ляга, держал всех бандитов. Да, вот такие люди нужны сейчас.
11: Ну, да.
14: Время пришло такое.
11: Да, согласен. Во всяком случае, то есть, можно говорить о том, что есть, будут такие конкретные люди, которые будут в этом активно принимать участие, других будут в этом поддерживать. То есть, например, опять-таки, вот я это говорил уже давно достаточно, что есть, например, будут какие-то охраны, отряды самообороны, допустим. Они охраняют тех, кто не хочет, не может обороняться, но тех, которых они охраняют, дают им своего рода такой контракт негласный. Если тебя потащат в суд, полиция, в суд, мы в суде тебе предоставим лучшего адвоката, который существует на этом земном шаре, который тебя отобьет от чего угодно. И мы заплатим все неустойки и все расходы. А твою семью мы будем содержать, пока ты будешь сидеть в тюрьме или будешь сидеть в суде. Мы будем ее содержать, потому что ты стоишь за нас, а мы стоим за тебя. Вот, например, такой, когда все один за всех, все за одного. Вот это должно работать. И тогда не будет Майкла Уоррена, который пишет: собирайте узлы и едьте в Израиль. Потому что это бегство, которое работать тоже не будет. В Израиле абсолютно не есть спокойно, если вы не заметили. Вот сегодня, например, в отставку уходит. Об этом пишет израильское агентство новостей. Уходит один из их генералов, который признал, что он фактически свою работу не сделал. Вот именно тогда, 7 октября, что они проворонили вот этот вот набег, который устроили вот эти все эти уроды. Проворонили. Вот он уходит сегодня в отставку. Поэтому что вам говорить? Ну вот последнее, что я сегодня вам скажу, тоже опять-таки это пишет Израиль. Разведка США объявила о том, что удары не замедлили ядерную программу Ирана. Не замедлили, слышите? Наверное, сейчас Трамп всех уволит за это. Как в прошлый раз он уволил, когда ему сказали, что эффект не достигнут. Американская разведка пришла к выводу, что военная кампания против Ирана не повлияла на темпы разработки ядерного оружия. Аналитики спецслужб утверждают, что сроки создания первой иранской бомбы остались неизменными с прошлого года. Совместно американо-израильские удары, нанесенные с февраля по апрель, уничтожили часть конвенционного арсенала Тегерана, но не нанесли, нет, не нанесли критического ущерба самой ядерной инфраструктуре. То, что я вам сегодня сказал сначала. Оценки Вашингтона базируются на строгом временном расчете. До масштабной операции «Полуночный молот» в июне 25 года спецслужбы давали Тегерану от 3 до 6 месяцев на сборку полноценного ядерного заряда. Разгром объектов на Танзе, Форде и Исфахане отбросил программу примерно на год назад. Однако весенняя операция «Эпическая ярость», несмотря на тяжелый урон иранской оборонной промышленности, этот годовой люфт не увеличила. Авиация сбила с Ирана военный защитный панцирь, но не добралась до сердцевины проекта. Главной угрозой остается бесследно исчезнувший запас 11 тонн высоко обогащенного Ирана. По данным агентства Reuters, режим прячет 440 килограммов сырья, но это мало, они говорят, обогащенного до 60%. Эксперты МАГАТЭ подсчитали, что при дальнейшей доработке этого объема хватит на десяток ядерных боеголовок. Израильтяне говорят на 100. Я им верю больше. В Белом доме продолжают настаивать, что Дональд Трамп не блефует и не позволит Тегерану получить оружие массового поражения. Однако разведывательное сообщество прямо указывает, без физического уничтожения или изъятия спрятанных урановых запасов реальное сдерживание программы невозможно. Спрятанные запасы урана превращают тактические успехи США и Израиля в отложенную угрозу, проблему, провал. По-русски называется провал. Пока эти материалы находятся в руках режима, Иран сохраняет статус порогового государства и может возобновить рывок к бомбе в любой удобный момент. Снос иранского конвенционного щита, которым гордятся в Вашингтоне, имеет смысл только как подготовка к финальному удару. Стагнация в оценках разведки доказывает, что поверхностные методы силового давления исчерпали свою эффективность. Иерусалим и Вашингтон стоят перед фактом, чтобы окончательно ликвидировать ядерную угрозу, им придется инициировать новую, гораздо более сложную кампанию. На этот раз ее мишенью станут не наземные радары, а укрытые глубоко в горах хранилища ядерных материалов. О чем мы говорили здесь вначале? Ваш диванный эксперт здесь вам говорил. Вы помните, я вам говорил, что они не смогут этими бомбами сверху дойти до самого низа. Если там наша бомба заявлена, имеет глубину проникновения 50, точно, 60 максимум метров. Если, а если у них вот это вот хранилище, как русские говорят, больше 90 метров? И что тогда? А все самое ценное на самом низу. Значит, мы, грубо говоря, завалили вход в этот сарайчик. Но они его раскопают. И главное, вот эти самые материалы, главное, вот этот цех по обогащению, скорее всего, он тоже на самом низу. А может быть, меньше, чем, больше, чем 90 метров. Значит, о чем ваш покорный слуга, диванный эксперт, вам говорил? Я вам говорил, что самое правильное будет высадить группу спецназа, большую группу в районе, понимаете, сотен людей, которые подорвут, залезут внутрь вот этого хранилища. У них будет специальный эквипмент, чтобы залезть туда. Это надо будет рассверлить какую-то дырку, чтобы они туда зашли, заложили заряды в самом низу и начали подрывать снизу. Или должен быть какая-то операция по изъятию этих материалов. Или одно, или другое. Я, скорее всего, думаю, наверное, изъятие даже лучше, потому что, ну, то есть, потому что если мы это взорвем, то там все будет радиоактивно, я так все понимаю. Ну, то есть, вот это я как хрен не знаю. Но изъятие было бы лучше. Значит, мы говорим о том, что мы свою программу пока минимум даже не выполнили. Не хочу слышать больше про наши победные реляции. Не хочу, мне надоело слышать вот это, все это. Ей-богу, понимаете, каждый раз слышу, Ирану нанесли непоправимый ущерб. Я счастлив, что ему нанесли непоправимый ущерб. Но если он сможет это обойти, значит, наш ущерб, это все, это чушь собачья. Добрый день, вы в эфире.
15: Добрый день. Если вы
11: выключите радио, пожалуйста.
15: Я выключила уже. Если это все было известно, что все так глубоко у них построено, где была израильская разведка, где была американская разведка, и что вы думаете, наши военные пойдут там уничтожать, а иранцы будут сидеть и смотреть на них? Сколько жертв
11: конечно,
15: там
11: нет.
15: Будет? Сколько
11: много,
15: будет там
11: много.
15: Жертв? О
11: очень,
15: чем вы говорите?
11: Очень, а я говорю о том, что будет очень много жертв. Это война называется.
15: А вы очень пойдете, много жертв вы молодой человек, вы пойдете защищать?
11: Я не такой больной, но если меня призовут, пойду, что делать? Придется.
15: Да. Это же была такая глупость туда залезать. И
11: нет, это не было, а это, но. Это не глупость была защищать, туда залезать. Нам бы угрожали бы ядерной бомбой сегодня бы или через 3 месяца. Это не была глупость, никакая дальнейшая глупость не была. Вы не можете договориться с Северной Кореей, у которой есть уже эта бомба. А как вы договорились с этими фанатиками в Иране, которые стреляют по всем вокруг, которые даже к этой войне отношения не имеют? О чем вы говорите вообще? То, что Израиль и Америка начали, они начали правильно. То, что они не могут все решить с воздуха, это тоже правильно, это все прекрасно понимали. Надо прийти к пониманию, что да, придется высадить, наверное, полдивизии людей. Да, будут под пулями, под бомбами. Это будет война, которая называется война, где люди гибнут, их на куски рвут. И мы должны это поддержать, для того, чтобы они ликвидировали сами.

потому что мы разнесем всю эту радиоактивную заразу повсюду. И ее можно все равно использовать как, допустим, грязную ядерную бомбу. Можно собрать ядерные материалы, собрать в какую-то торбу, привезти и бросить в какой-то мусорник. Наверное, это тоже делать не надо. Значит, надо высаживать серьезный десант какой-то. Серьезную технику. И идти, и, как говорится, раскапывать это. Или, ну, то есть, если иранцы сами согласятся на сдачу этого ядерного материала, то это замечательно. Тогда это все делать не надо. Пока мы пытаемся их заставить это сделать и так далее. Но я думаю, что нам нужно продумать план Б. А что будет, если они не согласятся? А что будет, если вот эти все умные головы, которые мне тут заявляют, вот у них сейчас переналиются все эти водохранилища с нефтью? Ну, переналиются. Вы что, думаете, Иран остановится, что ли, на это? Ну, сами подумайте, ребят, ну не будьте дурачками. Иран, фанатики религиозные, остановятся, если у них переполнены будут хранилища с нефтью. Ну, они будут жрать дерьмо из-под себя и будут кричать о победе. Они закупорят эти скважины, да, они потеряют часть нефти, они потеряют часть скважин. Им плевать, сколько будут потери. Они будут биться, пока остался хоть один иранский солдат. И будут объявлять это колоссальной победой. Для нас победа определяется очень просто. Забрали или не забрали мы эти активные ядерные материалы, прекратили ли мы производство ядер, вот этих вот всех континентальных ракет, больше 300 километров, Израиль говорит, окей, я с ними, допустим, соглашусь. Производство ракет закончено, ядерная программа закончена. Пролив открыли. Все, вот эти три составные, если мы их не добились, мы эту войну проиграли, господа. Несмотря на все колоссальные победы, понимаете, и что мы снесли всю их ПВО. И разбомбили всех, кого только можно было разбомбить сверху. Значит, вопрос только сверху не работает. Вы правильно сказали, что да. Я с самого начала подозревал, что придется делать это ручками. Если меня призовут здесь, идти что-то делать, ну, пожалуйста, я пойду, ну, что делать? Это моя страна. У меня здесь дочь родилась. Ну, пойду там что-то, я не знаю. Меня, наверное, что-то грузить позовут. Ну, да, окей. Стрелять, пожалуйста, умею. Умею. Буду я ли очень рад этому? Конечно, нет. Кто хочет идти, извините, там в армии потеть? Никто. Но надо будет, пойду, ну что делать? Надо будет, пойду, ну, к сожалению. А кто за меня это будет делать? Если я не пойду, и он не пойдет, и тот не пойдет, и третий, и десятый, ну так что тогда? Что мы сюда приехали тогда? Кого мы защищаем? Что мы за клятвы вообще тогда давали? Если все это пустые слова. Нет, все правильно. Трамп, то, что Трамп начал делать с Ираном, это вне всякого сомнения правильно. И Израиль делал с Ираном вне всякого сомнения правильно. Потому что дать им получить ядерную бомбу, а потом начинать с ними переговоры, извините, это идиотизм первой марки. Первой марки. И никакие переговоры бы после их получения этого ядерного оружия, с ними вообще бы вообще не работали бы, даже как сейчас они не работают. У них ее сейчас нет, и посмотрите, у нас что-то получается? Нет. Но в чем Трамп не прав, или в чем он не понимает это дело, что они просто так, вот понимаете, они ему сейчас не принесут на тарелочке с голубой каемочкой эту победу. Этого не будет. С ними надо воевать долго и нудно. Это очень упертые, это очень религиозно одержимые люди, фанатики. Можно было договориться с Осамой Бен Ладеном? Нет, его можно было только убить. Его можно было найти где-то вот в этом Пакистане и пришибить там в этом доме, в котором он там отсиживался. Вот это единственное, что можно было сделать. И то же самое с ними. Мы ничего другого не докажем. Это религиозные фанатики, которые будут стоять до последнего. До последнего патрона. Ибо они ждут, что они нас пересидят. Это самый главный наш минус. Мы не умеем, не хотим, нам очень противно, долго и нудно воевать. Поэтому, понимаете, нас можно пересидеть.
А то, что вы предлагаете...

0: Дорогая, извините, дорогая моя, это не выход. Спасибо всем. Всего доброго. Завтра продолжим ту же тему.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Активная буровая жировая ткань может снижать воспаление сосудов у людей с ожирением и тем самым уменьшать риск развития атеросклероза. К такому выводу пришли исследователи Венского медицинского университета. При ожирении повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. Одной из ключевых причин считается хроническое воспаление сосудов. Новое исследование показало, что у части пациентов этот процесс может быть менее выражен благодаря активности бурого жира. Более того, прослеживалась четкая зависимость. Чем выше активность бурого жира, тем слабее воспаление. Анализы крови подтвердили результат. У таких участников фиксировались более высокие уровни противовоспалительных молекул и сниженные маркеры, связанные с атеросклерозом. Бурая жировая ткань отличается от обычной тем, что не накапливает, а расходует энергию, участвуя в выработке тепла. С возрастом ее активность снижается, а при ожирении, как правило, уменьшается еще сильнее. Полученные данные впервые демонстрируют на людях защитную роль бурого жира для сосудистой системы. По мнению ученых, стимулирование его активности, например, с помощью холода или лекарственных методов, может стать новым подходом к снижению сердечно-сосудистых рисков у пациентов с ожирением.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной. Демократы вновь угрожают расширением состава Верховного суда, после того, как им заявили, что они не могут заниматься российской манипуляцией избирательными округами. Проект президента Трампа по созданию национального сада американских героев становится все масштабней. Богатейшие жители Нью-Йорка выступили против мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани после введения нового налога на недвижимость. Пентагон договорился об использовании технологии искусственного интеллекта в засекреченных операциях с рядом крупнейших технологических компаний США. Федеральный апелляционный суд, это пятый окружной суд в Новом Орлеане, постановил ограничить доступ к препарату мифепристон, применяемому для медикаментозного аборта, запретив его отправку по почте. Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки, авиакомпания Spirit Airlines, объявила, что прекращает свою деятельность. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной, сообщили Associated Press, Politico, Reuters и другие СМИ. 7 апреля между Соединенными Штатами и Ираном не происходило обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля, завершены, написал президент Трамп в письме, которое процитировало Politico. Письмо было отправлено спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону и сенатору от республиканцев Чаку Грасли, который временно исполняет обязанности председателя Сената. В своем послании Трамп ясно дал понять, что военный конфликт может быть далек от завершения, отметила Associated Press. Несмотря на успех операции Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной. Так процитировало письмо Reuters. Послание отправлено 1 мая, в момент, когда военная кампания против Ирана достигла 60-дневной отметки, а это крайний срок, в который, согласно принятой в 1973 году резолюции, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без санкции Конгресса – 60 дней. Политика указала, что таким образом Трамп попытался подавить спор о необходимости одобрения войны законодателями. Издание отметило, что аргументация Белого дома не устроит демократов и некоторых республиканцев. Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложением Ирана по урегулированию конфликта, которое было передано через Пакистан. Иран, по его словам, выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться. При этом Трамп отметил, что Штаты продолжают взаимодействие с Пакистаном, который является главным посредником в переговорах США и Ирана. Таймс со ссылкой на источники ранее описал, что представители Демократической партии в Конгрессе рассматривают возможность подачи иска к Трампу, если тот продолжит военную кампанию после 1 мая. По данным журнала Time, обсуждения находятся на ранней стадии. Единства внутри Демократической партии по этому вопросу нет. Во имя норм и демократии, как сказано, радикальные демократы возобновляют призывы к расширению состава Верховного суда в случае возвращения контроля над федеральным правительством. Волна тревожных заявлений возникла после того, как высшая судебная инстанция в среду вынесла решение по делу Луизиана Вайс против Калайса, фактически лишив штаты возможности использовать так называемый расовый фактор при перераспределении избирательных округов. Как сообщает «Федералист», это решение фактически дает штатам возможность ликвидировать округа с преобладающим количеством меньшинств, созданные в рамках прежних трактовок раздела 2 Voting Rights Act, трактовок, которые приносили выгоду демократам, как сказано в издании. Очевидно, опасаясь, что это может поставить под угрозу их политическую власть, демократы не теряли времени и использовали решение 6-3, принятое по идеологическим линиям, как повод вновь возобновить угрозы расширения состава Верховного суда за счет левых судей, как только они получат демократы контроль над Конгрессом и Белым домом, но имеется в виду промежуточные ноябрьские выборы. Подобные угрозы были широко распространены во время президентства Джо Байдена, но заметно поутихли после возвращения к власти Дональда Трампа. Критикуя признание консервативными судьями того, что Конституция США носит цветонезависимый, как отмечено, характер, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хоаким Джеффрис дал понять, что готов поддержать план своей партии
1: партии по расширению суда Верховного, если получит пост спикера, то есть когда большинство, надеются они на выборах, будет у демократов в Палате представителей. В недавнем интервью Джеффрис решительно заявил, что все варианты остаются на столе, когда речь идет о решении вопроса с судом, обеспечивающим соблюдение основного закона страны, Конституции. Цитирую, Верховный суд – это позор, и в новом созыве Конгресса нам придется что-то сделать с Верховным судом, сказал Джеффрис. И позвольте мне быть предельно ясным, все варианты рассматриваются, все, чтобы разобраться с этим коррумпированным большинством мага, которое выносит политические решения, направленные на укрепление оппозиции республиканской партии. И мы не позволим им добиться успеха, заявил Джеффрис. Левая организация Demand Justice выступила с похожим завуалированным предупреждением, по-видимому, поддерживая такие усилия. Ее президент Джош Ортон, имеющий опыт активизма в рядах демократической партии, опубликовал заявление после выхода решения по делу Луизиана против Каллайс, в котором подверг критике Верховный суд за принятое решение и заявил, что тот должен подвергнуться фундаментальной реформе, Верховный суд, если он хочет вновь служить нашей демократии. Ну, демократы мы видим, как служат демократии, все их не устраивает, все должно быть по-ихнему. Demand Justice печально известна, эта организация, своими клеветническими кампаниями против республиканских кандидатов в судьи и давней поддержкой идеи расширения состава Верховного суда. Группа также активно участвовала в усилиях левых по недопущению Брета Кавана в Верховный суд и недавно раскрыла планы блокировать будущее назначение Дональда Трампа в высшую судебную инстанцию в случае появления вакансий. Давний медийный комментатор Мехди Хасан высказался еще более прямо, призывая расширить состав Верховного суда просто за счет левых, все так простенько, которые, по его словам, будут отдавать предпочтение политическому активизму, а не строгому правоприменению. За счет левых. Так они видят демократию. Демократическая партия. В соцсети X Мехди Хасан написал, если демократы не сделают перебалансировку и расширение Верховного суда приоритетом номер один, когда, если они снова придут к власти, то мне больше нечего сказать. Суд, укомплектованный республиканцами, является главным препятствием прогрессу в этой стране и уже давно. Ну, прогресс, опять-таки, так, как его видит демпартия. Ну и замечательная конгрессвумен Рашида Тлаиб, демократка от Мичигана, известная антисемитка, антиизраильтянка, ну и одна из главных в так называемом прогрессивистском крыле демократической партии, Тлаиб, отвлекшись от выражения симпатии террористам, в этот раз также выступила со своим заявлением, написав «Сроки полномочий для судей Верховного суда вести обязательный кодекс этики». Вот о чем она беспокоится. «Импичмент этим коррумпированным судьям расширить суд». Левое издание The Bulwark опубликовало статью одного из своих редакторов с призывом к демократам расширить состав Верховного суда после возвращения к власти. Эти недавние призывы прозвучали спустя несколько дней после того, как стратег демократической партии Джеймс Карвилл предложил своей партии расширить состав Верховного суда до 13 судей уже в первый день после получения полного контроля над Конгрессом и Белым домом, то есть когда, если в случае они выиграют промежуточные выборы. При этом Джеймс Карвилл отдельно посоветовал кандидатам-демократам не говорить о подобных радикальных мерах в ходе избирательной кампании. Втихаря как-то все сделать. Если демократы, цитирую, выиграют президентские выборы и получат контроль над обеими палатами Конгресса, я считаю, говорит Карвилл, что в первый же день они должны сделать Пуэрто-Рико и Вашингтон штатами, а также расширить состав Верховного суда до 13. К черту все, пусть догоняют, сказал Карвилл. Ну, к черту все, включая и демократию. Выборы 2000 года они, то есть республиканцы, говорит Карвилл, украли, это они украли выборы, они украли места в Верховном суде, они перекроили округа как только могли, и единственный способ бороться с этим, не строить на этом кампанию и не говорить об этом. Просто сделать это. Конец цитаты. По данным Real Clear Politics, после публикации решения по делу Луизиана против Каллайс, Карвилл, по-видимому, подтвердил свою поддержку идеи расширения суда. Критикуя высшую судебную инстанцию, он назвал консервативных судей простенько «сукиными сыновьями». А председателя суда Джона Робертса чертовым клоуном. Ну вот так. Такой взгляд на Верховный суд. демократа. Проект президента Дональда Трампа по созданию национального сада американских героев становится все масштабнее и, вероятно, окажется дороже первоначальных оценок, пишет New York Times. Согласно документам, планы включают установку 250 статуй выдающихся американцев в натуральную величину, а также создание бассейнов, ресторанов и амфитеатра. По оценке администрации, только статуи могут обойтись дороже 40 миллионов долларов, которые Конгресс выделил на весь проект. Помимо финансовых сложностей, реализация проекта «Сад героев» может столкнуться с юридическими препятствиями. По данным New York Times, для строительства потребуется разрешение в соответствии с законом о памятных сооружениях, которое ограничивает возведение объектов вокруг некоторых федеральных земель в Вашингтоне. Ну и кроме того, близость участка к реке Потомак вызывает опасения экологов о возможном ущербе природы. Изначально сад планировали открыть 4 июля, это 250-летие независимости США, однако теперь чиновники рассчитывают установить к этой дате лишь несколько десятков статуй. Как передает New York Times, последние эскизы сада героев предусматривают аллею с тематическими зонами для политиков, солдат, ученых, активистов, художников и спортсменов. В список вошли Джордж Вашингтон, Рональд Рейган, Элвис Пресли, Коби Брайант, Альфред Хичкок и другие. Богатейшие жители Нью-Йорка выступили против мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани после введения нового налога на недвижимость, передает Bloomberg. В апреле губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и мэр города Мамдани предложили ввести новый налог на второе жилье стоимостью от 5 миллионов долларов. Инициатива направлена на сверхбогатых владельцев элитной недвижимости. Цель меры – пополнение бюджета города и борьба с неравенством. Эта идея столкнулась с критикой богатейших людей штата и президента Трампа. Предлагаемые налоговые меры он назвал неправильными. В пресс-релизе мэра города Зохрана Мамдани, объявляющем о первом в Нью-Йорке налоге на аренду жилья, упоминался пентхаус в Мидтауне стоимостью 238 миллионов долларов, купленный неким Кеном Гриффитом. Позже выяснилось, что недвижимость приобрел основатель Citadel LLC Кен Гриффин, а в пресс-релизе мэра произошла ошибка. Через некоторое время мэр Нью-Йорка снял видео возле самого пентхауса и назвал покупателя по имени. Пресс-релиз мэра объединил руководителей компании с Уолл-стрит и богатейших жителей города против мэра. Как пишет Bloomberg, даже миллиардеры, симпатизирующие демократам, наконец-то, усомнились в политике Мамдани. По словам бизнесменов, их возмутил не столько сам налог, сколько личные нападки Мамдани на одного из них. Компания Гриффина Citadel, в свою очередь, подняла вопрос о возможности отказа от масштабного проекта по реконструкции небоскреба на Парк-авеню. Ожидается, что предлагаемая компания 62-этажное здание принесет Нью-Йорку 4,5 миллиарда долларов, создав 6200 рабочих мест в строительной отрасли и более 15 тысяч постоянных рабочих мест. Проживающий в Майами 57-летний Гриффин пожертвовал сотни миллионов долларов различным учреждениям Нью-Йорка, таким как Мемориальный онкологический центр Слоун Кеттеринг и Американский музей естественной истории, отмечает Bloomberg. Он строил, цитирую, свой бизнес в основном за пределами Нью-Йорка, и Нью-Йорку повезло, что он существенно расширяет бизнес здесь, заявил экс-директор Goldman Sachs Group Inc. Ллойд Бланкфейн. Бланкфейн отметил, что Гриффин привлекает инвестиции в строительство, создает высокооплачиваемые рабочие места и демонстрирует, как он сказал, приверженность местной благотворительности, не понимая, почему это так раздражает мэра, добавил Бланкфейн. Я не знаю, зачем мэр это делает. Ему нужно больше таких людей, как Кен Гриффин, а не меньше. Он просто тыкает палкой в глаз Кену Гриффину, сказал основатель компании Home Depot Кэт Лангоне. Согласно опросу Marist Poll, Мамдани по-прежнему популярен среди широких слоев населения Нью-Йорка. За первые 100 дней его пребывания в должности мэра 48% респондентов одобрили его деятельность, которая просто проигрышная по всем направлениям. В то время как 30% нет, 48% идиотов. Вот что сказать в Нью-Йорке. Bloomberg отмечает, что новый налог, по поводу которого по сей день ведутся переговоры, призван пополнить бюджет города, испытывающий миллиардный дефицит, на 500 миллионов долларов. Мамдани также выступал за введение налогов для самых богатых людей и крупнейших корпораций, чтобы профинансировать расширение социальных программ, таких как бесплатные автобусы и обеспечение детей дошкольным образованием. Мамдани уже попытался сгладить ситуацию, заявив, что введение налога на вторые дома не было инициировано одним человеком, и назвал Гриффина важным работодателем и бизнесменом. бизнес-лидером в городе. Вот как быстренько, прямо на ходу переобувается Захран Мамдани. Напомню, он стал мэром Нью-Йорка в ноябре прошлого года. Произошло это несчастье. Он является первым мусульманином и политиком южноазиатского происхождения на этом посту. Сам Мамдани позиционирует себя как демократического социалиста. После его победы на выборах президент Трамп заявил: «Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет, но мы с этим разберемся, не беспокойтесь». Трамп, который поддерживал оппонента Мамдани Эндрю Куома, назвал нового мэра 100% фанатиком-коммунистом и грозился прекратить федеральное финансирование города. Из-за радикально-социальной ориентации кампании Мамдани избирательной его активно поддержали волонтеры. При этом резкий рост его популярности вызвал жесткую критику со стороны правых и умеренных демократов. Несмотря на неоднократное оскорбление мэра Нью-Йорка со стороны Трампа, после личной встречи в Белом доме президент США похвалил друг Мамдани. «Мы, помню, говорили об этом. Мы пришли к гораздо большему согласию, чем я думал. У нас есть одно общее. Мы хотим, чтобы наш любимый город процветал», заявил республиканец. Мне кажется, в этом плане он ошибается. У Мамдани несколько противоположные взгляды на процветание любимого Трампом Нью-Йорка. Пентагон договорился об использовании технологии искусственного интеллекта в засекреченных операциях с рядом крупнейших технологических компаний США, так сообщает Wall Street Journal со ссылкой на заявление военного ведомства. Соответствующее соглашение Министерство войны заключило с 7 компаниями, включая OpenAI, Google, Alphabet, Microsoft, Amazon, Nvidia, SpaceX и стартап Reflection AI. В рамках договоренности ведомство получит доступ к их моделям искусственного интеллекта для использования в засекреченных условиях. В Пентагоне заявили, что использование этих технологий направлено на повышение возможностей вооруженных сил в сфере анализа данных и принятия решений. Часть компаний ранее уже имела предварительные соглашения о применении искусственного интеллекта в военных сценариях, однако новые контракты закрепляют их интеграцию в повседневные операции. По данным издания, некоторые из заключенных соглашений предусматривают использование как закрытых, так и открытых моделей искусственного интеллекта. В частности, компания Nvidia, являющаяся лидером в разработке графических процессоров, предоставит Пентагону доступ к своим открытым мультимодальным моделям Nemotron, которые могут применяться для автономного выполнения задач. Внедрение искусственного интеллекта в работу ведомства направлено на усиление технологического преимущества вооруженных сил и ускорение процессов принятия решений, отметили в Министерстве войны, бывшее Министерство обороны Соединенных Штатов. Ранее на этой неделе в заключенном соглашении Google с Пентагоном об использовании моделей искусственного интеллекта в засекреченных операциях сообщила Information со ссылкой на источник. Документ дает Министерству войны США доступ к искусственным разработкам, к разработкам искусственного интеллекта компании для любых законных задач и обязывает Google настраивать защитные фильтры по запросу. В соглашении указано, что искусственный интеллект не может использоваться для слежки за гражданами США и автономных вооружений без участия человека. При этом Google не вправе ограничивать применение технологий в рамках разрешенных операций. Ранее часть сотрудников Google выступала против передачи технологий для военных задач. Минобороны США также добивалась доступа к разработкам искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic. Но при этом последний отказалась от условий Пентагона. В марте Министерство войны включило компанию Anthropic в перечень компаний, представляющих риск для цепочки поставок в США. В ответ разработчики модели искусственного интеллекта Claude заявили о намерении оспорить в суде любые решения Пентагона о подобных рисках, если они будут угрожать деятельности компании и сотрудничеству с военными. В феврале на фоне конфликта с Anthropic военное ведомство США и OpenAI достигли соглашения. Федеральный апелляционный суд США, 5-й окружной суд в Новом Орлеане, постановил ограничить доступ к препарату мифепристон, применяемому для медикаментозного аборта, запретив его отправку по почте. Об этом сообщает Associated Press. Согласно решению, препарат теперь должен выдаваться только лично в медицинских учреждениях, а это фактически отменяет действующие ранее правила управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA. Правила разрешали дистанционное назначение и доставку. Решение принято единогласно коллегией из 3 судей и затрагивает практику назначения препарата на онлайн-приеме, телемедицина, по всей стране. Оно уже действует на период рассмотрения дела в судах и может быть обжаловано в Верховном суде. Суд поддержал позицию штата Луизиана, где действует запрет на аборты, заявив, что доставка препарата по почте подрывает этот запрет и политику штата, согласно которой эмбрион признается человеческим существом с момента зачатия. Мифепристон был одобрен FDA в 2000 году. Для прерывания ранней беременности обычно используется в сочетании с мизопростолом. По данным исследований, большинство абортов в США проводится с помощью таблеток, значительная часть через телемедицину. Решение вызвало критику со стороны правозащитных организаций. Например, юрист Американского союза гражданских свобод ACLU Джулия Кей заявила, что от решения, цитирую, «больше всего страдают сельские общины, люди с низким доходом, люди с ограниченными возможностями, жертвы насилия со стороны интимного партнера и цветные сообщества». Конец цитаты. Сторонники ограничения, напротив, считают его усилением контроля в сфере репродуктивного здоровья. «Это победа, которую мы ждали, и мы молимся, чтобы она сохранилась», сказала президент организации «Студенты за жизнь» Кристана Хокинс. Об этом передает Fox News. Но ожидается дальнейшее обжалование дела в Верховном суде США. Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки, авиакомпания Spirit Airlines, объявила, что прекращает деятельность, и перевозчик не смог договориться с администрацией Трампа о финансовой помощи. А последний удар ей нанесли цены на авиационное топливо, выросшие из-за войны США и Израиля с Ираном. Spirit Airlines вела с администрацией президента переговоры о пакете помощи на $500 миллионов, но не закончились переговоры ничем, и в субботу компания Spirit Airlines объявила на своем сайте, что с чувством глубокого разочарования немедленно начинает организованно сворачивать деятельность. В августе прошлого года Spirit во второй раз за год подала на банкротство, после чего положение компании начало выправляться, но в последние месяцы ее добил скачок цен на авиационное топливо из-за войны США, Израиля с Ираном и частичной блокады Ормузского пролива. Цены на авиатопливо марки Jet A1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в 2 раза. Spirit Airlines в ночь с пятницы на субботу отменила все рейсы и пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты. Spirit, основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем 100 самолетов европейского концерна Airbus семейства A320, в том числе новейшими A320neo и A321neo. Они курсировали между десятками аэропортов США, Мексики, странах Карибского моря и части Южной Америки. Аналитик из инвестиционного фонда Raymond James Avanti Seed сказала, что последним гвоздем в гроб Spirit стал именно взлет цен на топливо из-за войны с Ираном. В то же время, как признает аналитик, шансы авиакомпании на выживание были не очень велики и до войны на Ближнем Востоке, хотя Spirit в процессе последнего банкротства начала принимать необходимые для выживания меры, сокращать число самолетов и пунктов назначения. Если бы не ситуация с топливом в течение лета, они еще были бы в порядке, но потом, я бы сказала, ситуация все-таки была тяжелая, сказала Саванти Сид. Сейчас из-за роста цен на топливо многие авиакомпании мира отменяют часть рейсов, либо повышают цены на билеты. Ну и глава международного агентства Фатих Бриньоль сказал в середине апреля, заявил, что в Европе авиатопливо вообще может закончиться через 1.5 месяца. Суть сделки, о которой Spirit пыталась договориться с администрацией президента, заключалась в том, что администрация выкупила бы 90% акций компании. Но этот план резко критиковали и финансисты, и конгрессмены, и даже члены администрации. Министр транспорта Шон Даффи сказал агентству Reuters, что если администрация согласится на такой вариант спасения Spirit, то просто выбросит, как он сказал, деньги на ветер.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Амстердам стал первой столицей, в которой запретили рекламу мяса и ископаемых видов топлива, бензина и газа. С 1 мая все подобные упоминания были убраны с общественных баннеров. По словам политиков, запрет направлен на то, чтобы снизить количество потребляемого мяса среди населения и выработку парниковых газов к 50-му году. Каждый может просто принимать свои решения, но на самом деле мы пытаемся заставить крупные компании не говорить нам все время, что нам нужно есть и покупать, заявила лидер амстердамской группы голландской политической партии Анки Бакер. Вместо убранной рекламы на билбордах будут размещаться анонсы музыкальных концертов и выставок в местных музеях. Во Франции 30-летняя собака по кличке Лазарь, которую в скором времени могут признать старейшей в мире, пережила своего владельца и смогла обрести нового хозяина. Лазарь Папильон или континентальный Той-Спаниель. Сейчас псу 30 лет и 4 месяца, что в два раза превышает стандартную продолжительность жизни собак этой породы. Недавно Лазарь попал в приют города Анси после смерти своей прежней хозяйки. Лазаря взяла к себе местная жительница Офели Буда. Несмотря на возраст, ветеринары положительно оценивают физическое состояние Лазаря. Приют подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Лазаря старейшей собакой в мире. Действующий официальный рекорд принадлежит австралийской пастушьей собаке, которая умерла в возрасте 29 лет и 5 месяцев. В Чехии за убийство домашних животных будет предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания будет назначаться минимум год лишения свободы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американский конвой в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. «Вашингтон-Пост» сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде в Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703. 7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Все это слышно по радио. Радио.
1: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
2: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами вместе опять в программе «Социум». И как в прошлой программе я вас всех предупреждала, что у меня сегодня замечательные гости, которые вам много интересного расскажут. И, может быть, у кого-то возникнет такое чувство присоединиться к этому замечательному коллективу. Но в самом начале нашей программы я хочу сказать и напомнить нашим слушателям о том, что программу поддерживает самый лучший, я не боюсь этого слова, Health Insurance Broker. Я сегодня не стану ее номера телефона называть, или лишь только в конце программы я непременно назову ее номер телефона. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с Medicaid, с Medicare, выборе плана, касающегося ваших, получения ваших медикаментов, то вы, естественно, я еще раз повторяю, обращайтесь к Анне, потому что Анна уже на протяжении многих-многих лет работает со мной вместе и на самом деле очень профессионально относится к каждому клиенту, который нуждается в этой помощи. Учитывая то, что времени у нас недостаточно, маловато, когда сейчас услышала вот эти позывные перед программой, и звучала замечательная музыка. Эта музыка нас на самом деле заставила танцевать. И слова этих звуков в этой песне звучали так: где-то здесь начинается рай. Так вот, я думаю, что вот этот рай начался сегодня у нас в программе. Дорогие друзья, я хочу сегодня, эта программа не касается, хотя немножко могу сказать, что и касается, а социальных бенефитов нет, а больше к социуму, больше приблизить людей, чтобы многие люди просто не понимают, что на самом деле происходит у нас, если мы не привлекаем ни детей, и где мы с нами на самом деле сами не участвуем в этой жизни. Поэтому сегодня вот такая тема, она отличная тема для тех, кто впервые включил и слушает программу «Дэвидсон». Это танцы, которые объединяют поколения и на самом деле дают полные эмоции. Я хочу просто сегодня вас всех познакомить с замечательными гостями, которые сидят у нас в студии сейчас. Это Алла. Добрый день, Аллочка.
1: Добрый вечер.
0: И такая симпатичная, такая красивая, с такой красивой улыбкой, это Саша. Добрый день, Сашенька.
2: Здравствуйте.
0: Давайте в самом начале я хочу спросить у вас, подскажем нашим слушателям, вообще как называется ваша школа?
2: Наша студия называется Dance Passion. У нас есть одна локация в Бруклине и в Статен-Айленде.
0: Окей, значит, мы плавно перейдем, где вы на самом деле находитесь, но для того, чтобы все-таки наших слушателей познакомить более познакомить, чтобы они почувствовали, чтобы мы могли их заинтересовать, чтобы им на самом деле захотелось встретиться с такими красивыми, добрыми, я вижу, что это добрые люди. Поэтому у меня будет немножко, знаете, честно говоря, мы даже не готовились. И Сашенька у меня спросила: скажите хотя бы, о чем мы будем говорить? Знаете, я просто хочу вам сказать, как я впервые попала на «Дэвидсон Радио», это было 20 лет тому назад, и меня пригласил один из, он и журналист, он был, к сожалению, ушел из жизни, Борис Талец. И он мне, значит, говорит: Раиса, давай приди, там что-нибудь расскажи, там про Medicaid, что-нибудь расскажи, там, про социальные вопросы. Я спрашиваю, о чем мы будем говорить? Он говорит: я у тебя буду спрашивать те вопросы, которые я уверен, что ты знаешь. А второй случай, который произошел со мной, это был Александр Рапопорт. Он буквально вот в то время, когда я пришла на «Дэвидсон Радио», я говорю: Саша, о чем вообще мы будем говорить? А вот он говорит: ни о чем. Так я говорю: так зачем идти, если мы ни о чем не будем говорить? Знаете, вот так как вы сейчас сидите, я не вижу, у вас никакой тревоги абсолютно нет. Если вы занимаетесь танцами, то у вас тревоги не должно быть абсолютно никакой. потому что ваша красота и ваша улыбка дает возможность приблизиться к вам ближе. Так вот, сейчас я хочу, чтобы вы на самом деле рассказали немного о себе, как на самом деле вы пришли к танцам. Смотрите, вы в Америке, давайте спрошу я вас, сколько лет вы в эмиграции находитесь здесь в Америке?
1: 35 лет.
0: Ну, окей. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как вы пришли к танцам? Как родилась у вас идея открыть танцевальную школу? Это же вообще такой дар, открыть танцевальную школу. И только сейчас сразу не признавайтесь, занимались ли вы танцами там. Откуда вы родом?
1: Я из Белой Церкви, это город под...
0: Боже мой, милостливый, из Белой Церкви. А вы?
2: А я из Москвы, я родилась в Москве.
0: Надо же, такая мама, да? Это сидит передо мной мама и дочка. Одна спала в Белой Церкви, а дочку произвела в Москве. Молодец, хорошо устроилась. Так вот, занимались ли вы на самом деле там, до эмиграции в школе, школой? Создавали ли вы школу? Или вообще, как вам предоставляется полная свобода? Вы можете говорить все то, что вы считаете нужным. Как на самом деле вы пришли, как вам эта идея пришла? Почему вы решили, что вот танцевальная школа – это будет то самое, что нужно для наших детей, для взрослых и для поколения, которое находится здесь у нас?
1: Да, спасибо большое за такой вопрос. Я всю жизнь занималась творчеством. С 17 лет я работала... у меня вообще музыкальное образование, я преподавала музыку, была концертмейстером очень хорошего мужского хора, заслуженного коллектива Украины, в то время в Советском Союзе, естественно, и занималась творчеством. У меня были две программы, которые я вела в Белой Церкви, и одна программа, которую я вела на украинском радио в Киеве. Извините, радио на телевидении. Но творчество – это часть моей жизни всегда, и я всегда мечтала этим заниматься. Приехав в Америку и привезя сюда свою дочь Сашу, мне пришлось работать в другом месте. Я работала в госпитале и отдала, конечно, свою дочь на все возможные кружки, как всегда, как мы привыкли. И со временем ей больше всего нравились бальные танцы, и нам предложили быть партнерами в этом бизнесе. И мы вошли партнерами и впоследствии развивали этот бизнес, уже стали отдельно, стали строить свой бизнес и уже заниматься творчеством. Я стала именно в Dance Passion. Моя дочь стала серьезно танцевать, это был ее выбор, в отличие от всех остальных развивающих кружков. Она занималась бальными танцами очень серьезно. То есть она летала на все конкурсы за границей, не только здесь, в Америке.
0: Это вот эта вот маленькая девочка?
1: Это вот эта маленькая девочка. Мне не верится, что эта девочка так выросла. Да, и мы стали развиваться. Со временем она закончила свое профессиональное танцевание, когда у нее появились две дочки. У меня есть еще две внучки танцующие тоже. И мы построили вторую студию. Кроме нашей первой в Бруклине, мы добавили еще в Стейтен-Айленде. Студия уже почти 2 года существует и просто прекрасно Саша себя чувствует там. Она больше занимается Стейтен-Айлендом, а я больше Бруклином, потому что мы живем в этих локациях. Ну, что еще?
0: А что еще? Я сейчас задам вам несколько вопросов, но я хочу наконец-то услышать, чтобы наши слушатели... я вижу красоту, а вы услышите эти звуки. Вот скажите мне, пожалуйста, Сашенька, какие направления танцев у вас есть? Есть ли разница в подходе к детям и взрослым? И какие танцы сейчас более популярные, и можно ли прийти с нуля без опыта? Вот хотя бы на один из этих вопросов вы начнете, а потом мы с вами продолжим нашу беседу.
2: Мы начинаем преподавать бальные танцы для детей с 3 лет, но сейчас мы еще добавили программу, называется «Мама и я», и это для деток, которым 1,5 года до 3 лет. Даже такие детки нуждаются как бы не то что дисциплиной, но они нуждаются понимать, как слушать, как воспринимать информацию, и они уже начинают готовиться для настоящего танцевания, которое мы начинаем в 3 года. Популярные танцы есть разные, но мы именно занимаемся бальными танцами и для детей, и для взрослых. У нас есть все, начиная от латины и заканчивая хасл. У нас есть разные бальные танцы. Бачата, салса, латино, стандарт, европейская программа – это у нас стандарт, а латиноамериканская – это латино, конечно.
0: А скажите, пожалуйста, я думаю, что этот вопрос немного... Я думаю, что наших слушателей он заинтересует. Вот я вам вначале сказала, можно ли прийти с нуля, без опыта, и с какого возраста все-таки лучше начинать?
2: Мне кажется, можно с нуля прийти в любом возрасте. Самое главное – это желание. Когда человек уже приходит, это говорит о том, что ему интересно. А если человеку интересно, значит, что все получится с правильными преподавателями. А у нас они есть. У нас есть и взрослые, которые начинают с нуля, которые просто ходят для себя. Также есть взрослые люди, которые приходят и начинают заниматься как настоящим хобби. Даже танцуют на турнирах с преподавателями. Делают полный глэм, красоту, очень красивые платья, все в стразах, фринджах, короче, всю красоту себе приобретают. И детки, конечно, у нас тоже начинают в разном возрасте. Бывают детки, которые начинают в 3, бывают детки, которые начинают в 6. Сейчас у меня есть даже мальчики, которые приходят в 12 лет, и они начинают как бы брать обороты даже в таком возрасте, потому что им очень интересно и хочется этим заниматься. А родители... конечно, только за, чтобы не иметь своих детей по улицам, чтобы они не шатались, чтобы они не приобретали плохих друзей.
0: Вот я сейчас к этому вопросу хочу к вам подойти. А вот смотрите, вы сейчас очень правильно сказали, вот у вас такая прозвучала, у вас прозвучало следующее, чтобы вот дети не были разбросаны, а они все-таки были собранными. А скажите, пожалуйста, вот... Бывает, я знаю, что часто родители больше хотят вот людей вовлечь и там, и там, и там, везде. Бывали ли у вас такие случаи, когда ребенок не пришел по желанию своего желания, он пришел по желанию родителей? Наши молодые родители, они такие молодцы, в 99% они большие молодцы. Они стараются во все кружки принять и заинтересовать своего ребенка. Вот если в вашей практике, вот если вот такой случай, что ребенок не очень хотел, как вы потом разобрались, да, в процессе он стал совершенно другим. Можете ли вы назвать такие случаи вашей практики? И вот видите, к вам уже мысль пришла какого-то ребенка и каких-то родителей. Они сейчас прямо буквально у вас перед глазами стоят. Вот есть ли у вас такой случай? И что вы можете, с чем вы можете сейчас поделиться для того, чтобы кто-то нас на самом деле услышал, как можно изменить?
2: 100% у нас таких случаев много. Я сейчас вам расскажу именно конкретный случай, который очень будет интересный. Но я просто хочу сказать о том, что дети очень часто не знают, что правильно для них. Родители как бы выбирают путь, и дети следуют этому. Со временем, конечно, все понятно, если ребенку совсем это не подходит. Но я считаю, что родители делают правильно, когда они выбирают какой-то спорт, а бальные танцы – это спорт для ребенка, чтобы ему приобрести какие-то определенные характеристики. Это может быть дисциплина, осанка, музыкальность, харизма. Все это входит в бальные танцы. А по поводу случая, у нас как раз наш преподаватель, которому уже 26 лет, пришел к нам на танцы в 4 года. И сказать, что он горел желанием, наш маленький итальянец Энтони, не могу. Это хотела его мама, она хотела все вещи, которые я перечислила вам, instill, не могу придумать слово, своего ребенка. Она хотела эту дисциплину, музыкальность, она хотела, чтобы у него был и фан, и совместная работа. И поначалу у него не очень получалось, он был таким маленьким медвежонком. Он ходил, потому что хотела мама, а дети всегда радуются, когда радуется мама и когда у них начинает получаться. И он ходил, я бы сказала, почти до 12 лет больше как система, потому что он занимался много, мама была занята, маме нравилось то, что есть дисциплина, есть конкурсы, есть хорошие люди в коллективе, которые его поддерживают, правильно настраивают не только в танцах, но и по жизни. Но после 12 лет произошел клик, и все поменялось. Желание стало его. Он хотел большие турниры, он хотел хорошие партнерши, он хотел серьезный результат, и он стал заниматься очень серьезно, стал финалистом всех самых крупнейших турниров Америки и стал преподавать со временем. И до сих пор он у нас преподает, один из самых

0: Во-вторых, вы знаете, вот очень часто папы мальчиков не хотят, чтобы они занимались. Но для мальчиков бальные танцы просто необходимы, потому что это воспитывает настоящих мужчин, красивых, которые умеют себя нести достойно, на которых оглядываются все девушки и женщины, которые, занимаясь у нас, они проходят школу молодого бойца. Это как бы пример семьи, которая когда-то будет построена. Но это отношение с девочкой, когда они и ругаются, и находят подход друг к другу, чтобы достойно станцевать и быть успешными. Это отношение к женщине правильное. Ну и то, что касается здоровья, конечно, любой спорт – это здоровье. Но уже вот на моем пути, как хозяйки школы бальных танцев, это уже 26 лет этому пути, я могу сказать, что очень хорошо бальные танцы снижают сахар для диабетиков. У нас много было детей диабетиков.
1: Говорит.
0: И очень многие дети занимаются with special needs. То есть у нас были аутистик дети, которые находили себя в танцах, и это очень развито по всему миру, очень известно, что если аутистик дети находят себя в танцах и находят, мы находим к ним подход, они просто прекрасно прогрессируют и очень хорошо себя чувствуют. Это не для этой передачи, но, может, впоследствии могу назвать вам конкретные имена, которым мы очень помогли, очень сильно.
1: То есть вы хотите сказать, что и ваша школа, и танцы на самом деле это своего рода терапия, правильно?
0: Абсолютно. Это терапия, безусловная терапия.
1: И то, что я от вас услышала сейчас, и это помощь со стороны родителей, ваших преподавателей, конечно, танцы на самом деле помогают не только детям, но и родителям. И какой-то совершенно другой быт у этих детей происходит. Вот как рассказала Саша сейчас, мальчики, которые до 12 лет, да? Или 12 лет он...
2: 12 лет стало его желанием.
1: Его желанием, и сейчас он преподает. А вот мне бы хотелось вас спросить, кто чаще приходит к вам в школу, дети или взрослые? И если ученики старшего возраста, ну, я уже услышала, будто бы дети старшего возраста у вас, да, есть, и те, которые, кстати, я у Ирочки спросила, Ира, какое ты отношение к этому всему имеешь? И она так с такой гордостью мне ответила и сказала, что мой сын преподает там в школе.
2: Да.
1: Это, вы
2: Любимец,
1: знаете,
2: любимец.
0: Наш
1: вот
0: любимец.
1: видите, поэтому вот мне бы хотелось от вас лично услышать, если ученики старшего возраста, кто чаще приходит, дети или взрослые, и какие самые вдохновляющие истории ваших учеников? Между прочим, я хочу назвать, воспользуюсь наглостью, и все-таки позволю нашим слушателям записать ваш номер телефона. Вы не возражаете?
0: Нет, не возражаю.
1: Учитывая, что наша программа сегодня такая, знаете, она сумбурная, но тем самым, я думаю, она будет услышана теми людьми, которые любят своих детей, и не только детей, а даже те самые взрослые люди, которые сами захотят свой какой-то стресс снять и изменить свой день, изменить свою неделю и сделать немножко по-другому. Поэтому, с вашего, опять-таки, позволения, я назову номер телефона вашей школы. Это эрия код 718-331. 32-32. Замечательно, цифры подобраны и легко запоминающие. Даже я своим начинающим Альцхаймером могу запомнить быстро номер этого телефона.
0: Звоните,
1: 718
0: конечно.
1: 331 32-32. У нас сейчас в студии замечательные люди, которые создали эту школу 26 лет тому назад. И я смотрю на эти теплые, красивые такие глаза, которые горят которая с таким вдохновением рассказывает, одушевлением рассказывает о том, какое полезное и доброе дело они делают, не только для себя, потому что вы для себя много чего делаете, правильно? Но вы делаете для счастливых родителей.

0: родителей, а самое главное для счастливых детей. 718-331-32-32. Ну вот, я вам поставила вопросики, а вы постарайтесь ответить, есть ли у вас какие-то особые случаи, и кто на самом деле быстрее приходит на брать уроки танцев, дети или взрослые?
1: Мне кажется, что к нам чаще приходят дети, особенно мой опыт в Статен-Айленде, когда мы открыли вторую школу. Я как бы хотела привлекать больше взрослых, открывать эту social dance сферу в Статен-Айленде, но к нам посыпалась куча детей, потому что у нас уже имя существует 26 лет, вот как мы говорим, и мы создали не только кучу чемпионов мира, Блэкпула, один из самых больших турниров нашего мира, чемпионов Америки, но также мы создали теплый дом и комьюнити для наших детей, и об этом говорит как бы весь Бруклин и Статен-Айленд теперь, и за счет этого, конечно, детки к нам ходят, потому что люди знают, что они приобретут и теплый дом, второе место, где дети себя чувствуют комфортно, могут проявлять свои чувства через танцы, но также место, где дети могут приходить заниматься очень серьезно и ставить цели танцевать турнирное танцевание.
0: А скажите мне, я сейчас хочу тоже, мне все интересно, но, знаете, за такой короткий час мне бы хотелось от вас услышать еще. Бывают ли у вас такие случаи, когда приходят, вы видите, ну, как вы вначале сказали, что у вас еще есть профессия, вы психолог, бывают ли такие случаи, вот вы видите, пришла семья, там мама, бабушка пришла, все пришли, все волнуются, все интересуются, все присматриваются. А как вы разбудили маленького ребенка, если вы говорите с 3 лет, как вы этого ребенка разбудили, чтобы он, не стесняясь, зашел в круг той атмосферы, в которой вы находитесь?
1: Мне кажется, это все тоже очень много зависит от преподавателей. Мы очень правильно подбираем людей заниматься с правильной как бы возрастной группой. И для самых маленьких мы делаем программу, которая называется Dance Through Play, которую мы разработали сами. Мы делаем много всего через игровую форму, чтобы деткам не было очень intimidating.
0: Ну да.
1: Чтобы деткам не было очень, страшно. Это все через игровую форму. Допустим, сидеть на фрисби и попой прокатываться вперед, чтобы прокачивать ножки, укреплять мышцы. Вот такое вот самое банальное упражнение, но оно, да, выглядит интересно, ой, детки играют, но мы именно это делаем по схеме, чтобы разрабатывать мышцы ног, которые нам потом нужны для танцев. Или мячик передавать, сидя спина спинкой, два ребенка, тоже, чтобы мышцы спины и мышцы как бы таза разрабатывать и работать над ихней пластикой. Очень много разных таких интересных нюансов, и дети видят, что, ой, вот здесь играют, здесь интересно, здесь не страшно, и они заходят к нам.
0: А бывали у вас такие случаи, когда дети пришли, почувствовали, что им, никак не хочу затронуть там такую струнку, что из-за атмосферы им стало некомфортно? И, случаи бывают разные, да, и были ли у вас такие случаи, когда вот на самом деле пришел, почувствовал некомфортно, а потом вернулся?
1: Да, было много случаев, мне кажется, таких. Это не, мне кажется, не только атмосфера, это зависит тоже очень сильно, где человек находится как бы в своем развитии, не как танцор, а просто как человек. Тебя может смутить просто, как кто-то на тебя посмотрел. Но это может вообще быть не связано с атмосферой, с преподавателями. Это может быть связано с внутренними ощущениями человека. А когда человек сам ходит в какой-то баланс, сам собою, ему может быть совсем эта вся обстановка изменится. И были ситуации, где дети как бы не то что атмосфера, но им, может быть, было много дисциплины. Или, может быть, им было много нагрузки, им было сложно. Они делали перерыв, а потом родители Нам говорили,
0: опять что... родители.
1: Родители, ну обычно
0: а почему...
1: маленькие детки.
0: Вот подождите, маленькие детки. Да. Вот мне все-таки хочется прийти, чтобы все-таки больше сказали. А родители это бесспорно, особенно да. в нашей эмиграции. Хотя знаю, услышала я, вернее, не знаю. Я, честно говоря, не знаю о вашей школе, но я узнала, и я думаю, что я больше узнаю, познакомившись с вами. И, может быть, даже вот как взрослый человек, я очень люблю, мы когда-то с моим супругом ходили в одну школу, мы ездили очень далеко, и нам это очень нравилось. А потом как-то так из-за недостатка времени это все-таки сократилось, и, наверное, с возрастом тоже. Хотя я себя считаю молодой. И в любом возрасте это очень и очень хорошо, потому что это как и физически, так и эмоционально. Поэтому вот мне бы хотелось вам еще один такой вот, может быть, он будет немного каверзным вопросом, но тем не менее это, может быть, нашим слушателям будет интересно знать. Как вы планируете свое расписание в плане того, пришел на первоначальный урок, даете ли вы урок такой свободный? Я сама учитель в прошлом по профессии, может быть, даже и ваша коллега в чем-то, да? И даете ли вы открытый урок, даете ли вы такой пробный урок, и что из этого, есть ли в вашей школе, из вашего экспириенса, что после открытого урока больше осталось людей или меньше осталось людей?
1: Когда мы говорим о открытом уроке, вы имеете в виду урок там, где родители могут присутствовать?
0: Да, да. Они привели своего ребенка, они его уговаривали 3 месяца и наконец-то привели в школу.
2: А он говорит, это первый урок, это у нас первый урок, Саша, это первый урок бесплатный.
1: Да. У нас первый урок бесплатный, да, вот как Алла сейчас подтвердила, первый урок всегда бесплатный, пробный для ребенка. Если это совсем маленькие дети, 3-4 года, 5 лет, родители могут иногда присутствовать. Допустим, в Стэтн-Айленде у меня вообще камеры стоят, там все видно в каждом зале, что происходит. И мы по ситуации регулируем, нужен родитель в зале или нет. Чаще всего дети вообще не занимаются, когда родитель зашел в зал. Потому что теперь они чувствуют, что «Ой, вот мама, а я хочу быть с ней, я не хочу танцевать». И тогда, наоборот, это работает в противоположную сторону. По поводу открытых уроков, да, у нас, безусловно, они есть, и мы это все делаем, но мы это делаем после какого-то промежутка, где-то 3 месяца, что коллектив существует, эта группа существует. Так что наши 3-4-летние занимаются 3 месяца, а потом мы делаем открытый урок, чтобы родители видели, как это проходит. И, конечно же, у нас наши праздники – Новый год и в июне, которые мы делаем очень большие красивые концерты для детей, которые не участвуют в конкурсном танцевании. И там родители видят прямо очень красивые номера, которые готовятся именно для их детей.
0: А я хочу напомнить номер телефона. Сегодня у нас в студии две замечательные дамы, которые мама и дочь, которые открыли замечательную, я уже чувствую, что эта школа действительно замечательна в плане того, что создали и творят. И здесь не только дети получают удовольствие, но здесь родители, я думаю, свой стресс снимают. Школа называется Dance Passion in Brooklyn and Dance Passion in Staten Island, right? And телефон 718-331-3232. Как сказала мне Саша, что у них есть 2 номера телефона, но если вы позвоните по этому телефону 718-331-3232, то и вы являетесь жителем острова, то вас непременно направят в то самое правильное место, где вы на самом деле снимете стресс. Так вот, первый урок я услышала, открытый урок я тоже услышала. Я смотрю, у нас есть звонки, но прежде чем перейду к звонкам, я все-таки молодцы, звоните правильно. У вас есть колоссальная возможность сейчас, именно сейчас предоставить какой-то либо вопрос для этих для этой красивой пары, мамы и дочки. Но прежде чем мы перейдем к вопросам, я все-таки хочу все-таки услышать. Вот знаю я, что школ много, да, и хотели бы вы признаться, чем ваша школа лучше других?
2: Можем.
1: Признаемся легко.
2: Легко признаемся. Мы можем поделиться и Саша, и я. В первую очередь я хочу сказать, что наша школа – это дом, в котором живут и дети, и родители. Мы помогаем друг другу во всем. Вот что-то не нужно найти или достать, или помочь, или забрать со школы. У нас группы на WhatsApp, мы пишем, кто может помочь с этим. У нас просто общность, понимаете?
1: Большая
2: не только
1: семья.
2: Да, очень-очень большая семья. Еще хочу добавить, что, конечно, каждый спорт имеет какие-то свои соревнования и турниры. Бальные танцы – это турнир бальных танцев, и это просто другая страна. Вы приходите, вы окунаетесь в мир, где девочки в безумно красивых нарядах, где мальчики во фраках, в красивых рубашках. Это танцы, это вальсы, это танго. От этого невозможно оторвать глаз. И это то, что так необходимо и родителям, и детям на сегодняшний день для того, чтобы абстрагироваться от ужасной обстановки в мире. А у нас вот такой свой теплый, красивый, интересный мир. И мы тоже проводим танцевальный конкурс, очень большой конкурс. Мы проводим его в эту субботу, в очень интересную дату, 9 мая. Кроме того, что это День Победы, это еще и накануне Дня Матери. Мы будем обязательно поздравлять всех мам, которые будут на конкурсе. Мы будем поздравлять. И приглашаем, кто хочет посмотреть, можете тоже приехать в Стейтен-Айленд. В гостиницу Hilton Garden Inn. Пожалуйста.
0: Я, вы знаете, сейчас прислушала все то, что вы сейчас перечислили. Я беру, конечно, на свой риск, но тем не менее я хочу сказать, я не хозяйка радио. У меня только единственная программа, вот это «Социум». Я беру на свой риск вам, предоставляю возможность пригласить наших слушателей, бабушек, родителей, детей, ну, все те, которые интересуются фудстемпами, потому как они включают радио сегодня про фудстемпы. Я про кондиционер чуть-чуть еще через несколько минут обязательно расскажу, но я вам разрешаю пригласить слушателей, и почему именно им стоит прийти в вашу школу.
2: Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Рая.
1: Спасибо вам большое.
2: Это большая честь.
1: Да. Мы хотим вас пригласить в нашу студию, потому что, вот как Алла раньше говорила, у нас большой дом, большая семья. У нас есть и танцы для детей, которые хотят заниматься просто для себя, и для взрослых, и, конечно же, для тех, которые хотят участвовать в этом как в спорте, танцевать на турнирах. И самое главное, что это место, где дети могут находиться в безопасности, там, где они могут проявлять свои чувства, они могут express themselves. Это самый лучший способ через движение проявлять свои эмоции и как-то убирать стресс всего дня через танцы, через движение, через экспрессию с другими детьми. У них огромный коллектив. И для взрослых коллектив, и для детей. Все родители между собой тоже дружат. И между этими семьями начинает разрастаться очень большая, красивая dance passion семья. Так же, как и в студии, так же не в студии. Мы только что ездили в Майами на большой турнир всеми семьями dance passion. И мы не только там танцевали турнир, но мы и отдыхали вместе. И отмечали день рождения моей дочки в водном парке. Так что у нас реально просто очень хорошая, теплая атмосфера. И дети у нас там растут. У нас есть, могу дать пример, даже у одной мамы три поколения девочек, которые у нас занимались. Одна сейчас уже закончила колледж, вторая закончила nursing school, а третья сейчас еще в школе.
0: Где моя молодость, да? Я просто хочу сейчас сказать одну такую маленькую вещь, что на самом деле танец – это больше, чем просто движение, очевидно, да? Это настроение, это энергия, это абсолютно… Это тот способ, который может выразить сам себя, да? без слов. И сегодня вот эта маленькая, но, я думаю, интересная беседа, которая мне досталась. Я еще раз хочу прям поблагодарить Иру за то, что, знаете, я должна раскрыть тайну. На том новом месте, где я сейчас работаю, Ира замечательная девчонка такая, и... она страшная компьютерщица, страшная такая. Для меня это так. В любой момент она тебе все поможет, она здесь рядом, она это все сделает. Я думаю, боже, ну как мне ее отблагодарить? Я говорю, Ир, чем я могу быть свою благодарность выразить тебе? Так вот, Ирочка, я тебе сердечно выражаю благодарность за то, что ты дала мне возможность познакомиться с такой замечательной, с такими замечательными людьми, которые создали такую школу, которая на самом деле помогает людям раскрыться и поверить в себя. И, конечно, вам огромное спасибо, что вы нашли время. Я надеюсь, что мы будем встречаться с вами. И я надеюсь, что нас... Я знаю, что вы сюда пришли не для того, чтобы дать рекламу, а чтобы пополнить ваши классы. Но я чувствую, что вы своим вот этим вот вторжением на Дэвидсон Радио и присутствуя в моей программе, в программе «Социум», вы внесли такой приличный вклад для того, чтобы люди задумались о том, что нужно снять свой стресс, потанцевать, быть в такой атмосфере жизни, где на самом деле создается такая атмосфера и как для детей, так и для взрослых. А это очень и очень важно. Что вы хотите еще в заключение сказать? Я оставлю себе 5 минут для того, чтобы я могла рассказать нашим слушателям. У меня спрашивали там один социальный вопрос, я его уже неоднократно излагала, но людям все-таки интересно знать, и я продолжу, конечно. Но вы можете еще что-то сказать, назвать свой номер телефона и пригласить еще раз и еще раз наших слушателей, потому как нас слушает много. Я очень часто встречаю людей: «О, я слушаю твою программу! А, я слушаю твою программу!» Здорово! Я думаю, что услышали то, что у нас в городе, у нас, в нашем замечательном Нью-Йорке есть 2 замечательные школы, которые создали вот эти замечательные люди, которые, я же вижу, по глазам сразу видно, что они на самом деле приносят счастье и детям, и взрослым. Пожалуйста, вам слово.
1: Я просто хочу сказать о том, что мы реально любим нашу работу. Из-за этого, вот как мы начали сегодняшнюю программу, мама сказала, она ушла из очень хорошей работы в госпитале, в Mount Sinai госпитале. И мы начали как бы этот путь бальных танцев, который начался с того, что я как бы любила танцевать больше, чем даже я любила играть на фортепиано. И мы реально живем этим бизнесом. Это даже для нас не бизнес, это наша жизнь, эти дети, эти семьи. Это не просто так прийти на работу. Мы думаем про это, когда мы ложимся спать и когда мы просыпаемся. Мы отвечаем на вопросы, мы думаем про костюмы, мы живем этим творчеством. Это для нас интересно, это нас вдохновляет, и мне кажется, сейчас в нашем мире сегодня очень важно иметь вдохновление, потому что с телефонами, с гаджетами, вот это вот листание, все время какой-то вот эти вот мелкие like stimulation нашего мозга, оно не очень полезно. Полезнее гораздо находиться в какой-то атмосфере вдохновления, двигаться, получать заряд от друг друга, получать мотивацию от тренера, от своих co-members студии. Это все очень интересно и очень вдохновляет. И я хочу родителям просто обратиться, поблагодарить всех тех родителей, которые уже отдают своих детей в любой спорт и занимаются этим серьезно, потому что мне кажется, когда ты учишь ребенка начинать чего-нибудь и доводить это до конца, это очень важно, и это остается с ребенком до конца жизни.
0: Спасибо большое. 718-331-32-32. Я думаю, что сегодня мы на самом деле убедились, что танцы – это не возраст и не про идеальную форму, а про желание жить и чувствовать и радоваться каждому дню. Да? И наши дорогие слушатели, вы сегодня вместе со мной, если вы давно хотели попробовать что-то новое, возможно, это именно ваш знак. Не бойтесь делать первый шаг. А нашему гостю я хочу пожелать успехов, вдохновения, благодарных учеников. Оставайтесь с нами на волнах нашего радио. Впереди еще очень много и много интересного. Огромное вам спасибо. И как я в начале программы сказала о том, что я хочу немного пустить струйки такой небольшой, учитывая, что не только мы про бенефиты, а все то, что в социуме происходит, я еще раз напомню, что если среди наших слушателей есть те, которые считают, и у них не считают, а у них есть необходимость получить бесплатный кондиционер. Это делается достаточно просто. Просто это для того, для человека, который знает это. Это, скажем, если вы можете воспользоваться порталом, который называется Access HRA, вы создаете аккаунт. С левой стороны во второй колонке там написано слово «бенефит». Вы идете в программу HIP. И в этом application, который называется HIP, там есть написано, в одном из пунктов написано Cooling Assistant. Вы заполняете эту полностью форму. Обязательно необходимо иметь справку от medical врача. Еще раз огромное вам спасибо. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться и нас сегодня услышали. Всем пока. С вами была Раиса Рос. Всем
2: пока. Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
16: «Анкор».
15: Премьера спектакля
16: «Сделка».
15: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
16: Премьера спектакля «Сделка».
15: Театр «Анкор».
16: Впервые в Нью-Йорке.
17: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
16: Театральная гостиная.
17: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
16: Билеты на сайте
17: theater.com и по телефону 718-266-3393.
18: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
19: Ждем вас.
20: Со мною вот что происходит, ко мне мой
10: мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет.

0: во мне уже осатанённость. О, кто-нибудь, приди наружу, чужих людей соединённость и разобщённость близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
9: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.

0: Америке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп подтвердил курс на усиление тарифной политики. Рассматриваются новые пошлины на импорт китайской электроники. Федеральная резервная система сохраняет высокую ключевую ставку. Это влияет на ипотечный рынок. Кредиты остаются дорогими, что сдерживает покупку жилья. Министерство труда сообщает, рост занятости замедляется в промышленности, однако сектор услуг остается устойчивым. В Конгрессе продолжаются острые споры по бюджету. Речь идет о выборе между сокращением расходов и увеличением финансирования социальных программ. Ипотечные ставки остаются выше 7%, что снижает доступность жилья. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американский конвой в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. «Вашингтон-Пост» сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде в Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора, хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими? И как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также Workers Compensation и...
4: И no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!

0: продолжайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Полный шалом начинает свою работу в эфире Дэвидсон Радио. В эфире я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Сегодня с Александром мы работаем в живом режиме, но не в живом эфире. Запись сделана за несколько часов до ее выхода в эфир, так что все равно все самое свежее, все самое актуальное, только, правда, лишь без ваших звонков. Александр, приветствую вас. Алло, алло.
4: Приветствую, Алексей. Приветствую радиослушателей, конечно же.
3: Александр, у меня ощущение, что я живу как в знаменитом вот фильме про день сурка. Вот каждый вторник мы с вами встречаемся, разговариваем. И если говорить про Иран, про иранскую проблему, то что-то как бы одно и то же. Ну, там меняются какие-то декорации, бомбят, не бомбят. Неделю назад Трамп сказал, что он 3 дня дает, после этого кары небесные. Сегодня, вчера, там, в зависимости от разницы во времени Нью-Йорка и Вашингтона и Иерусалима, он сказал, что вообще все хорошо, не нужно запрашивать разрешение Конгресса, потому что никаких военных действий против Ирана Америка не ведет в настоящий момент. И вообще он сказал, наверное, хорошо, что с Ираном и нет никакого соглашения. Правда, вот он не пояснил, а почему это хорошо. Я остаюсь при своем, как и месяц, и полтора назад. Белый дом и Пентагон не были готовы к этой операции. Они подставили, на мой взгляд, Израиль очень сильно. И, честно говоря, пожинает сейчас эти подставы весь мир. Вот. И топливо дорожает, и логистика, и в Америке вон почила в Бозе одна из крупнейших авиакомпаний Spirit. $120 за галлон керосина авиационного. Это невероятно для авиаперевозчиков цена, ну и так далее, и так далее. Давайте, ваше размышление.
4: Нет, Алексей, ну как и мы с вами расходимся вот во взглядах уже, наверное, сколько это вся история продолжается. Расходимся сильно, потому что нет, я по-прежнему считаю, что все, что делается, это делается в целом хорошо, потому что Иран при всем, при том, что все это выглядит невероятно затянуто, при том, что, конечно же, растут цены на энергоносители, при том, что возникает какая-то политическая и экономическая нестабильность, все это неприятно. Но мы всегда, на мой взгляд, Алексей, вот то, что я говорю, то, что я повторяю, мы должны понимать, что мы имеем дело с крайне запущенной болезнью, То есть режим, действительно, сумасшедший режим, фанатичный режим, который руководствуется своими мессианскими идеями о том, что они приближают день прихода 12-го имама, и что они приблизят его, когда создадут свою империю, обретут смертоносное ядерное оружие, подчинят себе Ближний Восток, потом Европу и так далее, они приближаются к порогу, за которого уже будет это то, что называется точка невозврата. То есть, когда эта страна получила бы или получит, мы еще не знаем, чем окончится. Просто сейчас шансов на то, что она получит, намного меньше, чем было полгода назад. Если бы они создали свою ядерную бомбу, то, по сути, сделать ничего было бы нельзя. Нельзя ничего сделать уже с Северной Кореей. Ничего нельзя, потому что все ее боятся. Если кто-то попробует Соединенные Штаты атаковать Северную Корею, это малюсенькая страна, это вообще просто какой-то клочок по большому в географическом представлении, в геополитическом представлении, просто какой-то клочок земли. Они грозят уничтожить там Калифорнию, Сан-Франциско и так далее. А если это Иран, который к тому же действительно создаст свою империю, и он двигался к этому, и он шел к этому на протяжении десятилетий, да еще с ядерным оружием на борту, то вот тогда это уже будет необратимая ситуация. Он сможет диктовать всему миру, как вести себя, перекрывать Ормузский пролив, не перекрывать. Он сможет делать все, что ему заблагорассудится. То есть такой режим с ядерным оружием – это страшнейшая угроза для всех, включая и для Америки. Включая и для Америки, потому что никто не знает, как он будет использовать, через каких прокси, через каких марионеток по Ближнему Востоку или других, ту же Хизбаллу, он будет и может использовать смертоносное оружие. Поэтому в этом отношении Трамп и Израиль предприняли просто упреждающий шаг в последние, можно сказать, секунды до того, как это оружие было создано. И это оказалось, в общем-то, достаточно эффективно. То есть иранский военно-промышленный комплекс, его предприятие, ракет, по производству ракет, по производству всех компонентов топлива, по даже той же ядерной программе, центрифуги их, они были уничтожены или, по сути дела, разрушены настолько, повреждены настолько, что сегодня они уже не могут представлять реальной опасности, даже если какая-то часть, и она сохраняется, обогащенного урана, она спрятана где-то там в горах. Но этого недостаточно. Надо, чтобы было оборудование, технологии, чтобы этот уран можно было превратить в ядерную бомбу, которая потом будет посажена на баллистические ракеты и направлена против всех, кто не согласен с тем, что Исламская Республика должна восторжествовать по всему миру, и только тогда наступит мир и покой, и в наш мир спустится потерянный 12-й имам. Если бы этого не было сделано, то мы бы стояли, конечно, перед ситуацией намного более тяжелой, и никаких решений. Все попытки Алексея Обамы, Байдена как-то решить эту проблему миром, того же Трампа, они не привели к успеху, потому что им необходимо ядерное оружие, ядерное оружие, чтобы держать в подчинении своих соседей, потом угрожать европейцам, потом угрожать и Соединенным Штатам, ну, соответственно, практически всем. То есть это государство-рекетир, уже сейчас рекетир, но представьте себе рекетира, снабженного смертоносным ядерным оружием. Так вот, сегодня это фактически угрозы нет. Более того, иранский режим, он лишился своей верхушки, он лишился привычной иерархии и взаимосвязи. Его экономика находится, она и раньше находилась, но сейчас она находится вообще в просто, ну, просто невероятно тяжелом положении со всех точек зрения. То есть там идет просто экономический коллапс. И если эти мулы, которые... И муллы, и офицеры КСИР, которые остаются еще у власти, а они говорят о том, что Иран никогда не сдается и никогда не пойдет ни на какие уступки, то они, конечно, это могут говорить, но у них проблема. Проблема в том, что природу и экономические законы победить они не в состоянии. А если природа против них, если там нет воды и нечем дышать, если людям не на что жить и не на что пить, и нечего покупать даже самые обыденные вещи, то такие системы не продержатся, и они очень скоро опять-таки падут. Поэтому нет, я считаю, что, вы знаете, это все делается правильно. Почему Трамп затягивает, не знаю. Может быть, он прав, может быть, он не прав. Мы многих вещей не знаем. Я не берусь сказать. Но если бы не была начата эта операция, то тогда мы бы уже сегодня имели дело с монстром, который бы угрожал всем. И надо понимать, что во время операции, такой операции, даже если операция на человеческом организме, это всегда больно, это всегда могут быть какие-то последствия неприятные, болезненные, какие-то ограничения, какие-то новые трудности, осложнения, все что угодно. Но если не сделать операцию по удалению опухоли, то это просто опухоль уничтожит себя. И это надо отчетливо понимать.
3: Александр, ну вот все время вы говорите об Иране как о каком-то таком вот новом, уникальном прецеденте. Вот он добудет ядерное оружие, но вы же сами привели в пример ту же Северную Корею. Вот этот монстр на карте мира существует уже очень давно. И очень давно обладает, ну, я имею в виду, что ни день и ни два, обладает ядерным оружием. При этом там он как бы угрожает тут, там, сям, японцам, южнокорейцам, отчасти там Китаю, другим своим соседям. Но, в общем, ничего не происходит. И мир как-то и переживает, ну, по большей части, как-то переживает вот эту вот напасть. А вдруг сейчас все, вот включая вас, заговорили о том, что не дай бог там Иран начнет обладать ядерным оружием, и тогда чуть ли не конец света. Еще раз повторяю, уже есть прецеденты автократических режимов, которые обладают ядерным оружием. В конце концов, есть еще один момент. Мы все время говорим о том, что Иран стремится, ну, там, грубо говоря, изобрести, сделать свое собственное ядерное оружие. Но ведь в мире многое решают деньги, и я не исключаю, что готовые, ну, не компоненты, а уже готовые ядерные боеголовки или даже ракеты Ирану совершенно спокойно поставит Россия, КНДР, Китай, там, либо они обеспечит его такими быстрыми технологиями, как вот конструктор Лего, что собрать это можно будет очень легко и быстро. А мы все время говорим вот эти центрифуги, центрифуги, центрифуги. Ну, все продается и все покупается.
4: Вы знаете, Алексей, ну, давайте, если с Северной Кореей. Северная Корея и Иран – это совершенно разное образование. Северная Корея – это действительно авторитарное такое псевдо или просто коммунистическое образование, которое еще реликт, такой реликт эпохи холодной войны, который сохранился, выжил, остался на международной карте, но у него нет никакого влияния. Да, они там продают оружие тому же Ирану, каким-то другим странам, но, во-первых, у него нет влияния, а главное, у него нет идеологии. Он не собирается устанавливать свою вот эту вот систему Чучхэ по всему миру, включая Соединенные Штаты, Россию, Европу, Индию. Неважно, Ближний Восток. Нет, они живут в своем замкнутом, как Боа, такое вот пространстве. И там они творят то, что они хотят. Я даже сейчас не говорю о моральных каких-то таких вот критериях. То есть то, что они там делают со своим народом, морят его голодом, терзают, пытают и так далее. Это даже оставим в стороне. Но они не угрожают всему миру. У них нету идеологии, которая направлена на подчинение всего мира. А у Ирана есть. У Ирана есть. Иран видит себя в качестве силы, которая должна установить вот тот самый вожделенный халифат, который будет основываться на законах шариата по шиитскому образцу. Это у них написано. У них в этой, в их хартии, в их всех, так скажем, доктринах, прописано это, что это главная цель. Ради этого все это делается. Не только ради того, чтобы в самом Иране, но нет, они хотят это распространять на все окружающие страны, далеко лежащие страны, и на ту же Россию, и на тот же Китай, и повсюду. Но вначале они это делают, конечно, на Ближнем Востоке. И вы знаете, они ведь это делают успешно. Они создали, вот и говорят, что они на кого не нападали, Алексей, но это же ложь. Они создали, по сути дела, такие паразитические структуры, которые уничтожают целые государства. В Ираке, например. По сути, Ирак не принадлежит уже Ираку. Это иранская марионетка, где правят прокси иранские, иранские партии, иранские шиитские формирования. Они диктуют свою волю. А то, что они там формально выбирают своего президента, ну, выбирают формально своего президента. Скажем, в Германской Демократической Республике тоже формально выбирали. На самом деле, все мы прекрасно знаем, что это была часть Советского Блока, и, как говорится, ни шагу влево, ни шаг вправо. То же самое и там, то же самое в Ираке, то же самое в Ливане, то же самое было в Сирии, где Асад был полностью зависим, но сейчас Фортуна изменила им, и там сейчас другой джихадист у власти, суннитский. Опять-таки, суннитский джихадизм ничуть не лучше шиитского джихадизма. Они оба совершенно заточены на то, чтобы создать государство шариата, и, кстати, даже сотрудничают между собой. Кстати, Иран очень активно сотрудничает с мусульманскими братьями, которые хотят сбросить и саудовскую монархию, и ОАЕ, и прочие монархии. То есть они используют мусульманских братьев как такого троянского коня для того, чтобы уничтожить суннитские монархии, государства и так далее. И подчинить себе полностью Ближний Восток. Я уже не говорю про Израиль. Израиль для них, это понятно, это страна, которая должна быть просто физически стерта с лица земли. Но я даже не об Израиле говорю. Они также пытаются распространить свое максимальное влияние на Европу. В Европе полно иранских центров. Вот все время приходят сообщения, арестовывают в Лондоне, в Гамбурге, в других местах, в Австрии, во Франции. Арестовывают, находят иранские какие-то группы, ячейки при шиитских церквях. Как правило, имамы этих церквей, они все субсидируются, находятся на содержании, находились у содержания у иранского режима, может быть, сейчас находятся у них, может быть, просто сейчас меньше денег стало и так далее. Они поддерживают всевозможные группировки, но такие, как хуситы и прочие. То есть их цель – это завладеть миром постепенно, постепенно, шаг за шагом, подчиняя себе одни государства. Сначала на Ближнем Востоке, потом дальше распространяются свое внимание. И они это делают. И это принципиальная разница от режима Корейской Демократической Народной Республики, которая, ну, живет вот в своем вот этом вот, в том, чем он живет, не будем называть это.
3: В скорлупе, я говорю, в скорлупе, Александр.
4: Да, совершенно верно, понимаете. Так что нет, на мой взгляд, Алексей, это совершенно-совершенно иная
3: ситуация. Субстанция, да.
4: Угрожает всем, потому что у них четкая цель. Так же, как нацистский режим. Он хотел создать

0: красной и коричневой идеологии и жаждет покорить весь мир. Что касается, Алексей, вы сказали, что можно им продать. Понимаете, я не думаю, что Россия или Китай будут продавать ядерное оборудование Ирану. Они тоже ведь прекрасно все понимают, и в Пекине, и в Кремле, все понимают, с кем они имеют дело. Китай не является их стратегическим союзником. Китай является ситуативным союзником. Ну, все вместе против Америки, скажем, или против Запада, неважно, но они не рассматривают Иран как силу, которую надо вооружить ядерным оружием и тем самым обеспечить ее всем необходимым. Может быть, конечно, они могут получить какую-то помощь от Пакистана, который имеет ядерную бомбу. Но Пакистан – это суннитское государство, и Пакистан сам находится в очень непростых отношениях с Ираном. И я не думаю, что они будут давать им свою ядерную бомбу. А собрать вот так вот, знаете, из ничего собрать ядерное оружие, не просто грязную бомбу, наверное, можно, но высококачественное ядерное оружие, которое можно насадить на вот эти вот баллистические ракеты и запугивать им мир, это не такая легкая задача, в общем-то, мне кажется. И у них нету союзников. Это их главная проблема. У них нету союзников. Их союзники, если, например, Иран уходит, выходит, скажем, иранский режим, я имею в виду, он выбывает из игры, ну, хорошо, Россия, Китай, они переживут это, и переживут это достаточно легко, я думаю.
1: Прервемся на короткую рекламную паузу. Также вас, друзья, ожидает выпуск новостей. Не переключайтесь.
2: Израиль. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон радио.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по $5 карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному

0: тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Davidson Radio. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Davidson Radio, билеты у входа или на сайте theater.com.
2: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. Цены на продукты питания продолжают расти, особенно на мясо и молочные продукты. Энергетический рынок остается нестабильным. Добыча увеличивается, но глобальные факторы удерживают цены на высоком уровне. Город усиливает контроль за краткосрочной арендой жилья. Вводятся проверки и штрафы. Журналистка Маша Гессен получила пулитцеровскую премию в номинации «Эссе». Гессен была удостоена премии за 7 эссе, опубликованных в 25-м году в «Нью-Йорк Таймс», в том числе «Чувство, которое испытываешь, когда теряешь страну», «Я его хорошо знаю», «Как оставаться хорошим гражданином, когда твоя страна делает плохие вещи» и «Леденящие душу последствия сотрудничества с Трампом». Журналисты «Нью-Йорк Таймс» получили еще две пулитцеровские премии за расследование о Трампе и фоторепортаж из сектора Газа. Победителем в главной номинации «Служение обществу» стала редакция газеты «Вашингтон-Пост». Жюри отметило работу журналистов издания по освещению реорганизации федеральных ведомств администрации Трампа.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Потому что хорошо.
4: Америка, Израиль.
5: И мы возвращаемся в эфир Davidson Radio. Мы – это ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Я Алексей Осипов здесь, в Нью-Йорке. Программа «Полный шалом». И, конечно же, текущие события. Иран в первую очередь, ну и Израиль, и все, что вокруг него. Александр, вот возвращаясь к вашей, ну, не теории, а вот к вашему мнению по поводу того, вашей оценки, по поводу того, что задача Ирана вот, захватить весь мир, устроить такой вот своеобразный халифат. Я обычный, там, нью-йоркский, московский, я не знаю, там, йоханнесбургский житель. И я реально понимаю, что Иран не такой сильный. Да, у него есть деньги, есть силы. Да, вы сказали о том, что ну, там есть шиитские центры, в иранские центры есть там во Франции, в Австрии, такие какие-то, может быть, даже спящие ячейки, в США в том числе. Но до, собственно, халифата как бы далеко. Должны еще все-таки даже не годы, не десятилетия, а века в таком идеальном формате пройти, чтобы иранцы в свою веру обратили целые поколения людей, миллионы людей, взяли их там под свою, в кавычках, опеку. Я к чему это? Может быть, мне, вот такому среднестатистическому гражданину, среднестатистическому жителю Нью-Йорка и не стоит переживать, но, возможно, иранская угроза вот в том формате, в том объеме, о котором вы сказали, она имеет место быть, но не в 2026 году, а в 2000, я не знаю, там, 86-м, но я точно не доживу. Так, может быть, мне и не париться, возможно, и Трампу не париться. Ну, что-то они там шарудили. Но до халифата во всемирном масштабе, ну, точно еще век, а может быть и два.
6: Ну, во-первых, я не уверен, Алексей, что, вы знаете, речь идет прямо о столетиях и о поколениях. Вы знаете, ну, вот смотрите, вот я, например, человек уже не молодой. Ну, и по мне так, ну, пускай, казалось бы, Иран, ну, так будет, Иран здесь, Иран там. То, что будет, в конце концов, на мой век как-то уже прожил, как-то доживу. Но у меня, например, есть внуки. И я не могу не думать о внуках, и я не могу не думать, что когда они подрастут, это может быть через 15, 20, 30 лет, вот тогда им придется столкнуться со всем этим ужасом, и это будет их судьба. В принципе, вы знаете, из истории ведь это уже было. Когда в России произошел Октябрьский переворот, то западные страны сказали, ну хорошо, они там ковыряются где-то в своей Московии, в своей этой медвежьей берлоге, ну нам-то какое дело по большому счету? Ну, пускай пробуют. Вот они ставят эксперимент, социальный, политический эксперимент. Ну, пускай попробуют. Даже интересно, ну, нам-то чего бояться? Прошло-то всего на самом деле ничего, и появилась огромная держава, которая перешла уже к захватам. И да, вы знаете, они тоже говорили поначалу, ну, что такое? Ну, захватили Прибалтику, ну, захватили кусок Румынии. Ну, где-то что-то такое, ну нам-то чего? А потом оказалось, что ничего. И мы не знаем, как развивались бы события, если бы, например, Сталин не сдох, а если бы он продолжил свое правление еще какое-то время и захотел бы действительно перейти к активной такой агрессии. То же самое и с нацистами. Ведь вы знаете, на Западе говорили, ну хорошо, ну Германия, ну нет, ну Германия, конечно же, она не пойдет на глобальную войну. Ну нацистский режим, ну это они говорят для потребления внутреннего, для своего народа, чтобы как-то получить власть. Ну, на самом деле они будут существовать в своих границах. Все эти разговоры о Великом Рейхе, там, о натиске на Восток, о том, что превосходство арийской расы над всеми остальными расами. Ну, ведь чушь собачья. Ну, цивилизованный народ, не пойдут они на это. И что мы получили, Алексей? Вместо того, чтобы уничтожить в этом году в считанные недели, немцы сами признавали, ведь если бы они вторгнулись тогда туда, после Рейнского кризиса, то немецкая военная верхушка свергла бы сама этот режим. Но они ничего не сделали, сказали, ну хорошо, пускай там что-то захватят, пускай Чехословакию захватят, пускай там Австрию захватят, ну невелика, пускай даже Польшу захватят. Велика беда. Вот мы и получили в результате сколько там, 50 миллионов погибших. Причем, вы знаете, ведь развивалось-то очень быстро. Это кажется вот в начале, что ну это куча времени пройдет, а нет. В 1933 году это была слабейшая страна, которая еще совершенно не оправилась от Первой мировой войны. Через несколько лет это стала могущественная держава Европы, которая уже захватила пол континента. Понимаете, поэтому нет, события развиваются как раз, Алексей, достаточно быстро. И посмотрите, если они подчинили себе, например, Ирак, по сути дела, иракская промышленность, это нефтяная промышленность. Если бы они продолжили свое движение и, скажем, взяли под контроль какие-то, скажем, княжества Персидского залива, что они уже пытались делать. Они пытались захватить Бахрейн, например. То есть, если бы они взяли под контроль Ормузский пролив и все нефтересурсы, нет, они могли бы намного быстрее продвинуться к реализации своей вот этой зеленой мечты. Поэтому нет, конечно, жителю Нью-Йорка кажется, ну, естественно, в Нью-Йорке или где-то еще кажется, но вообще мы далеки от всего. Ну, нас это не коснется. Коснется, еще как коснется. Так же, как и, собственно говоря, и Вторая мировая война коснулась, и нацизм коснулся очень даже, и пришлось высаживаться и открывать второй фронт в Северной Африке, во Франции, в Италии и так далее. И погибла масса молодых людей. Нет, коснется, и мы должны думать, не только о дне сегодняшнем, но и о завтра, и о послезавтра, и о наших детях, и о наших внуках, и о том, чем чреват вот такой вот режим.
5: Александр, вы знаете, не могу с вами не согласиться ни по поводу вот скоростей. Да, Германия-то в конце 19 века, ее не существовало. Там была добрая сотня всяких малюсеньких княжеств, там, каких-то там графств. Это уже при Бисмарке Германия, Пруссия конечно, объединились. Конечно. Да. И с точки зрения даже не просто истории, а вот обычного летосчисления все произошло сравнительно быстро и на памяти, конечно, скажем так, одного человека. А вот по поводу, я не знаю, покажется ли вам такое вот мое удивление показателем или своеобразным тоже индикатором, что и до Нью-Йорка докатилось все это понемножку. Знаете, я все переживаю по поводу избрания или уже избранного мэра. Вы наверняка знаете, уж радиослушатели точно знают, что британский король с супругой совершил государственный визит в Соединенные Штаты. И они были, и, разумеется, и в столице, в Вашингтоне, и они приехали в Нью-Йорк для того, чтобы, среди прочего, побывать на месте башен-близнецов, на этом мемориале. И, конечно же, их должен был сопровождать Мамдани. И его перед этим спросили, еще раз подчеркну, это мэр Нью-Йорка, городской глава, который должен заботиться даже не обо всей Америке, а вот о городе Большого Яблока, его жителях, его дорогах. Ну вот был бы, да, и его спросили, Мамдани, на пресс-конференции, что вы, британского короля, что вы скажете ему? И Мамдани со своей знаменитой улыбкой сказал, что я потребую, чтобы в короне британских монархов есть там знаменитый алмаз Кохинор, бриллиант, который был там, я не знаю, законно, незаконно вывезен из тогда еще подконтрольной Лондону Индии, я попрошу, чтобы вернули. Напомню, что у Мамдани есть не только мусульманские, но и индийские корни, и это говорит городской глава. Ну вот я честно говорю, что елки-палки, ну скажи ты, король, привлеки там в наш город инвестиции, король, открой там филиал какого-нибудь музея в нашем городе, король, там, сделай что-то, чтобы туризм в Нью-Йорке процветал, чтобы британцы приезжали. Ну что-то такое полезно-хозяйственное. Нет, черт побери, мэр Нью-Йорка лезет к британскому монарху, неважно, люблю я там и считаю монархию правильной или нет, верните бриллианты с короны Индии. Не знаю, вот это мне кажется, что во власть пришли совершенно безумные люди, и вместо того, чтобы заботиться о городском хозяйстве, они как бы занимаются короной там, ну, не российской, а в данном случае Британской империи. Нехороший, на мой взгляд, это был тоже какой-то сигнал. И вы знаете еще, к чему он меня... На что он мне указал, что, конечно же, у молодого Мамдани у него есть имперские амбиции. Наверняка на посту, на должности мэра Нью-Йорка он не остановится и будет пытаться двигаться дальше. Но посмотрим, как у него это получится.
6: Вы знаете, Алексей, это действительно ведь очень интересный момент. Посмотрите, они ведь не думают, а чтобы сделать действительно жизнь людей по-настоящему лучше, как-то благополучнее, стабильнее, безопаснее. Нет, богаче. Они не думают. Они научились пользоваться Я имею в виду под словом «они» — это исламисты, потому что Мамдани – это исламист, это представитель мусульманских братьев, Линда Сарсур, которая тоже представительница этих же братьев, по сути дела, правильно говорили. Его поддерживают мусульманские организации, все, которые тоже в массе своей представляют собой филиалы мусульманских братьев. И они научились, вы знаете, овладели превосходно вот этим вот западным лексиконом, о борьбе с колониализмом, с колониалистскими имперскими пережитками, значит, с социальной справедливости, инклюзивности и разнообразия, и то, что, значит, белые люди отняли у них все, что могли отнять, и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы продвигать свою повестку, и они ее продвигают. То есть, вы знаете, опять-таки, живя где-то в Америке, можно, ну, то, что для нас какой-то там ислам, что для нас мусульманский братья. Но вот посмотрите, они повсюду распространяются, и это, главное, не скрывается. Это не теория заговора. Это они говорят сами, множество их проповедников, они говорят, что придет время, и в Америке будет установлен, восторжествует ислам. Они это говорят, потому что ислам — это высшая религия, это высшая идея, которая должна завладеть миром. И целые городки становятся уже исламскими. Хамтрек, например, там, Дирборн, в Техасе даже, хотя вроде республиканский штат, а строится вот какая-то, я не знаю, может быть, там приостановлено, но это все было и, как и, по-моему, продолжается в той или иной форме, потому что очень трудно остановить все эти неправительственные организации, они прикрываются, говорят, что это права человека, права верующих, права на свободу самовыражения, свободу слова. И это все продолжается, это нарастает, и в Калифорнии это происходит, и в Нью-Йорке в том же происходит. Ведь тот же Мамдани, он встречался с многочисленными имамами, и это никто не делал из этого секрет. Причем с теми, которые были наиболее радикальны, которые говорят о том, что христиане и евреи должны подчиниться исламу. И они это делают, и понятное дело, что тот же Иран, он будет это использовать, это естественно. Это его естественные проводники, так давайте скажем. И поэтому все это выглядит, казалось бы, незначительным, но это выглядит опасным, потому что люди не понимают силы, с которой они имеют дело, не понимают своего врага. Они, западная демократия, вы знаете, вообще, вот сегодняшняя, Алексей, на мой взгляд, она какая-то стала очень совершенно расслабленная. Демократия предусматривает, что люди должны нести ответственность за свою страну. Каждый поодиночке, в партиях и так далее. А сейчас все носит такой какой-то инфантильный характер. Знаете, ну вот типа все люди хорошие, давайте будем...
5: Да, Александр, давайте только, пожалуйста, продолжим в начале следующего часа.
6: Да.
5: Я просто смотрю на часы.
6: Хорошо, конечно.
5: Нужно первый час завершить и завершить музыкальной паузой.
6: Да.
5: Мои любимые 80-е, друзья, Шула Хи, Буабайта, «Возвращайся домой». Эта песня звучала, я точно знаю, в программе, но я пользуюсь своей властью, вновь ее ставлю. Это такой крик души, хотя песня, льющаяся из глубин души женщины, которая, видимо, поругалась с мужем, повздорила, и вот она зовет его домой: «Возвращайся домой, здесь тебя все ждут, и ужин готов, и больше ругаться не будем». Шула Хен, Буабайта, и мы продолжим через несколько минут.

0: Америка, Израиль.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: объяснить, что это был всего лишь грёз.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Страны Большой Двадцатки продолжают обсуждение климатической политики и мировой экономики. Основной вопрос – снижение выбросов и развитие альтернативной энергетики. Израиль одобрил закупку новых истребителей, включая F-35, усиливая оборонный потенциал. Европейские страны обсуждают укрепление оборонного сотрудничества. Рынок недвижимости в США остается напряженным. Высокие ставки сдерживают спрос, но дефицит жилья сохраняется. Малый бизнес испытывает давление из-за дорогих кредитов. Экономисты предупреждают о возможном замедлении роста экономики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американские конвои в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. «Вашингтон-Пост» сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 5 мая. И сегодня на бирже был рекордный день. Standard & Poor's 500 поднялся на 58 пунктов, 0,8% и закрылся на рекордной отметке 7259. Nasdaq тоже поставил новый рекорд. 25326 был конечный результат, плюс 258 пунктов или процент с хвостиком. Dow тоже был в плюсах, 356 пунктов, 0,75%, 49298 конечная остановка. Транспортный индекс поднялся больше, чем на 2%, 2,1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний тоже новый рекорд, плюс 1,7%, 2844 конечный результат. Нефть упала на 4,27, и Brent стоит $110.17, и это сыграло огромную роль сегодня на бирже. Золото плюс 32,10, $4,565.40 стоит унция золота, унция серебра стоит $73.31, 1 евро равен $1.17. 5-летний госбумаги дают 4,81%. За 10 лет можно получить 4,426%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,993%. За границей сегодня Англия минус 1,4%. Франция плюс 1,1%. Германия плюс 1,7%. И Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей поднялся на 0,4%, Шанхай плюс 0,1%, Гонконг минус 0,75%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Waters Corp, поднялся на 13,5%, Intel поднялся почти на 13%, SanDisk почти на 12%, Akamai Technology на 11,5%, и Micron поднялся на 11%. Внизу были Huntington, Pfizer, Полкорп, Аптив и Лидерс Холдинг. На Насдаке Intel, SanDisk, Micron, Qualcomm и Lab Research были в плюсах. Внизу были Shopify, который упал на 15,6%, PayPal, Palantir, который потерял 6,9%, Charter Communication и DoorDash, который упал на 3,7%. На Dow, на индексе Dow, Caterpillar, Apple, Cisco Systems, Amgen и Goldman были в плюсах. United Health, Visa, American Express, Nvidia и Walt Disney были в минусе. Microsoft сегодня упал на 2,24, Oracle поднялся на 5,06, Meta минус 5,45, Amazon плюс $1.50, JFrag плюс $1.83, Nvidia минус $1.98, Zoom Video плюс 2,47, Google плюс 5,18, Dell поднялся на 4,68, Broadcom плюс 10,66, Palantir упал на 10,12, Home Depot плюс $3. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
7: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
8: 2-й час эфирного времени, который отведен на Дэвидсон Радио программе «Полный шалом». Сегодня мы вместе с Александром Майстровым в режиме записи, но сделано было несколько часов назад до выхода программы в эфир, поэтому ни о каких старых новостях мы говорить, конечно же, не будем. Но новости-то, в общем, я имею в виду не новости, а тема старая, это Иран. Александр иногда на меня обижается, что мы не совпадаем с ним вот, в восприятии того, как продвигается и как была организована вся эта операция. Александр, попробую вас все-таки перетащить в очередной раз на свою сторону, но в каком аспекте? Глядите, то, что Израиль и Америка делают с Ираном в отношении Ирана, не поддерживает, по сути дела, никто. Европа западная против, Россия против, Китай осуждает, Канада осуждает, арабские государства все по-разному, но по большей части осуждают тоже. Но на кону стоит сейчас и экономика, и благополучие, и нефть, и газ сжиженный, Ормузский пролив. Не получится ли так, как получалось у Гитлера в отношении там той же Чехословакии, которую там он аннексировал, там Австрию, аншлюз, и все западные там страны, неважно, союзники, не союзники, они все в тот момент говорили, ладно, и не заметим, и оттяпали там Польшу или поделили со Сталином Польшу, Румынию, не суть. Не боитесь ли вы, что вот на фоне экономического вот этого вот такой вакханалии союзники, я имею в виду в первую очередь Европу, других крупных игроков, они Израиль сдадут. Они сделают так, что Америка, во-первых, Трамп может, так сказать, уйти со своего поста по естественным причинам, я имею в виду, просто срок подойдет к концу, придет новая администрация, Про Иран все забудут, а алчный Иран скажет: нет, вот теперь за мои страдания позвольте-ка мне насладиться вот израильской кровью. Не боитесь ли вы такого сценария, что маленький Израиль отдадут на растерзание? Ведь Тегеран прямо сейчас, например, от своих соседей, арабских там княжеств, эмират, говорит: ребят, я готов с вами помириться, только вы мне компенсируете мои потери, вот, которые я понес в результате израильско-американской агрессии.
9: Нет, Алексей, ну не боюсь нисколечки. Знаете, почему не боюсь нисколечки? Потому что это уже произошло. Потому что Европа, не вся Европа. Вы знаете, я всегда повторяю, что я никогда не объединяю огульно Европу. Есть Европа и есть Европа. Так вот, я говорю, когда о Европе, да и вы, наверное, вы говорите о ЕС, Европейском сообществе, то есть евробюрократии, чиновников в Брюсселе, а также ведущих, ну, в большинстве, по сути дела, стран Западной Европы. Стран Западной Европы, прежде всего Англия, Франция, Испания, Германия, Голландия. Вот, в общем, перечислять, как говорится, начать не кончить практически все. Так вот, Западная Европа и Европейское сообщество в целом, оно уже сдало Израиль, Алексей, сдало окончательно и бесповоротно даже, сдало открыто, не прикрыто, сдало. И это произошло, явно произошло после резни израильтян 7 октября, Алексей. То есть тогда, когда, казалось бы, после такой зверской резни полутора тысяч людей, сопряженных с издевательствами, с садизмом, с насилием, с сжиганием людей, отрезанием гениталий, с убийством маленьких детей, насилием, изнасилованием там их родных на глазах их же семей, Европа, вот та самая Европа, опять-таки повторяю, евробюрократия и Западная Европа, не Восточная Европа, они встали на сторону стали на сторону Хамаса окончательно и бесповоротно. Сначала они действительно выразили сочувствие, как все, Макрон, Стармер и прочие, прочие, прочие, а потом не прошло и пару недель, и они все, я имею в виду, это политические лидеры, это ведущие СМИ, как там BBC, Guardian, Mont, Independent, ну, ведущие все испанские газеты, итальянские газеты, они начали требовать немедленно прекратить огонь, требовать вывести войска из Газы, потому что гуманитарный кризис, ну как же. Появились обвинения сразу в геноциде над мирным населением палестинского народа, при том, что еще операция военная даже не началась, по сути. Еще не началась, уже они встали в защиту палестинцев, и прошло совсем немного времени, вы знаете, и они начали признавать один за другим палестинское государство. То есть, казалось бы, самое время, да, вот самое время. Вот уничтожили полторы тысячи израильтян, захватили в плен, глумились, ну, не будем повторяться. И, казалось бы, поддержать Израиль, но оказалось все с точностью да наоборот. Они поддержали палестинское государство, сказали, что палестинцы, ну, должны получить вот свободу и все это, хотя, казалось бы, палестинцы в Газе как раз имели полную свободу. У них там было свое государство, там ни одного поселения не осталось, ни одного израильского солдата не осталось. Вот она, заветная палестинская свобода, вот оно, долгожданное палестинское государство. И что? И что мы получили? Мы получили Хамас и Хамастан со всеми вытекающими последствиями. И Европа фактически поддержала этот Хамастан. Помните, как все ходили, вот мы видели в Лондоне, в Париже, Алексей, шли вот эти демонстрации, Палестина от реки до моря. Это было законно, легитимно, от реки до моря. То есть нету там евреев, нету евреев, нету и не только еврейского государства. Вообще евреев там не должно оставаться, от реки до моря. появились обвинения всех этих вот международных организаций, как Amnesty International в Лондоне и прочих, о том, что происходит бедствие в Газе, посыпались требования к Израилю, начались бойкоты израильской продукции, израильских предприятий, Евровидения, и все это нарастало, и требования вот как Испания, Ирландия, там еще несколько государств, Словения, Норвегия, все они один за другим начали, значит, говорить о том, что нам надо свернуть отношения с Израилем, что Израиль это колониальное там государство апартеида, что надо палестинскому народу дать свободу, а потом к ним присоединился и Макрон, потом к ним присоединился и тот же Стармер, который вроде бы сочувствовали. И это все нарастает и нарастает, так что, вы знаете, нет, Алексей, они уже сделали свой выбор, они сделали его безоговорочно, они сделали его вполне четко, они предали Израиль, открыто предали Израиль. Они сказали о том, что мы поддерживаем, по сути дела, ислам. Даже если они могут осуждать, ну, все равно вот Хамас они тоже поддерживают, как бы так, с некоторыми оговорками, хотя и запрещают где-то, но и Иран они поддерживали, и вели переговоры с Ираном. Так что нет, это они сделали свой выбор, это понятно выбор, потому что, с одной стороны, у них глобалистская верхушка, представленная вот этими чиновниками ЕС, с одной стороны, представленные левыми СМИ, левыми судьями, левыми правозащитными, крайне левыми организациями. С другой стороны, на низовом уровне, это вот те самые красно-зеленые, которые мы не раз говорили, и которые вот выступают и против Израиля, и против Америки, и против Трампа, которого они ненавидят лютой ненавистью, естественно. Поэтому эти политики трусливые, малодушные, посредственные, в основном в массе своей бездарные, они удовлетворяют всех, и тех, кто сверху, и тех, кто снизу. То есть главное успеть, как говорится, поворачиваться. И они успевают поворачиваться. И поэтому нет, нечего ожидать то, что уже совершилось, Алексей, уже предали давно и окончательно.
8: Хорошо, но Израиль, получается, держится на плаву, на международном, я имею в виду плаву, исключительно благодаря поддержке мощных Соединенных Штатов, Трампа. Но я же уже говорил, что спустя какое-то время, там 2-3 года, не суть, а может быть и раньше, там по тем или иным причинам, Возможно, произойдет смена караула в Белом доме. Придут демократы. Ну, мы знаем, по большей части они к Израилю относятся. Европа еще может позавидовать там их крайностям. И вот я боюсь, что при смене власти, при полном теперь уже отсутствии союзников, Израиль вот ждет участь, я не знаю, там, судетов, Чехословакии там 40-х годов, Бессарабии, чего угодно. Что было так или иначе, вот, ну, если мы говорим про там, нацистский режим, поглощено, оккупировано, при молчаливом согласии не только союзников, но и противников.
9: Алексей, конечно, это будет. То есть будет, демократы рано или поздно придут к власти. Ну, даже если после Трампа, скажем, придет республиканское правительство, мы не знаем, будет ли оно дружественное. Ну, например, Венс, судя по всему, не будет очень дружественный. Если это будет, например, будут такие лидеры, как Марк Рубио, Десантис, например, Тед Круз, то они, конечно, будут очень дружественные. Но мы не знаем, какое это будет. Но, конечно, демократы вполне возможно. Вполне неизбежно, по всем законам жизни и демократии, они придут к власти. И это очевидно. Поэтому Израиль должен готовиться к этому. Израиль должен готовиться и в какой-то степени, ну, то, что мы знаем, пытается готовиться. На Израиль будет оказываться давление, причем демократы будут действовать вместе с Европейским Союзом, вместе с европейскими странами, ну, если там что-то не изменится. Потому что сейчас все очень быстро меняется, и никто не знает, что там будет тоже. Это буквально даже не годы, а месяцы могут пройти, что могут произойти какие-то кардинальные изменения. Но если ничего не изменится, то да. Израилю следует готовиться. Израилю, во-первых, следует сделать все, чтобы самообеспечивать себя вооружением. Сегодня это, насколько мы знаем, цель поставлена до 30-го года. До 30-го года перейти на полное самообеспечение в вопросе производства вооружений. Прежде всего, конвенциональных, там, боеприпасы, снаряды и так далее. И, кроме того, искать союзников. Эти союзники есть. Смотрите, это не... Конечно, ситуация неприятна, когда и Америка отвернется, и Европа отвернется, но, по всей видимости, неизбежно. Значит, нужны союзники. Какие у нас есть союзники на сегодняшний день? У нас есть Индия, очень развивающаяся, быстро развивающая держава, такая супердержава современности, которой чьи темпы развития они уже опережают Китай. И в отличие от Китая, Индия не проваливается в какой-то экономический хаос и стагнацию. Это есть страны Восточной Европы, которые очень активно сотрудничают с Израилем и хотят сотрудничать с Израилем. Например, вот был здесь совсем недавно министр иностранных дел Сербии, и Сербия постоянно подчеркивает, что находится в таком же положении, как и Израиль. Вы знаете, интересно, я когда был в Белграде, там повсюду написано, что единственные те, кто понесли страшный геноцид и которых... по сути, силой заставили вот отдать свою землю, это именно сербы. Не кто другие, а именно сербы. Сербы, мы помогали сербам в свое время, в 90-х годах. Сербы теперь помогают нам. Кстати, после 7 октября Сербия была одной из очень немногих стран, которая оказала нам очень активную помощь. Сегодня строится большое предприятие, совместное по производству оборонного вооружения. Это и обычные, конвенциональные вооружения, и неконвенциональные, построенные по высоким технологиям. То есть обе эти страны активно сотрудничают. Ну и с другими странами Восточной Европы, с Чехией очень активное сотрудничество, и Чехия очень нам симпатизирует. Словакия, Румыния, Болгария, по всей видимости, с новым болгарским правительством будет тоже очень тесное сотрудничество. И когда говорят, ну что такое Болгария, Румыния там по сравнению с Францией или с Англией, вы знаете, Франция и Англия сегодня просто перестают, и это спасибо их политикам в кавычках, они перестают существовать как национальные устойчивые государства. Они превращаются, я не раз говорил, просто в какое-то вот зловонное болото, где царит хаос, анархия, закон джунглей, все вот эти вот no-go-зон и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Государства эти разваливаются, поэтому будущее точно не за ними. Точно не за ними, и то, что происходит в Канаде и в Австралии, кстати говоря, по этому же сценарию. Вы знаете, Алексей, мир вообще, на мой взгляд, так быстро меняется, что мы не можем даже предсказать, что будет через год или через два, вот в самых, казалось бы, благополучных, устойчивых странах, в той же Германии. В Германии положение сегодня очень тяжелое экономическое. Огромные расходы у них на социальные нужды. Они приняли вот эти вот миллионы мигрантов, и это продолжает идти, которым они выплачивают все, и государство не выдерживает, конечно, естественно, всего этого давления. То есть происходит очень быстрая смена ситуаций повсюду. Так что есть опасность, конечно, есть опасность, но опять-таки, возвращаясь вот к тому, что я говорил, Алексей, к сожалению, Европа, Западная Европа и Евросоюз, они абсолютно четко сделали свой выбор. Ну, конечно, красивости могут произноситься о том, что мы уважаем права на существование, на безопасность, это ничего не значит. Они и право на существование Чехословакии уважали, только потом ее сдали буквально в считанные дни, там и Польша, и всех остальных. Так что с Европой все ясно, но Европа сама себя уже, похоже, добивает окончательно, поэтому ей придется самой расплачиваться за все свои прелести.
8: На очереди у нас краткий выпуск новостей, небольшая рекламная пауза. Друзья, оставайтесь с нами.
7: Америка, Израиль.
2: Нью-Йорк слушает
1: радио. Дэвидсон радио.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
23: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
24: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиента.

0: У микрофона Лена Шневецкая. В Квинсе продолжается расследование крупного пожара в жилом секторе. Пострадали более 10 человек, включая пожарных. Пожарная служба усиливает проверки зданий, особенно старого фонда. Город выделяет дополнительные средства на программы пожарной безопасности. Нью-Йорк усиливает контроль за краткосрочной арендой жилья. Вводятся проверки и штрафы. МТА предупреждает о перебоях в расписании поездов в Бруклине и Квинсе. Продолжается ремонт путей и сигнализации. Департамент парков запускает летний сезон мероприятий, концерты и фестивали. Нью-Йорк входит в активный летний период с высокой нагрузкой на инфраструктуру.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.

0: Америка, Израиль.
1: Ну что ж, мы плавно подошли к финалу сегодняшнего выпуска «Полного шалома» программы, которую ведут на Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Байстровой. Александр, ну вот, а что в Израиле? Судя по всему, жизнь нормализовалась. Сирены, которые мы даже слышали в эфире, вот, когда вы работали и призывал вас управление тылом там спуститься в бомбоубежище, мы тоже так сказать, слышали, но вроде бы они прекратились. Кое-как нормализуются авиационные сообщения. Все так или все не так? ВОЗ проблем еще велик. Насколько я понимаю, там север остается Израиля в не очень благополучном, скажем так, положении из-за того, что Хизбалла продолжает время от времени, ну, пусть и с меньшей активностью, атаковать. Текущая ситуация, собственно, в государстве Израиль.
2: Ну, вы знаете, Алексей, если говорить о том, что у нас, в наших Палестинах, ну, во-первых, действительно, вы правильно сказали, все продолжается в Ливане, продолжается на медленном огне, потому что, ну, мы вроде как ведем переговоры, там, какие-то скрытые, непонятно какие с Ливаном. Трамп очень хочет, чтобы мы о чем-то договорились. И вполне возможно, что ливанское правительство тоже этого хочет на самом деле, но она не имеет ни сил, ни полномочий, по сути дела, для того, чтобы заключать какие-то соглашения. И уж тем более, оно, извините, не имеет полномочий для того, чтобы действительно демонтировать Хизбаллу, разоружить Хизбаллу. У них нету сил, нету армии, они не готовы на это, они не хотят гражданской войны. Их можно понять, потому что Хизбалла по-прежнему остается доминирующей силой в Ливане, в целом в Ливане, не только в Южном Ливане. Поэтому они, конечно, боятся этих столкновений. Ливанская армия крайне слаба, она такая эклектичная армия, состоящая из представителей многих групп населения, там и друзы, и христиане, и те же шииты, которые связаны с Хизбаллой, и сунниты. То есть, ну, это скорее не армия, а это скорее просто карикатура на армию. Но поскольку мы ведем переговоры, то мы и ограничиваем свои действия. Хизбалла этим пользуется. Они начали активно использовать дроны, обстреливают наши позиции, погибают наши военнослужащие. Мы наносим какие-то ответные удары, но достаточно, я бы сказал, умеренно и не в полную силу. Ну, потому что ведь переговоры же, опять-таки. И вся эта ситуация продолжается. Я не знаю, как это будет развиваться, потому что Трамп все-таки хочет нас помирить. Но как помирить, не уничтожив Хизбаллу? Это, знаете, то же самое, что съесть яйцо, не разбив его. Вот тот самый случай. Это то, что касается Ливана. В Газе тоже там не все, мягко говоря, благополучно, потому что Хамас отказывается разоружиться. План Трампа предусматривает, чтобы Хамас разоружился, тогда там будет создано какое-то правительство технократов и экспертов. Тоже весьма сомнительно, что за технократы и эксперты, но это уже другой разговор. И введены миротворческие силы из арабских стран. Но поскольку Хамас отказывается разоружиться, то какие-то могут быть миротворческие силы. Они же не собираются воевать с Хамасом. Вовсе нет. То есть, а зачем они там нужны, если

0: и Хамас остается доминирующей силой. И опять встает вопрос о том, что, ну, сколько могут продолжаться вот эти вот бесконечные тяни-толкай переговоры, переговоры, снова переговоры, посредники, снова переговоры. Ну, надо тогда уже действительно доводить дело до логического конца и зачищать то, что осталось Хамастаном. Это город Газа с лагерями беженцами, с окружающими там какими-то населенными пунктами и так далее. Последняя их цитадель. И это, по-видимому, придется делать. Ну, выбора-то, по сути дела, нету. И вряд ли все эти усилия дипломатические, они на что-то способны. Это то, что касается вот наших дел в наших Палестинах. А у нас идут, в самом Израиле у нас идут, разрастаются иудейские войны. Почему разрастаются? Потому что выборы. Выборы вот уже приближаются неумолимо, уже календарные выборы. В октябре месяце, Алексей, должны быть, они должны состояться. Значит, все готовятся, дислокация перед выборами, выстраивают свои ряды. Вот мы с вами говорили в прошлой передаче, что объединились две партии. Одна из них — это Лапид, который терял все мандаты со скоростью света совершенно, и вот уже был готов опуститься за точку, которую он уже не мог преодолеть, порог, и просто выбывал из игры. И Беннет, просто который уже примкнувший к левому лагерю. И пытаются они объединить, привлечь себе еще кого-то, там Яира Галана, это крайне левацкая партия, Айзенкота, который пока молчит, воздерживается, на правом фланге тоже идет такая своя вот карусель, такая мельтешня, там вроде бы создается правая какая-то партия с Юлием Эдельштейном, вроде бы непонятно, кто за нее может голосовать и за чем ее создавать, если только не ослабить правый лагерь. Правые партии, поселенческие, давайте назовем их, они тоже пытаются найти новых лидеров, которые более харизматичных, чем тот же Смотрич, например, которые смогут принести дополнительное количество мандатов. И идет, конечно, вот эта вот вся паучья возня по-прежнему продолжается с юридическим советником нашим, с богатцем, с правительством. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, отдельная тема. Но действительно паучья возня, совершенно утомительная, отвратительная. Но все это вот происходит на наших глазах и разрастается.
1: А в экономическом плане, ну, как я понимаю, как и везде, дорожает бензин или есть, вот, ну, например, лично для вас, для членов вашей семьи, какие-то другие факторы, которые бьют по кошельку или, наоборот, делают вас богаче?
0: Вы знаете, Алексей, есть подорожание, есть. Подорожал бензин, но подорожал недорого. Подорожал на две огороты всего-навсего. То есть это недорого, это, ну, вполне приемлемо. Есть подорожание, ну, обещают увеличить цены на транспорт, хотя, может быть, еще и не увеличат, не ясно. Но какие-то продукты тоже есть. Но я не могу сказать, вы знаете, что это носит вот такой критичный, экстремальный характер. Нет, ну, в общем-то, вы знаете, вот я смотрел просто визуально, когда идешь в наш супер, и я смотрю, у нас праздники тут были многочисленные, День независимости, и вот сейчас завтра начинается праздник Лагбаомер, костры жгут и так далее, то есть родители с детьми, люди закупаются, вы знаете, ну, что вам сказать, ну, просто переполненные вот эти вот тележки в суперах, то есть сметают, буквально сметают там мясо, какие-то продукты, я не чувствую, что вот стало настолько тяжелее, инфляция не растет значительно. Есть определенные, конечно, подорожания в некоторых областях, но незначительно. То есть это не тот фактор, который, ну, действительно вот так вот сурово очень ухудшает условия существования.
1: Александр, ну, как бы я в разных там формах и разными интонациями задавал такой хитрый вопрос по поводу того, что вот после октября 2023 года Израиль по понятным, по объективным факторам стал страной, на мой взгляд, ну, не очень комфортной, не очень безопасной для проживания. В то же время я неоднократно предлагал вам, или даже вот своими указами назначал то одним министром, то премьер-министром Израиля, предлагая вам вот в радиоэфире там, представить свою программу решения тех или иных проблем или тех или иных комплексных проблем. Вот вы сейчас министр миграции и абсорбции. Как я уже сказал, по моему мнению, да это и статистика показывает, алия в Израиль значительно уменьшилась. При этом тот же Давид Бен-Гурион называл, и с этим никто и никогда и не спорил, алию одним из столпов существования государства Израиль. Не будет алии, государству Израиль грозит исчезновение. Что нужно или можно сделать вот прямо сегодня, чтобы все-таки евреи в Израиль ехали? Вот вы даже не премьер-министр, а говорю, вот министр миграции и абсорбции. Что делать? Ну, понятно, популистские какие-то дела, там всем по бесплатной квартире, всем по бесплатной машине не принимается в расчет.
0: А вы знаете, Алексей, я бы, вот вы знаете, может быть, это покажется как-то парадоксально, но я бы вообще ничего не стал делать. Понимаете почему? Потому что люди должны, на мой взгляд, я в этом убежден, они должны сами принимать решение об эмиграции. Вот когда их решение, оно созреет из каких-то своих субъективных или объективных, сознательных, подсознательных, не знаю, причин, то вот тогда это будет истинное решение. Вы знаете, потому что я вспоминаю вот очень многих людей, которые приезжали сюда, я бы сталкивались тоже наверняка, приезжали сюда и говорили, вот сохнут, значит, они нам обещали там вот золотые горы, вот то же самое, вот что вы сейчас сказали, свои квартиры, свои машины, работа вообще, все, все, да просто, ну, просто вот все, все желания выполняются. И эти люди, они остались, многие из них, они остались до сих пор озлоблены, разочарованы, растеряны, и до сих пор не нашли своего места здесь в жизни, и до сих пор они поносят, и они злятся, и они находятся в таком внутреннем раздрае, даже депрессии некоторые и так далее. И я не знаю, надо ли вот это делать. Я вообще не считаю. В конце концов, люди должны сами выбирать. Если вот, например, скажем, словно, евреи в Лондоне, но вот они живут там, едва ли не каждый день нападают на синагоги, там бросаются на них с мачете, с отвертками, не знаю, избивают, оскорбляют, плюют. Ну, если вы считаете, что это, я без иронии даже говорю, если вы считаете, что это приемлемо, ну, хорошо, если вы считаете, что вам все-таки лучше уехать, то вы должны думать, куда уехать. Если вы должны думать, куда уехать, вам приходят какие-то варианты. Ну, вы можете уехать, например, в Америку. Может быть, почему нет? Но опять-таки, в том же, скажем, Нью-Йорке, самом Дани, там то же самое. И сегодня в Канаде то же самое, и в Австралии то же самое. Вспомните вот этот жуткий теракт, который там был во время Хануки в декабре. И тогда приходит в голову, ну, может быть, Израиль, потому что все-таки здесь евреи, и здесь, в общем-то, как-то государство защищает, и здесь люди чувствуют во многом себя, ну, относительно безопасности. Я думаю, что сегодня даже парадоксальным образом намного более безопасно, чем там в Париже, Марселе, где-нибудь в Лондоне или Мальме, намного безопаснее, 100% безопаснее. И они должны сами принимать, Алексей. Вот это мое глубокое убеждение. Человек должен руководствоваться. Не надо его завлекать, знаете, как животное какое-то, морковкой какими-то посолами. Сам самостоятельно принимать решения и следовать каким-то своим рациональным или интуитивным вот, предпочтениям.
1: Да, алло. Ну тут, да, говорю, не добавить, не прибавить, Александр, это я заслушался, и я просто подумал, что к интуиции нужно подключать еще и Вот знаете, как говорят, спину, в плане того, что спиной чувствуешь опасность и выбираешь то место на карте мира для переезда,
0: конечно,
1: где тебя, бедного или не бедного еврея, государство защитит еврейское на государственном уровне. Александр, дорогой, спасибо вам большое за участие в программе. Встретимся с вами через неделю и прощаюсь с вами, с радиослушателями в эфир.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей, и спасибо всем радиослушателям, конечно же.
2: Америка, Израиль.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты, события культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом. Ну, Вася тут был, Вася это кот, его тоже фамилия Каплан, но когда услышал на входные позывные нашей живой трансляции на радио, вот там идет цитата Фрэнка Синатры, то есть он поет, он не выдерживает. Я вот когда-то смотрел замечательный микродокументальный фильм про новорожденного ребенка, который не в состоянии без рева услышать, как по телевизору звучит реклама Liberty, страховая компания. Он мгновенно просто начинает рыдать. И все смеются, а на мой взгляд, это просто фантастически, фантастически интересно. И смеха никакого нету. То есть у ребенка, безусловно, уже настроены душевные струны определенным образом. Потому что если вы не слушаете музыку или слушаете одну и ту же музыку, это примерно одно и то же. Но если вы не слушаете разноплановую музыку, причем в одиночестве, а не потому, что вам надо показать, что вы, так сказать, в курсах и занимаетесь правильными вещами, то у вас может произойти такой настрой души, душа превратится в арфу. То есть больше, чем у арфы, струн нету. И каждая струна будет входить в резонанс с определенными звуками. Это классно. Это я вам, как человек, который до 6 лет спал на рояле, могу сказать совершенно точно. Переходим к новостям. What's news worldwide? Картиночки. Министерство обороны России объявило о перемирии в честь Дня Победы. Оно должно действовать с 8 по 9 мая. После этого Зеленский объявил на фронте режим тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6. То есть с сегодня на завтра. Но пока что Чебоксары, находящиеся в 1000 километров от границы с Украиной, подверглись продолжительной массированной атаке беспилотниками. 16 человек пострадало. Зеленский сообщил о повреждениях критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях после ночного удара. 4 убиты, 30 ранены. 2 человека погибли и 22 как минимум получили ранения в результате наезда на них автомобиля в центре Лейпцига. Это картинка справа в середине. В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в китайской провинции Хунань погибло более 20 и пострадало более 60 человек. Картинка наверху справа. Соединенные Штаты и Иран балансируют на пороге опасной новой фазы войны, поскольку обе страны прибегают к военной силе, чтобы снять противостояние в Ормузском проливе, которое парализовало судоходство и наложило издержки на обе стороны. Редакционная коллегия Wall Street Journal сегодня призвала Трампа к тому, чтобы продолжить боевые действия. Они считают, что ситуация в ступоре и без стрельбы не обойтись. Судья Самуэль Алито временно восстановил полный доступ к таблетке для аборта мифепристон, приостановив решение нижестоящего суда, запрещавшее заказы по почте без предварительного личного осмотра пациентки врачом. Белый дом рассматривает новый процесс государственного контроля на предмет искусственного интеллекта, который, по мнению правительства, представляет риск для кибербезопасности. Калифорния вчинила судебные иски State Farm, обвинив страховую компанию в незаконной задержке, отказе и недоплате страховых претензий на жилье пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе в прошлом году. Власти поспешили сдержать подозреваемую вспышку хантавируса на круизном лайнере у берегов Западной Африки, которая, по их словам, унесла жизни 3 человек и заразила еще 3, но они еще живы. Американские военные нанесли удар по судну, подозреваемому в перевозке наркотиков в Карибском море, в результате чего погибло 2. What's news? Business and finance. ФИНРА начала расследование характера и масштаба работы, выполняемой сотрудниками филиала Morgan Stanley в Будапеште. Интересно, в нашей радиоактивной аудитории есть кто-то, кто может сказать, что такое ФИНРА? What FINRA stands for? Телефон студии 718-303-9090. Основные индексы акций в Штатах снизились. S&P 500, Dow и NASDAQ упали на 0,4%, 1,1% и 0,2%. Соответственно, нефть Brent, это международный эталон, выросла на 5,8% до 114,5 долларов за баррель. Так ничего себе, у нас есть звонок по ФИНРе? Или это Пураша? Ну-ка, сейчас проверим. Прошу вас, пожалуйста.
6: Это хуй в говне, блядь.
5: Да, это вот этот. Вот пидор-то, а? Он все время про свою пипиську, которая в говне. Все время. Но это свидетельствует о том, что наше с вами дело производства под названием «Толковище» действительно универсально независимо и абсолютно неподцензурно. И единственное нахуй в мире. Так и передайте, если у вас будет возможность достучаться, дозвониться для тех, кто говорят, что они независимые. Теперь Cerebras предложит 28 миллионов акций в запланированном IPO по цене от 115 до 125 долларов за акцию в рамках флотации, флотейшн, это туда-сюда, которая привлечет 3,5 миллиарда на верхней границе диапазона, если 125, а если 115, соответственно, поменьше. Не, ну шансов на то, что у нас кто-то знает, что такое ФИНРА, точно столько же, как, скажем, если выявить, кому из дам, слушающих Дэвидсон Радио, нужны противозачаточные таблетки. ФИНРА – это Financial Industry Regulatory Authority, то есть это федеральное агентство, которое за финансами приглядывает. Berkshire Hathaway назначила председателя GenRe, это подразделение. Председателя звать Чарли Шамия, преемником давнего страхового гения конгломерата Аджита Джайна. Это очень интересное перемещение, потому что Джайн считался просто абсолютным гением. И где? Где Уоррен Баффет, гений не поменьше, создал вообще весь этот... То есть он не высокотехнолог, но создал бизнес, который ввело в десятку самых богатых людей мира, Уоррен Баффет. И в немалой степени благодаря Аджиту Джайну, которого сейчас поменяли. Вторая неделя масштабного судебного процесса между Илоном Маском и OpenAI началась с вопросов о финансах президента стартапа Грега Брокмана. Квартальная выручка и прибыль Palantir взлетели до рекордных высот, чему способствовали сильный спрос в армии Соединенных Штатов и рост продаж программного обеспечения американским же, опять-таки, корпорациям. Paramount сообщила о росте квартальной выручки, поскольку рост стриминга и студий компенсировал снижение сегмента телевизионных медиа. И последнее, Tyson Foods зафиксировала более глубокие потери, чем ожидалось, 240 миллионов долларов в сегменте говядины во втором финансовом квартале в сравнении с годом ранее, поскольку цены на крупный рогатый скот оставались высокими. Теперь наши внутриамериканские в чистом виде. Сотрудники секретной службы вступили в бой с вооруженным мужчиной возле Белого дома вчера, который перерос бой, в смысле в перестрелку. В результате подозреваемые и несовершеннолетние случайные прохожие получили ранения. Инцидент произошел в нескольких кварталах к югу от Белого дома вдоль Национальной аллеи, рядом с Вашингтонским монументом, когда агенты в штатском на патруле обратили внимание на подозрительного дяденьку, который, по-видимому, имел при себе огнестрельное оружие. Мы скоро, скорее всего, потеряем голливудскую звезду Анджелину Джоли. Она выставила на продажу свое легендарное поместье в Лос-Анджелесе за 29,9 миллиона долларов. Почти два года спустя, после того, как призналась, что хотела навсегда уехать из Соединенных Штатов, как только младшему из ее шестерых детей стукнет 18. Это, кстати, часть ее разводного соглашения с Брэдом Питтом. Вандалы вчера нанесли свастики и граффити с Гитлером на многочисленных домах и еврейских религиозных местах по всему Квинсу, включая синагогу, основанную беженцами от Холокоста, Congregation Mashane Hadash Forest Hills. Еще Riga Park Jewish Center тоже пострадал. Спикер городского совета Джули Меннин, это первый, кстати, еврейский спикер в истории Большого Яблока, заявила, что полиция разыскивает как минимум 4 подозреваемых. Менее трети еврейских избирателей в Нью-Йорке считают, что социалист-мэр Зворан Мамдани хорошо справляется со своей работой, и большинство связывает растущий антисемитизм в Большом Яблоке с тем, что мэр и его соратники продвигают антисионизм в мейнстриме, так показал новый опрос. 40% евреев, проголосовавших на выборах мэра в прошлом году, считают, что Мамдани плохо справляется с работой. 32% оценивают его работу как отличную или хорошую. И 18% считают, что он вполне справляется, а остальные пока что не определились. Опрос провела корпорация The Jewish Majority. И последняя новость. Интересно, заткнете ли вы, друзья мои, языки в то самое место, в котором торчит пиписька российского прошиста. Кандидат в губернаторы от республиканской партии Брюс Блейкман. Он у вас в середине. И даже под ним плакатик, на котором написано «Брюс Блейкман». В окружении наших политиков. Слева от него Михаил Навахов, справа от него Алек Брук Красный. Так вот, Блейкман заявил, что театр в Бруклине должен отменить запланированное выступление узбекской певицы из-за ее антиизраильской и антиеврейской тирады. Блейкман назвал возмутительным то, что 62-летней певице Юлдузу Усмановой разрешают выступать в театре «Ашан» на Брайтон-Бич 9 мая. Усманова впервые вызвала возмущение своим постом в соцсетях 13 мая 2021 года, когда выложила пост против еврейского государства и пообещала поддержать Палестину. Эти комментарии привели к тому, что ее выступление в Ашане в 24 году было отменено, а нынче на дворе 26-й. И если у вас вследствие прослушивания и просмотра этого выпуска срочных новостей появились мысли, то значит, что у вас есть головной мозг. Если он работает, то вы можете это доказать, позвонив в студию, набрав номер телефона 718-303-9090 прямо сейчас, во время перерыва.
7: Вам стало плохо?
5: Дай-ка
7: не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвид за амбуланс ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: У нас нет ни одного звонка, причем телефонные линии, как понимаете, работают. И это говорит гораздо больше о радиоактивной части аудитории, чем звонки парашистов. Ей-богу. Даже по поводу последней новости никто не пикнет. Неужели вы сыты так всего на свете? Я понимаю, конечно. Потому что если, например, вы однозначно скажете то, что заявил Блейкман, то я вам знаете, что скажу? Я вам скажу, а чего тогда вы ходите в узбекский гастроном Ташкент? Не является ли это актом антисемитизма, потому что вы перестали ходить в изначально еврейские, так сказать, продовольственные магазины, а? Ну что, кто-то посмеет? Не, ну я знаю, что Карл может позвонить, но Карл пока не звонит, зато нам звонит Клара. А, прошу вас, Клара.
9: Да, доброе утро, да.
5: Доброе утро.
9: Я считаю, что такой певице не место здесь, на земле, в Америке. Все. До свидания.
5: Окей. Да, до свидания. Хорошо, послушаем теперь вас. Пожалуйста.
13: Доброе утро. Я разделяю мнение Клары. Могу только добавить, любой певец, который выступает против кого-то, там против евреев, против украинцев и так далее, должен не иметь места в Америке. Первый вопрос. Второй вопрос. Я не хожу в Ташкент. Я не хожу ни в один узбекский магазин.
5: Так Ита, вы цельная натура. Чего нельзя сказать про остальных? Вот как вы знаете, есть же полно евреев.
13: Каждый говорит о себе.
5: Ну, естественно, да, это золотой, так сказать, это эталон. Спасибо, Ита. Потому что я, например, знаю людей, которые могут пойти в субботу в синагогу и прекрасно после этого есть сало. Плюс еще не забывайте, что Брайтон давно уже перестал быть маленькой Одессой. Это маленький Ташкент. И в этом ничего плохого нет, потому что это бывшие товарищи по Советскому Союзу, настроенные на бизнес, бежали в силу своих каких-то причин там или приехали по экономическим соображениям. Сейчас продовольственный расцвет у нас на Брайтоне происходит. Очень вкусно готовят, разнообразно. Ну, лучшее сменяется еще более лучшим. Так, теперь у нас, я даже думаю, что можно отключить Пурашу. Вот это. И послушать остальных. Прошу вас, пожалуйста. Вам слово.
14: Добрый день. Утро. Я думаю, добрый что... Утро. Я, к сожалению... Алло.
5: Да, я вас слушаю.
14: Да, я, к сожалению, не знаю этой певицы. Я не знаю этой певицы, но, в принципе, как мне кажется, любое вплетание каких-то политических и других... факторов в искусство крайне вредно и не нужно. И если мы начинаем это делать, то мы опять прикатимся к тому же, что было раньше, когда запрещали выступать Уотерсу и многим великим другим в связи с, прямо скажем, не очень сильно доказанными заявлениями антисемитскими. Человек выступает, но не используют сцену как трибуну для какой-то политики.
5: Окей, вы немножко прерываетесь. Да, я вас услышал. Теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
15: Да, Стивен. Ну, эта ситуация, конечно, положительная, что концерт отменен. Ну, так я думаю, узбеки на Брайтоне будут сейчас смотреть на евреев совсем по-другому. Раньше было проще, а сейчас будет какой-то конфликт. Так я вам предлагаю выступить 9 мая, взять гитару и выступить в Ашане. Это было бы очень нехило, не так ли?
5: Уже был один раз, вы, конечно, помните. Это было лет 25 назад. Кстати, пришло человек 800. Я был сильно удивлен. Сейчас, если я приду в Ашану, там будет пятеро. Нет, все закончилось. Я достиг абсолютно полной независимости от своей аудитории. Но смотрите, как интересно, что вот благодаря этой самой певице, именно благодаря ей, я не уверен, кстати, что я правильно произношу имя, потому что я смотрю в Нью-Йорк Пост сегодняшний, Юлдузу Усмановой. Мы сейчас на Брайтоне воспроизводим ситуацию, которая происходит в внешнем мире. Почему она не имеет права на политические взгляды? Она, очевидно, всю жизнь работает певицей. Она, очевидно, нравится своей общине. Она имеет право на политические взгляды, она имеет право на их высказывания. И если она поддерживает Палестину, в принципе, то, на мой взгляд, это совершенно не обязательно антиизраильское. А что такого? Если вы говорите, что это антиизраильское, значит, таким образом вы признаете то, что Израиль проводит акт геноцида по отношению к Палестине. То есть вот это отрицание, оно приводит к обратному результату. С этим надо быть поосторожнее. Но, в принципе, вы можете, так сказать, не думать ни о каких рамках, потому что вы имеете дело с толковищем, который ведет кот и человек. Это редчайшая комбинация. Причем Вася пришел просто в негодование от услышанного. Послушаем, что скажете вы теперь.
16: Да, привет, Сев, это Карл. Спасибо, что ты меня...
5: Карл, привет. Да, как? Я тебя никогда не забываю. Особенно, когда первой позвонила Клара. Ты что?
16: Да, спасибо. Так вот, сначала о политике вообще, потом об антисемитизме. Дело в том, что я согласен с тем звонившим, который предложил избегать политики в искусстве. Но я хочу ему заметить, что политику в искусство не публика несет, а это дело задирают и поднимают наверх сами артисты. И, как правило, делают это бездари, которым нужны какие-то костыли. Потому что они либо по бездарности, либо по нехватке таланта, они теряют свою аудиторию, которая у них когда-то была. И единственный способ как-то удержаться на плаву, это уже отойти от искусства в политику. А что касается...
5: Карл, ты сказал опасные слова. Ты сказал, как правило. Давай вспомним хотя бы Роберта Де Ниро или Джорджа Клуни. Если это ведь тоже правило. Потому что наш Голливуд, он 100% практически антитрамповский. Что, им не хватает болельщиков, поклонников?
16: Ты понимаешь, дело в том, что им-то нужно иметь влияние. Они же не просто так занимаются своим делом. Ты же прекрасно понимаешь, что и тот, и другой, они уже пик своей карьеры прошли. Они ничего нового и толкового уже не сделают. Еще Клуни куда ни шло. А что касается Де Ниро, то он уже давно вышел в тираж. И это говорит как раз, я тебе скажу, что вот это его невротическая реакция на все, что происходит. Понимаешь? Она как раз только и доказывает, что у человека в жизни мало что осталось. Так вот я хотел бы еще добавить по поводу антисемитизма.
5: Секунду. Знаешь что, я твою фразу дополню до конца. У человека в жизни мало что осталось, кроме того, чтобы быть самим собой.
16: Ну, хорошо, давай, согласимся с этим. Но это уже не искусство, это уже... персоналии, они к публике уже не имеют отношения. Но человек это ведь несет на публику, он ведь идет разговаривать с микрофоном, он не собирает вокруг себя людей просто так. Вот в этом большая проблема. Но я тебе скажу, что меня больше всего тревожит именно вот в этой части. Это то, что к моему глубокому сожалению в моду, уж извини меня, в моду, вошел антисемитизм, и в этой стране в частности. А почему меня это беспокоит больше всего? Потому что мода имеет влияние на самое, что ни на есть, я бы так сказал, тупое, что есть в народе. Понимаешь? То, что вот только смотрит на других и следует. И вот когда этому дают возможность следовать антисемитизму, а не чему-то другому, вот это меня беспокоит больше всего. Поэтому, к моему глубокому сожалению, у меня очень большая тревога по этому поводу. И ты видишь, что это не только здесь. Стеф, это не здесь. И мы с тобой об этом пару недель назад говорили.
5: Карл, прости, но ты в три раза перешел регламент. Я не могу столько, извини. Тут есть другие люди. Уже мысль твоя понятна. Вот мне тут написали резкими словами... Я не все слова могу вам в эфире выложить, но и имена тоже не буду называть, но суть текста в том, что политики набирают очки, чтобы прикрыть очко. И для этого им необходимы такие, как Усмонова, потому что на ее фоне можно, так сказать, напомнить о себе, как о яром борце и бойце, и стороннике Израиля. Тут вообще кричать о том, что естественно и натурально, это чистая политическая манипуляция. Но кто из нас вообще против Израиля? Но кто из нас за Палестину? Это же смешно вообще. Это умозрительный спор. И дело не в справедливости, и дело не в том, с кем ты в лифте катаешься,

0: И с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Алло. Вот мне кажется, что антисемитизм вот вызывает вот эти люди, которые запрещают рассказывать правду про палестинцев, про сам геноцид вот этот вот. Я недавно был, вот, дня 3 назад, 4 был, записался к врачу к зубному, и там сидит одна женщина со своей дочерью, такая, видимо, из Пакистана, и она с такой ненавистью на меня смотрит, прямо, блин, готова разорвать. И я начал там уже громко орать, я говорю, да я не еврей. Что-то меня смотрит, знаете, не еврей, я говорю.
0: А, это классно. Спасибо. Но ваше вот вступление мне очень понравилось. Да, действительно. Есть вот два момента. Во-первых, мы, когда начинаем, когда перебор с реакцией, это приводит к обратному, так сказать. Мы раскачиваем лодку. Это раз. И два, это прилюдная глупость со стороны евреев. Это худший антисемитизм, который только может быть. Хуже нет. Еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро. В мире есть важные дела. Молиться надо за Джулиани, чтобы он поправился. Молиться нужно, чтобы мир был. И вас.
0: Вы что-то пропали. Да вы знаете, это ж как, в мире есть поважнее дела, но представьте себе, что, скажем, ну, я не про вас, но, скажем, кто-то, у кого сейчас геморрой очень сильный, ну, задница болит. Ну, как у этого пурашиста, который проходит в говне. У него же задница точно болит. Он же не может про другое думать. Вот это вот выступление узбекской замечательной певицы на день 9 мая на Брайтоне, это наш геморрой. Причем это новый вид геморроя, он прогрессирует. Потому что если несколько лет назад наши старики готовы были вступить в бой друг с другом за георгиевскую ленточку, это было умопомрачительно, просто интересно, потому что то, что они стали жертвами кремлевской пропаганды, и причем их всех поддерживали в этом. А почему? Это День Победы. Ну и катались по Брайтону посланцы оттуда и кричали всякую антисемитскую хрень. Все же вещи взаимосвязаны. Так, ладно. Те из вас, кто хотел бы, но не сумел позвонить, а это 99,9 в периоде аудитории Толковища, вы можете оставить комментарий к сегодняшнему шоу, когда вам будет удобно. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. В принципе, всю гамму, кстати, я думаю, мы услышали. Всю гаммочку. Теперь так. Биржа. Цены на нефть резко выросли, основные фондовые индексы упали, о чем я сказал выше, на фоне обострения военной напряженности в известном проливе. Боевые действия в иранской войне вспыхнули впервые за несколько недель, а удары по важнейшему нефтяному порту Эмиратов и нескольким кораблям испытали, можно сказать, на вшивость прекращения огня. Теперь... Фьючерсы на нефть у нас в Штатах поднялись на 4% до 106%. Акции eBay выросли на 5% после того, как GameStop сделала непрошенное предложение приобрести гораздо более крупную компанию электронной коммерции, чем она сама, за $56 миллиардов. Акции GameStop упали на 10%, что опустило их рыночную стоимость ниже $11 миллиардов. Гендиректор GameStop Райан Ковен в интервью CNBC с трудом пояснил, как его компания будет финансировать это приобретение. То есть, можно сказать, что не убедил. Не нашел правильных слов, и акции упали. На 11%. А круизная компания норвежская Norwegian Cruise Lines заявила, что ожидает, что война на Ближнем Востоке ударит по ней в этом году. Акции круизного оператора упали на 9% после того, как руководители заявили, что наблюдают признаки снижения спроса, поскольку клиенты пересматривают планы путешествий в Европу. Между прочим, вот сейчас, когда акции падают, то могут появиться такие сделки, ну, скажем, с тем же с Вайкингом. Вот есть один маршрут, я давно хочу по Рейну спуститься. на вайкинговском судне, как

0: каком-то. Ну, там надо, конечно, будет голодать, потому что есть на круизном судне могут только люди, которые, которым наплевать на собственное здоровье. Антропик представила совместное предприятие на сумму в 1,5 миллиарда долларов с Blackstone, Goldman Sachs и несколькими другими компаниями с Уолл-стрит для продажи инструментов искусственного интеллекта. И последний, Грег Абель, впервые в качестве генерального директора выступил ведущим на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, и согласно отчету за первый квартал, конгломерат стал чистым продавцом акций 14-й квартал, то есть он в плюсе, а денежный запас вырос до 381 миллиарда долларов с 373 на конец года. То есть это у них кэшак, 381 миллиард долларов. То, что можно реализовать. Ликвид. Это все с биржей. Теперь следующая тема из больших. Секунду, у меня даже была где-то картинка под нее. Мало ли. Хотя у нас есть публика, которой картинки ни к чему. О, вот картинка. Что-то она очень большая. Все загородила. Сейчас мы ее изменим. Значит, Соединенные Штаты экспортировали в апреле 5,2 миллиона баррелей сырой нефти в день. Вы прикиньте, все врубились в слово «экспортировали». То есть мы продавали 5,2 миллиона баррелей в день в апреле месяце. Это новый рекорд. И увеличение на 30% в сравнении с месяцем до начала войны с Ираном. Но цены на американских заправках не изменились, а наоборот, в ту сторону, как надо. Они продолжают расти, что поднимает вопрос, не поменял ли кто-то арифметику. Мы добываем, мы открыли краны, мы продаем. We don't need no education. А кто допоет следующую строчку в этом припеве? Ну, потому что математика должна оставаться математикой, даже если это арифметика. Но проблема, скорее всего, это несоответствие, так сказать, в доработке. Наши американские нефтеперерабатывающие заводы настроены на обработку того, что по-английски я не очень точно знаю, как это перевести. Это называется heavy sour crude. Это тяжелая, удельный вес, видимо, кислая, sour – это кислая. Правда, на вкус кто берет нефть, я не знаю. И crude – это нефть-сырец. Значит, повторяю, наши заводы настроены на переработку именно такой нефти. Техас, Луизиана, Северная Дакота в основном добывают легкую нефть. На Аляске нефть средняя по удельному весу. И все это экспортируется в страны, способные лучше ее перерабатывать, чем наши заводы по переработке. Так что в этом проблема. Кроме того, цены на бензин зависят от мирового рынка. Поэтому, несмотря на то, что Соединенные Штаты получили статус чистого экспортера, что значит, что они экспортируют, то есть мы больше, чем импортируем, это практически не влияет на цены на бензин, который мы покупаем на заправках. И это... логика должна была бы быть понятным тем, кто не упустил ничего из сказанного. Плюс об этом заявил аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа. Есть такой поинтер. А популярность Америки как экспортера нефти выросла после ситуации в Ормузском проливе. Соединенные Штаты даже обогнали Саудовскую Аравию и стали более мощным экспортером нефти в мире просто очень быстро, на фоне иранской войны. Но страны, закупающие американскую нефть, особенно в Азии, идут на это как на крайнюю меру. Почему-то. Азиатские рынки покупают все, что могут. Особо много легкой нефти. Особенно в то время, как Ормузский пролив заблокирован. Но это, вероятно, изменится, когда пролив откроется. А ближневосточная нефть – это... в принципе, дырка, которую не заткнешь. И единственным устойчивым решением является обеспечение безопасных поставок из этого региона, но в долгосрочной, естественно, перспективе. Это когда и если война кончится. Но, в принципе, спецы считают, что это не за горами. В рамках попытки вновь открыть Ормузский пролив, президент Трамп заявил, что, начиная со вчера, Соединенные Штаты будут направлять суда, застрявшие в проливе, из стран, не имеющих отношения к конфликту. То есть будут их сопровождать. А государственные иранские СМИ назвали этот план бредом, а генерал-майор, который возглавляет у них авиацию, Али Абдуллахи, выпустил заявление, в котором говорится: «Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивные военные американцы, если они намерены приблизиться или войти в пролив Ормуз, будут подвергнуты атаке». Ну и в результате бренд, как я уже говорил, вырос, а в общей сложности он вырос с начала 26 года на 89%. И Wall Street Journal оценивает, что американцы потратили на заправку топлива 1 мая, последний раз, когда они считали, на 125 миллионов долларов больше, чем в пятницу на предыдущей неделе. Вот такая вот ситуация. Послушаем тех, кто хочет откликнуться на услышанное. Телефон студии 718-303-9090. Вам слово.
1: Доброе утро, Давид меня зовут. Я сам из Узбекистана родом, и вот по поводу этого ваши последние новости хотел сказать. Вы приехали сюда в 95-м году еще, и, в общем, просто сами вот эти вот, как вы просто, я не знаю, у вас так получается, как вам за одну минуту сказать, все мысли вот эти, вы сами вот эти узбекистанцы приехали,
0: Ой, вы пропадаете. Попробуйте перезвонить из другого места. У вас ваш голос прерывается, я не очень понимаю. Кроме того, что вы сказали, что приехали в 95-м году, найдите место, где у вас будет палочек на телефоне побольше. А я перехожу пока что к следующей истории. У меня даже картинка к ней была, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, картиночка была. Вот она, картинка. Очень непростая тема, между прочим. Хотя я вчера сподобился заняться ею, хотя на самом деле был хороший день, не хотелось ничего делать, кроме спорта, но посмотрел случайно на ABC сюжет. Корреспондентка ABC съездила в Китай и купила себе робот за примерно 14 тысяч долларов, и привезла его домой. Ужасно милый сюжет, очень мне понравился. Ну и я стал читать все, что с этим связано. И, значит, секунду, посмотрим. Это вы перезваниваете. Ну-ка, давайте послушаем, может быть, сейчас лучше. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Доброе утро еще раз, я извиняюсь. Да, здравствуйте. Надеюсь, сейчас немножко лучше.
0: Сейчас хорошо.
1: Да, окей, вот смотрите, вот сама вот эта певица высказывала свои высказывания ужасные после 7 октября. Было очень плохо, негативных слов сказано против всего еврейского народа. Просто вам надо ее послушать, что она говорила, я не знаю, если вы слышали. Тогда тоже очень весь еврейский народ взбунтовался. Но дело не в этом. Дело в том, что сами вот эти вот ребята, которые приехали с Узбекистана, они очень прекрасные ребята, узбеки, там, мы жили с ними все, вот эти евреи, которые приехали с Узбекистана здесь, мы жили все с ними вместе, как одна семья, в одних дворах, там, очень много общего у нас. Мы здесь, в принципе, эти многие ребята работают в еврейских предприятиях, такие как рестораны, там, я не знаю, там, ну, во всех еврейских бизнесах, магазины русские, там, разные. И все очень хорошие ребята. И именно вот она просто как-то сказала некрасиво много что. И даже вот эти ребята сами узбеки в то время ее даже не поддержали многие. Понимаете, само ее высказывание было очень неправильным, само ее положение. Она, конечно, имеет на свою точку его поддержать. Например, те страны, с кем Израиль воюет, например, да, но смотря как это ты скажешь, понимаете, это же дело в том, что дело в словах, как это выразить. А когда она сказала, что она поддерживает их, и как она ненавидит весь еврейский народ, как она еще хочет, чтобы 7 октября повторялось, там такие вот она ужасные вещи говорила, понимаете, что все узбеки должны так делать, и здесь она поджигала ненависть к еврейскому народу со стороны узбеков, и сами узбеки ее многие не поддерживают, понимаете. А так она, конечно, имеет право на концерт, она просто она сама непорядочный человек, а как бы в смысле тем, что как она думает, проживя столько много лет с евреями, и как ее евреи любили тоже. Понимаете? И она просто немножко неправильно высказалась. А против самих узбеков — это прекрасные ребята, они очень все трудолюбивые, они просто слов нет, понимаете? У меня очень много друзей осталось в Узбекистане, узбеков, одноклассников, и не только, и соседи там. У меня прекрасные отношения с ними. Ага. И они... Мы все друг друга очень хорошо поддерживаем.
0: Вы знаете, да, простите секундочку, останьтесь со мной на секундочку. Ваша речь изумительна совершенно. Она настолько точна, правильна, грамотна, умна и лишена излишней эмоциональности. Я просто, честное слово, вы оказали мне честь своим выступлением. Но у меня к вам встречный вопрос. Скажем, певица может быть замечательной. Но с какой стати это может заставить тебя думать, что она умна и образована? Наоборот.
1: Но я не сказал, что она умная и образована. Она прекрасная певица. Она талантливая певица. И все. А я как другого о ней я не знаю, какой она человек другой. Она сказала этим своим высказыванием после 7 октября.
0: Да.
1: Она прекрасная певица.
0: Да. Правильно. Так вторая часть моего вопроса заключается в том, что когда мы начинаем серьезно реагировать на глупость, высказанную известным человеком, мы усиливаем значимость этой глупости. Вы согласны? Ой, вы пропали. Я надеюсь, что не потеряли даже речи. Я повторяю, когда мы серьезно реагируем на глупость, то мы усиливаем ее значимость. Когда мы начинаем, я не знаю, нервничать по поводу звонков парашистов в эфир, мы возвеличиваем их в собственных глазах. Вот и все. Но вообще масштабы, конечно, разные. Скажем, Вагнер с его антисемитизмом и гением как композитора. То есть это неизбежно. Все время так будет. И наоборот, когда тебе нравится кто-то как исполнитель, и ты все время хочешь, чтобы он наконец что-то сказал по поводу той же хотя бы войны в Украине. Ну, скажем, к Шевчуку много лет претензий были. Он, кстати, наполовину, по-моему, только украинец, наполовину татарин. Но суть не в этом, а в том, что фамилия у него Шевчук. И много лет он был возмущен этой агрессией России по отношению к Украине, я знаю из внутренних источников, но не мог сказать ничего, потому что от его высказывания зависело, будут ли зарабатывать на хлеб его товарищи. Я не знаю, работают ли они корпоративы, кажется, не знаю. Так, ну что, сейчас будет перерыв на рекламу, после которого звонков полно, сейчас парашистов отключу, чтобы все линии были свободны. Отрубил двух парашистов. В вашем распоряжении несколько телефонных линий. Телефон студии 718-303-90-90. Если после перерыва на рекламу я не увижу звонков от нормальных людей, то я тогда буду заниматься нашими большими американскими историями в сопровождении кота Васи.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
4: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
5: Радио-шоу «Сева Капрана».
6: За него стоят громадные масты.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Так, звонки закончились, пишут мне тексты, но тексты всегда интересные. Люди пишут, которые не хотят, чтобы их голос слышали в эфире. Сейчас я гляну. Так. Вот пишут, что с Усмановой аплодировали выходцы из Средней Азии, весь Квинс, переобулись на ходу и решили прошлое предать забвению. Не было такого, врут. И Усманова должна Навахову приплатить за пиар. Ну, в принципе, да, что-то в этом есть. Качели. Система качели. Теперь так, значит, пока мы слушаем... Вась, кончай, через 15 минут. Пока мы слушаем, как Илон Маск рассказывает в суде, насколько волшебны и как меняют цивилизацию роботы Тесла Оптимус, азиатские страны опережают нас, можно сказать, со скоростью света на световые годы, отправляя гуманоидов для выполнения приказов в реальных жизненных ситуациях. То есть гуманоидами сейчас называют роботов. Есть две основные причины, по которым гуманоиды появляются в Азии гораздо быстрее, чем в Соединенных Штатах и Европе. То есть они нас точно очень сильно обскакали. Одна из причин чисто экономическая, потому что Китай всегда стремится к оптимизации затрат. То есть вот это видео, о котором я вам рассказал на ABC вчера, корреспондентка привезла за 14 тысяч долларов робота, и она ему говорит: «Can you do the laundry for me, please?» И он чешет репу, и это ужасно смешно. «Can you do the dishes?» Стоит перед посудомойкой и не знает. То есть он, в принципе, не обучен. Но зато танцует. Это просто фантастика. Настолько четко. И музыкально, и по движениям, так сказать, конечностей. Так вот, важнейший вопрос – это оптимизация затрат. В то время как, скажем, наш президент ратует за то, чтобы появилось больше рабочих мест для американцев, чтобы бизнесы были здесь, это означает, что он хочет увеличить количество рабочих мест для людей. Китай идет совершенно в другом направлении. И поэтому они опережают нас по части роста, так сказать, и прогресса гуманоидов. Потому что на протяжении практически многих лет промышленная робототехника была главным двигателем стремления Китая снизить производственные затраты и сроки исполнения. Вот, скажем, известно, что в Китае темные фабрики стоят, то есть там свет вообще никогда не зажигается, там полностью автоматизировано все. Роботы производят устройства с выключенным светом, потому что он им не нужен. То есть точно роботы работают как слепые. Я даже когда вчера вник в это, стал смотреть видео, как работают китайские роботы, мне безумно захотелось, ну, хоть один день провести вслепую. Ну, если не весь, ну, там, ну, а может и весь. То есть утром выйти, ну, конечно, не делать шоу, а там выйти, я не знаю, на кухню, суметь поставить чайник себе там, бутерброд себе сделать. Потом, чтобы жена повела меня на прогулку с палочкой. Может, в теннис поиграть вслепую. На протяжении многих лет промышленная робототехника была главным двигателем стремления Китая именно по этой части. То есть и тут входит, как говорили, как enter Брюс Ли. То есть появляется Брюс Ли. Тут появляется большая политика. Пока наш президент пытается определить свои дальнейшие шаги по части войны с Ираном, Китай предпринимает меры, чтобы получить выгоду от любого исхода. Я к теме робототехники еще вернусь. Китай подталкивает иранских чиновников к переговорам с Соединенными Штатами, одновременно, втихую, позволяя своим компаниям оказывать Ирану коммерческую поддержку, которая может помочь иранской армии, если Трамп вновь погрузится в полномасштабную войну. То есть Китай делается по отношению к Ирану и танцуя с нами то же самое, что делает Россия. И война, несомненно, станет важным вопросом в переговорах между Трампом и Си, которые должны пройти в Пекине 5 дней спустя после Дня Победы. С одной стороны, то, что Соединенные Штаты увязли в войне на Ближнем Востоке, безусловно, выгодно для Китая. Вооруженные силы наши быстро израсходовали огромное количество боеприпасов, истощили запасы, которые могут быть крайне решающими в любом будущем конфликте. А войны могут понравиться нашему президенту, потому что у него с мегаломанией не хуже, чем у Илона Маска. И плюс еще война, что очень важно, отвлекает внимание администрации Трампа не только от Украины, но и от Азии. И это в интересах Китая. Но Китай также видит выгоду в попытках помочь закончить войну, которую Трамп и Израиль начали более 2 месяцев назад. В это трудно поверить, если вы внимательно прослушали и вникли в то, что было сказано. Но на самом деле я пришел к выводу, анализируя аналитиков, что это именно так. Потому что в начале войны иранские военные закрыли Ормузский пролив для большинства судов, одновременно позволяя пересекать пролив судам, которые перевозили иранскую нефть, включая те, что направлялись в Китай, откуда направлялись денежки в Иран. Но китайская экономика пострадала из-за роста мировых цен на энергоносители, и в том числе на иранскую нефть. И страна также ощущает влияние американской военно-морской блокады, которая не позволяет некоторым судам вообще покидать иранские порты. Хотя и порты. Хотя некоторые полагают, что Пекин может выступать за затяжную войну в Иране, которая подистощит Соединенные Штаты и даст Китаю повод набросить, так сказать, уздечку с ярмом на Тайвань, а Пекину на самом деле выгоднее деэскалация. Я сейчас процитировал дяденьку, которого зовут Юнь Сун, он исследователь по части Китая, работает в центре Стимсона, это исследовательская группа по внешней политике в Вашингтоне. Авторитет. Трамп уже однажды отложил саммит с Си из-за войны, и наверняка он хочет прийти в Пекин с позиции большей силы, а не с неразрешенным конфликтом с Ираном за поясом, который продолжает сотрясать, между прочим, мировые рынки и истощать военные ресурсы Соединенных Штатов. А для Китая важно решить вопрос блокады, для них вопрос поддержки Ирана со стороны Китая – это один из векторов для успешных переговоров с Соединенными Штатами. То есть мы можем не поддерживать и не будем расходовать ничего при этом, но давайте нам что-нибудь взамен. Наши американские разведслужбы имеют информацию, что китайская компания могла попытаться отправить партию ракет с плечевого запуска в Иран. Китайские компании также отправляли иранские материалы, считающиеся универсальными, то есть они могут служить как гражданским, так и военным целям, куда следует. А после начала блокады военно-морские силы наши в прошлом месяце, пехотинцы, в частности морские, обнаружили материалы на корабле под иранским флагом, которые Трамп назвал не очень приятным подарком из Китая. То есть он уже готовился к переговорам, очевидно, поэтому риторика была не очень резкой. А помните буквально слова, которые сказал тогда Трамп? Он сказал: «Я был немного удивлен, потому что я думал, что у меня взаимопонимание с председателем Си», сказал Трамп в конце апреля на телевидении. И добавил: «Ну, это нормально, так бывает, это война, правда?» То есть настолько неуверенно звучал, как Байден в последние дни президентства. И это произошло через неделю после того, как сам 47-й сообщил на Fox News, что написал письмо Си с просьбой не отправлять оружие в Иран. Он сказал, что Си написал ему письмо в ответ, в котором сказал, что по сути он этого не делает, по сути. Он. Может быть, он и не делает, а за других он не в ответе. И несколько месяцев назад Трамп и его помощники намеревались сосредоточиться на тарифах в переговорах с Си, но теперь обсуждения войны с Ираном выйдут, конечно же, на первый план. Китай таки сыграл ключевую роль за кулисами в том, чтобы убедить Иран принять условия прекращения огня, о чем сообщили несколько иностранных чиновников, на условиях анонимности. Подошли последние 4 уже минуты сегодняшнего шоу. Есть звонки. Но, в принципе, 2 от парашистов, поэтому я их сразу отрублю. Прошу вас, вам слово. Вы уже в эфире. вы долго собираетесь? Ну, ничего не слышу. Значит, едем дальше. В Иране представители корпуса стражи исламской революции обсуждают возможность расширения связи с Китаем после войны, чтобы получить такую военную помощь, которую китайские чиновники оказывали Пакистану на протяжении многих лет. То есть они хотят ту же схему в Иране. Приоритеты Пекина можно предугадать всегда, потому что они абсолютно всегда практичны. Прагматично практичны. Они хотят надежного доступа к энергетическим ресурсам. Они хотят безопасных рынков для своего экспорта. И они не хотят признавать проблемы безопасности другого региона как свои собственные. Что делаем мы? Ура! Делаем мы. В принципе, может, есть чему поучиться, в конце концов, у китайцев? А как насчет гибрида Мамдани с Трампом? То есть оставить одну партию, как коммунистическая в Китае, и позволить капитализм. А тем более, что, кстати, Трамп проявляет социализм в своих действиях, захватывая части акций благодаря субсидиям федеральным в частных компаниях, гораздо круче, чем в помыслах Мамдани когда-либо было. Трамп довольно трезво относится к угрозе со стороны Ирана, гораздо трезвее, чем это было у Обамы и Байдена, но похоже, что он смотрит на Россию через очки, которые ему на нос надели кремлевские засланцы. Возможно, ему нужен разведывательный брифинг о масштабах российской помощи Ирану, хотя он слушает не разведчиков, а кивал придворных. А Путин недавно принимал министра иностранных дел Ирана в Санкт-Петербурге, и накапливаются доказательства того, что Кремль помогает Ирану с разведданными для атак на американцев. И в то время как наш президент пытался ликвидировать иранские программы дронов, ракет и ядерной системы, российская внешняя разведка составила список иранских военных и урановых объектов, контролируемых американскими спутниками, чтобы Иран знал, куда может стрелять Америка. И Москва поделилась этой информацией с Тегераном, что, возможно, помогло вовремя эвакуировать потенциально уязвимые объекты. Так что Россия усовершенствовала первоначальный дизайн иранских дронов, при этом еще «Шахет», они работали в тандеме, «Шахет» стал более смертоносным и труднее его перехватить. В принципе, трудно сопоставить эти факты с решением администрации Трампа продлить снятие санкций для российской нефти на фоне войны с Ираном. Возможно, Трамп хочет стратегической стабильности.
7: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт! Привет! Привет, физкульт! Подалки мы с вами на хоккейных полянах. Вчера матчи второго раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции и в Западной на Востоке. Каролина Херикейнс, лучшая на Востоке команда в регулярном чемпионате, принимала Филадельфию филадельфийцы. На 5-й минуте матча в течение 39 секунд филадельфийцы вогнали 2 шайбы в ворота Каролины, и Каролина отыгрывалась. Удалось сравнять счет 2-2 в конце третьего периода, а в дополнительное время на 19-й минуте дополнительного периода. Хозяева забили гол, выиграли 3-2 и лидируют в серии со счетом 2-0. Вегас, золотые рыцари Лас-Вегаса принимали Уток, Анахайм, Дакс и победили.